0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: За истиной бежит душа моя, сыне истины, и бегу нет конца, и не знает она имени усталости. Но смирись, душа, и смирением привлеки истину. Как назовешь того, кто скажет среди полночи: «Не могу без света, должен я бежать к солнцу, чтобы принести несколько лучей»? К чему начинать бег тысячелетний, если свет тебя быстрее и может пасть в объятия твои в несколько мгновений? Откройся свету, душа, и свет придет в тебя. Стены, разделяющие тебя от истины, кажутся тебе скалами неприступными, и стараешься ты преодолеть их изнурительными усилиями. Они же суть твое создание и слабее белой пены озерной. Если бы открылись очи твои так, чтобы не видеть тебе их, воистину, существование стен сих от твоего зрения зависит. Если не пожелаешь замечать их, лишатся они существования своего. Видел я цыпленка, бегущего по кругу, по очерченному мелом на черной доске. Долго наблюдал я, как бежит он, не решаясь пересечь линию белую, должно быть, казавшуюся ему или существом живым, или стеною высокой. «Такова, — сказал я в печали, — и душа моя, когда, подобно цыпленку, думает, что от свободы отделяют ее великаны грозные или стены крепостные. Воистину, темница ее и стен тоньше волоса. Стены темницы твоей, душа моя, сложены из страха мирского, вожделений и мыслей мирских. Стены эти тобою сложены по велению чувств твоих, из материала ими для них созданных. Материал же тот бессильнее пены озерной. Вначале не имела ты чувств, и истина нераздельно была с тобой. Когда ослепла ты, послала чувства вдогонку за истиной. И вот настигли борзые и схватили первую добычу легкую, и волков принесли господину слепому, и ест он их вместо оленей. Не гонись, душа моя, ибо погоня чувствам свойственна. Суетятся слуги и рабы, господин же спокоен. Посмотри в сокровенном уголке, где царит в тебе мир и чистота девственная, открылось предвечное око твое. Не видит око стен темницы, потому и не стремится в горы, созданные воображением твоим. То Сын истины, единый от святые Троицы, что все Царство Небесное держит, от которого отгородилась ты, пожелав стать четвертой. Истинно говорю тебе, нет нигде над третьим четвертого. Имя ему несуществующий. Плясками своими и заигрываниями с тьмой сделала ты меня, душа моя, четвертым, весь род твой четвертый, и камнем он кинется в сына истины. Беги, душа моя бедная, из мира четвертых, отрешись от всего, все оставь, все возненавидь, поклонись истине троической, через сына истины тебе подаваемой. Господь истины и живота, помоги душе моей пасть к ногам твоим и возрыдать. Ты еси бытие, ты еси живот мой и истина, Всеблагой Божий. Ты для меня все, тебе предаюсь, нагая и нищая. Не имею ничего, чего бы лишилась я, ибо кроме тебя не существует ничего. Помилуй меня и отверзи мне объятия свои.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает иеромонах Фотий Мочалов.
1: Мы ошибаемся. И ошибаемся всегда в одном и том же. Нам непонятен истинный смысл того, что мы делаем. Не ковкой гвоздей, не обстругиванием досок рождается корабль. Страсть к морю и жажда плыть по нему рождает кузнецов и плотников. Процесс творчества мы поставили с ног на голову. Распоряжаться гвоздями, распоряжаться будущим. Какая нелепость! Нелепо регламентировать то, что чуждо регламентации. Порядок логики далек от порядка жизни. В свой час образуются и гвозди, и доски. Но начинать с них значит понапрасну тратить силы на то, чего заведомо не будет. Длиной гвоздей и формой досок распорядится жизнь. И, следуя ее указке, их изготовят кузнецы и плотники. Строить будущее означает неустанно обустраивать настоящее.

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны Романовой, дочери Николая I, королевы Вюртембергской. 1822-1830 годы. У мама родилась девочка, которую назвали Ольгой. Пушечный салют, возвещавший стране о моем рождении, смешивался со звоном колоколов по случаю празднования Дня памяти святого благоверного князя Александра Невского. Во время моего появления на свет император Александр I был на конгрессе в Вероне, последнем в своем роде, на котором монархи и министры сошлись вместе, чтобы обсудить европейские вопросы. По своем возвращении государь привез мне, как подарок крестинам, бокал из зеленой эмали и такую же чашу. Когда он снова увидел мама во всей прелести ее юности, с ребенком на руках подле моего отца, смотревшего на нее с гордостью и любовью, государь был необыкновенно тронут и сказал: «Было бы ужасно и непростительно, если когда-либо в жизни один из вас разочарует другого. Верьте мне, существует только одно истинное счастье — семья. Берегите ее священный огонь».

слушаете радио «Вера». Не отравляй минут успокоения болезненным предчувствием утрат. Таинственны небес определения, но их закон ненарушим и свят. Если бы от самой колыбели страдание досталось и тебе, как человек своей высокой цели, не забывай в мучительной борьбе. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Игуменья Феофания Готовцева.
1: Матушка Феофания, игуменья Петербургского Новодевичьего монастыря, сидела в своем маленьком рабочем кабинете и принимала посетителей. С разными просьбами шли к матушке люди. Кто-то и спрашивал дозволения поселиться в обители, чтобы в будущем принять здесь постриг. Кто-то хотел потрудиться в монастыре. С каждым гостем игуменья подробно беседовала и старалась наилучшим образом разрешить все дела. С посетительницей, которая вот уже час сидела в кресле перед матушкой, разговор был непростым. Женщина пришла с просьбой принять на время в обитель ее дочь, так как сама она намеревалась на год или даже больше отправиться в паломничество по святым местам, а оставить ребенка ей было не с кем. «Сколько же вашей дочери лет?» — спросила женщину матушка Феофания. «О, она уже совсем взрослая», — отвечала та. «Осенью будет 7». Улыбчивое, ласковое лицо игумени помрачнело. Несколько минут она молчала, а потом спросила: «Вы считаете паломничество делом богоугодным?» «Конечно», — отвечала женщина. «Ведь во всех монастырях и храмах я буду молиться за близких, за свою дочь». Матушка Феофания покачала головой. «Вы станете молиться о ней где-то там далеко и бросите малютку, зная, что она будет плакать и тосковать по матери. Жестокий поступок вы называете делом богоугодным?» С болью и тревогой в голосе вопрошала игуменья. Гостья изумленно молчала. Она вдруг поняла всю правоту слов матушки Феофании. Женщина низко поклонилась игуменье и поблагодарила ее за вразумление. «Вера и молитва с разумом должны быть», — говорила игуменья Феофания Готовцева. «Немного нам пользы от благочестия, если из-за него страдает наш ближний».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Игуменья Феофания Готовцева.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Иногда спрашивают, как церковь относится к астрологии. Астрологи гадают, основываясь на заблуждении о том, что жизнь человека зависит от расположения звезд и планет, а не от воли Божьей и человеческой. Удивительно другое. Те, кто верит во влияние звезд на судьбу человека, не верят в того, кто эти звезды создал. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иоанна Дамаскина. Эллины считали, что этими звездами, солнцем и луною, восходом и закатом, управляется все, касающееся нас. Мы же, верующие, утверждаем, что ими предзнаменуются дождь и бездождье, холод и теплота, сырость и сухость и ветры, а дела, касающиеся нас, нисколько. Мы сами, будучи сотворены Создателем самовластными, имеем власть в своих делах.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний разведчицы, монахини Адрианы Малышевой. «Мама все время меня в храм звала. Я с ней иногда заходила, но не часто. Иногда свечку поставлю, иногда родственников отпевали. То, что мама молилась, мне всегда это очень нравилось. Страстной монастырь, куда мы с ней ходили, взорвали. Ничего не осталось, монахинь куда-то разогнали. А я иногда заходила в храм около Рижского вокзала. Назывался он «Знамение Пресвятой Богородицы». Но там мощи мученика Трифона, и все больше его Трифоновским называют. Я пошла туда, наклонилась приложиться ко кресту, и вдруг вижу, это то самое распятие из моего детства. Спрашиваю, это из Страстного монастыря? Они так обрадовались. Мы пишем историю наших святынь, а откуда распятие, не знаем. Вы точно подтверждаете? Я говорю, точно. У него даже запах остался. Такой чудесный, тонкий аромат розового масла. У меня сразу чувство такое было. Зовет. Зовет Спаситель.
0: Голоса времени.

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Говорят, люди стали меньше читать. Можно, конечно, просто поверить сухим цифрам статистики. А если провести эксперимент, спуститься в метро, прогуляться по паркам и посмотреть, сколько человек с книгой в руках встретится нам по пути? Планшеты и букридеры, кстати, тоже в счет. В эпоху высоких технологий книга стала еще и электронной. И, конечно, от этого Достоевский не перестал быть Достоевским, а Пушкин – Пушкиным. Едва ли не каждый второй перелистывает бумажные или электронные страницы в подземке по пути на работу или отдыхая на свежем воздухе. Кажется, чтение, несмотря на мрачные прогнозы, все-таки не теряет своей популярности. Хотя когда-то действительно было по-другому. Сравнительно недавно, в конце XIX века, книги считались предметом роскоши, баловством, которое могли себе позволить лишь состоятельные люди. Да и грамотных можно было пересчитать по пальцам. Вот и Ваня Сытин, сын крестьянина из Костромской губернии, не окончил даже начальной школы. С юных лет ребенок был вынужден зарабатывать на жизнь самостоятельно. В 11 лет он поступил мальчиком на побегушках в книжную лавку купца Шарапова в Москве. Бездетный купец относился к Ивану как к родному сыну, а Сытин, оказавшись среди яркого, пахнущего свежей бумагой и типографской краской, шелестящего страницами великолепия, навсегда влюбился в книги. Купец Шарапов в течение нескольких лет присматривался к Ивану, обучал его, занимался его интеллектуальным и духовным развитием. Он разрешал мальчику читать самую дорогую книгу в лавке – старинное рукописное Евангелие, водил его на воскресное богослужение в Кремль. Когда Иван женился и на содержание семьи потребовался дополнительный доход, купец Шарапов помог ему открыть собственную типографию. Так началась история знаменитого товарищества Ивана Дмитриевича Сытина. Первое, что решил положить в основу своего бизнеса новоиспеченный книгоиздатель – это популяризация книги. «Нельзя ждать, когда крестьянин сам придет за книгой. Книгу надо нести к нему», – говорил Иван Дмитриевич. Из элитного, недоступного широким массам предмета Сытин мечтал превратить ее в повседневный, доступный товар. Его деловое чутье и коммерческая смекалка позволили наладить производство таким образом, что цена большинства книг не превышала 1 копейки. Теперь каждый мог позволить себе прочесть Гоголя, Пушкина, Чехова. Книги, изданные товариществом, в одночасье стали невероятно популярными в народе и расходились миллионными тиражами. Однако, если купить книгу теперь мог каждый, то читать умели далеко не все. Иван Дмитриевич, прекрасно это понимая, организовал у себя издание дешевой учебной литературы и открыл на своих предприятиях бесплатные образовательные курсы, которые посещали как его работники, так и все желающие обучаться. На одной из фотографий, сделанной в аудитории этих курсов, прямо в объектив смотрит юноша с кудрявыми волосами, будущий великий русский поэт Сергей Есенин. В первые годы своей московской жизни он работал в типографии товарищества Сытина помощником корректора. Товарищество Сытина помогало Российскому комитету грамотности. Совместно был запущен проект по созданию целой сети библиотек. Бесплатно снабжали книгами народные читальни, сельские и городские школы. При типографии Сытина открылась художественная школа, где обучали премудростям профессии книжного иллюстратора. Увы, Октябрьская революция фактически положила конец всем благим начинаниям Сытина. В качестве поощрения за прежние просветительские труды советская власть предложила Ивану Дмитриевичу возглавить госиздат. Он тактично отказался, сославшись на малограмотность. Иван Федоров 20 века называли Сытина его современники. Он сделал книжную мудрость доступной, а свое усердие в просвещении народа – примером.
0: Имена, имена милосердия.

Буду черные грядки холить, ключевой водой поливать. Полевые цветы на воле, их не надо трогать и рвать. Пусть их больше, чем звезд зажженных в сентябрьских небесах. Для детей, для бродяг, для влюбленных вырастают цветы на полях, а мои для святой Софии в тот единственный светлый день, когда возгласы литургии возлетят под дивную сень, и как волны приносят на сушу то, что сами на смерть обрекли, принесу покаянную душу и цветы из русской земли.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

молитве и промысле Божьем. Жил один старик, который часами неподвижно стоял в углу церкви. Однажды священник спросил его, что же говорит ему Бог. «Бог ничего не говорит, он только слушает», — ответил старик. «Хорошо, тогда о чем ты говоришь ему?» «Я тоже ничего не говорю, я его только слушаю».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: «Не ты ли тот, которому надлежит прийти?» — вопрошают сыновья земли, рожденного от девы твоей, душа моя. Рожденный от девы светится светом утренним среди сыновей земли, мрачных, будто дни угасшие. Пламенные серафимы сияют в очах его. Премудрые херувимы хранят уста его. Царственные престолы держат стан его. И одного его увидев в величии предводителя воинств, но без воинств земных всякий разумный поймет, что пред ним предводитель страшных и бесчисленных небесных сил. И вот, окруженный воинством ангельским, вождь твой, душа моя, отверзает уста и глаголит: «Воистину, аз есмь тот, кого ожидаете, и другого не ждите. Если ищете путь, аз есмь путь. Аз есмь грядущее ваше отныне и до конца времен. Все благо, ожидаемое вами от грядущего, во мне. Ваше завтра сегодня во мне исполнилось. И ни один из дней предстоящих не принесет вам того, что я принес. Се аз есмь день без начала и конца. Аз есмь ризница будущего, и аз есмь путь к ризнице. Все пророки ко мне путь указывали. Во мне завершаются и исчезают все пути пророческие. Отныне только я — путь, ибо все пути вне меня — блуждание. Словно потоки многие в одну реку впадающие теряют при впадении свой путь, так и пророки в меня влились. И отныне течение жизни я определяю. Кто пойдет дальше по пути пророков, тот пойдет путем несуществующим и разобьется. Пророки приходили, чтобы указать путь. И вот я пришел, и теперь я — путь. Кто хочет следовать за мной, тот не может одними ногами идти, но всей душой своей, всем сердцем, всем разумом своим должен за мной следовать. Путь мой долог, и падет от усталости, надеющийся лишь на силу ног своих. Когда дети желают успеть за старшими, должны они отказаться от хождения своими ногами и сесть на плечи старшего. Кто хочет успеть за мной, должен отказаться от своих ног, сердца своего, души своей, разума своего. Того, кто своего отвержется, я понесу на плечах своих, в сердце своем, своей душе, в своем разуме. И не будет он мне ношей тяжелой, и я не стану досаждением ему. Не отрекшемуся же от всего не догнать меня и не остановить меня в пути моем. Я есмь путь, идущий путем моим. Не один идет, но со мной. Пророки показывали путь тот или иной, ибо не были путем. Я же не указываю путей многих, и никого из своих отпустить не могу, чтобы без меня шли. Кто хочет идти путем моим, того я на себе понесу. И вновь говорю вам, я вами чаемое грядущее и путь в грядущее. Без меня вам не найти пути, без меня не дождаться вам грядущего. Богоносный Сыне, помилуй нас и за собою поведи.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает иеромонах Фотий Мочалов.
1: Чтобы дом стал Господним, нужно, чтобы снизошел в него Господь. Смиренный, что затеплил свечу, знает, свеча – его молитва Господу. Для того, кто заодно с людьми, люди – не слово и словаря. Люди – это то, за что он в ответе. Нетрудно сказать, Господь Бог важнее возжигания свечей. Но я не знаю, что такое люди. Я знаю много разных людей. Не знаю, что такое счастье, знаю счастливых людей. Не знаю, что такое красота, знаю прекрасные творения. Не Господа Бога, но рвение в возжигании свечей. Так вот, тот, кто вечно всех судит и не стал ни с кем заодно, тот вечно на своей стороне, тот уперся в собственное тщеславие, как в глухую стену.

0: эфире радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний протоиерея Василия Шустина. Когда я был еще совсем юным, отец мой серьезно заболел горлом. Профессор Симоновский определил, что у него горловая чахотка, и ему осталось жить дней 10. Послали телеграмму отцу Иоанну Кронштадтскому. Дней через 5 он приехал к нам. Прошел к отцу в спальню, взглянул на него и сразу воскликнул: «Что же вы мне не сообщили, что он так серьезно болен? Я бы привез святые дары и приобщил бы его». Мой отец умоляюще смотрел на батюшку и хрипел. Тогда батюшка углубился в себя и, обращаясь к отцу, спрашивает: «Веришь ли ты, что я силой Божией могу помочь тебе?» Отец сделал знак головой. Тогда отец Иоанн велел открыть ему рот и трижды крестообразно дунул. «Больше ничего не нужно», — резко сказал отец Иоанн. «Приезжай завтра ко мне в Кронштадт, и я тебя приобщу святых тайн». И батюшка уехал. Вечером приехал Симоновский, а вместе с ним доктор Окунев, тоже специалист по горловым болезням. Им сказали об отце Иоанне, и что завтра повезут моего отца в Кронштадт. Симоновский сказал, что это безумие, что он умрет дорогой. Но отец верил батюшке, и на следующий день закутали его хорошенько и повезли в Кронштадт. Батюшка приехал на квартиру, где остановился отец, и приобщил его святых тайн. Когда отец вернулся домой, Симоновский был поражен. В горле все раны оказались затянуты. Симоновский во всеуслышание заявил: «Это невиданно, это прямо чудо». Так совершилось дивное исцеление моего отца по молитвам батюшки. Отец прожил после этого 25 лет.
0: Голоса

Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Мертвое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Монах Иосиф Валаамский.
1: Октябрьским днем 1723 года по Ладожскому озеру в направлении Валаамского монастыря плыла небольшая парусная лодка. В лодке сидел монах по имени Иосиф. Дул спокойный ветер, лодка шла ровно, и Иосиф почти не следил за парусом. Но внезапно ветер переменился. За какие-то считанные секунды небо потемнело, озеро вздыбилось волнами, и поднялась настоящая буря. Парус трепетал на ветру. Иосиф, не ожидавший непогоды, не успел его как следует закрепить, и лодку начало кидать из стороны в сторону. Монах ничего не мог сделать, только крепко схватился за привязанную к корме веревку. Однако в следующее же мгновение налетевшая волна накренила судно, и Иосиф соскользнул в воду. Крепко вцепившись в веревку, целые сутки носился монах по волнам вместе с пустой лодкой. От холодной воды тело его онемело, но мысли оставались ясны. Иосиф понимал, что кроме Бога надеяться ему не на кого, и горячо молил Господа о помощи. Ранним утром следующего дня лодку вместе с чуть живым, но накрепко вцепившимся в веревку монахом выбросило на берег. Иосиф горячо благодарил Бога за свое спасение. Но куда ему теперь идти, он не знал. Незнакомый берег был пустынен. Иосифом завладело отчаяние. Неужто Господь спас его из пучины вод, чтобы здесь, на берегу, он погиб от изнеможения и голода? Но монах нашел в себе силы отогнать эти мысли. «На все Божья воля», — сказал он себе. «Буду молиться Господу, и пусть все свершится так, как ему угодно». С этими словами Иосиф медленно пошел вдоль берега. Молитва не сходила с его уст. Но берег по-прежнему оставался пустым, и нигде не было видно даже намека на человеческое жилье. Вдруг монаху показалось, что из-за прибрежных деревьев поднимается дымок. Через несколько минут он оказался у порога маленькой рыбачьей хижины. Рыбаки впустили монаха, обогрели, накормили и, увидев, что он совсем ослаб и к тому же в сильной горячке, уложили в постель. Месяц они выхаживали Иосифа, пока он, наконец, не окреп и смог вернуться обратно в монастырь. Обо всем случившемся с ним Иосиф рассказывал валаамской братии с уверенностью, что остался жив только благодаря чудодейственной Божьей помощи. «Господь в любой беде рядом», — говорил монах Иосиф Валаамский. «Только молись и ни на краткий миг не оставляй веры в Него».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Монах Иосиф Валаамский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Сегодня хочется вспомнить наставление преподобного Варнавы Гефсиманского. Он поступил в Гефсиманский скит Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 20-летним юношей и остался в скиту на всю жизнь. Исполняя послушание духовника обители, он принимал многочисленных паломников. Хочу поделиться с вами его словами. «Господь внимает не устам нашим, а сердцу сокрушенному и смиренному. Иногда одно только воздыхание от души и чистого сердца вознесенное приятнее Господу продолжительного чтения молитв, где только язык один говорит, а сердце холодно и немо».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Дуровой «Записки кавалерист-девицы», 1814 год. Желая погулять по прекрасным рощам около Полоцка, я выпросилась в отпуск на неделю. Мы приехали к реке. Пока приготовляли паром, я осталась на берегу любоваться закатом солнца. В это время подошел ко мне старик лет 90, как мне казалось, просить милостыни. При виде его белых волос, согбенного тела, дрожащих рук, померкших глаз, его ужасной сухощавости и ветхих рубищ, сожаление, глубочайшее сожаление овладело мною совершенно. Но как могло это небесное чувство смешаться с дьявольским, клянусь, не понимаю. Я вынула кошелек, чтобы дать бедному помощь, значительную для него. Денег у меня было 8 червонцев и ассигнация в 10 рублей. Эту несчастную ассигнацию ни на одной станции не хотели взять у меня, считая сомнительную. И я имела безбожие отдать ее бедному старику. Наконец мы опять взмостились на телегу и поехали. На первой станции, когда надобно было платить прогоны, я вынула кошелек, чтобы достать деньги, и очень удивилась, что из 8 червонцев 2 не доставало. Я старалась припомнить, не оставляла ли кошелька на столе или на постели, когда уходила гулять. Но нет, кажется, он всегда был со мною. Наконец я вспомнила и от всей души обрадовалась. Червонцы верно запали в ассигнацию, которая лежала вместе с ними в кошельке и была свернута в 8, чтобы уместиться в нем. Я вынула ее и отдала нищему у парома, не развертывая. И так он получил от промысла Божия ту помощь, которую я подала ему, но едва не испортила каким-то сатанинским расчетом. Одно только чудовище способно дать бедному такую помощь, в недействительности которой было поно уверено.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Было время, когда в университетах преподавали предмет, который большинство студентов не любило. Был он скучным, непонятным, и название у него было труднопроизносимое – диалектический материализм. Первое, что сообщал студентам пугающе толстый учебник – «Бытие определяет сознание». Согласно этому постулату, получалось, что если ты родился где-нибудь в глуши, значит и судьба твоя – прозябать во мраке невежества. А как же тогда, например, Ломоносов? В недоумении терли лоб студенты и начинали сомневаться в этой теории. Но, может быть, сознание определяет бытие? Козьма Терентьевич Солдатенков родился в семье, где с подозрением относились к излишней грамотности, привычке читать книги, слушать музыку и вообще проявлять интерес к культуре. Его родители принадлежали к, пожалуй, самой консервативной прослойке русского общества начала 19 столетия – московскому старообрядческому купечеству. Солдатенковы занимались текстильным делом и торговлей тканями. Образование мальчик получил самое элементарное – умел читать, писать и считать. Родители полагали, что для успешного ведения бизнеса этого более чем достаточно. Однако внутренний мир Козьмы оказался куда тоньше и сложнее того бытия, в котором он жил и которое, согласно тому самому диалектическому материализму, должно было определять его сознание. Оставаясь в лавке один, мальчик часами разглядывал причудливые узоры на тканях, и в его воображении возникали волшебные сады, населенные жар-птицами, цветущие луга и бескрайние воды. Неудивительно, что очень скоро он заинтересовался искусством и, прежде всего, живописью. Достигнув совершеннолетия и получив от родителей долю семейного бизнеса, Козьма Терентьевич смог осуществить свою давнюю мечту – начать коллекционировать картины. Он отправился в Италию, где в то время творили самые известные живописцы. Там он близко познакомился с Александром Ивановым, писавшим свое «Явление Христа народу», и приобрел у художника несколько первых эскизов эпохального полотна. Вернувшись в Россию, Козьма Терентьевич задался целью основать собственную картинную галерею, в которой хотел собрать полотна русских художников. Он приобрел работы Брюлова, Тропинина, Левитана, Перова, Федотова, Антокольского. Коллекционировал Солдатенков и иконы. Для него, человека верующего, эта коллекция имела особенное, далеко не только художественное значение. Хотя и подлинных шедевров в ней насчитывалось немало. Среди них уникальный и бесценный «Спас» Андрея Рублева. Был Козьма Терентьевич и заядлым библиофилом. Его собрание редких книг и журналов могло поспорить с самыми крупными музеями Европы. Когда коллекция Солдатенкова перестала умещаться в его особняке, он приобрел здание на Мясницкой улице и разместил картины в нескольких комнатах, которые, соответственно, тематике назвал «Помпейская», «Византийская», «Античная». Посетитель

0: галерею мог любой желающий, причем совершенно бесплатно. Помимо этого, Козьма Солдатенков активно финансировал строительство Румянцевского музея в Москве. На его содержание он ежегодно выделял 1000 рублей. А когда почувствовал, что жить ему остается недолго, завещал Румянцевскому музею свою богатейшую коллекцию живописи и книг. После закрытия музея в 1925 году большая часть Солдатенковского собрания оказалась в Третьяковской галерее и Ленинской библиотеке. А Козьма Терентьевич Солдатенков, купец со званием академика Петербургской академии художеств, вошел в историю как покровитель искусств, щедрый меценат и человек, доказавший, что настоящую личность формирует совсем не влияние бытия на сознание, а широта души, любовь к людям и стремление доставлять им радость.
1: Имена милосердия.

Радио «Вера». Зачем я не могу нести, о мой Господь, твои оковы? Твоим страданием страдать, и крест на плечи твой приять, и на главу венец терновый. О, если б мог я лобызать лишь край святой твоей одежды, лишь пыльный след твоих шагов. О, мой Господь, моя надежда, моя и сила, и покров. Тебе хочу я все мышления, тебе всех песней благодать, и думы дня, и ночи бденья, и сердце каждого биенья, и душу всю мою отдать. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Современное летоисчисление ведется от Рождества Христова, что неудивительно, ведь рождение Спасителя ознаменовало собой начало новой эпохи в истории человечества. Однако, если мы откроем произведения некоторых святых отцов, например, Иоанна Златоуста, мы найдем у них такое мнение: новую историю человечества следует начинать от Благовещения. Благовещением называется событие, когда архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей о предстоящей миссии – стать матерью Спасителя мира. Богородица согласилась на уготованную ей великую честь, произнеся: «Се, раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». В этот момент, по благодати Божией, она зачала Иисуса Христа. С точки зрения православной церкви, жизнь любого из нас начинается не с момента рождения, а с момента зачатия. Это в том числе касается и жизни Иисуса Христа. Сын Божий пришел в наш мир в день Благовещения, а родился через 9 месяцев, как и любой человек. Традиция отсчитывать годы от Рождества Христова является незыблемой, но это не умаляет значение события Благовещения, которое раскрывается в Тропаре, одном из главных песнопений праздника. О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Церковнославянский текст тропаря праздника Благовещения выглядит так: «Днесь спасение нашего главизна, и еже от века таинство явления, Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним, Богородице, возопиим. Радуйся, благодатная, Господь с тобою». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом: «Сегодня – начало нашего спасения, сегодня – открытие вечной тайны. Сын Божий стал сыном Девы Марии, и об этой радости говорит Гавриил. И мы с ним, Богородице, будем петь: радуйся, полная благодати, Господь с тобою». Текст тропаря Благовещения раскрывает перед нами тайну пришествия в мир Христа Спасителя. Давний замысел Бога о спасении мира осуществлен. Сын Божий становится сыном Девы Марии, но та при этом не теряет своей чистоты. Более того, Богородица приобретает в день Благовещения особую благодать – быть ходатайцей и молитвенницей за людей перед Богом.
2: Тропарь Благовещения поется на богослужении праздника неоднократно, ведь в задачу тропаря, как типа песнопения, входит сообщать молящимся вероучительный смысл праздника. Поэтому сегодняшнее песнопение исполняется и на вечерней службе, и на литургии. Так церковь раскрывает значение события Благовещения как начало новой радостной эпохи в истории человечества. Послушаем тропарь Благовещения Пресвятой Богородицы в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ване 21 год, и у него есть ментальные нарушения. После окончания коррекционной школы Ваня стал посещать центр «Турмалин». Здесь помогают взрослым с разными особенностями здоровья. Организуют для них полезные занятия, обучают ремеслу, занимаются с ними творчеством. Поначалу Ване было непросто. Молодой человек быстро утомлялся и с трудом контролировал эмоции. Но специалисты центра «Турмалин» помогли ему адаптироваться и научили Ваню удерживать внимание. Постепенно он освоил правила поведения в центре, запомнил имена сотрудников. В центре действует несколько мастерских. Ваня трудится в столярной. Здесь он пилит и шкурит материал. Молодому человеку нравится видеть готовые изделия, в которые вложен его труд. Пока базовые действия даются Ване непросто, но рядом всегда есть опытные специалисты, которые поддерживают и помогают. Помимо мастерской, Ваня с удовольствием посещает музыкальные занятия центра. Особенно ему нравятся церковные песнопения. Они помогают молодому человеку снять напряжение и успокоиться. Из-за особенностей развития Ване невозможно найти рабочее место на рынке труда. В центре «Турмалин» Ваня занят в ремесленных мастерских в том темпе, который подходит именно ему. Он видит осязаемый результат своего труда и становится самостоятельнее. Чтобы центр «Турмалин» мог и дальше помогать особенным людям, поддержите его на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Через вещи являешь ты чудеса, когда люди теряют дар чудотворения. Воду и огонь берешь в слуги себе, когда люди отрекаются от служения. Дереву и металлу передаешь силу свою, которая людьми презренная к тебе возвратилась. Через землю и траву подаешь ты избранным своим милость, когда люди становятся нечистыми, чтобы служить проводниками милости твоей. Через бумагу и ткань исходит сила твоя, когда телесность человеческая берет верх над духом. Мощи святых славят имя и присутствие твое, когда язык человеческий замирает в неверии. Когда генералы забывают побеждать, ты делаешь победителями рядовых. Наполнил ты огнем вещи бессловесные, чтобы светили они, когда тьма покрывает очи звезд. Когда уходит солнце, папоротник и боярышник отдают свой свет. Когда слепые становятся вождями слепых, ты уступаешь водительство коням и собакам. Когда больные выдают себя за врачей, ты делаешь врачами прах и кости мертвые. Когда исчезает образ твой из душ человеческих, ты даешь силу образу своему на досках деревянных. Смеются те, кто возрыдает и восплачет горько, и говорят: «Как могут вещи мертвые творить чудеса, если мы не можем?» Разве не оживают вещи, когда ты оживишь их? И не умирают ли люди, когда ты оставляешь их, Господи? Знают ангелы, не знают люди, что все силы от тебя и в тебе, и что являешь ты их через чистые каналы. Если камень чист, а человек нечист, не явит ли себя сила Божия через камень скорее, чем через человека? Смехом радости только праведник смеется. Смех грешника – ехидство. Смеется грешник над мощами святыми и сам изводится от ехидства своего. О, если бы знал он, что мертвые мощи святых таят в себе больше жизни, чем плоть и кровь его! Воистину, далеко ехидство от Господа Всемилостивого, так же, как далеко оно от девства, словесности и святости. Смотри, Бог Слово всегда готов творить людям добро через людей, но когда люди осквернены, бессловесны и не святы, тогда Господь спешит им на помощь через предметы. Господи Всемилостивый и Многотерпеливый, да не оставишь мир без проводников силы и милости Твоей.

0: Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Борис Галкин.
1: Москва. Как же я любил в молодости бродить по центру, сидеть с книгой в скверах, стоять у парапетов Москвы-реки и записывать все увиденное в записную книжку. Прогуливал лекции, чтобы попасть хоть ненадолго в Третьяковку, или потолкаться в букинистическом магазине на Кузнецком мосту, полюбоваться дореволюционными доходными домами на Арбате. Москва словно околдовала мое сердце. В юности я был переполнен ее гармонией, пронизан взором ее ясных глаз под разноцветным ситцевым платом уютных улочек. Красивы глаза и крыши американских небоскребов, но почему-то дома эти похожи на печатные микросхемы на симметричных электронных платах. Моя же Москва лупоглаза, с трогательным прищуром, как у большого ребенка. Временами, когда я брожу и любуюсь столицей, мне вдруг кажется, словно меня узнают чьи-то доброжелательные и любящие глаза».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «О вере, неверии и сомнении». Кадеты Донского корпуса в городе Биличе в Югославии говели по группам. Однажды после причащения пришли ко мне два юноши, лет уже по 16-17. Чистые, красивые, постучались, впустил. «Что вы пришли?» – спрашиваю. «Так». Сели, молчим. Они сидят, тихие. «Ну как себя чувствуете?» – спрашиваю. «Хорошо», – отвечает один. Другой добавил: «Будто под Пасху». Еще помолчали. И мне молча было радостно сидеть с ними. Потом один говорит задумчиво: «И подумать только. За что Бог дал эту радость нам? Только за то, что мы исповедались, то есть грехи открыли».
0: Голоса.

Покажись мне, ангел света, покажись, небесный князь, дай мне руку в знак завета, за нее, чтоб, ухватясь, шла я бодро и надежно. Взор стремила б к небесам, чтоб мне мир, презрев мятежный, не отдать души.

0: вера. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Монах Евгений Глинский.
1: Евгений, монах Глинской Богородицы Рождественской пустыни, монастыря в Курской губернии, встречал паломников у входа в монастырскую гостиницу. Гостинником Евгений служил с 1883 года, того самого момента, когда он впервые переступил порог обители и был назначен в гостиницу на послушание, то есть труд, подготовляющий к принятию монашеского пострига. Но и став монахом, Евгений этого послушания не оставил. Паломники любили радушного и кроткого отца-гостинника и говорили, что лучше него никто не мог бы справиться с такими непростыми обязанностями. Встретить всякого приезжего днем ли, ночью ли, распорядиться кучерами и лошадьми, доставить отбывающих на станцию железной дороги. Сам же монах любил свое дело, трудился во славу Господа, себе же ее не искал. Однажды в обитель приехали две монахини. К встретившему их с повозкой на станции отцу Евгению они обратились с просьбой отвезти их к отцу Евгению, о котором они столько хорошего слышали. Монах понял, что паломницы не догадывались, кто он такой, и, обрадованный этому, из скромности решил и дальше не открывать себя. Отец Евгений привез монахинь в гостиницу, напоил чаем, накормил обедом. На все же их вопросы о себе самом отвечал одно: «Гостиник, видно, занят, да мы и без него управимся». Так продолжалось несколько дней. Наконец монахини собрались в обратный путь. Отец Евгений в тот день принимал новых гостей и не мог сам отвезти паломниц на станцию. Он попросил одного из послушников сделать это, сам же вышел проводить монахинь во двор гостиницы. Тепло попрощавшись, паломницы тронулись в путь. Едва отъехав от ворот обители, одна из них сказала: «Ах, какой добрый и участливый этот монах из гостиницы! Одного только жаль, так и не отвел он нас к отцу Евгению». Послушник, сидевший на козлах, в изумлении обернулся. «Так это же самый отец Евгений был! С ним вы только сейчас разговаривали!» — воскликнул он. Монахини разом ахнули, и всю дорогу до станции только и говорили об удивительной кротости и смирении доброго монаха. «Делай свое дело и не жди похвалы», — говорил монах Евгений Глинский. «Трудись для Господа, и все остальное приложится».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Монах Евгений Глинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Молитва для человека – естественное дело. Господь создал человека, чтобы делиться с ним любовью, поэтому человеку свойственно находиться в общении с Богом. Но чтобы наша молитва была услышана, нужно создать условия. Это прощение обид, покаяние и пост. Хочу поделиться с вами словами преподобного Гавриила Самтаврийского. Только мольба постящегося, переживающего собственные грехи человека, имеет способность к чуду.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма валаамского старца схиигумена Иоанна Алексеева духовной дочери, 1948 год. «Господь знает нашу немощь, дал нам ежедневное покаяние до гроба. Преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Не ужасайся, если и каждый день падаешь. Не отступай от пути Божия, но стой мужественно и без сомнения, а ангел, который хранит тебя, почтит твое терпение». Преподобный Авва Дорофей говорит: «Не тот пьяница, кто раз напился, а тот, кто всегда пьет, и не тот блудник, кто раз соблудил, а тот, кто всегда блудит». По духовному ведению и наказания разные. Кто стремится к добродетели и падет, тому надо делать снисхождение, ибо он не стремился ко греху, искусился нечаянно. А кто не стремится к добродетели, тому требуется строгое наказание, чтобы вразумился и стремился к добродетели. Так и твоя единичная немощь заслуживает снисхождения. Просто пустяк. Скорей же смущает тебя гордынька. Как это я допустила? Господь да хранит вас.
0: Голос.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: В конце 19 века в Нижегородском театре случилась призабавнейшая история. Представьте себе, партер полон, ложи блещут. Тяжелый бархатный занавес плавно поднимается вверх, на сцене появляются актеры и тут же понимают, что зрители на них не обращают ни малейшего внимания. Публика со смехом разглядывала друг друга. Оказывается, на спектакль в этот день пришли одни мужчины, причем исключительно лысые. Секрет такого своеобразного, как сказали бы сегодня, флешмоба, разгадали быстро. Выяснилось, что каждому зрителю билет в театр подарил Митрофан Михайлович Рукавишников, известный нижегородский купец и фабрикант, славившийся своей любовью к розыгрышам. Впрочем, они всегда были невинными и никогда никого не задевали и не обижали. Митрофан Михайлович, как можно понять, был человеком большого достатка. Он унаследовал часть огромного капитала «железного старика». Так в Нижнем называли его отца, почетного гражданина, который сделал состояние на торговле железом и производстве стали. Склонность к экстравагантным поступкам Рукавишникова-младшего многие считали следствием некоего комплекса из-за увечья. Младенцем его уронила на пол нянька, и у мальчика начал расти горб. Однако сам Митрофан Михайлович, несмотря на инвалидность, кажется, чувствовал себя в полной гармонии с окружающим миром. Близкие отзывались о нем как о веселом, добром, радушном и сострадательном человеке. И действительно, шутки шутками, а мимо чужой беды он никогда не проходил. Став в 26 лет председателем Совета Нижегородского гимназического братства Кирилла и Мефодия, Рукавишников взял на себя заботу о неимущих воспитанниках губернской гимназии, носил плату за их обучение, обеспечивал необходимыми книгами и учебными пособиями, одеждой, медицинской помощью. На его средства в гимназии был устроен храм. Через некоторое время Митрофан Михайлович купил большое здание, которое полностью переоборудовал под гимназическое общежитие и даже оснастил его редкими и дорогостоящими в то время вентиляционной системой и водопроводом. Митрофан Михайлович был православным христианином. Оказывать поддержку

0: христианские ценности и мораль. Все расходы на издательские, типографские услуги и распространение оплачивались из его личных средств. Жил Митрофан Михайлович в красивом особняке на Верхней Волжской улице. В народе его дом получил название «музей» из-за того, что в нем Рукавишников держал великолепную коллекцию живописи и антиквариата. В нем были уникальные полотна фламандской школы, русские художники, Васнецов, Маковский, Крамской, Куинджи, скульптура, старинные гобелены и другие предметы искусства. Всякого, кто интересовался его коллекцией и хотел взглянуть на нее, Митрофан Михайлович радушно приглашал в гости и лично проводил экскурсию. После смерти Рукавишникова его художественная сокровищница, а также богатейшая библиотека по особому распоряжению владельца перешли в собственность города. Многое из этого можно увидеть в экспозиции Нижегородского музея и сегодня. Да и сам Нижний Новгород, где почти на каждой улице отыщется след благотворительной деятельности Митрофана Рукавишникова, можно смело назвать музеем этого благородного и неравнодушного человека.
1: Имена милосердия.

Отцы-пустынники и жены непорочны. Чтоб сердцем возлетать во области заочной, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змеи сокрытый сей и празднословие не дай душе моей. Александр Сергеевич Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Несторианство стало одной из самых опасных ересей, с которой пришлось столкнуться православной церкви. Еретик Несторий, по имени которого и назвали ересь, являясь патриархом константинопольским, в V веке распространил учение, что Христос был просто человеком. Бог же в нем обитал, как в храме. По мнению Нестория, Спаситель являлся пророком, избранным, но все же человеком. Соответственно, Дева Мария была не Богородицей, а Христородицей. Несторианство было побеждено во многом усилиями святого Кирилла Александрийского, но не исчезло вовсе. Оно проявило себя, например, в новом виде уже в 19 столетии. Жертвой ереси и ее распространителем стал писатель Лев Толстой. Он посчитал, что все чудеса Христа – это выдумка. С точки зрения Толстого, Спаситель был просто человеком, проповедником и пророком. Идеи писателя продолжают жить и сегодня. Среди наших современников есть те, кого также можно было назвать несторианами. Святые отцы, то есть великие богословы древности, понимали, что ересь несторианства опасна, может возродиться, а потому поместили в богослужение песнопение, содержащее верное учение о Христе Спасителе. Одно из таких песнопений – догматик третьего гласа, особой мелодии распева. Догматиком принято называть молитвословие с вероучительным содержанием. Прокомментирует его священник Антоний Борисов.
2: Всего в православном богослужении имеется 8 догматиков. Все они созданы святым Иоанном Дамаскиным, святым 7-8 веков. Дамаскин был одновременно богословом и поэтом. В свои богослужебные песнопения он вкладывал глубокий догматический смысл, как, например, в догматик третьего гласа. Послушаем его текст в русском переводе. «Как не удивиться нам, рождению от Тебя, Бога человека, всесвященное? Ибо общение с мужем, не испытав, пренепорочное, родила Ты без отца, сына по плоти, прежде веков от отца, рожденного без матери, и ни в чем не испытавшего при этом изменения, или смешения, или разделения, но свойства каждого естества, в целости сохранившего. Потому, Матерь Дева Владычица, моли Его о спасении душ, православно Богородицу, исповедующих Тебя». Святой Иоанн Дамаскин через догматик напоминает нам о великом чуде – пришествии Бога в наш мир. Сын Божий пожелал стать сыном Девы Марии. Та зачала Христа от Духа Святого и родила Его, не перестав быть Девой. Богоматерь родила Бога, а потому должна именоваться не Христородицей, а Богородицей.
1: Все догматики, составленные святым Иоанном Дамаскиным, поются на вечернем богослужении. Они напоминают молящимся о самых важных элементах православного вероучения, что, безусловно, важно. Ведь чтобы молиться Богу и идти к Нему, нужно знать, кто Он и что Он для всех нас сделал. Послушаем догматик третьего гласа в исполнении хора Регинского отделения Курской духовной семинарии.

0: радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить. Евангелие день за днем.
7: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Есть в нашей церковной жизни одна поразительная и несколько пугающая особенность. Среди святых почти нет церковных певчих, то есть тех людей, которые, как никто другой, знают богослужение, знают церковные песнопения, людей, которые больше, чем кто-либо иной, проводят времени в храмах. Звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 13 главы Евангелия от Матфея объясняет нам причину этой столь странной особенности церковных святцев. Давайте послушаем эти евангельские слова.
8: «И пришед в отечестве свое...»
9: «И придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков и Оси, и Симон и Иуда, и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их».
8: За неверство их.
7: Многие люди, еще не увидев Христа, но лишь услышав о нем от других, обретали веру в него. Причем происходило это не только с соплеменниками Спасителя. Евангелие свидетельствует, что так было и с язычниками. К примеру, с капернаумским сотником, который просил Христа исцелить своего слугу. Или же женщиной сирофеникиянкой, умолявшей Спасителя избавить от одержимости злыми духами ее дочь. Но у тех, кто знал Спасителя с детства, было иное к нему отношение. И об этом отношении мы услышали в только что прозвучавшем евангельском отрывке. Эти люди, апеллируя к своему опыту, полагали, что могут судить о Христе, могут сомневаться в нем, и самое страшное, их опыт мешал им обрести веру. Здесь мы имеем дело с хорошо нам всем известным явлением. То, что мы досконально изучили, теряет для нас свою сакральную таинственность. Если мы хорошо знаем человека, то мы, подобно упомянутым в нынешнем евангельском отрывке жителям Галилеи, также начинаем полагать, что можем компетентно и справедливо судить о человеке, о его способностях и возможностях, о его перспективах, талантах и слабостях. Иногда мы бываем правы, чаще же всего ошибаемся. Но ознавшие Христа с детства люди попросту не могли не ошибаться в нем. Ведь о Спасителе мира нельзя судить так, как мы судим друг о друге. Он – Бог, значит, к нему относятся слова книги Исаии: «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои», – говорит Господь. Эти слова древнего пророка свидетельствуют не только о Христе, но и о Его Церкви. Внешне Церковь и церковная жизнь могут быть простыми и понятными, особенно если к ним привыкнуть и хорошенько их изучить. Однако в них есть исходящая от Бога глубина, и ни в коем случае не стоит обманываться внешней простотой. Евангелие тоже по-своему несложно. Но кто может его исполнить? Кто, начав жить по Евангелию, не сталкивается с теми трудностями, преодолеть которые возможно лишь при помощи Божией? Кто, начав соотносить свою душу с учением Христовым, не оказывается в тупике и не задается вопросом о том, как ему освободиться от губящих душу страстей? Нам всем стоит помнить, что знание о внешнем вовсе не синоним понимания сути. Если кто-то полагает, что знает Евангелие, то пусть такой человек делами покажет, что он Евангелие исполнил.

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Нонна Гришаева.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Килограмм картошки. На ярмарку выходного дня люблю ходить с утра, чтобы застать все самое свежее. Вот и сегодня приехала прямо к открытию. Купила зелень, огурчики, большую жирную селедку. Нужна еще картошка. Вот здесь, пожалуй, возьму, такая крупная, красивая. Сколько стоит? Прекрасно. Мне, пожалуйста, килограмм. Продавщица взвешивает картошку, а я достаю кошелек. Нет, не может быть. Неужели все потратила? Ну как же это я не рассчитала, а? Так хотела внуков картошкой с селедочкой порадовать. Они сегодня приедут в гости. Эх, жалко. Не получится угощение. Продавщица протягивает пакет с картошкой. Руки у нее красные, потрескавшиеся от холода и ветра. Я виновато пожимаю плечами. Она понимает, в чем дело, смеется. «Возьмите так», — говорит. «Надо же друг другу помогать». Я беру и не знаю, как благодарить. К следующей ярмарке свяжу тонкие шерстяные перчатки и подарю ей, чтобы руки не замерзали. Надо же помогать друг другу.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 13 июля. Собор славных и всехвальных 12 апостолов. О продолжении проповеди Христа в современном мире настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет, протоиерей Константин Харитонов.
2: Если мы подойдем к любому священнику и, может так сказать, прикоснемся к нему, то через священника, через невидимую связь мы соединимся с тем или иным апостолом. На каждом священнике, на каждом епископе лежит рукоположение апостольское, так называемое апостольское преемство. И это апостольское преемство заключается не только в том, что мы имеем рукоположение по связи от святых апостолов, но и в самом служении. Это проповеди, проповеди Евангелия. Поэтому одной из самых главных задач любого священнослужителя – это не просто совершать требы или богослужения, это в первую очередь проповедовать Слово Божие всему миру. И поэтому как важно нам слушать и слышать слова, проповеданные нам священнослужителями, потому что через них сам Дух Святый освящает наш ум и наше сердце. Так это было и во времена апостолов, так это и сегодня, ибо Дух Святый живет в Церкви поныне так же, как и тогда, когда была основана Церковь.
0: Актуальная тема.

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.
4: Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам. На радио «Вера».

Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем?

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Когда видишь, как бабушки у метро продают свежие цветы или нехитрые вещи ручной работы, охватывает щемящее чувство, одновременно жалости, желание помочь и восхищение. В 2018 году жители Екатеринбурга могли встретить возле одного из торговых центров бабушку с необычным товаром и непростой историей. 88-летняя Вера Васильевна Сибирева каждый день стояла на 30-градусном морозе и продавала свои сказки, тоненькие книжки в мягкой обложке. Зарабатывала Вера Васильевна не только на хлеб себе и внучке Леночке. Она мечтала выпустить полноценное издание сказок в твердом переплете и большим тиражом. А еще ей было важно почтить память умершей от рака дочери Светланы. Ведь именно Света нарисовала иллюстрации к книжкам. Среди прохожих оказалось много неравнодушных людей, которые рассказали историю бабушки-сказочницы в социальных сетях. Вскоре покупателей у нее стало больше, а через некоторое время Веру Васильевну пригласили в Москву для съемок на телевидении. В столице блогеры организовали для бабушки сбор средств на издание сборника сказок. За 2 недели было собрано 500 тысяч рублей, и Вера Васильевна смогла исполнить свое давнее желание. А в родном Екатеринбурге ей, наконец, разрешили продавать книги в тепле. Бесплатно выделили место в торговом центре «Радуга-парк». Зимой 2020 года Веры Сибиревой не стало. Ее последние месяцы были невероятно яркими и теплыми. Долгожданный выход книги, творческие вечера и встречи с молодежью, улыбки людей. Вера Васильевна даже успела сняться в детском киножурнале «Ералаш». Эта история согревает сердце. А еще радостно было узнать, что внучка писательницы продолжает ее литературные издательские проекты и от души благодарит всех, кто сделал жизнь бабушки похожей на сказку. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие

Радио «Вера». Сегодня, 13 июля, Церковь празднует собор славных и всехвальных 12 апостолов Христовых, а также вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского, святителя Сафрония, епископа Иркутского. Первыми из апостолов Христос призвал Петра, Андрея, брата его Иакова Заведеева, Иоанна, брата его Филиппа, Варфоломея, или иначе Нафанаила, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды, брата Господня, Симона Зелота и Иуду Искариота, который впоследствии предаст Христа и на его место изберут Матфея. Переломным событием, после которого рыбаки превратились в ловцов-человеков, стал чудесный улов рыбы, описанный в Евангелии от Луки. Именно тогда апостолы решили оставить все и следовать за учителем. Окончательно апостолы стали, как поется в тропаре Пятидесятницы, теми, кем Христос уловил вселенную, лишь получив в виде огненных языков дар Святаго Духа. Апостолы испытали множество бедствий и скорбей на пути просвещения язычников и устояли в этих испытаниях. Почти все они окончили свою жизнь мученически. Святой Андрей Первозванный, проповедовавший Евангелие нашим предкам, был распят на кресте, так же, как и Петр, Иаков Алфеев, Иуда Иаковлев и Симон Зелот. Святой апостол Иаков Зеведеев был обезглавлен, Фома пронзен копьем. Один лишь святой Иоанн Богослов скончался мирно, хотя и он при жизни претерпел множество страданий. В Евангелии написано, что на страшном суде Христовом апостолы, восседая на 12 престолах, будут вместе с Господом судить всех людей. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной — слова их. Этими строками псалма царя Давида церковь говорит о служении апостолов. И действительно, апостолы обошли с проповедью Европу, Азию и Африку, весь известный в то время цивилизованный мир, который греки называли «Эйкуменой» или «обитаемой вселенной». Они посвятили себя проповеди евангельской вести. Многие отдали жизнь за Слово Божие. Церковь прославляет труды первых 12 учеников Иисуса Христа и просит их: «Святые, славные и всехвальные апостолы, молите Бога о нас».

1946 году на экраны страны вышла спортивная комедия режиссера Андрея Фролова «Первая перчатка». Забавный фильм о боксерах лидировал в прокате. Его посмотрели более 18 миллионов человек. Зрители искренне смеялись над шутками героев и с готовностью узнавали в персонажах себя. На экране вчерашний фронтовик Никита Крутиков сражался на спортивном ринге, а не на фронте. Страдал от любви, а не от ран. И люди радовались, что мирная жизнь вступает в свои права. Некоторые кадры фильма «Первая перчатка» сегодня воспринимаются не иначе, как документальные. В картине запечатлен столичный Измайловский парк культуры и отдыха, водный стадион «Динамо» и москвичи, совсем недавно поменявшие военную форму на гражданские костюмы. Картину украсили песни на музыку Василия Соловьева-Седова. В нежной композиции «На лодке» на стихи Василия Лебедева-Кумача отразилась надежда послевоенных лет. Уставшим от бесконечных трудностей людям так хотелось ласковой песни и хорошей большой любви.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Мы живем в мире, где отстаивание своих прав считается чуть ли не добродетелью. Если нас обидели, мы должны немедленно восстановить справедливость, идти в суд, писать жалобы, требовать компенсацию. Но приносит ли такое поведение пользу нашей душе? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 и 6 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Писах вам в послании, не примешайтесь блудником».
3: «Я писал вам в послании, не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молокии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего».
2: «Но оправдистесь именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего».
1: Город Коринф был римской колонией, а это означает, что его жители имели право обращаться к имперскому суду. Когда между местными христианами случались тяжбы, они так же, как и другие граждане, шли искать справедливости у светских судей. И вот Павел сегодня пишет: «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» То есть, как смеете вы, будучи христианами, судиться против друг друга у язычников? Для апостола это не просто досадное недоразумение. Греческое слово, которое переведено на русский язык «смеете», можно перевести более эмоционально: «как вы дерзаете». И далее апостол Павел объясняет почему. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» Другими словами, если Христос дал своим ученикам такую силу, что они во время его второго пришествия будут даже судить падших духов, то уж житейские споры верующие и подавно должны решать между собой. Однако вместо этого коринфяне бегут к язычникам. Тем самым они унижают свое достоинство учеников Христовых, которые, как пишет апостол далее, куплены дорогою ценою. Предвосхищая недоумение коринфян, которые наверняка его спросят: «Но что же нам делать, если тяжбы все-таки возникают? Как решать споры?» Апостол Павел заявляет: «Найдите разумного человека из вашей среды, и пусть он разрешает возникающие недоразумения». Но есть и второй путь, более совершенный. Апостол указывает на него вопросами: «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Так Павел напоминает коринфским христианам важную истину. Мир в общине важнее, чем правда и справедливость по закону. Если ты потерпел убыток от брата, но сохранил мир в церкви, ты не проиграл, ты выиграл. Бог в долгу не останется. Он восполнит твою потерю своей благодатью. Ведь ты исполнил заповедь Христа, который прямо призывает в Нагорной проповеди. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду».
0: Апостольские чтения.

0: Когда человек замерзает, ему необходимо оказаться рядом с источником тепла. Евангелие – это то, что отогревает человеческую душу. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». Помните, в послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом истинную». Этот библейский стих легко произнести, легко им восхититься, но как сложно и одновременно необходимо воспринять эти слова как ежедневный ориентир. Попытаемся. Ведь слово – наш инструмент, как для всякой радиостанции. И мы надеемся, что в нашем эфире звучат слова, не чуждые тональности любви. Ну а добавить к словам «дело» – это значит в том числе обеспечить техническую возможность, чтобы радио «Вера» продолжало звучать в приемниках или смартфонах. Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио «Вера» в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара. Если долг будет оплачен, работа светлого радио в этих городах не прервется. Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Регулярные пожертвования, даже если они небольшие, имеют большое значение в работе нашей с вами радиостанции, где, как вы хорошо знаете, нет коммерческой рекламы. Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине. Искренне ваш, Максим Печенкин.
0: Кроме того, вы можете помочь радио «Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня. Радио «Вера».

По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 13 июля, Церковь празднует собор славных и всехвальных 12 апостолов Христовых, а также вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского, святителя Сафрония, епископа Иркутского. Преподобный Петр, царевич Ордынский, жил в 13 веке. Он был племянником хана Золотой Орды Берке, правнуком Чингисхана. В ранней юности он стал свидетелем того, как святитель Кирилл, епископ Ростовский, исцелил его двоюродного брата, сына князя Берке. Во время визита епископа в Орду юноша буквально ходил за ним по пятам и внимательно слушал его слова. Юному потомку ханов не давали покоя рассказы святителя о прекрасных храмах и чудесных иконах, о том, как красиво звучат православные молитвы. Ему хотелось самому убедиться в этом. После отъезда святителя Кирилла из Орды царевич догнал его и упросил взять с собой в Ростов. А в Ростове, в храме Успения Богоматери, в сердце юноши, как рассказывает летописец, взошла новая луна. Ордынский царевич принял крещение с именем Петр. Живя в Ростове, он безупречно овладел русским языком, изучил христианские обычаи и женился. Овдовев, Петр принял монашеский постриг в обители Петра и Павла, которую сам основал на берегу озера Нера после чудесного явления ему апостолов. В соборном Петропавловском храме этого монастыря преподобный Петр был похоронен. Почитание преподобного царевича Петра началось с XIV века. История обретения веры золотоордынского царевича Петра кажется нам настоящим чудом. Ставя в пример житие праведника, Церковь обращается к современным верующим. А что для вас значит обещание, которое вы дали в таинстве крещения? Не охладела ли ваша вера? Прославляя преподобного Петра, мы просим его. Святой Петр, царевич Ордынский, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: «Семейная жизнь – это школа любви и духовного возрастания», говорил протоиерей Георгий Бреев, известный московский священнослужитель и духовник Московской городской епархии. Сам батюшка прожил в браке со своей женой матушкой Натальей счастливые 45 лет. Свою первую встречу супруги называли «промыслительной». Произошла она в 1948 году. Старший брат Вячеслав вывел годовалую Наташу Голикову погулять во двор. Вдруг к ним подошел незнакомый мальчик. Внимательно посмотрел на малышку и словно в шутку сказал: «Ой, какая маленькая, худенькая, но ты не бойся, я вырасту и на тебе женюсь». Этим мальчиком оказался будущий протоиерей Георгий. Юре, так звали его в детские годы, было тогда 11 лет. Впоследствии батюшка часто с улыбкой рассказывал: «Взглянул я на этот комочек, и у меня в сердце сама собой возникла мысль: вот мне Бог и невесту уготовил». Этот необыкновенный случай постепенно забылся. И только после свадьбы отец Георгий припомнил удивительный эпизод из детства и рассказал о нем супруге. Юра Бреев крепко подружился со старшим братом Наташи, Вячеславом. Оказалось, что их семьи живут в соседних переулках. Юра любил бывать у Голиковых. Матушка Наталья вспоминает, как по вечерам мальчишки увлеченно играли у них дома в шахматы. Но главной причиной, по которой будущий священник тянулся к их семье, была вера в Бога. С самого детства мальчик чувствовал в своем сердце желание быть со Христом и церковью. Однако отец, коммунист и член партии, воспринял воцерковление сына как трагедию. А Наташина мать, брат и она сама были верующими людьми. В доме Голиковых Юра находил то, чего порой ему так не хватало в собственном – понимание и единомыслие. В течение долгого времени Юра и Наташа постоянно были друг у друга на виду. Но казалось, в жизни их ждут разные пути. Девушка выучилась на швею, устроилась на работу в модное ателье на Кутузовском проспекте, а Юра осуществил свою давнюю мечту – поступил в семинарию, а потом в Московскую духовную академию в Троице-Сергиевой лавре. Из Загорска, как в те годы называли Сергиев Посад, Юра Бреев часто писал Голиковым. И вот однажды Наташина мама получила от него короткую, но настойчивую просьбу: «Прошу вас приехать в Лавру на Покров». Голиковы решили, что Юра собирается принять монашеский постриг. Но они ошиблись. Мать уехала и скоро вернулась вместе с Юрой. «Георгий сватается к тебе», — сказала она Наталье. Матушка вспоминает, что в тот момент почувствовала себя Наташей Ростовой, которой сватается князь Андрей Болконский. «Это было так неожиданно», — рассказывает она. «Ведь у нас была разница в 10 лет. Для меня он был взрослым человеком, другом семьи». Георгий это понимал, не торопил с ответом. Наташа и сама очень скоро поняла, что любит его. Они обвенчались в мае 1967 года, а вскоре Юра принял священный сан. Теперь его называли отцом Георгием, а Наташу – матушкой. Наталья со всей серьезностью отнеслась к своему новому положению. «Матушка – первая поддержка для священника», – решила она, и во всем старалась быть опорой мужу. У супругов родились двое детей – дочь Мария и сын Николай. Дети вспоминают, что отношения их родителей были открытыми, искренними, простыми и доверительными, полными веры и любви друг к другу и Богу. Матушка Наталья взяла на себя семейные хлопоты, полностью посвятила себя заботе о муже и детях. И не только о них. По праздникам в трапезной храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, где служил отец Георгий, накрывали столы с угощением и собирали гостей. Дух радости и умиротворения, исходящий от батюшки и его супруги, передавался всем, кому довелось с ними общаться. А отец Георгий и матушка Наталья Бреевы, глядя друг на друга, говорили: «Какое счастье, что Господь дал нам эту жизнь!»
0: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Есть в нашей церковной жизни одна поразительная и несколько пугающая особенность. Среди святых почти нет церковных певчих, то есть тех людей, которые, как никто другой, знают богослужение, знают церковные песнопения, людей, которые больше, чем кто-либо иной, проводят времени в храмах. Звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 13 главы Евангелия от Матфея объясняет нам причину этой столь странной особенности церковных святцев. Давайте послушаем эти евангельские слова.
2: «И пришед в отечестве свое...»
3: «И придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков и Оси, и Симон и Иуда, и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их.
2: За неверство их.
1: Многие люди, еще не увидев Христа, но лишь услышав о нем от других, обретали веру в него. Причем происходило это не только с соплеменниками Спасителя. Евангелие свидетельствует, что так было и с язычниками. К примеру, с капернаумским сотником, который просил Христа исцелить своего слугу. Или же женщиной сирофеникиянкой, умолявшей Спасителя избавить от одержимости злыми духами ее дочь. Но у тех, кто знал Спасителя с детства, было иное к нему отношение. И об этом отношении мы услышали в только что прозвучавшем евангельском отрывке. Эти люди, апеллируя к своему опыту, полагали, что могут судить о Христе, могут сомневаться в нем, и самое страшное, их опыт мешал им обрести веру. Здесь мы имеем дело с хорошо нам всем известным явлением. То, что мы досконально изучили, теряет для нас свою сакральную таинственность. Если мы хорошо знаем человека, то мы, подобно упомянутым в нынешнем евангельском отрывке жителям Галилеи, также начинаем полагать, что можем компетентно и справедливо судить о человеке, о его способностях и возможностях, о его перспективах, талантах и слабостях. Иногда мы бываем правы, чаще же всего ошибаемся. Но ознавшие Христа с детства люди попросту не могли не ошибаться в нем. Ведь о Спасителе мира нельзя судить так, как мы судим друг о друге. Он – Бог, значит, к нему относятся слова книги Исаии: «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои», – говорит Господь. Эти слова древнего пророка свидетельствуют не только о Христе, но и о Его Церкви. Внешне Церковь и церковная жизнь могут быть простыми и понятными, особенно если к ним привыкнуть и хорошенько их изучить. Однако в них есть исходящая от Бога глубина, и ни в коем случае не стоит обманываться внешней простотой. Евангелие тоже по-своему несложно. Но кто может его исполнить? Кто, начав жить по Евангелию, не сталкивается с теми трудностями, преодолеть которые возможно лишь при помощи Божией? Кто, начав соотносить свою душу с учением Христовым, не оказывается в тупике и не задается вопросом о том, как ему освободиться от губящих душу страстей? Нам всем стоит помнить, что знание о внешнем вовсе не синоним понимания сути. Если кто-то полагает, что знает Евангелие, то пусть такой человек делами покажет, что он Евангелие исполнил.

0: «Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого». Преподобный Антоний Оптинский. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Когда в июле залазит проливной дождь, который часами без устали барабанит по крыше и листве, на дороге обыкновенно образуются пузыри, мгновенно лопающиеся и бесследно исчезающие. Прекрасная иллюстрация того, что происходит в невнимательной и рассеянной душе. Помыслы, будоражащие, пленяющие ум, порождают своего рода пузыри, пустые фантазии и мечтания, которые неприметно истощают наши душевные силы. Как важно трезвиться в духовной жизни, то есть молиться, стараясь не внимать праздным мыслям и не витать в империях мечтательности.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О церковном образе жизни, как об ограждении от темных сил, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, протоиерей Максим Первозванский.
2: Хороший ответ на этот вопрос дает нам житие священномученика Киприана и мученицы Устинии. Киприан был, как мы знаем, волхвом, колдуном, причем такой страшной и неимоверной бесовской силы, что по преданию умел даже в орла превращаться. Не знаю, умел или не умел, но репутация у него была, по крайней мере, вот такого крутого колдуна. Устиния была простая девушка. И мы знаем даже из их жития, что она не пыталась каким-то образом специально противодействовать чарам, которые пытался навести на нее Киприан. Она жила той самой церковной жизнью, о которой мы и пытаемся понять, насколько она помогает нам оградиться от бесовских сил. Мы видим, что все чары Киприана об нее разбивались. Это говорит нам о том, что если человек искренне ходит в храм, исповедуется, причащается, то бесы не посмеют к такому человеку приблизиться. В святом крещении мы получаем ограждение от бесов. Мы знаем, что одна из молитв, читающаяся перед крещением, как раз это молитва изгнания нечистого духа из сердца, готовящегося к крещению человека. И в дальнейшем, если мы сами не обратимся к нечистой силе в каких-то колдовских обрядах, от чего сохрани нас Господь, то и нечистая сила не будет иметь доступа к нам. И поэтому нам нечего бояться. Если же такой опыт обращения к нечистой силе в нашей жизни был, то в этом нужно серьезнейшим образом раскаяться и дверочку-то эту, калиточку, через которую дьявол может входить в нашу жизнь, все-таки захлопнуть, желательно забить всякими бронированными листами, тем, чтобы входа он к нам не получал.
0: Актуальная тема.

0: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях представители Организационного комитета Всероссийского парада семьи Андрей Кормухин и Елена Кузнецова. Поговорим о ценности семьи в современном мире, о радости отцовства и материнства, а также о том, в чем особенность счастья многодетных семей. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о нескольких книжных новинках. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Алексей Беглов. И разговор пойдет о книге «Судьбы сестер и священнослужителей Московского Ивановского монастыря по материалам следственных дел с 1930 по 1941 годы».
0: Светлый вечер на Светлом радио.

0: истории.
1: Рассказывает Александр Гизалов, общественный деятель, публицист, специалист по социальному сиротству и помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
2: На самом деле людей, которые делают доброе дело, очень вокруг много. Но есть личности, которые притягивают к себе, потому что они выбирают этот путь не потому, что они добровольцы или где-то работают в благотворительном фонде. Это люди неравнодушные, такие пассионарии, которые в обычной жизни делают то, что, в принципе, должен делать любой гражданин. Ну и таким человеком является, конечно, для меня Ольга Синяева, с которой мы уже много лет сотрудничаем, дружим. Ну, казалось бы, успешный человек, есть муж, есть дети, работал на Первом канале. То есть человек такой, уже достигший много чего. И почему она пошла заниматься съемками детей из детских домов и снимать этот фильм «Блеф или с Новым годом»? Соприкоснувшись с этими съемками, с этим фильмом, она поняла, что она не может жить по-другому и стала помогать детям из детских домов обрести семью. И несколько детей сейчас у нее из этих учреждений живут. Ольга Синяева продолжает, несмотря на все сложности, потому что последние дети – это мальчик, который находился вообще несколько раз в психиатрической больнице. То есть система постаралась вытравить из него все человеческое, все детское, все личностное. И, казалось бы, уже нет никакой надежды. И Оля, снимая его, поняла, что она не может его оставить, взяла его в семью. У нее сейчас в семье двое детей, помимо того, что у нее есть своих трое. И вот эта вот фраза «Вера без дел мертва», она очень отражает ту суть, которая есть в жизни и деятельности Оли Синяевой. Потому что очень много людей, которые разговаривают, которые что-то рассказывают. А человек служит детству тихо, так вот, спокойно. На мой взгляд, это вот то самое христианское служение православного, наверное, человека. Это отдание своих сил, здоровья, времени, невзирая на то, что вокруг так трудно и что трудно с этими детьми. То есть человек преодолевает. И вот это, наверное, преодоление, отдание себя – это наивысшая точка добродетели. Потому что можно много декларировать, декламировать, а просто вот так взять и сделать может только христианская душа. Оля такая душа.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 13 июля, Церковь празднует собор славных и всехвальных 12 апостолов Христовых, а также вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского, святителя Сафрония, епископа Иркутского. Святитель Сафроний, епископ Иркутский и всея Сибири, чудотворец, родился в 1704 году под Полтавой. В миру его звали Стефан Кристалевский. Стефан закончил Киевскую духовную академию и поступил в монастырь, где принял постриг.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
5: Реестровая запись СМИ
4: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
5: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
6: В эфире программа «Добрые вести».

0: 12 июля Православная Церковь отмечает память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот праздник назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедовавших христианство по всему миру, сыгравших в его распространении ключевую роль и принявших мученическую смерть за свою веру. Дата праздника непереходящая. Он всегда отмечается 12 июля и входит в число великих. Ему предшествует пост, именуемый апостольским или Петровым. Апостол Петр – один из 12 учеников Господа Иисуса Христа. Был родом из Вифсаиды Галилейской. До проповедования христианства он был обычным рыбаком. При рождении его звали Симоном. Его родным братом был апостол Андрей Первозванный. Святой Петр был одним из самых преданных учеников Господа, и именно он исповедовал Христа Сыном Божиим. Во время ареста и судов над Иисусом Христом святой Петр трижды отрекся от него, но потом искренне покаялся в этом, и воскресший Спаситель простил его и восстановил в апостольстве. Святой Петр прославился чудесами по молитвам ко Христу и проповедью Евангелия среди многих народов Малой Азии, Северной Африки и части Европы. Второй святой, которого вспоминают 12 июля, апостол Павел, был родом из Тарса в Малой Азии. До крещения он носил имя Савл. Он был образованным человеком, сыном знатных людей и обладал правами римского гражданина. Павел не был в числе 12 учеников Христа и при его земной жизни с ним не встречался. Более того, изначально он принимал участие в гонениях на первых христиан. Чудесное обращение Павла ко Христу произошло, когда он держал путь в Дамаск, где планировал организовать очередные гонения. Он был ослеплен светом и услышал голос Господа. Это привело его к духовному прозрению и к крещению. После этого события Павел стал одним из преданных учеников Господа, за что, как и Петр, получил наименование первоверховного апостола. Он совершил 4 миссионерских путешествия. За распространение христианства апостол Павел, как и Петр, был казнен в Риме при императоре Нероне. Церковь почитает Петра и Павла как двух самых ревностных служителей Христа, наиболее потрудившихся в деле распространения веры и укрепления христианства. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Первые пьесы относятся к 4-летнему возрасту, а в 7 Моцарт стал автором многочастных сонат. К тому же мальчик был превосходным исполнителем. В том самом европейском турне он концертировал на 3 инструментах – клавесине, скрипке и органе. Композиция первой симфонии по-юношески светлая и прозрачная. Она вся наполнена радостью и задором, и только в медленной средней части звучат тревожные ноты, в которых нетрудно уловить беспокойство Вольфганга за больного отца. Этот раздел примечателен еще и тем, что в нем появляется мотив, который спустя много лет прозвучит в финале последней 41-й симфонии композитора. Предлагаем послушать финал первой ми-бемоль-мажорной симфонии Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Королевского симфонического оркестра Великобритании. Дирижер Эрих Лайнсдорф.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Мы живем в мире, где отстаивание своих прав считается чуть ли не добродетелью. Если нас обидели, мы должны немедленно восстановить справедливость, идти в суд, писать жалобы, требовать компенсацию. Но приносит ли такое поведение пользу нашей душе? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 и 6 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Писах вам в послании, не примешайтесь блудником».
3: «Я писал вам в послании, не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего».
2: «Но оправдистесь именем Господа нашего».

0: Город Коринф был римской колонией, а это означает, что его жители имели право обращаться к имперскому суду. Когда между местными христианами случались тяжбы, они так же, как и другие граждане, шли искать справедливости у светских судей. И вот Павел сегодня пишет: «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» То есть, как смеете вы, будучи христианами, судиться против друг друга у язычников? Для апостола это не просто досадное недоразумение. Греческое слово, которое переведено на русский язык «смеете», можно перевести более эмоционально: «как вы дерзаете». И далее апостол Павел объясняет почему. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» Другими словами, если Христос дал своим ученикам такую силу, что они во время его второго пришествия будут даже судить падших духов, то уж житейские споры верующие и подавно должны решать между собой. Однако вместо этого коринфы не бегут к язычникам. Тем самым они унижают свое достоинство учеников Христовых, которые, как пишет апостол далее, куплены дорогою ценою. Предвосхищая недоумение коринфян, которые наверняка его спросят: «Но что же нам делать, если тяжбы все-таки возникают? Как решать споры?» Апостол Павел заявляет: «Найдите разумного человека из вашей среды, и пусть он разрешает возникающие недоразумения». Но есть и второй путь, более совершенный. Апостол указывает на него вопросами: «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Так Павел напоминает коринфским христианам важную истину: мир в общине важнее, чем правда и справедливость по закону. Если ты потерпел убыток от брата, но сохранил мир в церкви, ты не проиграл, ты выиграл. Бог в долгу не останется. Он восполнит твою потерю своей благодатью. Ведь ты исполнил заповедь Христа, который прямо призывает в Нагорной проповеди: «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду».
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Тулисова. Журналист, работает в церковной лавке. Поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: Убеждена, праздник не только дата в календаре. Праздник – состояние души. В святых благодатных местах это чувствуется особенно. Иерусалим – храм гроба Господня. В пещере Воскресения Христова круглый год – Пасха. Потому что именно здесь, как поется в самом любимом православном митропоре, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ. Совершается божественная литургия. Мы стоим напротив входа в Кувуклию. Богослужение возглавляют два епископа – Иерусалимский и наш, Российский. Трое мужчин-певчих молитвенно поют по-гречески. Но церковно-славянский язык тоже звучит время от времени, потому что некоторые их тени, молитвенные прошения, возглашает русский диакон. Так что ориентироваться в службе нетрудно. Я читаю составленный перед поездкой в Иерусалим помянник. Хочется помянуть у святого гроба всех знакомых, родных, друзей, коллег. Не каждому выпадает счастье побывать здесь. Увы, сначала молилась голова, а сердце молчало. Но Господь обращает нам во благо даже наши слабости. Мы с одной женщиной из нашей группы обменялись парой фраз, за что тут же получили резкое замечание молящейся рядом паломницы. Справедливое, конечно, но именно здесь, на Святой Земле, оно показалось особенно обидным. И мое затаившееся, словно боявшееся дать волю каким бы то ни было эмоциям, сердце проснулось. Да, сначала я заплакала от стыда и даже жалости к себе, но потом по щекам потекли слезы покаяния и умиления. Я начала молиться за себя, за своих родных, за обидевшую меня незнакомую паломницу. Не могу сказать, что больше ничто не отвлекало моего внимания. То кто-то зашуршал пакетом, то неожиданно закашлялся, то вдруг громко всхлипнул. Но это вызывало не раздражение, а понимание, сочувствие и желание молиться еще горячей. Понимаете, я вдруг почувствовала, что мы, братья и сестры во Христе, собрались здесь, чтобы вместе радоваться Его воскресению. Литургия прошла на одном дыхании. Все молившиеся на ней причастились святых христовых тайн. Душа ликовала и пела Пасху. Когда мы шли по ночному Иерусалиму в гостиницу, мы не стали сдерживать рвущуюся наружу радость, и счастливые огласили гулкие улицы Святого Града пасхальными песнопениями. «Воскресение – день! Просветимся, люди!» Слава Богу! Я знаю точно. Праздник – это не дата в календаре, а особое – благодатное состояние души.
0: Частное мнение.

0: Радио Вера.
1: Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня
0: в вашем смартфоне везде и всегда.
1: Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.
2: Светлые истории на Радио Вера.
3: Здравствуйте, я Константин Мацан. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие Радио Веры, и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями. О сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с иеромонахом Поликарпом Тибановым будем вспоминать светлые истории о том, как страх сказать правду мучил, но в итоге искренность обернулась удивительным и неожиданным разрешением. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
2: Светлые истории на Радио Вера. Каждый понедельник в 18:00.

Сегодня, 13 июля, Церковь празднует собор славных и всехвальных 12 апостолов Христовых, а также вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского, святителя Сафрония, епископа Иркутского. В самом начале своего служения Иисус Христос из всех своих последователей избрал 12 учеников: Симона, которого назвал Петром, и Андрея, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона Зелота, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который впоследствии предал Христа, и на его место был избран Матфей. За Иисусом следовали толпы, особенно после того, как люди увидели его чудеса. Однако из сотен или даже тысяч он отобрал всего 12 человек, которые не выделялись ни образованием, ни родом занятий. Кто они? Почему именно они были выбраны? Евангелист Иоанн приводит рассказ о том, как после некоторой проповеди народ начал расходиться, и Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр ответил ему за всех: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога Живаго». Вот это стремление к истине, готовность быть с ней до конца и отличало апостолов от всех остальных людей. Они были призваны свидетельствовать о Христе, и свидетельство это не было только на словах. Всей своей жизнью апостолы показывали людям, что нового принес в мир Христос и что значит быть Его учеником. Не случайно это слово «свидетель» стало впоследствии обозначать мученика, того, кто готов принять мучительную смерть, чтобы явить людям Христа. Все апостолы, кроме Иоанна, умерли мученически, но проповедь их распространилась во все уголки земли. Апостолы открыли дверь в церковь народам всех уголков земли. Мы прославляем их и просим: ученики Христовы, молите Бога о нас.

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Открываем историю.
2: На юго-западе Московской области, в Наро-Фоминском районе, есть село Каменское. На первый взгляд, совсем неприметное. Таких в России великое множество. Домики, растянувшиеся вдоль дороги, мост через речку, белая церковка. Между тем, храм этот, возведенный в память святителя Николая Мирликийского, один из древнейших в Подмосковье. Как и само село Каменское, которое было свидетелем и участником самых значимых событий отечественной истории. И неспроста носит звание населенного пункта воинской доблести. Первое упоминание о Каменском ученые нашли в духовной грамоте великого князя Ивана Калиты, датируемой 1328 годом. В документе князь завещает село своему сыну Ивану Красному. В 1389 году упомянул Каменское в своем завещании и Дмитрий Донской. Таким образом, село долгое время являлось великокняжеской вотчиной. Села Каменское так или иначе коснулись некоторые события смутного времени. Восстание Ивана Болотникова, поход на Москву литовского гетмана Хаткевича и Лжедмитрия II. В 1612 году второе народное ополчение под руководством Минина и Пожарского погнало польско-литовских захватчиков из Москвы. Отступая, интервенты прошли через Каменское и попытались уничтожить село. Жители отважно защищались, и все же поляки основательно разрушили и село, и древний Никольский храм. Полностью восстановить его удалось только при царе Алексея Михайловича. При нем же в 1649 году Каменское было передано во владение Архангельскому собору Московского Кремля. Жители Каменского доблестно проявили себя и во время Отечественной войны 1812 года. Когда наполеоновская армия отступала по Новокалужской дороге, один из отрядов зашел в село в надежде пополнить запасы провианта. Проще говоря, отнять его у сельчан силой. Здесь их и встретили местные партизаны. Сохранилось донесение об этом событии поручика лейб-гвардии Измайловского полка Михаила Фонвизина в ставку фельдмаршала Кутузова. Великую Отечественную в 1941 году на территории Каменского шли кровопролитные бои. Село входило в рубеж Наро-Фоминской оборонительной операции в ходе битвы за Москву. Удерживал рубеж 33-я армия Западного фронта. Это была последняя попытка немецких войск прорваться к городу. Советские солдаты не дали им этого сделать. О тех страшных и героических днях и сегодня напоминает табличка на одной из улиц села с надписью «Линия фронта». В памятные даты жители и гости Каменского собираются здесь у мемориала «Братская могила», чтобы помянуть воинов и вспомнить славную историю древнего села.
1: Открываем историю. Сюжеты.
0: Светлана Капосова, директор детского центра развития и творчества.
3: Когда у меня детки уже выросли, разъехались по институтам, я тоже решила поехать учиться в Москву. Московский архитектурный институт на ландшафтный дизайн. Обучение стоило дорого там, оно было платное. У меня денег на тот момент не было. Я брала кредиты, и вот проучилась я 1,5 года. Основной курс длился 2 года, оставалось мне еще 1 семестр, и надо было его оплатить. Часть этого семестра – 60 тысяч. А денег мне было взять вообще неоткуда. То есть все, кто мне мог помочь, уже помогли. Больше неоткуда было взять денег. Я уже собиралась обратно в свой родной Киров. как моя подруга позвала меня съездить в Оптину пустынь. И мы поехали на выходные. И подошла я к часовне новомучеников. И там в этой часовне упала на колени, плакала перед новомучениками. Но плакала я не потому, что мне так вот хотелось у них что-то попросить, а перед этим меня просто очень жестко исповедовал батюшка. И я плакала от того, что натворила в своей жизни, от этого плакала. У меня прям рыдания были. И я вот у них в часовне плачу. И так, ну, практически мимоходом говорю, вот если вы можете помочь, чтобы закончить свое обучение. Ну, и потом еще помолились, на службу сходили, причастились и уехали в Москву. Это была суббота, вечер. А деньги мне надо было в понедельник оплатить. И вот в воскресенье мне звонит из Кирова знакомая, даже не подруга, просто знакомая, мы вместе с ней работали в Трифоновом монастыре. Звонит мне и говорит: «Свет, я не могла 2 года продать дом, и вчера я его продала. Тебе надо деньгами помочь?» Я говорю: «Надо». Она говорит: «Сколько?» Я говорю: 60 тысяч. А по тем временам это большая была сумма. Она говорит: «Я тебе завтра с проводницей передам. С поездом Вятки». Вот такое чудо у меня случилось по молитвам к новомученикам.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, углический феоктист. Есть в нашей церковной жизни одна поразительная и несколько пугающая особенность. Среди святых почти нет церковных певчих. То есть тех людей, которые, как никто другой, знают богослужение, знают церковные песнопения, людей, которые больше, чем кто-либо иной, проводят времени в храмах. Звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 13 главы Евангелия от Матфея объясняет нам причину этой столь странной особенности церковных святцев. Давайте послушаем эти евангельские слова.
2: «И пришед в отечестве свое...»
3: «И придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков и Оси, и Симон и Иуда, и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их.
2: За неверство их.
1: Многие люди, еще не увидев Христа, но лишь услышав о нем от других, обретали веру в него. Причем происходило это не только с соплеменниками Спасителя. Евангелие свидетельствует, что так было и с язычниками. К примеру, с капернаумским сотником, который просил Христа исцелить своего слугу. Или же женщиной сирофеникиянкой, умолявшей Спасителя избавить от одержимости злыми духами ее дочь. Но у тех, кто знал Спасителя с детства, было иное к нему отношение. И об этом отношении мы услышали в только что прозвучавшем евангельском отрывке. Эти люди, апеллируя к своему опыту, полагали, что могут судить о Христе, могут сомневаться в нем, и самое страшное, их опыт мешал им обрести веру. Здесь мы имеем дело с хорошо нам всем известным явлением. То, что мы досконально изучили, теряет для нас свою сакральную таинственность. Если мы хорошо знаем человека, то мы, подобно упомянутым в нынешнем евангельском отрывке жителям Галилеи, также начинаем полагать, что можем компетентно и справедливо судить о человеке, о его способностях и возможностях, о его перспективах, талантах и слабостях. Иногда мы бываем правы, чаще же всего ошибаемся. Но ознавшие Христа с детства люди попросту не могли не ошибаться в нем. Ведь о Спасителе мира нельзя судить так, как мы судим друг о друге. Он – Бог, значит, к нему относятся слова книги Исаии: «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои», – говорит Господь. Эти слова древнего пророка свидетельствуют не только о Христе, но и о его церкви. Внешне церковь и церковная жизнь могут быть простыми и понятными, особенно если к ним привыкнуть и хорошенько их изучить. Однако в них есть исходящая от Бога глубина, и ни в коем случае не стоит обманываться внешней простотой. Евангелие тоже по-своему несложно. Но кто может его исполнить? Кто, начав жить по Евангелию, не сталкивается с теми трудностями, преодолеть которые возможно лишь при помощи Божией? Кто, начав соотносить свою душу с учением Христовым, не оказывается в тупике и не задается вопросом о том, как ему освободиться от губящих душу страстей? Нам всем стоит помнить, что знание о внешнем вовсе не синоним понимания сути. Если кто-то полагает, что знает Евангелие, то пусть такой человек делами покажет, что он Евангелие исполнил.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера». Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Не секрет, что круг чтения современного человека сузился. Из-за этого сократился личный словарь и изменился речевой портрет человека. По опросам исследователей, многие представители молодого и даже зрелого поколения не могут объяснить, что такое манускрипт, лакуна, моцион. Топинамбур путают с тамбуром, а турнепс считают названием динозавра. Лингвисты дали свое название словам, значение которых мы не знаем. Это термин «агнонимы» от слова «гнозис» – «знание» с прибавлением отрицательной приставки «а». К агнонимам относятся и вовсе незнакомые понятия, и те слова, которые мы употребляем ошибочно. Вспоминается курьезный случай в классической литературе. У Ивана Сергеевича Тургенева в повести «Степной король Лир» есть такое место. «Дьячок вышел из кухни, с трудом раздувая ладан в старом медном паникадиле». На это Афанасий Фет отреагировал в одном из писем. «Тургенев заставил дьячка раздувать паникадило. Простое кадило ему в Бадене показалось малым. И как ухитрился дьячок не задувать, а раздувать паникадило?» Вы, наверное, поняли, что Тургенев спутал большую люстру паникадила с кадилом, небольшой курильницей благовоний. Итак, мы видим, что и мэтры подчас не знают значений некоторых слов. Что же говорить о нас и нашем времени? Однако проблема решаема. Всегда есть возможность расширить кругозор и пополнить свой личный вокабуляр. Например, весьма полезно читать толковый словарь Владимира Даля, где мы найдем много занимательных сведений. Как говорили люди полтора века назад, какие слова мы уже не употребляем и сколько, оказывается, интересных звучных слов мы еще можем использовать. С вами была Нина Резникова.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
3: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой, еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыке Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года, как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
2: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
3: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в которой вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
2: Да, она угадывается.
3: Она угадывается, да. Прямо оттуда как будто идет вода. Такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы. Что это воды Духа Святого. Как Господь сказал, что «я дам воду живую», кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни. Вот, это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прям до самых небес идет, да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, позем. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
2: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
3: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
2: Рядом с ними кто?
3: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые, те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны. А русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит. Те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они, да. Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
2: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
3: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские, это прям видно сразу, они возле престола стоят. Ну и вот Василий Блаженный видно, вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храма, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
2: Территорий, да?
3: Да,
2: территорий,
3: да.
2: Территории.
3: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир. И справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, ну, она размыта, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там валаамские святые, соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа, казанская икона Божией Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям Радио Вера хорошего дня. До свидания.
3: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Радио. Сегодня, 13 июля, Церковь празднует собор славных и всехвальных 12 апостолов Христовых, а также вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского, святителя Сафрония, епископа Иркутского. Преподобный Петр, царевич Ордынский, жил в 13 веке. Он был племянником хана Золотой Орды Берке, правнуком Чингисхана. В ранней юности он стал свидетелем того, как святитель Кирилл, епископ ростовский, исцелил его двоюродного брата, сына князя Берке. Во время визита епископа в Орду юноша буквально ходил за ним по пятам и внимательно слушал его слова. Юному потомку ханов не давали покоя рассказы святителя о прекрасных храмах и чудесных иконах, о том, как красиво звучат православные молитвы. Ему хотелось самому убедиться в этом. После отъезда святителя Кирилла из Орды царевич догнал его и упросил взять с собой в Ростов. А в Ростове, в храме Успения Богоматери, в сердце юноши, как рассказывает летописец, взошла новая луна. Ордынский царевич принял крещение с именем Петр. Живя в Ростове, он безупречно овладел русским языком, изучил христианские обычаи и женился. Овдовев, Петр принял монашеский постриг в обители Петра и Павла, которую сам основал на берегу озера Нера после чудесного явления ему апостолов. В соборном Петропавловском храме этого монастыря преподобный Петр был похоронен. Почитание преподобного царевича Петра началось с XIV века. История обретения веры золотоордынского царевича Петра кажется нам настоящим чудом. Ставя в пример житие праведника, Церковь обращается к современным верующим. А что для вас значит обещание, которое вы дали в таинстве крещения? Не охладела ли ваша вера? Прославляя преподобного Петра, мы просим его. Святой Петр, царевич Ордынский, моли Бога о нас. –

Едва ли родители Анастаса Микояна могли предположить, что сын изберет стезю творчества. В 10-летнем возрасте мальчика отдали в Суворовское училище, но он вскоре увлекся рок-музыкой. В 1969 году Анастас создает музыкальный коллектив «Цветы», берет псевдоним от имени мамы, Нами Артемьевны, и выступает как Стас Намин. В 1972 году участники группы «Цветы» стали лауреатами Московского студенческого фестиваля. Еще через год записали диск, совершили большой гастрольный тур по Советскому Союзу. На группу обращает внимание Министерство культуры и издает приказ расформировать ее за пропаганду западной идеологии. Намин не сдается. В 1977 году он воссоздает коллектив, назвав его «Группа Стаса Намина». Чтобы вернуть былую популярность, Намин ставит перед своими коллегами-музыкантами задачу – написать произведение не менее эффектное, чем композиция «Отель Калифорния», модной в то время американской группы «Иглз». За основу Стас предложил взять стихотворение поэта-песенника Владимира Харитонова «Летний вечер». Вскоре публика услышала новую песню и без труда узнала в ней источник вдохновения – произведение американцев. Но при этом плагиатом «Летний вечер» никто не назвал. Это скорее творческое переложение всемирно известного хита, талантливое и по-своему оригинальное.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Мы живем в мире, где отстаивание своих прав считается чуть ли не добродетелью. Если нас обидели, мы должны немедленно восстановить справедливость, идти в суд, писать жалобы, требовать компенсацию. Но приносит ли такое поведение пользу нашей душе? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 и 6 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Писах вам в послании, не примешайтесь блудником».
3: «Я писал вам в послании, не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего».
2: «Но оправдистесь именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего».
1: Город Коринф был римской колонией, а это означает, что его жители имели право обращаться к имперскому суду. Когда между местными христианами случались тяжбы, они так же, как и другие граждане, шли искать справедливости у светских судей. И вот Павел сегодня пишет: «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» То есть, как смеете вы, будучи христианами, судиться против друг друга у язычников? Для апостола это не просто досадное недоразумение. Греческое слово, которое переведено на русский язык «смеете», можно перевести более эмоционально: «как вы дерзаете». И далее апостол Павел объясняет, почему. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» Другими словами, если Христос дал своим ученикам такую силу, что они во время его второго пришествия будут даже судить падших духов, то уж житейские споры верующие и подавно должны решать между собой. Однако вместо этого коринфяне бегут к язычникам. Тем самым они унижают свое достоинство учеников Христовых, которые, как пишет апостол далее, куплены дорогою ценою. Предвосхищая недоумение коринфян, которые наверняка его спросят: «Но что же нам делать, если тяжбы все-таки возникают? Как решать споры?» Апостол Павел заявляет: «Найдите разумного человека из вашей среды, и пусть он разрешает возникающие недоразумения». Но есть и второй путь, более совершенный. Апостол указывает на него вопросами: «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Так Павел напоминает коринфским христианам важную истину. Мир в общине важнее, чем правда и справедливость по закону. Если ты потерпел убыток от брата, но сохранил мир в церкви, ты не проиграл, ты выиграл. Бог в долгу не останется. Он восполнит твою потерю своей благодатью. Ведь ты исполнил заповедь Христа, который прямо призывает в Нагорной проповеди. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду».
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Встретила я как-то давнюю знакомую в церкви. И за разговором с ней не заметила, что служба уже началась. Мы никому не мешали, говорили тихо. Но к нам подошел дежурный по храму и молча вручил карточку с цитатой Амвросия Оптинского. «В церкви не должно говорить. Это злая привычка. За это посылаются скорби». Конечно, стало стыдно, но я задумалась над глубиной слов старца. Эту цитату я слышала и раньше, но не искала в ней глубокого смысла. С одной стороны, разговаривать нельзя и в театре, и в кино, а с другой – сами священники вынуждены разговаривать по организационным вопросам во время службы в алтаре, да и певчие на клиросе. В общем, нельзя воспринимать это изречение буквально. Лично я не могу поверить, что старец Амвросий имел в виду возмездие от Бога за то, что человек, находясь в храме, позволяет себе разговоры. Господь не злой надзиратель, который следит за нами, и как только мы оступились, спешит наказать. Я стала рассуждать. А что такое скорбь? Помню, в Деяниях апостолов говорится, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. То есть скорби посылаются нам в помощь. Тот же Амвросий Оптинский говорил, что скорби, вернее их претерпевание, это главное средство к спасению. Значит, их надо рассматривать как реакцию на наши болезни, как лекарство. Получается, что привычка разговаривать в храме – это болезнь, которую необходимо лечить. Но почему? Почему Бог считает это недугом? Мое мнение такое – в церковь я иду не к священнику, не к святыням и не к знакомым, а к Нему, к Господу. Я прихожу в храм для общения с Ним. Ему я рассказываю о том, что меня беспокоит, и прошу помочь. У меня даже родилась аналогия со стоматологическим кабинетом. Вот представьте, мы идем туда, чтобы вылечить зуб, садимся в кресло, но вместо того, чтобы открыть рот и дать врачу сделать свое дело, без перерыва говорим. Разумеется, стоматолог просто не сможет помочь нам, и от боли мы не избавимся. То есть привычка разговаривать в храме мешает нашему общению с тем, кто может

0: Частное мнение.
1: В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 13 июля, слушайте фрагменты повести Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Русский солдат». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

Сегодня, 13 июля, Церковь празднует собор славных и всехвальных 12 апостолов Христовых, а также вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского, святителя Сафрония, епископа Иркутского. Святитель Сафроний, епископ Иркутский и всея Сибири, чудотворец, родился в 1704 году под Полтавой. В миру его звали Стефан Кристалевский. Стефан закончил Киевскую духовную академию и поступил в монастырь, где принял постриг с именем Сафроний. Образованного монаха вскоре заметили в столице, и он был переведен в Александро-Невскую лавру, а через 4 года стал наместником обители. В 1753 году императрица Елизавета рекомендовала Святейшему Синоду поставить Сафрония во главе Иркутской епархии. Одной из забот владыки Сафрония стало миссионерство. Но епископ стремился не только к проповеди христианства, но и к устройству быта малых народов Сибири. Он предлагал им для поселения монастырские земли, заботился о просвещении и развитии грамотности. При этом сам епископ Сафроний был настоящим подвижником, молитвенником, простым в быту и доступным для верующих пастырем. Почитание святителя Сафрония началось вскоре после его смерти в 1771 году. К лику святых он был причислен на Поместном соборе в 1918. Подвиг святителя соединяет в себе и иноческое, и мирское, и церковное служение. Его смысл в учительстве, защите чистоты веры, в служении спасению своей паствы. Чествуя святителя Сафрония, епископа Иркутского, церковь просит святого: «Святитель Сафроний, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Студенты математики на курсе математического анализа изучают кривую, название которой звучит так – Верзьера-Аньези. В переводе на русский язык это означает «локон Аньези». В честь элемента женской прически алгебраическую фигуру назвали не случайно. В середине 18 столетия ее детально изучила, охарактеризовала и выразила с помощью уравнения именно женщина – Мария Гаэтана Аньези, итальянский математик и благотворительница, посвятившая жизнь науке и служению ближним. Мария появилась на свет в 1718 году в семье миланского купца, торговца шелком, Пьетро Аньези. Она была старшим ребенком, девочек в то время, как правило, наукам не обучали. Однако, когда преподаватели стали приходить к ее братьям, Мария с увлечением присоединялась к урокам, слушала и усваивала материал намного лучше, чем мальчики. Особенно интересовала ее математика. Отец заметил способности старшей дочери и стал поощрять Марию к образованию. Дни напролет девушка могла проводить в своей комнате в уединении. И не только за книгами по математике. Мария читала Евангелие, святоотеческие труды, молилась. Часто она размышляла о том, почему некоторые ученые пытаются противопоставить науку и веру. В любимой математике Мария Аньези видела не что иное, как отражение замысла Творца. Именно в таком духе девушка осмысляла алгебраические законы, формулы, уравнения. А еще Мария занималась математикой с младшими детьми в семье. Как полагают биографы ученые, именно для них, в первую очередь, предназначался ее академический труд, выросший на основе записей. Внушительная двухтомная работа, посвященная дифференциальному и интегральному исчислению. Мария назвала ее «Основы анализа для итальянской молодежи». Книга была издана в 1748 году. Марии тогда исполнилось 30 лет. Аньези написала свой труд доступным языком, в увлекательной форме, ясно и систематизированно. Ей хотелось, чтобы книга была понятной большинству. Европейское ученое сообщество высоко оценило работу Марии. Французский математик Жозеф-Луи Лагранж назвал ее книгу «лучшим пособием для введения в математический анализ». А папа римский Бенедикт XIV в награду за этот труд присвоил Марии Аньези звание профессора математики и философии Университета Болоньи. Однако Мария мечтала о монашеской жизни. Еще когда ей было 20, она просила отца отпустить ее в монастырь, но тот не дал разрешения. В 1751 Пьер Аньези скончался. Мария могла теперь стать монахиней, но не имея отцовского благословения, не решилась на этот шаг. В 34 года Мария оставила науку и полностью погрузилась в церковную и благотворительную деятельность. После смерти отца, разделив с братьями наследство, Мария стала одной из самых богатых женщин Милана и почти все раздала нуждающимся. Двери своего особняка открыла для бездомных и сирот. Ходила по домам миланской знати и собирала пожертвования, которые передавала нуждающимся семьям. В 1771 году, благодаря крупному взносу итальянского дворянина Антонио Тривульцио, Мария Гаэтана Аньези открыла в Милане приют для стариков. Сама же скончалась в нищете в 1799 году. Похоронили Марию в общей могиле для бедняков. В отделе рукописей Российской национальной библиотеки хранится автограф Марии Гаэтаны Аньези. Запись от 24 марта 1773 года, сделанная в Милане. Это ветхозаветная цитата из книги «Премудрости Иисуса», сына Сирахова. «Боящемуся Господа благо будет напоследок, и в день смерти своей он получит благословение».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский Углический феоктист. Есть в нашей церковной жизни одна поразительная и несколько пугающая особенность. Среди святых почти нет церковных певчих, то есть тех людей, которые, как никто другой, знают богослужение, знают церковные песнопения, людей, которые больше, чем кто-либо иной, проводят времени в храмах. Звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 13 главы Евангелия от Матфея объясняет нам причину этой столь странной особенности церковных святцев. Давайте послушаем эти евангельские слова.
2: «И пришед в отечестве свое...»
3: «И придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков и Оси, и Симон и Иуда, и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их.
2: За неверство их.
1: Многие люди, еще не увидев Христа, но лишь услышав о нем от других, обретали веру в него. Причем происходило это не только с соплеменниками Спасителя. Евангелие свидетельствует, что так было и с язычниками. К примеру, с капернаумским сотником, который просил Христа исцелить своего слугу. Или же женщиной сирофеникиянкой, умолявшей Спасителя избавить от одержимости злыми духами ее дочь. Но у тех, кто знал Спасителя с детства, было иное к нему отношение. И об этом отношении мы услышали в только что прозвучавшем евангельском отрывке. Эти люди, апеллируя к своему опыту, полагали, что могут судить о Христе, могут сомневаться в нем, и самое страшное, их опыт мешал им обрести веру. Здесь мы имеем дело с хорошо нам всем известным явлением. То, что мы досконально изучили, теряет для нас свою сакральную таинственность. Если мы хорошо знаем человека, то мы, подобно упомянутым в нынешнем евангельском отрывке жителям Галилеи, также начинаем полагать, что можем компетентно и справедливо судить о человеке, о его способностях и возможностях, о его перспективах, талантах и слабостях. Иногда мы бываем правы, чаще же всего ошибаемся. Но ознавшие Христа с детства люди попросту не могли не ошибаться в нем. Ведь о Спасителе мира нельзя судить так, как мы судим друг о друге. Он – Бог. Значит, к нему относятся слова книги Исаии: «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», — говорит Господь. Эти слова древнего пророка свидетельствуют не только о Христе, но и о его церкви. Внешне церковь и церковная жизнь могут быть простыми и понятными, особенно если к ним привыкнуть и хорошенько их изучить. Однако в них есть исходящая от Бога глубина, и ни в коем случае не стоит обманываться внешней простотой. Евангелие тоже по-своему несложно. Но кто может его исполнить? Кто, начав жить по Евангелию, не сталкивается с теми трудностями, преодолеть которые возможно лишь при помощи Божией? Кто, начав соотносить свою душу с учением Христовым, не оказывается в тупике и не задается вопросом о том, как ему освободиться от губящих душу страстей? Нам всем стоит помнить, что знание о внешнем вовсе не синоним понимания сути. Если кто-то полагает, что знает Евангелие, то пусть такой человек делами покажет, что он Евангелие исполнил.

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Нонна Гришаева.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. «Я тебя люблю». Утро. На плите варится овсяная каша. Дочка выходит на кухню, принюхивается, морщит нос. «Фу, овсянка, не буду». Ну, конечно, она хотела бы на завтрак пиццу. Или чипсы. Или то и другое сразу. А может, просто мне назло так делает? Нет, правда. Иногда мне кажется, что она нарочно меня нервирует. Ведь знает, что мне надо на работу. И приготовить что-то другое я уже не успею. Ей, кстати, тоже в школу опаздывать нельзя. Беру себя в руки и терпеливо объясняю, как полезно по утрам есть кашу. Дочь возит ложкой по тарелке и с неохотой, но ест. Ну все, пора идти. Она выходит первой. На пороге она вдруг оборачивается. «Мам!» «О боже, ну что еще?» «Мам, я тебя люблю», — говорит дочка.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троице Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Добрые истории.
1: Рассказывает настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края священник Константин Мальцев.
2: Замечательная добрая история, которую был я живым свидетелем. Это была женщина уже такого более преклонного возраста, которая ходила в храм. Начали мы с ней общаться, знакомиться. Оказалось, что она живет одна, и вот она как может, так и живет. Она в таком ветхом домике жила. Стала приносить фрукты на воскресную школу со своего там маленького садочка. И самое удивительное, что меня поразило, как-то она пришла босиком. Я говорю, а что у вас с обувью, что порвалось или что? У нее всегда длинные такие юбки были, и не видно было обуви под ней. А здесь получилось, что она босиком. И меня это очень поразило, потому что, ну, достаточно еще дождей не было, но прохладно было. Я говорю, вы так всегда ходите? Я просто не обращал внимания. И вот при всем том, что она достаточно такая, я бы отнес ее к малоимущим людям. А она говорит, нет, просто вот там была женщина сейчас около магазина, а у нее рваная обувь, я отдала ей эту обувь. Я говорю, а вы сами как? А у меня чуть-чуть там есть, я себе куплю. Вот ее пример такой доброты, любви, в том числе порою, когда ты себя отрываешь, ты угождаешь Богу.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 13 июля, Церковь празднует собор славных и всехвальных 12 апостолов Христовых, а также вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского, святителя Софрония, епископа Иркутского. Собор святых, славных и всехвальных 12 апостолов Церковь празднует на следующий день после чествования первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот раз вспоминаются все 12 первых учеников Христа. Петр, Андрей, Иаков и Иоанн, сыновья Заведея, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Иуда Яковлев или Фаддей, Симон Зелот и Матфий, который был избран вместо предателя Иуды Искариота. 12 апостолов были самыми близкими учениками Христа. Большинство из них были рыбаками. Господь дал апостолам силу исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых, послал своих учеников в мир, чтобы они проповедовали благую весть всем народам. Первые упоминания о праздновании собора 12 апостолов встречаются еще в IV веке. Император Константин Великий выстроил в византийской столице Константинополе храм, посвященный 12 апостолам. В Москве тоже есть церковь, освященная в честь этого праздника. Она находится на Соборной площади в Кремле. Эта церковь была построена в середине 17 века по повелению патриарха Никона одновременно с патриаршими палатами и стала домовым патриаршим храмом. Первоверховные апостолы показали нам пример чистой, бескорыстной, искренней веры. Они служат образцом истинных христиан. Церковь прославляет их праведную жизнь и труды. Мы обращаемся к ним с просьбой. Святые, славные и всехвальные апостолы, молите Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Незадолго до начала Великой Отечественной войны в 1941 году советскому и армянскому композитору Араму Ильичу Хачатуряну поступил заказ от Московского театра имени Вахтангова на создание музыки к драме Лермонтова «Маскарад». Эта пьеса, написанная 21-летним поэтом, только что окончившим юнкерское училище, отличается удивительной зрелостью как литературного слога, так и представленных в ней образов. Хачатурян с радостью взялся за заказ. По признанию композитора, он настолько любил театр, что если бы музыка в свое время не заполнила его мысли, он бы мог стать актером. Драма Лермонтова позволила ему обратиться к воплощению бальной музыкальной культуры XIX века. Особенно тщательно композитор работал над вальсом. В пьесе об этом танце высказывается главная героиня – Нина. Кружась под музыку вальса, она чувствовала не то печаль, не то радость. Поэтому перед композитором встала трудная задача соединить два столь полярных чувства в одном произведении, и это ему блестяще удалось. Вальс является не только стилизацией музыки лермонтовской эпохи, но и воплощает уникальный творческий почерк самого Хачатуряна. Композитор всегда стремился воспеть красоту родного края, любимой Армении. Так в вальсе явственно слышны восточные мелодические обороты, добавляющие музыке особый, изысканный колорит. Вальс из музыки к драме Лермонтова «Маскарад» Арама Ильича Хачатуряна прозвучит в исполнении Лондонского симфонического оркестра. Дирижер Стэнли Блэк.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Мы живем в мире, где отстаивание своих прав считается чуть ли не добродетелью. Если нас обидели, мы должны немедленно восстановить справедливость, идти в суд, писать жалобы, требовать компенсацию. Но приносит ли такое поведение пользу нашей душе? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 и 6 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Писах вам в послании, не примешайтесь блудником».
3: «Я писал вам в послании, не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
2: Но оправдистесь именем Господа нашего.

0: Город Коринф был римской колонией, а это означает, что его жители имели право обращаться к имперскому суду. Когда между местными христианами случались тяжбы, они так же, как и другие граждане, шли искать справедливости у светских судей. И вот Павел сегодня пишет: «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» То есть, как смеете вы, будучи христианами, судиться против друг друга у язычников? Для апостола это не просто досадное недоразумение. Греческое слово, которое переведено на русский язык «смеете», можно перевести более эмоционально: «как вы дерзаете». И далее апостол Павел объясняет почему. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» Другими словами, если Христос дал своим ученикам такую силу, что они во время его второго пришествия будут даже судить падших духов, то уж житейские споры верующие и подавно должны решать между собой. Однако вместо этого коринфяне бегут к язычникам. Тем самым они унижают свое достоинство учеников Христовых, которые, как пишет апостол далее, куплены дорогою ценою. Предвосхищая недоумение коринфян, которые наверняка его спросят: «Но что же нам делать, если тяжбы все-таки возникают? Как решать споры?» Апостол Павел заявляет: «Найдите разумного человека из вашей среды, и пусть он разрешает возникающие недоразумения». Но есть и второй путь, более совершенный. Апостол указывает на него вопросами: «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Так Павел напоминает коринфским христианам важную истину: мир в общине важнее, чем правда и справедливость по закону. Если ты потерпел убыток от брата, но сохранил мир в церкви, ты не проиграл, ты выиграл. Бог в долгу не останется. Он восполнит твою потерю своей благодатью. Ведь ты исполнил заповедь Христа, который прямо призывает в Нагорной проповеди: «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду».
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Леонтьева, радиоведущая, писатель.
0: Частное мнение.
2: Катерина была моим самым лучшим редактором. Я познакомилась с ней так. Пришла в редакцию журнала, который назывался «Материнство», и принесла свои тексты. Можете себе представить, напечатанные на печатной машинке. Катерина прохладно сказала, что авторов ей пока хватает. Но когда будет время, она заглянет в мои творения. Я поняла, что это значит. Спасибо, мы вам обязательно перезвоним. То есть до свидания, дорогой автор. Что ж, я вернулась домой к детям, чтобы варить новую кастрюлю супа. Но как только вошла, услышала, что наш тогда еще стационарный телефон настойчиво звонит. Я взяла трубку и услышала радостный крик Катерины. «Это прекрасно! Мне нужны такие авторы!» В груди разлилась горячая волна. Меня взяли. Авторов и правда было много. Все хотели работать у такого редактора. Катерина настолько чувствовала наши тексты, что без необходимости не правила ни одного слова. Потому что удачный текст — это гармония, которую нельзя разрушить. И знала слова, что согревали душу и вдохновляли писать о самом близком, о семье, о детях, о любви. В процессе работы с Катериной я выносила и родила 3-го ребенка, и вся редакция поздравляла меня с этим новым счастьем. Мы не писали тексты, мы жили этой работой. Самый большой праздник был принести статью нашему любимому редактору, выпить с ней чашку чая. Как я знаю, у Катерины было еще много проектов, и на телевидении еще где-то. Ее теплом и неиссякаемым интересом к людям согревалось большое количество людей. Наш журнал мы между собой ласково называли не «Материнство», а «Катеринство». Когда мы готовили один из традиционных в моей семье рождественских детских спектаклей, Катерина вдруг попросилась в гости. Для меня это было так, как если бы солнце сошло с неба и соблаговолило провести с нами вечер. Мы ставили с детьми пьесу «Щелкунчик», и наш любительский, общеприходской детский семейный театр набрал уже такие обороты, что родители прилежно готовили для людей чудесные костюмы, а одна мамочка-художница сшила и расписала роскошный занавес. Катерина, как всегда, расхвалила всех и каждого так, что у родителей и деток выросли маленькие крылышки, и мы порхали по нашему домику вокруг нее прекрасной. Вот только ее улыбка показалась мне грустной. Я решила поговорить с Катериной о вере. Ведь я по юности считала своей задачей обращать свою веру любимых вокруг себя. Привлекать в ряды, как говорили в советское время. Катерина грустно улыбнулась. «Анечка, вы не представляете, как много людей пытаются привлечь меня к своей религии. Мне стало неловко». А Катерина, как будто желая меня подбодрить, предложила сходить вместе в театр одного яркого православного режиссера. «Я никогда не видела его спектаклей», — сказала она. И мы пошли. Я заехала за Катей на машине «Нива», и Катерина, с трудом уместив в салоне свои длинные ноги, сказала: «Вот какая машина мне нужна». Мне показалось, что моя машина тоже радостно заулыбалась ее словам. Катерина была в восторге от спектакля, благодарила меня, но этот еле заметный налет грусти. Довольно скоро я поняла, о чем эта грусть. Врачи дали Катерине несколько недель жизни. У нее нашли неоперабельный рак. Вместо того, чтобы впасть в уныние, моя дорогая редактор решила успеть, что успеется, в том числе посмотреть на наше семейное творчество, побывать в новом театре. Как выяснилось, она успела еще многое, в том числе запустить еще один семейный проект на телевидении и пригласить священника, покреститься, принести исповедь и принять причастие. Это я узнала уже позже от ее близких. Эта история до сих пор меня потрясает. Какая должна быть невероятная внутренняя сила не впасть в отчаяние или панику перед лицом вечности, успеть все, абсолютно все, особенно главное. Огромное количество народу ее провожало. Огромное количество светлых историй о ней я услышала. Вспомнила ее слова: «Анечка, вы не представляете, как много людей пытаются привлечь меня к своей религии». Катерина выбрала сама. Это был венец ее долгой работы с гармонией, к которой она так чутко и бережно относилась.
0: Частное мнение. радио

Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 13 июля, Церковь празднует собор славных и всехвальных 12 апостолов Христовых, а также вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского, святителя Сафрония, епископа Иркутского. Преподобный Петр, царевич Ордынский, жил в 13 веке. Он был племянником хана Золотой Орды Берке, правнуком Чингисхана. В ранней юности он стал свидетелем того, как святитель Кирилл, епископ ростовский, исцелил его двоюродного брата, сына князя Берке. Во время визита епископа в Орду юноша буквально ходил за ним по пятам и внимательно слушал его слова. Юному потомку ханов не давали покоя рассказы святителя о прекрасных храмах и чудесных иконах, о том, как красиво звучат православные молитвы. Ему хотелось самому убедиться в этом. После отъезда святителя Кирилла из Орды царевич догнал его и упросил взять с собой в Ростов. А в Ростове, в храме Успения Богоматери, в сердце

Юноше, как рассказывает летописец, взошла новая луна. Ордынский царевич принял крещение с именем Петр. Живя в Ростове, он безупречно овладел русским языком, изучил христианские обычаи и женился. Овдовев, Петр принял монашеский постриг в обители Петра и Павла, которую сам основал на берегу озера Нера после чудесного явления ему апостолов. В соборном Петропавловском храме этого монастыря преподобный Петр был похоронен. Почитание преподобного царевича Петра началось с XIV века. История обретения веры золотоордынского царевича Петра кажется нам настоящим чудом. Ставя в пример житие праведника, церковь обращается к современным верующим. А что для вас значит обещание, которое вы дали в таинстве крещения? Не охладела ли ваша вера? Прославляя преподобного Петра, мы просим его. Святой Петр, царевич ордынский, моли Бога о нас. –

0: Время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «Ты мне нужна в жизни, как хлеб и воздух», говорил своей жене Валерий Чкалов, герой Советского Союза, чьи авиационные рекорды известны во всем мире. Рядом с супругой Ольгой Эразмовной Ореховой легендарный летчик-испытатель провел 11 счастливых лет. Он рано ушел из жизни, погиб в 1938 году во время очередного испытательного полета. Ольга надолго пережила мужа и всю жизнь оставалась ему верна. «Замену ему найти невозможно», – признавалась она. «Нет на свете никого, кто хотя бы отдаленно был на него похож». Они познакомились в Ленинграде. Шел 1924 год. Ольга, молоденькая учительница, пела тогда в самодеятельном хоре. На концерты коллектива часто приходили летчики из первой ленинградской истребительной эскадрильи. Один из них неизменно садился в первом ряду и после выступления аплодировал громче всех. Ольга приметила его. Невысокого роста, русые волосы непослушными прядями спадают на лоб. Глаза серые, умные, проницательные. После одного из концертов летчик подошел к девушке и коротко представился – Чкалов. Попросил разрешения проводить ее до дома. И пока они шли по набережным каналов и мостовым, рассказал Ольге всю свою жизнь. Как в детстве переплыл Волгу, как работал кочегаром на пароходе, как однажды, увидев в небе самолет, раз и навсегда решил связать свою жизнь с авиацией. Молодые люди стали встречаться. Ходили на танцы, в кино, гуляли по вечернему Ленинграду. В одной из таких встреч Валерий подарил Ольге свою фотографию. Только придя домой, девушка заметила надпись на обороте: «Той единственной, которая может заполнить мою жизнь». Вскоре Чкалов сделал Ольге предложение. Но родители девушки неожиданно оказались категорически против. «Летчик тебе счастья не принесет», – отрезал отец. Влюбленным пришлось расстаться. Чкалов выслушал отказ со слезами на глазах. Ольга по ночам тихонько плакала в подушку. Прошел год, и в один прекрасный день Ольга и Валерий вдруг неожиданно столкнулись лицом к лицу на оживленной Ленинградской улице. Остановились и молча смотрели друг на друга. Потом взялись за руки и пошли рядом, будто никогда не расставались. В военной форме при полном параде Чкалов явился к родителям любимой девушки просить ее руки. И они сдались. В 1927 году Валерий и Ольга сыграли скромную свадьбу. После ЗАГСа молодожены поехали венчаться в один из храмов на Петроградской стороне. Чкалов, член партии и командир Красной армии, прекрасно понимал, что это может стоить ему как минимум карьеры, но был тверд в своем решении заключить брак перед Богом. Через год у супругов родился сын Игорь, потом две дочери – Ольга и Валерия. Ольга Эразмовна занималась хозяйством, воспитывала детей. Чкалов в свободное время старался уделять семье, но работа требовала полной самоотдачи. Ольга прекрасно это понимала и никогда не упрекала мужа в том, что он редко бывает дома. Зато какие письма Чкалов писал из своих командировок любимой супруге. «Скучаю, хандрю, и поверь, только из-за того, что тебя нет со мной. Нет той энергии, которую я приобретаю рядом с тобой». Валерий просил жену не беспокоиться за него. По воспоминаниям их дочери, Ольга всегда встречала и провожала мужа радостной улыбкой. Она понимала, что жизнь летчика каждый день висит на волоске, и жена не должна расстраивать его своим волнением и слезами. Также радостно улыбалась Ольга Эразмовна Чкалова всякий раз, когда вспоминала о муже. Она совсем немного не дожила до 100 лет. Часто, сидя в кабинете супруга в его кресле, она с трепетом перебирала старые фотографии. На одной из них была надпись, когда-то сделанная ее рукой: «Мой дорогой, мой любимый».
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский Углевский Феоктист. Есть в нашей церковной жизни одна поразительная и несколько пугающая особенность. Среди святых почти нет церковных певчих, то есть тех людей, которые, как никто другой, знают богослужение, знают церковные песнопения, людей, которые больше, чем кто-либо иной, проводят времени в храмах. Звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 13 главы Евангелия от Матфея объясняет нам причину этой столь странной особенности церковных святцев. Давайте послушаем эти евангельские слова.
2: «И пришед в отечестве свое...»
3: «И придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков и Оси, и Симон и Иуда, и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их.
2: За неверство их.
1: Многие люди, еще не увидев Христа, но лишь услышав о нем от других, обретали веру в него. Причем происходило это не только с соплеменниками Спасителя. Евангелие свидетельствует, что так было и с язычниками. К примеру, с капернаумским сотником, который просил Христа исцелить своего слугу. Или же женщиной сирофеникиянкой, умолявшей Спасителя избавить от одержимости злыми духами ее дочь. Но у тех, кто знал Спасителя с детства, было иное к нему отношение. И об этом отношении мы услышали в только что прозвучавшем евангельском отрывке. Эти люди, апеллируя к своему опыту, полагали, что могут судить о Христе, могут сомневаться в нем, и самое страшное, их опыт мешал им обрести веру. Здесь мы имеем дело с хорошо нам всем известным явлением. То, что мы досконально изучили, теряет для нас свою сакральную таинственность. Если мы хорошо знаем человека, то мы, подобно упомянутым в нынешнем евангельском отрывке жителям Галилеи, также начинаем полагать, что можем компетентно и справедливо судить о человеке, о его способностях и возможностях, о его перспективах, талантах и слабостях. Иногда мы бываем правы, чаще же всего ошибаемся. Но ознавшие Христа с детства люди попросту не могли не ошибаться в нем. Ведь о Спасителе мира нельзя судить так, как мы судим друг о друге. Он – Бог, значит, к нему относятся слова книги Исаии: «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои», – говорит Господь. Эти слова древнего пророка свидетельствуют не только о Христе, но и о Его Церкви. Внешне Церковь и церковная жизнь могут быть простыми и понятными, особенно если к ним привыкнуть и хорошенько их изучить. Однако в них есть исходящая от Бога глубина, и ни в коем случае не стоит обманываться внешней простотой. Евангелие тоже по-своему несложно. Но кто может его исполнить? Кто, начав жить по Евангелию, не сталкивается с теми трудностями, преодолеть которые возможно лишь при помощи Божией? Кто, начав соотносить свою душу с учением Христовым, не оказывается в тупике и не задается вопросом о том, как ему освободиться от губящих душу страстей? Нам всем стоит помнить, что знание о внешнем вовсе не синоним понимания сути. Если кто-то полагает, что знает Евангелие, то пусть такой человек делами покажет, что он Евангелие исполнил.

0: молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Когда в июле залазит проливной дождь, который часами без устали барабанит по крыше и листве, на дороге обыкновенно образуются пузыри, мгновенно лопающиеся и бесследно исчезающие. Прекрасная иллюстрация того, что происходит в невнимательной и рассеянной душе. Помыслы, будоражащие, пленяющие ум, порождают своего рода пузыри, пустые фантазии, мечтания, которые неприметно истощают наши душевные силы. Как важно трезвиться в духовной жизни, то есть молиться, стараясь не внимать праздным мыслям и не витать в империях мечтательности.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит: «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление молитвы Иисусовой есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредством ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем, дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Вера.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях представители Организационного комитета Всероссийского парада семьи Андрей Кормухин и Елена Кузнецова. Поговорим о ценности семьи в современном мире, о радости отцовства и материнства, а также о том, в чем особенность счастья многодетных семей. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о нескольких книжных новинках. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Алексей Беглов. И разговор пойдет о книге «Судьбы сестер и священнослужителей Московского Ивановского монастыря по материалам следственных дел с 1930 по 1941 годы».
0: Светлый вечер на Светлом радио.

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В нашей семье есть традиция. Каждый год в рождественские праздники мы с домашними затеваем игру под названием «Ангел-хранитель». С помощью жребия каждый выбирает человека, для которого становится тайным помощником. В течение недели мы незаметно радуем друг друга заботой и подарками. Главное в игре – научиться дарить добро бескорыстно, не ожидая благодарности взамен. В преддверии рождественских торжеств я узнала чудесную историю одной семейной пары, которые стали такими невидимыми помощниками для многих пенсионеров города Санкт-Петербурга. Недавно там открылось кафе, где пожилых людей бесплатно кормят обедами. Раньше это незаурядное заведение было обыкновенным баром. Но все изменилось благодаря дедушке, который однажды зашел сюда на обед. Он долго изучал меню, но, очевидно, не мог заплатить даже за самые скромные блюда. Владельцы бара, Евгений Горшевич и Александра Синяк, решили накормить гостя бесплатно. А чтобы никого не обидеть, сказали, что у них проходит такая акция для всех пенсионеров. С тех пор каждый будний день дедушка приходил туда пообедать, и его всегда встречали с улыбкой и горячим супом. Со временем Евгений и Александра решили, что так можно угощать и других пенсионеров города. На улицах Санкт-Петербурга появилась реклама о бесплатных обедах в кафе с милым названием «Добродомик». На объявление откликнулись. С каждым днем очередь за едой становилась все больше. И когда все желающие перестали помещаться за столиками кафе, было решено расширяться. Евгений и Александра рассказали о своем проекте в интернете и попросили поддержать их задумки. На просьбу отреагировали неравнодушные люди. Одни помогали финансово, другие трудились на стройке. Так появилось новое уютное и вместительное помещение. Каждый день на обед здесь оригинальное меню. Кстати, многие повара и официанты также работают здесь бесплатно. А в благодарность принимают радостные улыбки своих посетителей. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 13 июля, Церковь празднует собор славных и всехвальных 12 апостолов Христовых, а также вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского, святителя Сафрония, епископа Иркутского. Святитель Сафроний, епископ Иркутский и всея Сибири, чудотворец, родился в 1704 году под Полтавой. В миру его звали Стефан Крестолевский. Стефан закончил Киевскую духовную академию и поступил в монастырь, где принял постриг с именем Сафроний. Образованного монаха вскоре заметили в столице, и он был переведен в Александро-Невскую лавру, а через 4 года стал наместником обители. В 1753 году императрица Елизавета рекомендовала Святейшему Синоду поставить Сафрония во главе Иркутской епархии. Одной из забот владыки Сафрония стало миссионерство. Но епископ стремился не только к проповеди христианства, но и к устройству быта малых народов Сибири. Он предлагал им для поселения монастырские земли, заботился о просвещении и развитии грамотности. При этом сам епископ Сафроний был настоящим подвижником, молитвенником, простым в быту и доступным для верующих пастырем. Почитание святителя Сафрония началось вскоре после его смерти в 1771 году. К лику святых он был причислен на Поместном соборе в 1918. Подвиг святителя соединяет в себе и иноческое, и мирское, и церковное служение. Его смысл в учительстве, защите чистоты веры, в служении спасению своей паствы. Чествуя святителя Сафрония, епископа Иркутского, церковь просит святого: «Святитель Сафроний, моли Бога о нас».

В начале 20 века Борисом Фоминым на слова Константина Подревского был написан романс в популярном тогда стиле ямщицких песен. Одним из первых его включил в свой репертуар Александр Вертинский. Но творчество этого исполнителя советскими властями было признано контрреволюционным, и легендарный артист уехал в Европу. Вместе с ним эмигрировал и знаменитый романс. С тех пор «Дорогой длинную» звучал по всему миру, в основном в эмигрантской среде. Со временем оригинальной осталась лишь мелодия. Слова исказились, а авторы подзабылись. В середине 50-х годов уже в США некто Юджин Раскин, положив английский текст на известную мелодию, получил авторские права не только на стихи, но и на музыку. Англоязычная версия песни уже называлась «Вот это были деньки». В одном из лондонских клубов песню услышал сэр Пол Маккартни и предложил ее молодой певице, которую тогда продюсировал. Выкупив авторские права у Раскина, Маккартни сделал аранжировку. И в августе 1968 года песня «Those were the days» в исполнении Мэри Хопкин буквально взорвала хит-парады Великобритании и США. С тех пор песня «Вот это были деньки», а фактически романс «Дорогой длинную», исполняемая на десятках языков мира, находится в золотом фонде мировой музыкальной культуры. Кстати, сравнительно недавно популярная российская группа собиралась выпустить на Западе диск, в который, среди прочих, должен был войти и романс «Дорогой длинную». Но в дело вмешались юристы сэра Пола Маккартни, и проект был свернут. Так неожиданно для себя самого Пол Маккартни вторгся и в нашу музыкальную культуру. Ну а на родине до сих пор классическим исполнением романса «Дорогой длинную», конечно же, является вариант Александра Вертинского.

Мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня свезете хранить.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Мы живем в мире, где отстаивание своих прав считается чуть ли не добродетелью. Если нас обидели, мы должны немедленно восстановить справедливость, идти в суд, писать жалобы, требовать компенсацию. Но приносит ли такое поведение пользу нашей душе? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 и 6 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Писах вам в послании, не примешайтесь блудником».
3: «Я писал вам в послании, не сообщаться с блудниками». Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
2: Но оправдистесь именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
1: Город Коринф был римской колонией, а это означает, что его жители имели право обращаться к имперскому суду. Когда между местными христианами случались тяжбы, они так же, как и другие граждане, шли искать справедливости у светских судей. И вот Павел сегодня пишет: «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» То есть, как смеете вы, будучи христианами, судиться против друг друга у язычников? Для апостола это не просто досадное недоразумение. Греческое слово, которое переведено на русский язык «смеете», можно перевести более эмоционально: «как вы дерзаете». И далее апостол Павел объясняет почему. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» Другими словами, если Христос дал своим ученикам такую силу, что они во время его второго пришествия будут даже судить падших духов, то уж житейские споры верующие и подавно должны решать между собой. Однако вместо этого коринфяне бегут к язычникам. Тем самым они унижают свое достоинство учеников Христовых, которые, как пишет апостол далее, куплены дорогою ценою. Предвосхищая недоумение коринфян, которые наверняка его спросят: «Но что же нам делать, если тяжбы все-таки возникают? Как решать споры?» Апостол Павел заявляет: «Найдите разумного человека из вашей среды, и пусть он разрешает возникающие недоразумения». Но есть и второй путь, более совершенный. Апостол указывает на него вопросами: «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения. Так Павел напоминает коринфским христианам важную истину. Мир в общине важнее, чем правда и справедливость по закону. Если ты потерпел убыток от брата, но сохранил мир в церкви, ты не проиграл, ты выиграл. Бог в долгу не останется. Он восполнит твою потерю своей благодатью. Ведь ты исполнил заповедь Христа, который прямо призывает в Нагорной проповеди. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду».
0: Апостольские чтения.

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
2: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
1: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
2: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
1: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
2: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
2: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: без любви ничего не значит.
1: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат?

Сегодня, 13 июля, Церковь празднует собор славных и всехвальных 12 апостолов Христовых, а также вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского, святителя Сафрония, епископа Иркутского. Первыми из апостолов Христос призвал Петра, Андрея, брата его Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его Филиппа, Варфоломея, или иначе Нафанаила, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды, брата Господня, Симона Зелота и Иуду Искариота, который впоследствии предаст Христа и на его место изберут Матфея. Переломным событием, после которого рыбаки превратились в ловцов человеков, стал чудесный улов рыбы, описанный в Евангелии от Луки. Именно тогда апостолы решили оставить все и следовать за учителем. Окончательно апостолы стали, как поется в Тропарии,

Пятидесятницы теми, кем Христос уловил вселенную, лишь получив в виде огненных языков дар Святаго Духа. Апостолы испытали множество бедствий и скорбей на пути просвещения язычников и устояли в этих испытаниях. Почти все они окончили свою жизнь мученически. Святой Андрей Первозванный, проповедовавший Евангелие нашим предкам, был распят на кресте, так же, как и Петр, Иаков Алфеев, Иуда Иаковлев и Симон Зелот. Святой апостол Иаков Зеведеев был обезглавлен, Фома пронзен копьем. Один лишь святой Иоанн Богослов скончался мирно, хотя и он при жизни претерпел множество страданий. В Евангелии написано, что на страшном суде Христовом апостолы, восседая на 12 престолах, будут вместе с Господом судить всех людей. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной — слова их. Этими строками псалма царя Давида церковь говорит о служении апостолов. И действительно, апостолы обошли с проповедью Европу, Азию и Африку, весь известный в то время цивилизованный мир, который греки называли «Ойкуменой» или «обитаемой вселенной». Они посвятили себя проповеди евангельской вести. Многие отдали жизнь за Слово Божие. Церковь прославляет труды первых 12 учеников Иисуса Христа и просит их: «Святые, славные и всехвальные апостолы, молите Бога о нас».

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Во время Великой Отечественной войны в составе военно-воздушных сил Красной Армии появилась французская эскадрилья. Она получила название «Нормандия» в честь одной из провинций Франции. Эскадрилья была сформирована в 1942 году, а уже летом 1943-го Нормандию преобразовали в истребительный полк из трех боевых эскадрилий, названных в честь нормандских городов Руан, Гавр, Шербур. Полк отличился в боях при прорыве немецкой обороны на реке Неман в Белоруссии. Приказом Верховного Главнокомандующего от 28 ноября 1944-го полку было присвоено почетное наименование Неманского. Теперь его стали называть Нормандия-Неман. Под этим именем французский полк Красной Армии и вошел в историю. Удивительно, как стало возможным появление в Советской Армии французской авиачасти. Ведь еще в 1940-м Франция была оккупирована немцами, а сохранившаяся часть вооруженных сил находилась под контролем Гитлера. В 1941 году, во время битвы под Москвой, легион французских добровольцев выступал против русских солдат. Но были и другие французы. Те, кто хотел внести свой вклад в борьбу с нацизмом. Их возглавил генерал Шарль де Голль, лидер французского движения «Сопротивление», заместитель военного министра Франции, который отказался подчиняться гитлеровскому режиму. Он сыграл ключевую роль в переговорах о создании в СССР французской авиачасти. Соглашение было достигнуто, однако, учитывая политическую обстановку, чтобы попасть в Россию, пилотам фактически пришлось бежать из своих воинских частей. На родине им грозил военный трибунал. Но это их не останавливало. По выражению историка Александра Котлобовского, многим из этих отважных летчиков еще на пути к России довелось пережить приключения, достойные пера Дюма или Жюля Верна. Так, например, летчик ас Жозеф Риссо на небольшом почтовом самолете вылетел с авиабазы в Алжире. Он надеялся сначала добраться до территории подконтрольной британцам, противником гитлеровского нацизма. Но по ошибке приземлился в лояльной Гитлеру Испании. Был арестован, однако ему удалось бежать и в конце концов добраться до Советского Союза. В СССР французские летчики получили самолеты, обмундирование, денежное довольствие. Примечательно, что из премий, полагавшихся за сбитые самолеты, они собирали и передавали средства в Советский фонд обороны. Французы в составе военно-воздушных сил Красной Армии принимали участие в битве на Курской дуге, операции «Багратион», восточно-прусской операции. В историю вошел подвиг летчика Мариса де Сейна. Он отдал жизнь, пытаясь спасти товарища, механика Владимира Белозуба. 15 июля 1944 года де Сейн перебазировался с одного аэродрома на другой. Как полагалось, в таких случаях механик летел вместе с ним. В самолете де Сейна началась утечка топлива. Причины ее остались неизвестными – техническая неисправность или же выстрел врага. Пары бензина ослепили летчика. Но он не счел возможным выпрыгнуть и воспользоваться парашютом, зная, что механик Белозуб, которого не снабдили парашютом, не сможет последовать за ним. Морис де Сейн вслепую, по наводке с земли, пытался посадить самолет и спасти товарища. Сделать это не удалось. Летчика и механика похоронили в одной могиле. Позже прах Мориса де Сейна был перевезен во Францию. В 2015 году в городе Иваново, где во время Великой Отечественной французские летчики учились летать на советских машинах, появился памятник полку Нормандия-Неман. На постаменте возвышаются фигуры Мориса де Сейна и механика Владимира Белозуба.

0: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Есть в нашей церковной жизни одна поразительная и несколько пугающая особенность. Среди святых почти нет церковных певчих, то есть тех людей, которые, как никто другой, знают богослужение, знают церковные песнопения, людей, которые больше, чем кто-либо иной, проводят времени в храмах. Звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 13 главы Евангелия от Матфея объясняет нам причину этой столь странной особенности церковных святцев. Давайте послушаем эти евангельские слова.
1: «И пришед в отечестве свое...»
2: «И придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын, не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Оси, и Симон и Иуда, и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их».
1: За неверство их.
0: Многие люди, еще не увидев Христа, но лишь услышав о нем от других, обретали веру в него. Причем происходило это не только с соплеменниками Спасителя. Евангелие свидетельствует, что так было и с язычниками. К примеру, с капернаумским сотником, который просил Христа исцелить своего слугу. Или же женщиной сирофеникиянкой, умолявшей Спасителя избавить от одержимости злыми духами ее дочь. Но у тех, кто знал Спасителя с детства, было иное к нему отношение. И об этом отношении мы услышали в только что прозвучавшем евангельском отрывке. Эти люди, апеллируя к своему опыту, полагали, что могут судить о Христе, могут сомневаться в нем, и самое страшное, их опыт мешал им обрести веру. Здесь мы имеем дело с хорошо нам всем известным явлением. То, что мы досконально изучили, теряет для нас свою сакральную таинственность. Если мы хорошо знаем человека, то мы, подобно упомянутым в нынешнем евангельском отрывке жителям Галилеи, также начинаем полагать, что можем компетентно и справедливо судить о человеке, о его способностях и возможностях, о его перспективах, талантах и слабостях. Иногда мы бываем правы, чаще же всего ошибаемся. Но ознавшие Христа с детства люди попросту не могли не ошибаться в нем. Ведь о Спасителе мира нельзя судить так, как мы судим друг о друге. Он – Бог. Значит, к нему относятся слова книги Исаии: «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои», – говорит Господь. Эти слова древнего пророка свидетельствуют не только о Христе, но и о его церкви. Внешне церковь и церковная жизнь могут быть простыми и понятными, особенно если к ним привыкнуть и хорошенько их изучить. Однако в них есть исходящая от Бога глубина, и ни в коем случае не стоит обманываться внешней простотой. Евангелие тоже по-своему несложно. Но кто может его исполнить? Кто, начав жить по Евангелию, не сталкивается с теми трудностями, преодолеть которые возможно лишь при помощи Божией? Кто, начав соотносить свою душу с учением Христовым, не оказывается в тупике и не задается вопросом о том, как ему освободиться от губящих душу страстей? Нам всем стоит помнить, что знание о внешнем вовсе не синоним понимания сути. Если кто-то полагает, что знает Евангелие, то пусть такой человек делами покажет, что он Евангелие исполнил.

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Есть в русском языке слово «краснобай». Оно образовалось от слов «красный», то есть «красивый», и «баять», то есть «говорить», «очаровывать словами». Однако в наше время краснобаями часто называют людей, которые говорят, может, и красиво, но много и не по делу. В словаре «краснобай» имеет значение ироничное, неодобрительное. Синонимом ему является слово «пустослов». Людей, обладающих талантом красиво говорить, мы уважительно называем великолепными ораторами, замечательными рассказчиками. А вот краснобаями их назвать было бы непочтительно. Зачастую многозначительным пустословием подменяют суть разговора, отвлекают от главного. В притчах царь Соломон говорит: «При многословии не миновать греха». Говорливость часто сопутствует чувству собственной важности, гордости собой. Дескать, вот как я много знаю и обо всем могу поговорить. Иногда многословный человек не успевает обдумать мысль, а делает это уже в процессе речи. Однако стоит отдать должное – быстро включиться в разговор, уметь развить мысль в любой точке беседы – прекрасное качество. Думаю, как всегда, дело в чувстве меры. Говорить развернуто, использовать богатый словарь – ценное качество собеседника. А вот применять этот навык везде не стоит. Если вы любите поговорить, почаще спрашивайте себя: «А это сейчас не помешает беседе?» Или «Уместна ли моя речь?» А иногда можно и попросить своего визави. Если я буду многословен, не стесняйся меня остановить. Признать в себе это свойство многословия и скорректировать тягу к излишнему говорению – огромный шаг к приятному общению. Стараясь быть немногословной, с вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести».

12 июля Православная Церковь отмечает память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот праздник назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедавших христианство по всему миру, сыгравших в его распространении ключевую роль и принявших мученическую смерть за свою веру. Дата праздника непереходящая. Он всегда отмечается 12 июля и входит в число великих. Ему предшествует пост, именуемый апостольским или Петровым. Апостол Петр – один из 12 учеников Господа Иисуса Христа. Был родом из Вифсаиды Галилейской. До проповедования христианства он был обычным рыбаком. При рождении его звали Симоном. Его родным братом был апостол Андрей Первозванный. Святой Петр был одним из самых преданных учеников Господа, и именно он исповедовал Христа Сыном Божиим. Во время ареста и судов над Иисусом Христом святой Петр трижды отрекся от Него, но потом искренне покаялся в этом, и воскресший Спаситель простил его и восстановил в апостольстве. Святой Петр прославился чудесами по молитвам ко Христу и проповедью Евангелия среди многих народов Малой Азии, Северной Африки и части Европы. Второй святой, которого вспоминают 12 июля, апостол Павел, был родом из Тарса в Малой Азии. До крещения он носил имя Савл. Он был образованным человеком, сыном знатных людей и обладал правами римского гражданина. Павел не был в числе 12 учеников Христа и при его земной жизни с ним не встречался. Более того, изначально он принимал участие в гонениях на первых христиан. Чудесное обращение Павла ко Христу произошло, когда он держал путь в Дамаск, где планировал организовать очередные гонения. Он был ослеплен светом и услышал голос Господа. Это привело его к духовному прозрению и к крещению. После этого события Павел стал одним из преданных учеников Господа, за что, как и Петр, получил наименование первоверховного апостола. Он совершил 4 миссионерских путешествия. За распространение христианства апостол Павел, как и Петр, был казнен в Риме при императоре Нероне. Церковь почитает Петра и Павла как двух самых ревностных служителей Христа, наиболее потрудившихся в деле распространения веры и укрепления христианства. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: рассказывает историк Денис Цой.
1: Про моего младшего брата мало кто знает, даже в его родной стране Корее. Он очень хороший мальчик. То, что он делает, заслуживает похвалы. Мой брат организовал школу в маленькой бедной деревне, где нет школы. И раньше она была, но потом ее закрыли, так как не хватало учителей. Это бесплатная школа, и учатся в ней не только дети, но и взрослые. Наша семья всегда была образованной, но там, где жила наша прабабушка, люди были неграмотными. Моего брата это очень впечатлило, и поэтому он решил им помочь. Я хочу рассказать конкретный случай, как он смог помочь. Однажды к нему пришел молодой человек и сказал, что хочет поступить в техникум на повара, но он не умел читать и писать. Тогда мой брат целый год изо дня в день занимался с ним, и в скором времени он смог поступить. Это было очень сложно, но мой брат справился. Добро – это какая-то сила, которая живет в каждом из нас.
2: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 13 июля, Церковь празднует собор славных и всехвальных 12 апостолов Христовых, а также вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского, святителя Сафрония, епископа Иркутского. Преподобный Петр, царевич Ордынский, жил в 13 веке. Он был племянником хана Золотой Орды Берке, правнуком Чингисхана. В ранней юности он стал свидетелем того, как святитель Кирилл, епископ Ростовский, исцелил его двоюродного брата, сына князя Берке. Во время визита епископа в Орду юноша буквально ходил за ним по пятам и внимательно слушал его слова. Юному потомку ханов не давали покоя рассказы святителя о прекрасных храмах и чудесных иконах, о том, как красиво звучат православные молитвы. Ему хотелось самому убедиться в этом. После отъезда святителя Кирилла из Орды царевич догнал его и упросил взять с собой в Ростов. А в Ростове, в храме Успения Богоматери, в сердце юноши, как рассказывает летописец, взошла новая луна. Ордынский царевич принял крещение с именем Петр. Живя в Ростове, он безупречно овладел русским языком, изучил христианские обычаи и женился. Овдовев, Петр принял монашеский постриг в обители Петра и Павла, которую сам основал на берегу озера Нера после чудесного явления ему апостолов. В соборном Петропавловском храме этого монастыря преподобный Петр был похоронен. Почитание преподобного царевича Петра началось с XIV века. История обретения веры золотоордынского царевича Петра кажется нам настоящим чудом. Ставя в пример житие праведника, Церковь обращается к современным верующим. А что для вас значит обещание, которое вы дали в таинстве крещения? Не охладела ли ваша вера? Прославляя преподобного Петра, мы просим его. Святой Петр, царевич Ордынский, моли Бога о нас. –

0: шедевров.
1: В творчестве итальянского музыканта Арканджелло Карелли, жившего на рубеже 17 и 18 веков, центральное место занимает скрипка. В юные годы Карелли брал уроки игры на этом инструменте у священника своего прихода, а затем у профессионального преподавателя. Мастерство мальчика росло так быстро, что уже в 17 лет он был принят в Болонскую академию музыки, один из старейших музыкальных университетов мира. Карелли играл, преподавал и сочинял для скрипки, уделяя особое внимание жанрам сонаты и концерто гроссо. Концерто гроссо, что в переводе с итальянского означает «большой концерт», это многочастное произведение, в котором происходит своеобразное состязание группы солирующих инструментов с оркестром. В концертах Карелли роль солистов выполняют две скрипки и виолончель. Композитор создал 12 подобных сочинений, когда жил в Риме и состоял на службе у кардинала Пьетро Оттабони, заведуя музыкальной частью богослужений. Концерто гроссо под номером 8 завоевал особую любовь потомков. На титульном листе рукописи есть надпись «Создан для рождественской ночи». Уникальность этого сочинения в том, что Карелли поместил в финал эпизод под названием «Пастораль», то есть изображение спокойной сельской жизни. Музыка «Пасторали» передает светлую радость простых людей о рождении Спасителя. Фрагмент финала концерто гроссо номер 8 Арканджелло Карелли прозвучит в исполнении Нью-Йоркского камерного оркестра «Орфей», художественный руководитель Джулиан Файфер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Мы живем в мире, где отстаивание своих прав считается чуть ли не добродетелью. Если нас обидели, мы должны немедленно восстановить справедливость, идти в суд, писать жалобы, требовать компенсацию. Но приносит ли такое поведение пользу нашей душе? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 и 6 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Писах вам в послании, не примешайтесь блудником».
3: «Я писал вам в послании, не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего».
2: «Но оправдистесь именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего».
1: Город Коринф был римской колонией, а это означает, что его жители имели право обращаться к имперскому суду. Когда между местными христианами случались тяжбы, они так же, как и другие граждане, шли искать справедливости у светских судей. И вот Павел сегодня пишет: «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» То есть, как смеете вы, будучи христианами, судиться против друг друга у язычников? Для апостола это не просто досадное недоразумение. Греческое слово, которое переведено на русский язык «смеете», можно перевести более эмоционально: «как вы дерзаете». И далее апостол Павел объясняет почему. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» Другими словами, если Христос дал своим ученикам такую силу, что они во время его второго пришествия будут даже судить падших духов, то уж житейские споры – верующие и подавно должны решать между собой. Однако вместо этого коринфяне бегут к язычникам. Тем самым они унижают свое достоинство учеников Христовых, которые, как пишет апостол далее, куплены дорогою ценою. Предвосхищая недоумение коринфян, которые наверняка его спросят: «Но что же нам делать, если тяжбы все-таки возникают? Как решать споры?» Апостол Павел заявляет: «Найдите разумного человека из вашей среды, и пусть он разрешает возникающие недоразумения». Но есть и второй путь, более совершенный. Апостол указывает на него вопросами: «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения. Так Павел напоминает коринфским христианам важную истину. Мир в общине важнее, чем правда и справедливость по закону. Если ты потерпел убыток от брата, но сохранил мир в церкви, ты не проиграл, ты выиграл. Бог в долгу не останется. Он восполнит твою потерю своей благодатью. Ведь ты исполнил заповедь Христа, который прямо призывает в Нагорной проповеди. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду».
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Юлия Емельянова, координатор проектов в области строительства, доброволец службы милосердия.
0: Частное мнение.
2: Каждый из нас, наверное, попадал в безвыходные ситуации. Или они нам только кажутся безвыходными. Был в моей жизни очень сложный период. В середине Великого Поста проблемы навалились сразу кучей. Я осталась без работы, маме диагностировали меланому. Началась судебная тяжба с соседями. Я не знала, что делать и с какой стороны подойти к решению этих проблем. Молиться сил не было, давно не причащалась. И вот, казалось бы, когда я совсем приуныла от отсутствия возможности что-либо изменить, вспомнила про любимую книгу «Богомолье» Ивана Шмелева. Захотелось переключиться с проблем на что-то летнее, светлое и доброе. Начала читать, погрузилась в более духовный мир. И в моей голове начал вырисовываться некий план действий. Словно прозвучало указание «Езжай в Сергиев Посад с Лизой». Я и прежде бывала у преподобного. Сергиев Посад рядом, поездку за 2 часа спланировать можно. Но сейчас я ощущала происходящее не как мое желание, а именно как указание. Нужно отметить, что моя подруга, художница-иллюстратор Елизавета, в то время постоянно находилась в монастыре в Ленинградской области. И приехать просто потому, что я так хочу, не могла. Я позвонила Лизе, поделилась своими мыслями о Лавре. Оказалось, что в ее планах была срочная поездка в Москву. И, конечно, ей тоже хотелось попасть к преподобному Сергию. Она об этом думала уже некоторое время. И вот, пару дней спустя, утром, мы сели в пригородный поезд и отправились в наше маленькое паломничество. За разговорами о Лавре и чудесах дорогу мы практически не заметили. Наконец, оказались в Троицком соборе у мощей святого преподобного Сергия Радонежского. Молились от души, от самой скорби в сердце. Потом пошли на литургию прежде освященных даров. И вот подхожу я к причастию, называю имя Иулиания. А батюшка, видимо, не расслышав, говорит: «Причащается раба Божия Неонила». Думаю про себя: «Пусть так, можно и Неонила, только причастите». В тот момент мне особо нужна была поддержка от Бога и его святых честных даров. Причастили. После наспех пообедав в трапезной, мы сели в автобус и вернулись в Первопрестольную в 3 часа дня. Хотя по нашим синхронным ощущениям прошло не 7 часов паломничества, а 2 суток. Конечно, нам было любопытно, почему вдруг батюшка назвал меня именно Неонилой. Может ли это что-то значить? Вечером моя подруга рассказала своему духовнику о поездке и о том, как меня причастили, назвав другим именем. Он посоветовал посмотреть значение имени Неонила. Оказалось, что Неонила переводится как «новое». «Ну вот, Юль, все у тебя будет по-новому», – пошутила Лиза. На следующий день мне позвонил руководитель дочернего общества одной очень крупной компании. Пригласил на собеседование. Каким-то чудесным образом мое резюме попало к нему. Вот уже 4 года я работаю в масштабном строительном проекте этой компании. Мама с Божьей помощью по молитвам святого Сергия прошла курс иммунотерапии совершенно бесплатно. И это лечение продлило маме жизнь почти на 2 года. Ну и последняя моя проблема из того самого списка – судебное разбирательство. Закончилось практически в пользу всех сторон, через 1,5 года. Пострадавших не было. О чем, собственно, эта история? У Бога тупиков не бывает. Но мы в нашем потерянном состоянии, зажатые проблемами, не способные посмотреть с духовной стороны на ситуацию, думаем иначе. Забываем, что помощь рядом. Ты только попроси Господа. Конечно, в том промежутке времени мне хотелось, чтобы прилетел вдруг волшебник и все за меня решил. Сразу. Так не бывает. Все-таки в христианстве нужно вырасти, пройти через проблемы, где-то пострадать, помудреть, кому-то помочь, от кого-то принять помощь и обратиться к Богу еще с большей благодарностью. Хороший опыт. Много раз память о нем поддерживала меня и моих друзей. А святого преподобного Сергия Радонежского я с тех пор еще больше почитаю.
0: Частное мнение.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Сегодня, 13 июля, Церковь празднует собор славных и всехвальных 12 апостолов Христовых, а также вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского, святителя Сафрония, епископа Иркутского. Святитель Сафроний, епископ Иркутский и всея Сибири, чудотворец, родился в 1704 году под Полтавой. В миру его звали Стефан Кристалевский. Стефан закончил Киевскую духовную академию и поступил в монастырь, где принял постриг с именем Сафроний. Образованного монаха вскоре заметили в столице, и он был переведен в Александро-Невскую лавру, а через 4 года стал наместником обители. В 1753 году императрица Елизавета рекомендовала Святейшему Синоду поставить Сафрония во главе Иркутской епархии. Одной из забот владыки Сафрония стало миссионерство. Но епископ стремился не только к проповеди христианства, но и к устройству быта малых народов Сибири. Он предлагал им для поселения монастырские земли, заботился о просвещении и развитии грамотности. При этом сам епископ Сафроний был настоящим подвижником, молитвенником, простым в быту и доступным для верующих пастырем. Почитание святителя Сафрония началось вскоре после его смерти в 1771 году. К лику святых он был причислен на Поместном соборе в 1918. Подвиг святителя соединяет в себе и иноческое, и мирское, и церковное служение. Его смысл в учительстве, защите чистоты веры, в служении спасению своей паствы. Чествуя святителя Сафрония, епископа Иркутского, Церковь просит святого: «Святитель Сафроний, моли Бога о нас».

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: «Миленькие мои!» Такими ласковыми словами по обыкновению начинал свои проповеди псковский иерей Антоний Савченко. Паства у него была особая. Отец Антоний служил военным священником. Сильный, мужественный, добрый, он умел воспринимать боль другого человека так же близко, как собственную. Вспоминали о батюшке бойцы, которых он духовно окормлял и ради которых совершил подвиг евангельской любви. Священник Антоний Савченко родился в Пскове в 1992 году. Отец его служил в морской авиации и мечтал, что сын пойдет по его стопам и станет военным. Под отцовским руководством уже в третьем классе мальчик успевал одеваться по-армейски, пока горит спичка. Но однажды по дороге из школы Антон встретил знакомого священника. Тот пригласил его на лето в православный детский лагерь при Введенском женском монастыре под Псковом. Родители отпустили, и эти каникулы перевернули жизнь Антона. Паренек стал ходить в храм, петь на клиросе, посещать воскресную школу. К концу девятого класса, когда подошло время экзаменов в военное училище, Антон заявил, что пойдет учиться в семинарию и будет священником. Отец предложил, а может быть, военным священником? Антону идея понравилась. После окончания Псковского духовного училища в 2013 году он принял священный сан, а в 2015 получил назначение настоятелем храма святого благоверного князя Дмитрия Донского при воинской части под Псковом. «Военные – особая паства. Для них прежде всего нужно быть своим», рассказывал друзьям отец Антоний Савченко. И он стал. Он показал нам образ настоящего православного христианина. Это был добрейший друг, умевший по-настоящему любить. Так вспоминали своего пастыря воины. В том же 2015-м отец Антоний предпринял несколько командировок в Сирию, где шли боевые действия с участием наших солдат. Служил, исповедовал, причащал, превозмогая усталость и невзирая на опасность. Там на войне он увидел, как в тяжелые минуты тянется душа человека к Богу. В 2022 году началась специальная военная операция России на Украине. Отец Антоний Савченко в первые же ее дни отправился военным священником на передовую. Во время редких отпусков он, по словам близких, почти не рассказывал о тяготах фронтовой жизни. Зато не раз говорил о том, как меняется человек, когда каждую минуту лицом к лицу встречается со смертью. Бойцы с передовой звонили отцу Антонию, просили поскорее возвращаться. «Батюшка, ты нам нужен». И он ехал. Снова и снова. 12 мая 2025 года под Белгородом, где располагалась часть отца Антония, произошел вражеский ракетный налет. В числе раненых оказался и священник. Кое-как держась на ногах, отец Антоний стал оттаскивать в безопасное место тех, кто идти уже не мог. Бойцы говорили священнику: «Ты сам истекаешь кровью, спасайся, уходи». Но отец Антоний возвращался. Он успел вынести четырех бойцов. Когда прогремел взрыв от очередного снаряда, священник пытался спасти пятого. Своим телом он закрыл офицера. Раненый военный выжил, а отца Антония поразили смертоносные осколки. 3 июня 2025 года президент России Владимир Путин посмертно присвоил священнику Антонию Савченко звание Героя Российской Федерации за проявленные мужество и героизм. А бойцы, которых отец Антоний спас и с которыми бок о бок сидел в окопе, снова и снова пересматривали последнее видеообращение батюшки. Поздравление с Днем Победы в Великой Отечественной войне. «Миленькие мои», — говорил он, — «я всем желаю, чтобы делали достойно свое дело во славу Божию и во славу нашего Отечества».
1: «Жизнь как служение» о людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Светлана Капосова, директор детского центра развития и творчества.
3: Когда у меня детки уже выросли, разъехались по институтам, я тоже решила поехать учиться в Москву. Московский архитектурный институт на ландшафтный дизайн. Обучение стоило дорого там, оно было платное. У меня денег на тот момент не было. Я брала кредиты. И вот проучилась я 1,5 года. Основной курс длился 2 года. Осталось мне еще 1 семестр. И надо было его оплатить. Часть этого семестра 60 тысяч. А денег мне было взять вообще неоткуда. То есть все, кто мне мог помочь, уже помогли. Больше неоткуда было взять денег. И я уже собиралась обратно в свой родной Киров, как моя подруга позвала меня съездить в Оптину пустынь. И мы поехали на выходные. И подошла я к часовне новомучеников. И там в этой часовне упала на колени, плакала перед новомучениками. Но плакала я не потому, что мне так вот хотелось у них что-то попросить, а перед этим меня просто очень жестко исповедовал батюшка. И я плакала от того, что натворила в своей жизни, от этого плакала. У меня прям рыдания были. И я вот у них в часовне плачу. И так, ну, практически мимоходом говорю, вот если вы можете помочь, чтобы закончить свое обучение. Ну и потом еще помолились, на службу сходили, причастились и уехали в Москву. Это была суббота вечер, а деньги мне надо было в понедельник оплатить. И вот в воскресенье мне звонит из Кирова знакомая, даже не подруга, просто знакомая, мы вместе с ней работали в Трифоновом монастыре. Звонит мне и говорит: «Свет, я не могла 2 года продать дом, и вчера я его продала. Тебе надо деньгами помочь?» Я говорю: «Надо». Она говорит: «Сколько?» Я говорю: «60 тысяч». А по тем временам это большая была сумма. Она говорит: «Я тебе завтра с проводницей передам». С поездом Вятки. Вот такое чудо у меня случилось по молитвам к новомученикам.
1: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Мой путь с песней». 1914 год. Первая мировая война. Литва. Город Ковна. Военный госпиталь. По временам устраивались концерты в офицерском отделении. Были и публичные, с благотворительной целью. За неимением платьев я концертировала в голубеньком сестринском наряде. А иногда мои песни требовались как лекарство. Помню, сестра пришла однажды ко мне в палату из офицерского отделения и просила помочь ей успокоить тяжело раненого, которому даже морфий не помогает. Сидя у его постели, я тихо мурлыкала песни, и под них он затих и уснул. Я долго-долго сидела, не шевелясь, так как он крепко держал мою руку. Не раз потом приходилось мне петь ему колыбельные песни. Уже теперь, в Берлине, я встретила моего ковенского пациента. Он пришел ко мне за кулисы совершенно здоровый, чем приятно меня поразил. А ведь был он ранен в позвонок, лежал без движения, и мы, сестры, думали, что останется он калекой. Голоса.

0: Молодой человек, вы не поможете мне найти 35-й кабинет? Что-то я заблудился в вашей школе.
1: Неудивительно. После ремонта у нас в нумерации кабинетов начисто отсутствует логика. Мы, старожилы, и то бывает, путаемся. А вы, наверное, тот гениальный преподаватель из университета, который проведет в нашем 10-м А несколько блистательных занятий по основам православной культуры.
0: На которых вы, судя по всему, намерены отсутствовать.
1: Это уроки факультативные. То есть я имею полное право не тратить на них свое драгоценное время. Мне это абсолютно не нужно. Моя будущая профессия никак с религией не связана. Я хочу стать военным, поэтому мне гораздо важнее сегодня успеть в спортивный клуб и в тир.
0: Ваша целеустремленность достойна уважения. А вот Александр Невский, о котором я собирался сегодня рассказать вам, перед битвой с шведами на Неве произнес: «Не в силе Бог, а в правде. Одни на колесницах, другие на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем». И его небольшая дружина победила мощное войско противника. Именно эта победа подарила князю славное имя Невский.
1: А точно ему принадлежат эти слова? «Не в силе Бог, а в правде». Я думал, это пословица такая народная. А про колесницы и вовсе странно. Разве у крестоносцев были колесницы? Насколько я помню, шведы в ладьях приплыли в устье реки Ижоры.
0: Совершенно точно, на ладьях. А строки про колесницы – это цитата из Псалтыри. В полноте этот отрывок звучит так: «Одни на боевых колесницах, другие на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем. Они споткнулись и пали, а мы встали и укрепились». Как вы понимаете, здесь речь идет именно о том, что не всегда физическое превосходство гарантирует победу. И князь Александр емко выразил эту мысль: «Не в силе Бог, а в правде». Это выражение стало крылатым, так что многие, как вы, считают его народной пословицей без авторства.
1: Ну неужели Александр Невский читал Псалтырь?
0: Без всякого сомнения. Будучи человеком глубоко верующим, князь Александр знал наизусть многие места из этой библейской книги. И уж тем более был ему близок 19-й псалом, который называют еще «молитвой народа о победе царского войска».
1: Молитва? Но вот эти строки, что вы прочитали про коней и колесниц, ну, они на молитву не похожи.
0: А вот послушайте начало 19-го псалма. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет Он тебе помощь от святилища, с высот Сиона да охранит тебя, да помянет Он все жертвы твои, и все сожжение твое да будет обильно, да сотворит тебе Господь по сердцу твоему, и всяк замысел твой да исполнит. Возрадуемся мы о спасении твоем, возвеличит нас имя Господа Бога нашего, да исполнит Господь все прошения твои».
1: Ну да, это уже похоже на молитву. А, кстати, где израильтяне молились? У них были церкви?
0: Во времена царя Давида молитвы и жертвоприношения совершались перед Скинией. Это шалаш, построенный на горе Сион для хранения Ковчега Завета. Позднее вместо этой скромной палатки сын Давида, царь Соломон, построил великолепнейший храм. Он был единственным у иудеев, как единственной была и главная его святыня – Ковчег Завета.
1: Что это за ковчег? Это корабль, на котором Ной спасался?
0: Нет, что вы! Это кованый золотой сундук, в котором хранились скрижали – каменные доски с начертанными на них заповедями, полученные пророком Моисеем от Бога на Синае.
1: Послушайте, а вот кто написал вот эту молитву, которую читали перед сражением?
0: Не читали, а пели. Псалмы – это песни, многие из которых исполнялись под сопровождением музыкальных инструментов. Как и большинство псалмов, 19-й написал царь Давид.
1: Царь? Тот самый, который собирался на войну? То есть, получается, он сам написал для народа, какими словами лучше о нем самом просить у Бога? Ничего себе, какой хитрый.
0: Да в чем тут хитрость? Давид знал, о чем писал, уже потому, что вся его жизнь прошла в военных сражениях. Израильтянам постоянно угрожали враги, и царь не в чертогах пережидал очередную напасть, а всякий раз вел войско за собой, и весьма успешно. К тому же написать молитву, чтобы она звучала как песня, не у всякого человека получится. У Давида же был бесценный дар слагать молитвенные стихи. Плюс ко всему, он обладал недюжинной верой.
1: Послушайте, а откуда это известно про его веру? Может быть, он просто умел красиво излагать свои фантазии?
0: Нет, молодой человек. Фантазер не может сохранять спокойствие в окружении врагов. А Давид мог. Если он просил у Бога «защити», то в ту же минуту знал, что получит просимое. Вот и в 19-м псалме после прошений идут строки, которые свидетельствуют о твердой уверенности Давида в том, что Бог слышит его. «Ныне познал я, что спас Господь помазанника своего, услышал его с неба святого своего, могуча спасающая десница его». Понимаете? Битва еще не началась, а царь не просто надеется на победу. Он знает, что она непременно свершится.
1: Интересно. А про Александра Невского можно то же самое сказать, что он был уверен в победе до начала сражения?
0: Я думаю, что можно. Только не просто в победе, а в помощи Божьей. Доказательством здесь может служить тот факт, что за всю свою жизнь князь не потерпел ни одного поражения. Даже в тех случаях, когда победить, казалось бы, невозможно. Как в той же Невской битве. Александру Невскому, как и царю Давиду, было присуще искреннее боголюбие. Вы знаете, например, что он перед смертью принял монашеский постриг с именем Алексий?
1: Ну, я слышал об этом. Но ведь чего не сделает человек перед смертью, чтобы себя приободрить?
0: Это вы сейчас про Невского сказали? Про человека, который всю жизнь бесстрашно сражался и много раз глядел в глаза смерти? Он действительно очень плохо себя чувствовал после очередного возвращения из Золотой Орды. Но ему было 42 года. Попробуйте, заставьте принять монашество человека, далекого от Бога, в этом возрасте, когда он слишком молод, чтобы не надеяться выздороветь, и слишком зрел, чтобы лукавить. Нет, только вера могла привести к такому решению. Ну вот, настало время побеседовать с вашими одноклассниками. Спасибо, что проводили. Удачи вам на военном поприще.
1: Знаете, а я, пожалуй, останусь. Вы мне с новой стороны открыли Александра Невского. Хочу еще про него послушать. Меня ведь тоже Александром зовут.
0: Очень приятно. Я Андрей Борисович. Рад вашему решению.
2: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои, и всесожжение твое да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему.

0: Сегодня, 13 июля, Церковь празднует собор славных и всехвальных 12 апостолов Христовых, а также вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского, святителя Сафрония, епископа Иркутского. В самом начале своего служения Иисус Христос из всех своих последователей избрал 12 учеников: Симона, которого назвал Петром, и Андрея, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона Зелота, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который впоследствии предал Христа, и на его место был избран Матфей. За Иисусом следовали толпы, особенно после того, как люди увидели его чудеса. Однако из сотен или даже тысяч он отобрал всего 12 человек, которые не выделялись ни образованием, ни родом занятий. Кто они? Почему именно они были выбраны? Евангелист Иоанн приводит рассказ о том, как после некоторой проповеди народ начал расходиться, и Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр ответил ему за всех: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога Живаго». Вот это стремление к истине, готовность быть с ней до конца и отличало апостолов от всех остальных людей. Они были призваны свидетельствовать о Христе, и свидетельство это не было только на словах. Всей своей жизнью апостолы показывали людям, что нового принес в мир Христос и что значит быть Его учеником. Не случайно это слово «свидетель» стало впоследствии обозначать мученика, того, кто готов принять мучительную смерть, чтобы явить людям Христа. Все апостолы, кроме Иоанна, умерли мученически, но проповедь их распространилась во все уголки земли. Апостолы открыли дверь в церковь народам всех уголков земли. Мы прославляем их и просим: ученики Христовы, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Кто такие апостолы?
4: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
5: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым. Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра. Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми. К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом. Иисуса Христа предал апостол Иуда. А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
6: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. апостолы, ну, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, ну, как бы изменились гораздо, а так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
7: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла. Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
8: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
9: Апостолы — это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог — это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
10: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Год они пришли в Египет, чтобы купить хлеба. Иосиф безвозмездно насыпал им полные мешки, не открыв своего имени.
12: А из-за чего братья Иосифа так волнуются, а? Один схватился за голову, другой того, гляди, разорвет на себе одежду. И что за мальчик рядом с ними?
11: Мальчик – это Вениамин, второй сын Рахили. Иосиф, увидев любимого брата впервые после долгой разлуки, не захотел с ним расставаться и пошел на хитрость. Он тайком подложил Вениамину в дорожный мешок свою драгоценную чашу. А когда братья отправились домой, нагнал их и обвинил в краже. Сыновья Иакова возмутились и предложили их обыскать. Этого и хотел Иосиф. Он сказал: «У кого в мешке окажется чаша, тот должен остаться рабом у меня в Египте».
12: А, вот теперь понятно, почему люди на картине рвут на себе волосы. Не хотят мальчика в Египте оставлять. И что же они решили?
11: Один из братьев вызвался остаться в плену вместо Вениамина. Он сказал, что отец не переживет горя, потеряв второго любимого сына. Растроганный этим поступком, Иосиф заплакал и назвал свое имя.
12: А как братья отреагировали? Небось, испугались, что Иосиф отомстит им за давнюю обиду.
11: Братьям было и страшно, и стыдно, но Иосиф их утешал: «Не печальтесь, ведь причиненное мне зло Бог обратил во благо».
12: Страдание во благо. Разве такое бывает?
11: Не просто бывает, Владимир Николаевич. На этом мир держится. Ведь Иосиф – это прообраз Христа, который своими крестными страданиями проложил человечеству путь в радостную вечность, в Царство Небесное. И именно эта мысль и вдохновила Александра Иванова написать картину «Братья Иосифа находят чашу в мешке Вениамина».
12: И как же мне повезло, что я увидел это полотно в Третьяковской галерее и выслушал ваш рассказ.
0: «Свидание с шедевром».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. В творчестве, в чем бы оно ни проявлялось, в искусстве ли, в создании новых пород животных и растений, заключается одна из сторон нашего подобия Богу.
1: Так писал доктор геолого-минералогических наук Глеб Александрович Коляда, автор более 170 научных работ в области литологии, раздела геологии, изучающего горные породы. В 1972 году Глеб Александрович тайно от советских властей принял священный сан. В начале 1980-х в самиздате стали распространяться религиозные сочинения отца Глеба, а в 1990-е они начали выходить официально. Цитата о творческом начале, как одной из черт образа Бога в человеке, взята из книги протоиерея Глеба Коляды «Библия и наука о сотворении мира».
0: Цитата дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. В конце XIX века русский Пантелеимонов монастырь на Святой горе Афон впервые издал книгу святителя Феофана Затворника под названием «Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия». Она сразу полюбилась читателям и вот уже более 100 лет дарит людям удивительную возможность каждый новый день начинать с мудрых, поучительных и утешительных слов. Мысли на каждый день святителя Феофана по-прежнему вызывают огромный интерес. На основе книги даже разработано специальное приложение для смартфонов. Однако именно печатный вариант издания продолжает оставаться для многих в буквальном смысле настольной книгой. Тексты в ней расположены в соответствии с календарем. Так, например, самая первая главка посвящена Новому году. В ней Феофан Затворник размышляет о том, какое значение праздник имеет в духовной жизни. Он приходит к выводу, что Новый год – повод для всех, кто в житейской суете позабыл о Боге, вновь обратить свои взоры ко Христу. Кто решается на это, у него внутри и вне все перестраивается заново и на новых началах, пишет святитель. Еще одна особенность книги состоит в том, что каждое из размышлений основывается на определенном отрывке из Евангелия и соответствует порядку церковных евангельских чтений. Таким образом, у читателей появляется возможность не просто услышать мудрые слова, но и получить интересное и понятное разъяснение на Священное Писание. Восхищает стилистическая своеобразность и насыщенность письменной речи автора. При этом святитель Феофан пишет обо всем лаконично, просто и понятно. Например, в своем размышлении на вторник 8-й недели по Пятидесятнице, когда в храме читается отрывок из Евангелия от Матфея, в котором апостол Петр спрашивает Христа, сколько раз следует прощать брата своего, автор говорит о важности прощения. «Всегда прощай и не думай не прощать. Всепрощение и будет отличительной чертой у христианского духа. Если хочешь в рай, прощай всем искренно, от души, чтобы тени не оставалось неприязненности». «Мысли на каждый день года» Феофана Затворника – это своего рода духовная энциклопедия, в которой каждый читатель обязательно найдет духовную поддержку. Слова святителя настроят сердце и душу на мирный лад и помогут каждый день начинать с добра. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса!
0: «Литературный навигатор»

0: «Дело дня».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». Помните, в послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною». Этот библейский стих легко произнести, легко им восхититься, но как сложно и одновременно необходимо воспринять эти слова как ежедневный ориентир. Попытаемся. Ведь слово – наш инструмент, как для всякой радиостанции. И мы надеемся, что в нашем эфире звучат слова, не чуждые тональности любви. Ну а добавить к словам «дело» – это значит в том числе обеспечить техническую возможность, чтобы радио «Вера» продолжало звучать в приемниках или смартфонах. Сегодня нам предстоит оплатить долг за вещание радио «Вера» в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара. Если долг будет оплачен, работа светлого радио в этих городах не прервется. Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Регулярные пожертвования, даже если они небольшие, имеют большое значение в работе нашей с вами радиостанции, где, как вы хорошо знаете, нет коммерческой рекламы. Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине. Искренне ваш, Максим Печенкин.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: «Дело дня».

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». География веры.
1: Абатское – село на юго-востоке Тюменской области, между Тюменью и Омском. Оно было основано в 1680 году как казачий форпост для защиты русских земель от кочевников. Острог назвали Абатским по протекавшей неподалеку речке Абак. Спустя несколько лет здесь поселились крестьяне. В 1709 году жители срубили деревянную церковь во имя святых апостолов Петра и Павла. Селение приобрело еще одно название – Петропавловское. Оба топонима использовались и в официальных бумагах, и в народе. Село успешно развивалось благодаря выгодному положению между двумя крупными городами. Из Тюмени в Омск через Абатское и Петропавловское проходил Сибирский тракт, и село служило перевалочным пунктом. Здесь ежегодно разворачивались ярмарки – Петровское летом и Крещенское зимой. В них участвовали гости со всей России. В XIX веке в Петропавловском развернулось каменное строительство. В 1873 году здесь освятили кирпичную церковь в честь Богоявления Господня. В 1930-х годах советская власть закрыла в селе оба храма. Петропавловские безбожники разрушили. В Богоявлении

0: Перед тобой Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 13 июля, слушайте фрагменты повести Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Русский солдат». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Апостольские чтения.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Мы живем в мире, где отстаивание своих прав считается чуть ли не добродетелью. Если нас обидели, мы должны немедленно восстановить справедливость, идти в суд, писать жалобы, требовать компенсацию. Но приносит ли такое поведение пользу нашей душе? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 и 6 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: «Писах вам в послании, не примешайтесь блудником».
4: «Я писал вам в послании, не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молокии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего».
3: «Но оправдистесь именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего».
2: Город Коринф был римской колонией, а это означает, что его жители имели право обращаться к имперскому суду. Когда между местными христианами случались тяжбы, они так же, как и другие граждане, шли искать справедливости у светских судей. И вот Павел сегодня пишет: «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» То есть, как смеете вы, будучи христианами, судиться против друг друга у язычников? Для апостола это не просто досадное недоразумение. Греческое слово, которое переведено на русский язык «смеете», можно перевести более эмоционально: «как вы дерзаете». И далее апостол Павел объясняет почему. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» Другими словами, если Христос дал своим ученикам такую силу, что они во время его второго пришествия будут даже судить падших духов, то уж житейские споры верующие и подавно должны решать между собой. Однако вместо этого коринфяне бегут к язычникам. Тем самым они унижают свое достоинство учеников Христовых. которые, как

0: пишет апостол далее, куплены дорогою ценою. Предвосхищая недоумение коринфян, которые наверняка его спросят, но что же нам делать, если тяжбы все-таки возникают? Как решать споры? Апостол Павел заявляет, найдите разумного человека из вашей среды, и пусть он разрешает возникающие недоразумения. Но есть и второй путь, более совершенный. Апостол указывает на него вопросами. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Так Павел напоминает коринфским христианам важную истину. Мир в общине важнее, чем правда и справедливость по закону. Если ты потерпел убыток от брата, но сохранил мир в церкви, ты не проиграл, ты выиграл. Бог в долгу не останется. Он восполнит твою потерю своей благодатью. Ведь ты исполнил заповедь Христа, который прямо призывает в Нагорной проповеди. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду».
1: Апостольские чтения.

0: радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В центре Санкт-Петербурга есть район, именуемый Пески. Название напоминает о далеких временах, когда территория современного города была покрыта водами древнего Литаринового моря. От него осталась песчаная гряда. Она стала самым высоким местом в Санкт-Петербурге и не затапливалась во время наводнений. Сейчас здесь параллельно друг другу проходят улицы Советские, с Первой Советской по Десятую. До революции 1917 года они назывались Рождественскими. Если вам доведется побывать на Пятой Советской, обратите внимание на храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Это 33-й номер дома. У него необычная архитектура. Кубическое здание с граненой башней увенчано тонким восьмиконечным крестом. Удивительна и летопись церкви. Она связана с созданием русского Андреевского скита на Афоне. Эту обитель основали подвижники из России, которые прибыли на Святую Гору в первой половине 19 столетия. 20 русских иноков поначалу жили в разных общинах, а в 1845 году приобрели у греческого монастыря Ватопед трехэтажное здание и поселились вместе. Поначалу это молитвенное сообщество считалось частью Ватопеда. Благодаря усилиям дипломата Андрея Муравьева русская община получила у афонского правительства статус скита, собственную печать и право избирать игумена. Вторая половина XIX века стала временем расцвета для молодой Андреевской обители на Святой Горе. За три десятилетия в монастыре построили 14 храмов. Это стало возможно благодаря поддержке благотворителей из России. Чтобы упрочить связь с родиной, монахи учредили подворье Андреевского скита в Санкт-Петербурге. В 1875 году купчиха Анна Джамусова пожертвовала афонским монахам участок земли на Песках, и к декабрю 1892 здесь построили двухэтажный храм. Главный его предел осветили в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Под сводами этой церкви хранилась доставленная со Святой Горы чудотворная икона Божией Матери в скорбях и печалях утешения. Образ был утрачен после революции 1917 года. Когда безбожники пришли к власти, насельники афонского подворья вынужденно переселились в поселок Петрославянка, что в 30 километрах к юго-востоку от Санкт-Петербурга. А в 30-е годы всю братью арестовали. Закрыли при советской власти и Благовещенский храм. В нем многие годы располагался городской архив. В 2015 году здание вновь стало принадлежать православной церкви. Храм находится в подчинении у правящего епископа Санкт-Петербургской митрополии и потому называется архиерейским подворьем.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Вы в Церкви Христовой, когда вы милостивы и терпеливы, когда вы отказываетесь прогневаться на брата своего, даже если он и ранил ваши чувства. Священник Георгий Калчук.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма святителя Афанасия Сахарова, епископа Ковровского, монахине Маргарите Зуевой. 13 июля 1952 года. Республика Мордовия. Дубравный лагерь. «Милость Божия буди с вами, родная моя матушка. Ваше письмо я получил, когда справлял 31-ю годовщину архиерейства, и принял его как поздравление от всех моих дорогих владимирцев, петушковских, новгородцев. Грустно, что не пришлось повидаться. Но не без Божьей воли это было. Потерпим все Господа ради. А духовного молитвенного общения никто нас лишить не может. Как вчера мы пели в честь первоверховных апостолов, разделенных телесно и соединенных духом. Я, по милости Божией, чувствую себя вполне удовлетворительно. Слава Богу за все, слава Богу и за скорби. В мире скорбь не будете, предрек нам Спаситель наш. За скорби здесь, утешение там. До Петрова дня у нас была холодная дождливая погода. Теперь стоит жара, и мы опять недовольны, изнемогаем от духоты. На живого человека никогда не угодишь. Еще раз всех горячо и сердечно приветствую, всем блага желаю, о всех молюсь, на всех призываю Божие благословение. Спасайтесь, о Господи! С любовью, благодарный богомолец ваш, епископ Афанасий».

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Стамбул – город, связующий Европу и Азию. Таковым он задумывался с самого начала своего существования, в те времена, когда именовался еще Константинополем. Святой император Константин Великий специально расположил город на европейском и азиатском берегах пролива Босфор. Тем самым он показал, что власть его государства простирается на оба континента. В течение своей истории Константинополь-Стамбул был столицей сразу двух империй – сначала византийской, затем турецкой. Особую роль сыграл город и для нашего народа. Когда случилась революция 1917 года, в Стамбул уехали офицеры Белой армии и многие из тех, кто не принял советской власти. Кто-то из эмигрантов продолжил свой путь дальше, кто-то в Стамбуле остался жить навсегда. Русские, вынужденно оказавшиеся за границей, не мыслили своего существования без храма. В каких-то странах церкви им приходилось строить с нуля. В Турции ситуация была иной. Несмотря на притеснение христиан, в этой стране сохранился древний Константинопольский патриархат. Но службы в его храмах совершались и совершаются на греческом языке, потому что и Константинопольский патриарх, и священники в большинстве своем – греки. Русские мигранты всей душой хотели молиться на церковнославянском языке. Собрав деньги, они приобрели в 20-е годы здание в стамбульском районе Каракёй. На крыше приобретенного здания русские мигранты построили мансарду, в которой разместили храм. Подходящего помещения внутри здания не нашлось. Сверху мансарду храм венчает купол с крестом. Храм был освящен во имя апостола Андрея Первозванного. Ежегодно 13 декабря, в день памяти апостола, на богослужение собираются русские, греки, а также православные стамбульцы иных национальностей. Служба совершается на нескольких языках, как минимум на греческом и церковнославянском. Некоторые молитвословия звучат на славянском, некоторые на греческом. Если на литургию приходят болгарские или грузинские священники, то они произносят молитвенные прошения на своем языке. Всего в храме в этот день обычно присутствует несколько десятков человек. По окончании богослужения устраивается праздничная трапеза, на которую приглашаются все, кто был на службе. Никаких изысканных блюд на столах нет. Обычно все очень скромно, но главное не это, а то, что православные стамбульцы стараются держаться вместе. В праздник святого Андрея Первозванного особенно хорошо видно единство православной диаспоры Стамбула, объединяющей людей разных национальностей. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, как православные жители Стамбула празднуют День памяти апостола Андрея.

0: Сегодня, 13 июля, Церковь празднует собор славных и всехвальных 12 апостолов Христовых, а также вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского, святителя Сафрония, епископа Иркутского. Преподобный Петр, царевич Ордынский, жил в 13 веке. Он был племянником хана Золотой Орды Берке, правнуком Чингисхана. В ранней юности он стал свидетелем того, как святитель Кирилл, епископ ростовский, исцелил его двоюродного брата, сына князя Берке. Во время визита епископа в Орду юноша буквально ходил за ним по пятам и внимательно слушал его слова. Юному потомку ханов не давали покоя рассказы святителя о прекрасных храмах и чудесных иконах, о том, как красиво звучат православные молитвы. Ему хотелось самому убедиться в этом. После отъезда святителя Кирилла из Орды царевич догнал его и упросил взять с собой в Ростов. А в Ростове, в храме Успения Богоматери, в сердце юноши, как рассказывает летописец, взошла новая луна. Ордынский царевич принял крещение с именем Петр. Живя в Ростове, он безупречно овладел русским языком, изучил христианские обычаи и женился. Овдовев, Петр принял монашеский постриг в обители Петра и Павла, которую сам основал на берегу озера Нера после чудесного явления ему апостолов. В соборном Петропавловском храме этого монастыря преподобный Петр был похоронен. Почитание преподобного царевича Петра началось с XIV века. История обретения веры золотоордынского царевича Петра кажется нам настоящим чудом. Ставя в пример житие праведника, церковь обращается к современным верующим. А что для вас значит обещание, которое вы дали в таинстве крещения? Не охладела ли ваша вера? Прославляя преподобного Петра, мы просим его. Святой Петр, царевич Ордынский, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество и, в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, — говорит он, — малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: В основе произведения «Стих об уверении Фомы» лежит библейский сюжет об уверении апостола Фомы, одного из ближайших учеников Иисуса Христа. В Священном Писании сказано, что апостол Фома не поверил рассказам других учеников о воскресении Иисуса Христа, сказав: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». На восьмой день после воскресения Господь явился апостолу Фоме, показал свои раны и разрешил, чтобы Фома ощупал их своей рукой. «Господь мой и Бог мой!» – воскликнул апостол, уверовав в истинность воскресения Христа. В духовном стихе Сергей Аверинцев мастерски передает взволнованную интонацию апостола Фомы.
5: «Блаженный, кто верует, не видев, но я ни с кем не поменяюсь. Что я видел, то видел, и что осязал, то знаю. Копье проходит до сердца и отверзает его навеки».
4: В произведении Аверинцева апостол Фома, ощупывая рану Христа от копья, словно предвидит свое будущее и готовится к апостольскому служению, требующему великого самопожертвования. Из церковного предания известно, что святой апостол Фома основал христианские общины в Палестине, Сирии, Эфиопии и завершил свои миссионерские труды мученической смертью в Индии. Правитель индийского города Милипура заключил апостола Фому в темницу за то, что тот обратил в христианство его сына и супругу. В тюрьме святой апостол претерпел пытки, после чего, пронзенный копьем, отошел ко Господу. В стихотворении Сергея Аверинцева «Стих об уверении Фомы» апостол, осязая раны Иисуса, предвидит и свою будущую рану в сердце от того самого копья в Индии.
5: «Ты назвал нас твоими друзьями, и мы будем пить от чаши, и путь мой на восток солнца, к чуждой земле индийской. И все, что смогу я припомнить в немощи последней муки, сквозные раны ладоней и бессмертно пронзенное сердце».
4: Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошелся своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие диким народам, пишет святой Иоанн Златоуст об апостоле Фоме. Эти слова могут служить эпиграфом к стиху об уверении Фомы Сергея Аверинцева. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Во всех молитвах ум пусть следит и понимает то, о чем ты молишься и что ты говоришь. Ибо если ты не понимаешь, что говоришь, то как вы договоритесь с Богом, чтобы Он тебе даровал то, о чем ты просишь? Старец Иосиф Исихаст.

0: радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Братья и сестры» — это одно из самых распространенных среди христиан обращений. В него вкладывается вера в то, что все христиане едины во Христе и родные друг другу. Но как на самом деле непросто бывает разглядеть в незнакомце брата или в докучливой соседке сестру? И как это важно? В 1894 году писатель Мамин Сибиряк опубликовал рассказ «Богач и Еремка», где речь идет об остроте зрения, которую дарит любовь. Сюжет рассказа прост. Старик, крестьянин по прозвищу Богач, и его собака Еремка в зимнее время охотятся на зайцев, сдают шкурки и тем кормятся. Однажды они натыкаются на зайчишку с перебитой лапой. И старику, и псу совестно обижать калеку. И заяц поселяется в избе богача. Так и живут всю зиму, весело и дружно. Старик, пес и зайчишка. Но затем приходит лето, и черное ушко, так назвал зайца старик, убегает в лес. Казалось бы, история закончена, но все меняет финал рассказа. Зимой богач выходит на охоту и загоняет зайцев туда, где притаился в засаде Еремка. И тут вдруг раздается тоскливый собачий вой. Еремка больше не может охотиться за зайцами. Он разучился различать их. В каждом он видит черное ушко. Зрение собаки притупилось или, напротив, стало зорким? Ведь теперь он смотрит на зайцев глазами любви, а человек только глазами любви может видеть другого таким, какой он есть в самой своей глубине, в самой своей сущности и, соответственно, к нему относиться. Об этом неоднократно говорил митрополит Суржский Антоний, известный проповедник XX века. Может, и нам попробовать в каждом, с кем сталкивает нас жизнь, разглядеть черное ушко.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете. У нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
4: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
5: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях представители Организационного комитета Всероссийского парада семьи Андрей Кормухин и Елена Кузнецова. Поговорим о ценности семьи в современном мире, о радости отцовства и материнства, а также о том, в чем особенность счастья многодетных семей. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о нескольких книжных новинках. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Алексей Беглов. И разговор пойдет о книге «Судьбы сестер и священнослужителей Московского Ивановского монастыря по материалам следственных дел с 1930 по 1941 годы».
4: Светлый вечер на Светлом радио. Евангелие, день за днем.
6: Здравствуйте, с вами епископ Переславский Углевский Феоктист. Есть в нашей церковной жизни одна поразительная и несколько пугающая особенность. Среди святых почти нет церковных певчих, то есть тех людей, которые, как никто другой, знают богослужения, знают церковные песнопения, людей, которые больше, чем кто-либо иной, проводят времени в храмах. Звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 13 главы Евангелия от Матфея объясняет нам причину этой столь странной особенности церковных святцев. Давайте послушаем эти евангельские слова.
7: И пришед в отечестве свое.
8: И придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков и Оси, и Симон и Иуда, и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их.
7: За неверство их.
6: Многие люди, еще не увидев Христа, но лишь услышав о нем от других, обретали веру в него. Причем происходило это не только с соплеменниками Спасителя. Евангелие свидетельствует, что так было и с язычниками. К примеру, с капернаумским сотником, который просил Христа исцелить своего слугу. Или же женщиной сирофеникиянкой, умолявшей Спасителя избавить от одержимости злыми духами ее дочь. Но у тех, кто знал Спасителя с детства, было иное к нему отношение. И об этом отношении мы услышали в только что прозвучавшем евангельском отрывке. Эти люди, апеллируя к своему опыту, полагали, что могут судить о Христе, могут сомневаться в нем, и самое страшное, их опыт мешал им обрести веру. Здесь мы имеем дело с хорошо нам всем известным явлением. То, что мы досконально изучили, теряет для нас свою сакральную таинственность. Если мы хорошо знаем человека, то мы, подобно упомянутым в нынешнем евангельском отрывке жителям Галилеи, также начинаем полагать, что можем компетентно и справедливо судить о человеке, о его способностях и возможностях, о его перспективах, талантах и слабостях. Иногда мы бываем правы, чаще же всего ошибаемся. Ну а знавшие Христа с детства люди попросту не могли не ошибаться в нем. Ведь о Спасителе мира нельзя судить так, как мы судим друг о друге. Он – Бог. Значит, к нему относятся слова книги Исаии. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои», – говорит Господь. Эти слова древнего пророка свидетельствуют не только о Христе, но и о Его Церкви. Внешне церковь и церковная жизнь могут быть простыми и понятными, особенно если к ним привыкнуть и хорошенько их изучить. Однако в них есть исходящая от Бога глубина, и ни в коем случае не стоит обманываться внешней простотой. Евангелие тоже по-своему несложно, но кто может его исполнить? Кто, начав жить по Евангелию, не сталкивается с теми трудностями, преодолеть которые возможно лишь при помощи Божией? Кто, начав соотносить свою душу с учением Христовым, не оказывается в тупике и не задается вопросом о том, как ему освободиться от губящих душу страстей? Нам всем стоит помнить, что знание о внешнем вовсе не синоним понимания сути. Если кто-то полагает, что знает Евангелие, то пусть такой человек делами покажет, что он Евангелие исполнил.

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Схимонах Герасим Соловецкий.
1: Монах по имени Герасим на крыльце своей маленькой лесной хижины вытряхивал пустой мучной мешок. Скудные запасы хлеба закончились. Вот уже несколько дней монах оставался без хлеба. Отсюда, из глубины Брянского леса, где с 1818 года Герасим в молитвенном уединении жил отшельником, до ближайшей деревни было 20 верст. Идти нужно было через дремучую чащу, где водились дикие звери. Герасим, сколько мог, откладывал поход, но больше медлить было нельзя. «Ничего», — подбадривал сам себя монах, — «Господь поможет». Всю ночь перед дорогой он провел в молитве и только перед самым рассветом задремал. Проснулся Герасим от того, что ему показалось, будто за дверью хижины послышались шаги и хруст веток. Он тотчас выглянул наружу, но вокруг никого не было. Монах посмотрел под ноги и глазам своим не поверил. На крыльце лежал небольшой мешок с мукой и большой свежий каравай. Герасим выбежал из хижины, стал громко звать того, кто оставил ему гостинцы, но никто не откликнулся. Тогда монах возблагодарил Бога за то, что он неведомым образом послал ему пищу и тем самым избавил от опасной дороги. Герасим так и не узнал, кто же был его чудесным благодетелем. Хлеб могли оставить проходившие мимо охотники или лесорубы. Да и в окрестных селениях знали о том, что в лесу живет монах-отшельник. Хоть и не часто, но бывало, что крестьяне наведывались к нему за советом и приносили с собой продукты. Но кто бы ни был этот человек, Герасим не сомневался. Им двигали добрая воля и сам Господь. Через несколько лет Герасим оставил Брянские леса и поселился в Соловецком монастыре. «Не бывает человек один», — говорил схимонах Герасим Соловецкий. «Всегда с ним Господь, любящий и милосердно подающий потребное».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Схимонах Герасим Соловецкий.

0: Радио «Вера».
1: Синие обои полиняли, образа, дагеротипы сняли. Только там остался синий цвет, где они висели много лет. Позабыло сердце, позабыло многое, что некогда любило. Только тех, кого уж больше нет, сохранился незабвенный след. Иван Бунин.

Вера. Светлое радио. Суди о ближнем по себе, и о всяком действии рассуждай. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архимандрита Вениамина Милова семье Пелихов. 13 июля 1952 года. Казахстанская ссылка. Дорогие Тихон Тихонович и Татьяна Борисовна, спаси вас Христос за посланное мне. Все получил. Всегда вас помню и благодарно желаю вам от Господа Бога и в этой, и в будущей жизни милости Божией. Все мы грешны и дышим, спасаемся и богаты этой несказанной любовью Господней и милосердием к нам, грешным. Ботинки прекрасны, но при болезни моих ног оказывается, что левая нога, распухшая, совсем не входит, а правая входит со стоном. А какой прочный товар! Попробую обменять их на более просторные по заказу. Сейчас из-за болезни левой ноги ходить не могу. Лежу. Вскрылась у меня язва. Кругом опухоль и воспаление. Не было бы такой громады грехов, и не болела бы нога. Внешнее – образ внутреннего устроения, требующего покаяния. Господь да сохранит ваши добрые, жаждущие Бога души для неба и вечной святыни.
0: Голоса

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Однажды я пришла на воскресную службу в расстроенных чувствах. Накануне моя близкая подруга Ольга попала в больницу с тяжелой травмой головы. Поскользнулась на обледеневшей дорожке, упала и пришла в себя уже в карете скорой помощи. Наши певчие, с которыми я перед службой поделилась переживаниями, утешали меня, поддерживали. Я пыталась усиленно молиться во время службы о скорейшем выздоровлении подруги, но все никак не могла сосредоточиться. Вдруг между песнопениями наша певчая Женя сказала шепотом: «Девочки, давайте молиться за Аленину подругу вместе». Как раз в этот момент службы нужно было петь молитву Пресвятой Богородицы, которая начинается словами «Предстательство христиан непостыдное». Эту молитву поют в дни почитания богородичных икон. Пели мы ее и в то воскресенье. «В память об иконе Богородицы утоли моя печали». Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть молитвы звучит так: «Надежная защита христиан, неизменное ходатайство ко Творцу, молитвы грешников не отвергай». На церковнославянском языке первый фрагмент звучит так: «Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы». Давайте послушаем первую часть песнопения.

0: волосы.
1: Второй фрагмент молитвы на русском языке звучит так. «Но скоро приди, как благая, на помощь нам, с верою, взывающим Тебе. Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, всегда защищая чтущих Тебя». А вот как этот отрывок звучит по-церковнославянски. «Но притвори, яко благая, на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почися на умоление, предстательствующий присно Богородице, чтущих Тя». Послушаем вторую часть.
0: Но пред...

Мы пели молитву Богородицы, и я видела, как сочувствуют мне мои певчие сестры и как искренне просят они Богородицу о моем близком человеке. Служба закончилась, выхожу из храма. Звонит Оля, и в трубке я слышу ее веселый голос. «Нет, ну ты представляешь, врачи сами ничего не могут понять. Сказали, что все в норме, ничего серьезного, завтра выписывают». Давайте вместе послушаем молитву Богородицы «Предстательство христиан непостыдное» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 13 июля, Церковь празднует собор славных и всехвальных 12 апостолов Христовых, а также вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского, святителя Сафрония, епископа Иркутского. Собор святых, славных и всехвальных 12 апостолов Церковь празднует на следующий день после чествования первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот раз вспоминаются все 12 первых учеников Христа. Петр, Андрей, Иаков и Иоанн, сыновья Заведея, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Иуда Яковлев или Фаддей, Симон Зелот и Матфий, который был избран вместо предателя Иуды Искариота. 12 апостолов были самыми близкими учениками Христа. Большинство из них были рыбаками. Господь дал апостолам силу исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых, послал своих учеников в мир, чтобы они проповедовали благую весть всем народам. Первые упоминания о праздновании собора 12 апостолов встречаются еще в IV веке. Император Константин Великий выстроил в византийской столице Константинополе храм, посвященный 12 апостолам. В Москве тоже есть церковь, освященная в честь этого праздника. Она находится на Соборной площади в Кремле. Эта церковь была построена в середине 17 века по повелению патриарха Никона одновременно с патриаршими палатами и стала домовым патриаршим храмом. Первоверховные апостолы показали нам пример чистой, бескорыстной, искренней веры. Они служат образцом истинных христиан. Церковь прославляет их праведную жизнь и труды. Мы обращаемся к ним с просьбой. Святые, славные и всехвальные апостолы, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Град Креста».

0: 12 июля Православная Церковь отмечает память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот праздник назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедавших христианство по всему миру, сыгравших в его распространении ключевую роль и принявших мученическую смерть за свою веру. Дата праздника непереходящая. Он всегда отмечается 12 июля и входит в число великих. Ему предшествует пост, именуемый апостольским или Петровым. Апостол Петр – один из 12 учеников Господа Иисуса Христа. Был родом из Вифсаиды Галилейской. До проповедования христианства он был обычным рыбаком. При рождении его звали Симоном. Его родным братом был апостол Андрей Первозванный. Святой Петр был одним из самых преданных учеников Господа, и именно он исповедовал Христа Сыном Божиим. Во время ареста и судов над Иисусом Христом святой Петр трижды отрекся от него, но потом искренне покаялся в этом, и воскресший Спаситель простил его и восстановил в апостольстве. Святой Петр прославился чудесами по молитвам ко Христу и проповедью Евангелия среди многих народов Малой Азии, Северной Африки и части Европы. Второй святой, которого вспоминают 12 июля, апостол Павел, был родом из Тарса в Малой Азии. До крещения он носил имя Савл. Он был образованным человеком, сыном знатных людей и обладал правами римского гражданина. Павел не был в числе 12 учеников Христа и при его земной жизни с ним не встречался. Более того, изначально он принимал участие в гонениях на первых христиан. Чудесное обращение Павла ко Христу произошло, когда он держал путь в Дамаск, где планировал организовать очередные гонения. Он был ослеплен светом и услышал голос Господа. Это привело его к духовному прозрению и к крещению. После этого события Павел стал одним из преданных учеников Господа, за что, как и Петр, получил наименование первоверховного апостола. Он совершил 4 миссионерских путешествия. За распространение христианства апостол Павел, как и Петр, был казнен в Риме при императоре Нероне. Церковь почитает Петра и Павла как двух самых ревностных служителей Христа, наиболее потрудившихся в деле распространения веры и укрепления христианства. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Психологическую достоверность изображения.
3: Точно. И фигуры отдыхающих на террасе дам, и ваза с цветами на столе, покрытом белой скатертью, и зелень сада на заднем плане, прописаны размашистыми мазками с кажущейся небрежностью. Вблизи изображение как будто распадается на сотни мозаичных деталей. Но отойдешь чуть подальше, и словно происходит чудо.
4: Фигуры молодых женщин оживают, фрукты на блюде благоухают, ветер шелестит листьями в саду. Ты чувствуешь и жаркое дыхание летнего полдня, и отраду отдохновения.
3: Мы только что из Крыма, и я как будто снова возвращаюсь в его солнечный мир.
4: Хотя Коровин не указал место создания картины, вполне возможно, что она была написана в Гурзуфе на вилле Соломбо. Художник достроил эту дачу в 1910 году, а полотно «Две дамы на террасе» появилось год спустя, в 1911.
3: Соломбо – это та вилла, где у входа бронзовые скульптуры Коровина и Шаляпина.
4: Да, та самая. В скульптурной композиции художник и певец представлены сидящими в креслах напротив друг друга. И это не случайно. Федор Иванович был частым гостем в Соломбо. Они дружили с Коровиным. А, кстати, Очень распространена версия, что для картины «Две дамы на террасе» позировали дочери Шаляпина, Ирина и Лидия.
3: Но вы, судя по интонации, с этим не согласны.
4: Но мне кажется маловероятным, что даму художник писал с 11-летней девочки. А именно в таком возрасте Ирина была на момент создания полотна. Ну и насчет Крыма я, честно говоря, сомневаюсь.
3: А где, по вашему мнению, художник работал над картиной «Две дамы на террасе»?
4: По антуражу изображение похоже на усадьбу Василия Поленова в подмосковной Жуковке. В гостях у своего учителя Коровин создал целую серию дачных картин.
3: Нет, Андрей Борисович, это не Подмосковье. Вы взгляните на освещение. Разве можно сравнить тихий, мягкий свет средней полосы России с яростным ослепительным потоком на полотне «Две дамы на террасе»? Эти милые леди отдыхают на юге. Если не в Крыму, то где?
4: Маргарита Константиновна, вы гений. Я обратил внимание на свет и вспомнил, что летом 1911 года Константин Коровин ездил во Францию, в водолечебницу небольшого городка Виши. В санатории художник не только отдыхал, но и работал. Сохранился портрет Шаляпина, подписанный «Виши 1911». И на том портрете освещение действительно схоже с веселой игрой солнечных лучей на картине «Две дамы на террасе».
3: Это не я гений, а Коровин. Он обладал потрясающим умением. Характер света на картине подсказывает зрителю, в каких широтах разворачивается ее действие.
4: А что еще важнее, Коровин отображал на холсте ускользающее мгновение во всей его красоте. Подчеркивал неповторимость каждого дня, исключительность каждой минуты. Художник говорил: «Я пишу для тех, кто умеет радоваться солнцу, бесконечному разнообразию красок и форм, не перестает изумляться вечно меняющейся игре света и тени». Пожалуй, именно радость можно назвать главным героем полотен Коровина. И так славно, что она сопровождает нас в путешествии.
5: Картину Константина Коровина «Две дамы на террасе» можно увидеть в Государственном художественном музее Алтайского края.
1: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Дудин.
1: Некоторые люди жалуются, что устают от молитвы. Им не хочется ходить в храм, читать священное писание, акафисты, даже утренние и вечерние молитвы читать пропадает желание. На душе пустота. Почему так? А ведь еще вчера все было хорошо, и молитва гладко шла, и дела спорились. Почти у каждого случаются такие моменты. Вот что пишет по этому поводу святитель Феофан Затворник. «Хочу поделиться с вами его словами. Отчего душа бывает пуста? От того, что вышел Господь, посетитель душ, по какой-либо ее вине или для какого-либо научения. Может быть, бывает и естественная пауза, отдых всех сил, которые, как тварные, не могут держать себя в постоянном напряжении, без отдыха».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Австралийский писатель Морис Глейцман часто вспоминает известную библейскую историю о Вавилонской башне, когда Бог покарал за дерзость людей, которые решили, что могут соперничать с ним, и сделал так, что они перестали друг друга понимать. Последствия события, считает Глейцман, выразились не только в возникновении языковых барьеров, но и в том, что мы порой оказываемся неспособными понять даже того, кто рядом с нами. О понимании и внимании к людям, которые, может быть, чем-то отличаются от нас, но эти отличия не делают их хуже остальных, Моррис старается писать в своих книгах. Одна из них – повесть под названием «Болтушка» – история о девочке, которая не может говорить. У 12-летней Равены Бетс, или Ро, как зовут ее в школе, редкое неизлечимое генетическое заболевание. Но она прекрасно умеет общаться. Ро знает язык жестов, очень быстро, грамотно пишет и мечтает о лучшем друге. Сможет ли она отыскать его среди одноклассников, которые либо смеются над ней, либо ведут себя отстраненно и безразлично? На непростой вопрос автор отвечает со всей возможной деликатностью, а еще с удивительным юмором. И это большое мастерство, ведь, согласитесь, не так-то просто говорить о столь серьезных вещах, удерживаясь от пафоса и нравоучений. А у Морриса Глейцмана получилось. И с каждой страницей мы понимаем, что главная героиня такая же, как мы. Как остроумно подмечает сам автор, Равена живет в Австралии, на другой стороне Земли. И каких-нибудь пару веков назад все думали, что люди там ходят вверх ногами. Но нам так близко и понятно все, что она чувствует и думает. Кажется, будто мы читаем ее мысли. В какой-то степени так и есть. Повествование ведется от лица Ро, то есть мы слышим ее разговор с самой собой, но в то же время становимся внимательными собеседниками. И не кому-нибудь, а именно нам, говорит Равена о том, как обидно и больно, когда ты рассчитываешь на дружбу, а тебе лишь предлагают взять над тобой шефство. Как возмутительно, когда не только сверстники, но и взрослые, ни в чем не разобравшись, называют тебя неполноценной. Но, к счастью, люди способны меняться. А у Равены хватает тепла и доброты, чтобы окружающие поняли ее и приняли такой, какая она есть. Кстати, назвав свою книгу «Болтушка», Морис Глейцман ничуть не преувеличил. Равена физически не может, но умеет говорить душой и сердцем. И именно в сердцах других людей она ищет ответы. И находит, когда они открываются ей навстречу. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио «Вера».

0: Антон Чехов. Отрывок из рассказа «Грешник из Толедо». «Хорошо бы получить отпущение грехов», — вздохнул Спаланцо. Спаланцо считал себя страшным грешником.
1: Грешник — это человек, совершающий грехи, то есть нарушающий заповеди, данные Богом. Православная церковь учит, что безгрешен лишь Иисус Христос, а все люди, рожденные на земле, подвержены греху. Греховным может быть не только действие, но и слово, мысль, чувство. Источником греха могут быть такие страсти, как гордыня, жадность, зависть, злоба, похоть. Задача христианина состоит в том, чтобы осознать себя грешником и попросить у Бога помощи для исправления. Называя человека грешником, церковь не обвиняет его, а констатирует факт поврежденности человеческой природы, болезни, излечить которую может только сам Господь.

0: 1924 году православная церковь учредила в Бугульме викарную, то есть вспомогательную кафедру епископа. Ее возглавил Никита Делекторский. На тот момент владыке исполнилось 47 лет. Он только что стал архипастырем. Выбрал этот путь, несмотря на угрозу репрессий, которые обрушились на православных после революции 1917 года. Буквально в день прибытия к месту служения епископа Никиту арестовали. Ложное обвинение в связи с белогвардейцами рассыпалось на следствии. Владыку освободили, но уже через год он опять оказался в заключении. На этот раз за то, что открыто поминал на богослужениях патриарха Тихона. Власти Бугульмы в то время признавали только раскольников-обновленцев, которые не подчинялись законно избранному предстоятелю церкви. Для епископа Никиты наступили годы арестов, лагерей и ссылок. Владыка остался без кафедры, скитался, но продолжал духовно окормлять верующих. В 1937 году его арестовали в последний раз и расстреляли на Бутовском полигоне под Москвой. В 2000-м церковь прославила священномученика Никиту Делекторского в лике святых. Православные жители Бугульмы хранят память об архипастыре, чей путь на Голгофу начался на их земле.
1: Радио «Вера» в Бугульме можно слушать на частоте 105.9 FM.
2: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсон в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
3: Светлые истории на радио «Вера».
4: Здравствуйте, я Константин Мацан. Приглашаю вас сегодня в 18.00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями. О сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте». Сегодня мы вместе с иеромонахом Поликарпом Тибановым будем вспоминать светлые истории о том, как страх сказать правду мучил, но в итоге искренность обернулась удивительным и неожиданным разрешением. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
3: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18.00.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Мы живем в мире, где отстаивание своих прав считается чуть ли не добродетелью. Если нас обидели, мы должны немедленно восстановить справедливость, идти в суд, писать жалобы, требовать компенсацию. Но приносит ли такое поведение пользу нашей душе? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5 и 6 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Писах вам в послании, не примешайтесь блудником».
3: «Я писал вам в послании, не сообщаться с блудниками». Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог». Итак, извергните развращенного из среды вас. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молокии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
2: Но оправдистесь именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
1: Город Коринф был римской колонией, а это означает, что его жители имели право обращаться к имперскому суду. Когда между местными христианами случались тяжбы, они так же, как и другие граждане, шли искать справедливости у светских судей. И вот Павел сегодня пишет: «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» То есть, как смеете вы, будучи христианами, судиться против друг друга у язычников? Для апостола это не просто досадное недоразумение. Греческое слово, которое переведено на русский язык «смеете», можно перевести более эмоционально: «как вы дерзаете». И далее апостол Павел объясняет, почему. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» Другими словами, если Христос дал своим ученикам такую силу

0: более совершенный, апостол указывает на него вопросами. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Так Павел напоминает коринфским христианам важную истину. Мир в общине важнее, чем правда и справедливость по закону. Если ты потерпел убыток от брата, но сохранил мир в церкви, ты не проиграл, ты выиграл. Бог в долгу не останется. Он восполнит твою потерю своей благодатью. Ведь ты исполнил заповедь Христа, который прямо призывает в Нагорной проповеди. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду».
1: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.
1: В 1878 году русский историк Василий Ключевский обнаружил в архивах и опубликовал уникальный исторический документ – «Сказание о чудесах Пресвятой Богородицы Владимирской иконы». Памятник русской письменности XII века описывает обстоятельства перенесения из Киева во Владимир древней иконы Божией Матери. Летописец подчеркивает, что князь Андрей Боголюбский, прежде чем взять икону с собой в путь, смиренно, на коленях просил Богоматерь посетить новые земли и стать их заступницей. Сказание с географической точностью описывает путь благоверного князя Андрея со святыней из Киева на север Руси. Согласно рассказу, княжеская дружина на ладьях поднялась вверх по Днепру почти до его истоков, затем двигалась по реке Вазузе к верховью Москва-реки и, минуя город Москву, достигла Клязьмы, на берегах которой стоит Владимир. Чудеса от иконы Божией Матери совершались уже в пути. Одно из первых произошло на реке Вазузе. Княжеский проводник едва не утонул, но по молитве Андрея Боголюбского перед образом

0: Богородицы благополучно выбрался из воды. Летописец рассказывает о чудесах, происходивших в стенах Успенского собора, выстроенного во Владимире специально для перенесенной из Киева святыни. Одно из таких чудес – исцеление Сухорукова. Страдалец молился в Успенском храме перед Владимирской иконой, и Богородица услышала его. В одно мгновение больная рука стала здоровой. Исцеления от Владимирской святыни совершались и на расстоянии. Так игуменья Мария из Славятинского монастыря города Переяславль-Русский, что под Киевом, страдала слепотой. Из-за болезни и преклонного возраста она не могла сама отправиться во Владимир и попросила, чтобы ей доставили воду, освященную у чудотворной иконы. Просьбу исполнили. Монахиня умылась святой водой, и зрение вернулось к ней. Влага, освященная святыней, стала лекарством и для некой женщины из Мурома, страдающей болезнью сердца. Автор сказания о чудесах Пресвятой Богородицы Владимирской иконы подчеркивает, что милость Божьей Матери изливается на всякого человека, обратившегося к ней. Помощь Царицы Небесной летописец сравнивает с солнечным светом, согревающим Вселенную. И через свою Владимирскую икону Богородица источает чудеса во все концы земли.
1: Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от края и до краю, и солнце свет, и ночи тьму, и одинокую тропинку, по коей нищий я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Когда вы честно трудитесь на работе, возвращаясь домой усталым, но улыбающимся, вы в Церкви Христовой. Священник Георгий Калчук.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний историка и писателя Натальи Шиховской-Шик, супруги Иерея Михаила Шика. «Я поверила, что могу стать матерью, и начала об этом молиться. Помнится, поехала в первый раз в Зосимову пустынь к старцу-отцу Алексию. Он знал о нас через своих духовных дочерей. Еще когда я была в тюрьме, прислал мне образок. Отец Алексий был добрый, очень добрый. У него был великий дар любви к каждому приходящему к нему человеку, такой искренний, глубокий, сердечный, как будто этот впервые приходящий к нему человек был для него самым близким и дорогим на свете. Я спросила старца, хорошо ли молиться о том, чтобы иметь ребенка, или лучше предоставить это воле Божией. «Нет, отчего же», — отвечал он, — «это святое дело, и молитва об этом святая». Он помолчал и вдруг, улыбнувшись своей детской улыбкой, добавил: «Да у тебя будет, у тебя скоро будет, да и не один будет». Он все продолжал улыбаться: «Не один, а много. Будут они прыгать около тебя да кричать: „Мама, мама“, вот так». И, подняв руку над полом, он показал, как они будут прыгать. Лет 7-8 спустя, как вспоминался мне этот жест блаженного старца. Но тогда я очень удивилась и не очень поверила.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Эфес – один из городов, в которых проповедовал апостол Павел. Рассказ о его миссионерском путешествии в это поселение на берегу Эгейского моря подробно изложен в книге «Деяний святых апостолов», написанной евангелистом Лукой. 2 года, проведенные Павлом в Эфесе, не прошли даром для жителей этого города. Горячая проповедь вместе с многочисленными исцелениями и другими чудесами, совершенными апостолом, произвели в сердцах многих людей настоящий переворот. Горожане принимали веру во Христа, и даже чародеи, коих немало было в Эфесе, покаявшись, сжигали свои колдовские книги. Апостол Лука повествует, что такая перемена в обществе вызвала протест среди ремесленников. Некто Димитрий, мастер серебряных дел, призвал своих коллег помешать проповеди Павла, поскольку христианские убеждения ставили под угрозу благосостояние мастеровых, промышлявших изготовлением предметов культа языческой богини Артемиды. Если все поверят в слова Павла, что сделанные руками человека идолы – это не боги, то и храм великой Артемиды ничего не будет значить, и величие ее не спровергнется, и сама вера в нее ничего не будет значить, убеждал ремесленников Димитрий. «Велика Артемида Эфесская», – отвечала разгоряченная толпа, готовая растерзать христианского проповедника. От народной расправы Павла спасло только вмешательство служителя порядка. Он успокоил собравшихся заверением, что ни храм Артемисион, ни веру в богиню Артемиду не поколеблют ни слова христианских проповедников, ни что иное. Как же он ошибался? Если верить летописям, языческое святилище Артемиды через 2 столетия было разграблено и разрушено во время нашествия готов на Эфес. Илистая почва, неоднократно спасавшая роскошное здание во время землетрясений, теперь поглотила развалины без остатка. Так что спустя 1500 лет люди уже сомневались, а был ли в Эфесе храм Артемиды, поскольку никаких материальных свидетельств его существования не осталось. У историков появилась версия, что и описание храма, которое оставили такие античные историки, как Геродот, Страбон, Плиний Старший и рассказ апостола Луки, это только лишь легенда. Доказать правдивость библейских строк вызвался английский археолог Джон Вуд. В 1864 году он предпринял экспедицию в Эфес.
1: В течение 4 лет все археологические исследования Джона Вуда оставались бесплодными. Когда энтузиаст уже сам стал склоняться к мысли, что все рассказы об эфесском святилище Артемиды не более чем миф, ему, наконец, удалось обнаружить остатки мощной крепостной стены и ворот. А на воротах археологи нашли надпись, что через них провозили серебряные и золотые статуэтки в храм Артемиды. Ученые установили, где находился так называемый «священный путь», который соединял Артемисион с городом. Сам храм, как оказалось, был погребен под 6-метровой толщей песка. 100 тысяч кубометров грунта пришлось вручную перелопатить Джону Вуду и его сотрудникам, пока на свет не показались мраморные архитектурные детали. Эти находки, обнаруженные на 10-м году экспедиции, стали первым доказательством, что эфесский храм Артемиды, воспетый античными писателями и упомянутый в книге «Деяний святых апостолов», действительно существовал.
0: К сожалению, 10 лет напряженных поисков подорвали здоровье Джона Вуда, и он был вынужден вернуться в Англию. Однако исследование развалин Артемисиона нельзя было считать законченным. По рассказам античных писателей, храм Артемиды был не только местом отправления культа, но и своеобразным банком. Поскольку его ограбление считалось святотатством, то горожане сдавали сюда на хранение свои сбережения и драгоценности. И хотя из древних хроник было известно, что Артемисион в 3 веке разграбили готы, археологи, воодушевленные открытием Джона Вуда, не оставляли надежд найти образцы древних сокровищ. И надежды оправдались. Через 30 лет после первой экспедиции соотечественник Вуда Дэвид Хогарт нашел на руинах эфесского храма Артемиды нечто, что стало сенсацией не только в археологическом сообществе, но и среди библеистов.
1: Дэвид Хогарт нашел под остатками алтаря Артемисиона большую коллекцию изображений языческой богини, выполненных из бронзы, золота, слоновой кости и серебра. Были здесь и серебряные фигурки храма, такие, которые, согласно библейскому рассказу, изготавливал тот самый ремесленник Димитрий, возмутивший народ против апостола Павла. Кроме того, на стенах храма была обнаружена надпись «Велика Артемида Эфесская». Эти слова, по всей видимости, имевшие ритуальное значение, совпадают с теми, что выкрикивали горожане Эфеса в ответ на призывы Димитрия.
0: Книга «Деяний», написанная апостолом Лукой, отличается обилием подробностей и деталей, в которых отразилась сама история. Время зачастую стирает эти приметы, заставляя людей сомневаться в достоверности рассказа евангелиста. А ученые-археологи, возвращая человечеству материальные свидетельства событий прошлых веков, рассеивают эти сомнения. И обнаруженный храм Артемиды Эфесской стал очередным доказательством правдивости библейского повествования. Тайны Библии.

0: Сегодня, 13 июля, Церковь празднует собор славных и всехвальных 12 апостолов Христовых, а также вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского, святителя Сафрония, епископа Иркутского. Святитель Сафроний, епископ Иркутский и всея Сибири чудотворец, родился в 1704 году под Полтавой. В миру его звали Стефан Кристалевский. Стефан закончил Киевскую духовную академию и поступил в монастырь, где принял постриг с именем Сафроний. Образованного монаха вскоре заметили в столице, и он был переведен в Александро-Невскую лавру, а через 4 года стал наместником обители. В 1753 году императрица Елизавета рекомендовала Святейшему Синоду поставить Сафрония во главе Иркутской епархии. Одной из забот владыки Сафрония стало миссионерство. Но епископ стремился не только к проповеди христианства, но и к устройству быта малых народов Сибири. Он предлагал им для поселения монастырские земли, заботился о просвещении и развитии грамотности. При этом сам епископ Сафроний был настоящим подвижником, молитвенником, простым в быту и доступным для верующих пастырем. Почитание святителя Сафрония началось вскоре после его смерти в 1771 году. К лику святых он был причислен на Поместном соборе в 1918. Подвиг святителя соединяет в себе и иноческое, и мирское, и церковное служение. Его смысл в учительстве, защите чистоты веры, в служении спасению своей паствы. Чествуя святителя Сафрония, епископа Иркутского, Церковь просит святого: святитель Сафроний, моли Бога о нас.
1: Вы слушаете радио.

Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Страницы летописи. Весеннее утро выдалось погожим. Капернаум был овеян свежестью соленого бриза. Шторм наконец утих, и в порту вокруг торговых судов царила деловая суета. Купцы, щурясь от солнца, устало наблюдали за разгрузкой товаров. Чего здесь только не было: пряности и благовония, золото и драгоценные камни, изделия из кости, мрамора, дерева, шелковые и шерстяные ткани. Левий Матфей стремительным шагом направлялся в порт на службу. Ему предстояло получить налоговый сбор с кораблей, пришвартовавшихся в заливе Галилейского моря. Можно было не спешить, но он привык ходить быстро, не глядя по сторонам. Так легче не обращать внимания на злобные шепоты и насмешки, летящие в спину. Левий пытался разобраться в себе, жалел ли он о том, что купил у римских властей право стать мытарем, собирать налоги для них, оккупантов-язычников. С одной стороны, это давало возможность содержать семью, а с другой обернулось презрением со стороны соотечественников. Левий никогда не злоупотреблял своими возможностями. Сверхподати брал лишь минимальный процент, позволяющий прокормиться. Но иудеи не делили мытарей на плохих и хороших. В их глазах это занятие однозначно было презренным и постыдным. Наверное, сограждане были во многом правы. Работа на оккупантов и в самом деле, как ни крути, предательство Родины. А может быть и веры тоже. Но думать так было невыносимо больно. «Боже, милостив буди мне грешному!» Левий Матфей тяжело вздохнул, но горькие мысли не отступали. В чем искать успокоение? Как обрести примирение с Богом? Вернуть ту радость, которую в юности черпал он в псалмах праотца Давида? Слезы навернулись на глаза. Матфей закрыл лицо ладонью, словно бы от солнца, чтобы уличные зеваки не заметили его смятения. И тут произошло неожиданное. «Следуй за мной!» Матфей услышал голос, в котором звучала та самая радость, которую он утратил с тех пор, как стал служителем римской мытницы. Это был голос Бога. «Счастлив тот, кому обращен этот призыв», — подумал Матфей. Он обернулся. В радужном сиянии от непросохших слез увидел Иисуса из Назарета и понял, что это его самого зовет учитель, прославившийся в Капернауме совершением чудес. Матфей не стал раздумывать, правильно ли он поступает. Он вздохнул еще раз, но теперь уже легко, полной грудью, и, улыбнувшись простодушно, как ребенок, оставил мытницу и направился вслед за Христом. Вечером того же дня в доме Левия Матфея был ужин. Иисус сидел во главе стола, не гнушаясь тем, что рядом с ним за столом ели и пили сослуживцы Матфея, всеми презираемые мытари. Когда же ужин закончился, его участники вышли на улицу, рядом с ними остановились два фарисея. Это были почтенные люди, уважаемые в городе за особую тщательность в исполнении религиозных обрядов и традиций. Обращаясь ко всем и ни к кому, они сетовали, словно бы сокрушаясь.
1: «Как же это ваш учитель не побрезговал войти в дом мытаря?»
2: «Он не только вошел, но и ел за одним столом с грешниками. Так ли должен вести себя человек, посвятивший свою жизнь служению Богу?»
1: «Мытари сами причислили себя к язычникам, и разделять с ними трапезу – это позор для иудея».
0: Матфею горько было слышать эти слова. Нет, он не обижался на то, что его самого в очередной раз обличили в грехах. Ему, мытарю, было не привыкать к колкостям. Но как они могли упрекать Иисуса? Того, кто сегодня на их глазах исцелил расслабленного, а на днях вернул здоровье слуге римского сотника и даже, как рассказывали люди, воскресил дочь начальника синагоги Иаира. А если посмотреть на тех, кто сегодня сидел за одним столом с Иисусом, кого так презирают фарисеи? Да эти мытари посветлели душой за один только сегодняшний вечер рядом с учителем. Матфей не хотел скандала. Напротив, больше всего он желал донести до двух пожилых людей, закосневших во внешнем благочестии, что Иисус – это не просто праведник, не просто пророк, что его слова, как живая вода, питательная, целебная, А как удивительно, он сам сказал про себя: «Я – хлеб жизни, сошедший с небес, и тот, кто его ест, будет жить вовек». В этой таинственной фразе сквозил величайший смысл. Казалось, стоит постигнуть его, и умирать не страшно. Но как донести свою радость, свои чаяния до фарисеев? Матфей не мог найти нужные слова, чтобы возразить обвинителям. И он вновь услышал голос, так поразивший его утром, ставший родным за сегодняшний день. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Подумайте, что значит слова «милости хочу, а не жертвы». Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Фарисеи возмущенно воздели руки, сверкнув широкими рукавами своих одежд из дорогой ткани, и поспешно удалились. Матфей же стоял пораженный тем, как Иисус умеет словом исправить любое искажение. Он не только врачует души и тела людей, весь мир рядом с ним исцеляется, восстанавливает свою целостность, присущую ему от создания и утраченную по вине человека, по вине каждого и самого Матфея тоже. «Боже, милостив буди мне грешному!» — вновь помолился мытарь, теперь уже бывший. Это был уже не тот человек, что утром. Пройдет совсем немного времени, и Матфей пройдет вслед за Христом путь, который полностью изменит его. Он будет рядом со Спасителем на Тайной вечере, где постигнет тайну хлеба жизни, причастится телу и крови Христа под видом вина и хлеба. Он погрузится на самое дно отчаяния в страшную пятницу распятия и восстанет к жизни, уверившись, что Учитель воскрес. Вместе с другими апостолами в праздник Пятидесятницы Матфей получит дары Святого Духа, и это поможет ему написать бессмертный рассказ о Христе, одно из четырех Евангелий. Евангельское повествование от Матфея единственное из всех написано на еврейском языке. Тот, кого соотечественники презирали как мытаря, в первую очередь именно к ним обратил животворящее слово, полное веры, надежды, любви.
3: Жития святых. Страницы летописи.

Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Имей любовь ко всем и смотри, чтобы не огорчил чем-нибудь и не навредил кому, ибо во время молитвы встанет препятствием скорбь твоего брата. Старец Иосиф Исихаст.

0: В эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. У английского писателя 20 века Грэма Грина есть роман «Сила и слава», описывающий жестокие гонения на церковь в Мексике. Главный герой этого романа, католический священник, схвачен революционерами и приговорен к смертной казни. Проходит полная страшного напряжения ночь, и вот остается совсем немного времени до рассвета. Священник подводит итог всей своей жизни. Итог последний, окончательный, бесповоротный, и вот каким он оказывается. В эту минуту ему казалось, что стать святым было легче легкого. Для этого требовалось только немного воли и мужества. Он словно упустил свое счастье, опоздав на секунду к условленному месту встречи. Теперь он знал, что в конечном счете важно только одно – быть святым. Простые и огненные слова. В день страшного суда они прозвучат в сердце каждого из нас. Важно только одно – быть святым. Но разве это просто? Ответит преподобный Серафим Саровский, подвижник 19 столетия, однажды сказавший: «От святых нас отличает только одно – недостаток решимости». Или, как формулирует герой романа «Сила и слава», нам нужно лишь немного воли и мужества. Иначе ведь можем и опоздать на целую вечность.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте, с вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобной мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио «Вера» звучит частное мнение. Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас, о происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. Частное мнение на радио «Вера».
6: В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
7: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
6: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
7: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
6: Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей.
7: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
6: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
7: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Здравствуйте, с вами епископ Переславский Угличский Феоктист. Есть в нашей церковной жизни одна поразительная и несколько пугающая особенность. Среди святых почти нет церковных певчих, то есть тех людей, которые, как никто другой, знают богослужения, знают церковные песнопения, людей, которые больше, чем кто-либо иной, проводят времени в храмах. Звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 13 главы Евангелия от Матфея объясняет нам причину этой столь странной особенности церковных святцев. Давайте послушаем эти евангельские слова.
1: «И пришед в отечестве свое...»
2: «И придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын, не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Оси, и Симон и Иуда, и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их».
1: За неверство их...
0: Многие люди, еще не увидев Христа, но лишь услышав о Нем от других, обретали веру в Него. Причем происходило это не только с соплеменниками Спасителя. Евангелие свидетельствует, что так было и с язычниками. К примеру, с капернаумским сотником, который просил Христа исцелить своего слугу. Или же женщиной сирофеникиянкой, умолявшей Спасителя избавить от одержимости злыми духами ее дочь. Но у тех, кто знал Спасителя с детства, было иное к нему отношение. И об этом отношении мы услышали в только что прозвучавшем евангельском отрывке. Эти люди, апеллируя к своему опыту, полагали, что могут судить о Христе, могут сомневаться в Нем, и самое страшное, их опыт мешал им обрести веру. Здесь мы имеем дело с хорошо нам всем известным явлением. То, что мы досконально изучили, теряет для нас свою сакральную таинственность. Если мы хорошо знаем человека, то мы, подобно упомянутым в нынешнем евангельском отрывке жителям Галилеи, также начинаем полагать, что можем компетентно и справедливо судить о человеке, о его способностях и возможностях, о его перспективах, талантах и слабостях. Иногда мы бываем правы, чаще же всего ошибаемся. Но ознавшие Христа с детства люди попросту не могли не ошибаться в нем. Ведь о Спасителе мира нельзя судить так, как мы судим друг о друге. Он – Бог. Значит, к Нему относятся слова книги Исаии. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои», – говорит Господь. Эти слова древнего пророка свидетельствуют не только о Христе, но и о Его Церкви. Внешне Церковь и церковная жизнь могут быть простыми и понятными. Особенно если к ним привыкнуть и хорошенько их изучить. Однако в них есть исходящая от Бога глубина, и ни в коем случае не стоит обманываться внешней простотой. Евангелие тоже по-своему несложно, но кто может его исполнить? Кто, начав жить по Евангелию, не сталкивается с теми трудностями, преодолеть которые возможно лишь при помощи Божией? Кто, начав соотносить свою душу с учением Христовым, не оказывается в тупике и не задается вопросом о том, как ему освободиться от губящих душу страстей? Нам всем стоит помнить, что знание о внешнем вовсе не синоним понимания сути. Если кто-то полагает, что знает Евангелие, то пусть такой человек делами покажет, что он Евангелие исполнил.

0: Святой Руси и жизни русских праведников. Святитель Иаков Ростовский.
1: В покое ростовского епископа Иакова без доклада и без стука вбежала женщина. Лицо ее было заплакано. Женщина упала к ногам владыки и стала умолять его о прощении. Епископ был удивлен. С тех пор, как в 1836 году он был назначен на ростовскую кафедру, жители города часто приходили к нему за его духовными наставлениями и житейскими советами, но подобного вторжения без всякого порядка еще не бывало. Епископ застыл в недоумении, и тут в залу вошли несколько бояр. Недовольно переглядываясь, они с поклоном обратились к нему. «Прости, владыка, за беспокойство. Женщина эта — преступница и грешница. Князь и мы, бояре, осудили ее на смертную казнь. А когда вели из судилища в темницу, она неведомо как вырвалась и сюда прибежала. Позволь, владыка, увести виновную». Женщина, услышав эти слова, взмолилась: «Заступись, владыка святый, грешница я, это правда, да раскаиваюсь в преступлениях своих». Епископ подозвал бояр. «Христос не осудил блудницу на побивание камнями», — сказал он. «Неужели я осужу эту несчастную на смерть? Вместо казни определяю ей место в монастыре, где она сможет остаток дней прожить в покаянии о грехах». На следующий день новость о произошедшем облетела весь город. Жители разгневались на владыку Иакова за то, что он пожалел грешницу, и с самого утра собрались на архиерейском дворе, требуя, чтобы епископ покинул Ростов. Владыка Иаков вышел из архиерейских покоев. Он смиренно прошел через кричащую толпу людей к озеру. Там он осенил себя крестным знамением, снял архиерейскую мантию и положил ее на воду. Потом встал на нее, и мантия поплыла, словно лодка. Епископ пересек озеро, сойдя на противоположном берегу. Народ, увидев чудо, понял, что епископу благоволит сам Господь. А они были неправы, осудив несчастную женщину и оскорбив святого человека. Люди стали просить архиерея о прощении, и владыка Иаков кротко всех простил. Правда Божия не укроется, но повсюду и всегда явлена будет, говорил епископ Иаков Ростовский, прославленный церковью в чине святителя.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святитель Иаков Ростовский.

0: Радио «Вера».
1: Дорог мне перед иконой в светлой ризе золотой этот ярый воск, возжженный чьей неведомо рукой. Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет, чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Итак, во всем. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Евангелие от Матфея.

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний начальника императорской дворцовой охраны Александра Спиридовича о принятии Николаем II на себя Верховного Главнокомандования русской армией. 1915 год. Первая мировая война. История часто видела монархов, становившихся во главе победоносных армий для легких лавров завершения победы. Но она еще ни разу не встречала венценосца, берущего на себя крест возглавить армию, казалось, безнадежно разбитую, знающего заранее, что здесь его могут венчать не лавры, а только тернии.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, как же я вам благодарна, что вы посоветовали посетить Фаросский храм. Ну, тот, что на скале. Он словно парит над морем.
2: Да, Людмила Сергеевна, церковь Воскресения Христова удивительная. Приехать в Крым и не побывать в ней – это как стоять у воды и не напиться.
1: Верно, очень верно. А какие там окрестности фантастические? Мы с сыном перешли через Байдарский перевал, прогулялись по шоссе в лесу и словно в сказку попали. Ведь это невероятно. Горы окружили долину и образовали гигантскую зеленую чашу, полную чудес. А больше всего меня потрясло, что на такой высоте вдруг места досыта напоенные влагой. Озера круглые, водопады, глубокие каньоны горных рек, бесчисленные родники. Господи, все это среди скал. И говорят, каких только зверей там не встретишь. Привольно в этом райском уголке. Ох, привольно.
2: Людмила Сергеевна, вы буквально стихами заговорили. Напомнили мне мой любимый 103-й псалом, в котором царь Давид изливает перед Богом свое восхищение. По ложбинам ты посылаешь ручьи, и текут они среди гор. Они поят всех полевых зверей, утоляют анагры жажду. Над ручьями селятся птицы, среди листвы слышны их голоса. Орошаешь ты горы из чертогов своих, и плодами твоих рук насыщается земля.
1: Андрей Борисович, а кто такие анагры?
2: Это дикие ослики. В природе их почти не осталось. Они повсеместно были одомашнены. Правда, на родине царя Давида, в Израиле, в заповеднике чудом сохранилась небольшая популяция тех самых анагров, которых упоминает псалмопевец. А здесь, в горах Крыма, можно встретить оленей, косуль, кабанов. Всех не перечислишь. Местная фауна очень богата.
1: А 103-й псалом – это восхваление природы?
2: Это гимн Богу, как подателю жизни. Величание Творца, создавшего море и сушу, солнце и облака, растения и животных, день и ночь. «Благослови, душа моя Господа!» начинает царь Давид одну из самых радостных своих песен. «Господи Боже мой, безмерно величие Твое!» Псалмопевец рассказывает историю создания мира, но не прозой, а стихами, в последовательности, в которой выстроены яркие образы этой песни. Некоторые исследователи видят описание библейских дней творения. Так, вначале царь Давид воспевает свет и небесную твердь, сотворенные Богом в первый и второй день. Вот послушайте. «Великолепием и славою облегся ты, одеваешься ты светом, словно ризою, простираешь небо, как шатер кожаный, покрываешь водами высоты свои, на облаках совершаешь восхождение свое, шествуешь на крыльях ветра. Ты сотворил духов своих, ангелов, и облег слуг своих в пламя огненное. Незыблемо утвердил ты землю, не уклониться от пути своего вовеки».
1: Как актуально звучат эти слова. Современному человеку, на которого отовсюду сыплются страшилки, так важно знать, что земля утверждена Богом незыблемо, что она вовеки не свернется своего пути.
2: Да-да. И что бездна, окружающая землю, не бессмысленная пропасть, а, по выражению псалмопевца, словно риза, одеяние ее.
1: А третий день творения тоже описан в этом псалме?
2: Конечно. Царь Давид нарисовал живую картину, как вода под небесной твердью, послушная воле Творца, распределилась по суше, а затем на ней появились трава, деревья, прочая растительность. Читая эти строки, буквально видишь, как на горах станут воды. От угрозы твоей побегут, гласа грома твоего убоятся. Вздымаются волны горами и падают вниз, куда предназначил ты им. Ты положил предел, воды не придут его, не затопят они землю. Плодами дел твоих насытится земля, произрастает трава для скота, и злаки на пользу человеку, да принесет ему хлеб земля.
1: Андрей Борисович, ну как же? Ведь в третий день творения человека еще не было. А тут сказано, что принесет ему хлеб земля.
2: Не будем забывать, Людмила Сергеевна, что любой псалом – это не документ, а творческое произведение. Царь Давид, обращая мысленный взор к истокам земли, ликует о том, что премудрое устроение жизни на ней – это дар, предназначенный людям, нам с вами. Псалмопевец радуется в сердечной простоте, что «вино веселит сердце человека, и лицо его сияет, как помазанное елеем, и хлеб сердце человека укрепит». Восхищается он и тем, как все сотворенное Богом гармонично взаимосвязано. Напьются влаги деревья среди полей, кедры ливанские, насаженные тобой. Там птицы обитают, гнездо аиста высится над ними. Горы высокие, прибежище оленей, скалы, приют зайцев. Сотворил ты луну для указания времен. Солнце знает час захода своего. Простираешь мрак, и настает ночь, и во тьме бродят звери дубравные. Молодые львы рычат, алчут добычи и просят у Бога пищи себе. Воссияет солнце, и возвратятся они в логово свои залягут. Выйдет человек на дела свои, на деяния свои до вечера. Как величественны дела твои, Господи! Как премудро ты все сотворил!
1: А солнце и луна в который день были сотворены?
2: В четвертый, а в пятый – рыбы, присмыкающиеся и птицы.
1: А море и его обитатели тоже есть строки в 103-м псалме?
2: Конечно. Вот море великое и пространное. Там гадам нет числа, рыбам малым и великим. Там корабли плавают, там змей, сотворенный тобой, чтоб веселился в море.
1: А что это за змей такой веселящийся? Не тот ли, что Еву соблазнил?
2: Под змеем, который в некоторых переводах назван Левиафаном, подразумевается некое морское чудище, которое действительно часто отождествляется с силами зла. Однако строки псалмопевца убеждают нас в том, что Создатель зла не творил. И образ диковинного существа, созданного веселиться, или у других переводчиков «играть в море», искажен вследствие отпадения от Бога.
1: Значит, чем дальше человек удаляется от Бога, тем сильнее искажаются его представления о мире? Какая интересная теория.
2: Это не теория, а самая настоящая практика. Тот, кто прячется от солнца, мерзнет. Уклоняющийся от Творца заблуждается, страдает и умирает. Вот как об этом пишет царь Давид. «Все ждут от тебя, что даруешь им пищу во время свое. Подаешь ты им, и принимают. Простираешь руку, и все насыщаются благами. Отвратишь лицо твое, и придут в смятение. Отнимешь дыхание у них, и исчезнут, и в прах земной возвратятся. Пошлешь духа твоего, и возникнут иные твари, и ты обновишь лицо земли».
1: Вот что странно, Андрей Борисович. Почему-то слова о грозном всемогуществе Бога меня больше радуют, чем пугают. Может быть, потому что свежи в моей памяти потрясающие картины Байдарской долины? Эта красота словно стала для меня доказательством милосердия Божьего. И я сейчас могу испытывать только благодарность.
2: Здесь вы с царем Давидом солидарны. Именно благодарностью Богу продиктованы такие строки. «Да будет слава Господу вовеки! Воспою Господу во все дни жизни моей! Пою Богу моему, доколе я есть! Да будет угодна ему молитвенная беседа моя! А я возвеселюсь о Господе! Благослови, душа моя, Господа!»
1: И согревают эти слова, как щедрое крымское солнце.
3: «Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, Ты дивно велик! Ты облечен славою и величием! Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги Твои, сделаешь облака твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл ты ее.

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях представители Организационного комитета Всероссийского парада семьи Андрей Кормухин и Елена Кузнецова. Поговорим о ценности семьи в современном мире, о радости отцовства и материнства, а также о том, в чем особенность счастья многодетных семей. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о нескольких книжных новинках. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Алексей Беглов. И разговор пойдет о книге «Судьбы сестер и священнослужителей Московского Ивановского монастыря по материалам следственных дел с 1930 по 1941 годы».
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: свидание с шедевром.
1: Маргарита Константиновна, спасибо, что пригласили меня в Третьяковскую галерею. Аня так много рассказывала про вашу работу в галерее.
2: Не за что, Витя. Да, внучку Анечку я сюда часто водила.
1: Помню, когда мы с Аней только познакомились, я был поражен тем, сколько всего она знает о картинах.
2: А мне Анечка рассказывала, что у тебя настоящий талант художника. Она считает, что некоторые твои картины не хуже, чем у признанных мастеров. А ты ведь пока закончил только первый курс художественного института.
1: Спасибо ей за такую лестную оценку. Хотя неизвестно, сколько еще лет пройдет, прежде чем я смогу написать хоть что-нибудь достойное галереи.
2: Может быть, потребуется и не так много времени. Взгляни на картину напротив. Она называется «Изведение апостола Петра из темницы». Художник Александр Видберг написал ее в 1806 году. Тогда ему было всего 19 лет.
1: Прямо как мне сейчас. Маргарита Константиновна, расскажите, пожалуйста, про это полотно.
2: Здесь изображен эпизод из жизни апостола Петра. Он описан в книге «Деяния святых апостолов». Петра, заключенного за проповедь Христа в темницу, чудесным образом спасает ангел. Он выводит апостола из открытой двери башни, где тот был заточен. Вокруг сумрак, рядом на ступенях спит стража, вдали виднеется город.
1: Свечение, исходящее от ангела, изображено на полотне так искусно. Свет проходит сквозь тьму и будто побеждает ее.
2: Ты прав. Здесь свет словно символ надежды.
1: Точно. Мне кажется, будто Петр удивлен.
2: Возможно, ведь сначала Петр принял происходящее за видение. Он спал, когда ночью в темницу явился ангел. Небесный посланник разбудил апостола и сказал следовать за ним. Утром Петра должны были казнить. Апостол чудесным образом выжил, но годы спустя был распят за свою веру.
1: Меня очень впечатлила история об освобождении Петра. С помощью холста и красок художник смог рассказать такой удивительный эпизод из жизни апостола. Полотно Александра Видберга выше всяких похвал.
2: Именно за картину «Изведение апостола Петра из темницы» мастер был удостоен звания академика. Правда, только спустя 10 лет после ее написания, в 1816 году.
1: 10 лет – весьма большой срок. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. А есть ли у Александра Видберга другие значимые полотна?
2: Еще до получения звания академика Видберг написал несколько картин, отмеченных наградами. Например, в 1808 году Императорская академия художества отметила мастера золотой медалью за картину «Три отрока». Она тоже посвящена истории чудесного спасения, но только ветхозаветной. О том, как во времена Вавилонского пленения еврейских отроков бросили в печь за отказ поклоняться золотому идолу. Однако их спас от огня явившийся ангел.
1: Похоже, мастера волновала эта тема. Наверное, поэтому он всецело посвятил себя живописи. Это вызывает уважение.
2: Видберг занимался не только живописью. В 26 лет он начал изучать архитектуру. Вскоре его проект храма Христа Спасителя в Москве был отмечен императором Александром I. Царь тогда сказал молодому архитектору: «Вы заставили камни говорить». Но это здание по ряду причин так и не возвели. Зато по чертежам Видберга был спроектирован величественный Александро-Невский собор в городе Вятка, нынешнем Кирове.
1: Маргарита Константиновна, меня невероятно воодушевил разговор про Видберга. Как закончим нашу экскурсию по Третьяковской галерее, побегу за мольбертом. Пора дописывать картину, над которой работаю уже полгода.
2: Замечательно, Витя. А мне вспомнилась хорошая фраза: порой в музей нужно приходить ради только одной картины. И такой картиной, несомненно, может быть полотно Александра Видберга «Изведение апостола Петра из темницы».
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Дудин.
1: В послании апостола Иакова мы читаем, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть, другими словами, мы можем сказать, что если Божья благодать на человеке, если мы ее чувствуем, значит, человек этот смиренный. А если человек не имеет мира в сердце, значит, и благодати в нем нет. Каким бывает смирение? Хочу поделиться с вами словами преподобного Силуана Афонского. «Есть много родов смирения. Один послушлив и во всем себя укоряет, и это смирение. Иной кается во грехах своих и почитает себя мерзким перед Богом, и это смирение. Но иное смирение у того, кто познал Господа Духом Святым. Кто познал Господа Духом Святым, у того другое познание и другой вкус. Когда душа Духом Святым увидит Господа, какой он кроткий и смиренный, тогда сама она смиряется до конца. И это совсем особое смирение, и никто не может его описать, и познается оно только Духом Святым».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Переместиться во времени и своими глазами увидеть Лермонтова, Шостаковича, Глинку и даже святого Герасима Иорданского с его ручным львом. Возможно ли такое? Для брата и сестры Веры и Фомы вполне возможно. Ведь у них есть добрый знакомый, сосед, детский доктор Михаил Гаврилович. А у его верного пса по кличке Алтай необычный поводок, который способен переносить в так называемую возможную реальность и позволяет увидеть события, которые хоть и происходили много лет или даже веков назад, но до сих пор не утратили важности и глубокого смысла. Такие вот чудеса происходят на страницах уникального образовательно-просветительского издания «Истории в комиксах с Верой и Фомой». Необычный сборник – познавательный проект «Радио Вера» для детей и их родителей. Вместе с героями книги Верой и ее братом Фомой читатели познакомятся с культурой нашей страны. Многое узнают о великих людях России, об их добродетельных поступках, служении ближним и обществу, подвигах и открытиях. Увидят воодушевляющие примеры любви к родине, заботы о ближних. На страницах сборника рассказывается обо всем этом кратко, но насыщенно и увлекательно. А оригинальный формат комиксов делает повествование доступным и наглядным. Открываем книгу и буквально через несколько секунд переносимся в середину XIX века, в усадьбу Новоспасская, где композитор Михаил Иванович Глинка пишет оперу «Жизнь за царя». Первое симфоническое произведение, которое объединило в себе классическую и народную музыку. Из истории про Глинку мы узнаем, когда появилось русское музыкальное искусство и почему композитора сравнивали с Пушкиным. А потом переместимся в блокадный Ленинград. Увидим погибающих от голода людей, истощенных до такой степени, что в какой-то момент многие из них были готовы смириться со своей участью, перестать сопротивляться. И тогда в их дома через репродукторы врывался голос поэтессы Ольги Бергольц. Все годы блокады она вела программу на Ленинградском радио. Каждый день выходила в эфир, несмотря на то, что сама едва могла ходить от голода. Ее слова и стихи воодушевляли ленинградцев, возвращали к жизни, вселяли веру в победу и давали силы, чтобы ее приблизить. Этот рассказ показывает, как доброе, искреннее слово может спасти человека. В книге «Истории в комиксах с Верой и Фомой» 5 интересных рассказов, облеченных в живые, эмоциональные иллюстрации. После каждого из них нас ждут увлекательные задания – кроссворды, раскраски, зашифрованные слова. Они помогут запомнить прочитанное. А Вера, Фома, доктор Михаил Гаврилович и его пес Алтай станут для читателей добрыми друзьями и надежными спутниками в удивительном мире русской истории и культуры. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: чаще.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
3: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам управление, вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке или где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает. И Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья, дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет. Ну, Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И сколько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой традиционной святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом заповеди великие, блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Человека, но в евангельском тексте слово «талант» имеет несколько значений. О них наш разговор. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «талант». Это церковнославянское слово иностранного происхождения. Талантом в античной Греции называли меру веса, причем наиболее крупную. В качестве эталона таланта как веса использовалась стандартная глиняная амфора, наполненная водой. Обычно такая амфора вмещала 26 литров воды, и сам талант составлял из-за этого примерно 26 килограммов веса. Когда Христос говорит в своей притче о талантах, он имеет в виду прежде всего талант как меру веса. Царь, главный персонаж притчи, раздает трем своим рабам таланты серебра. Одному 5, другому 2, а третьему 1. Третий раб закопал, зарыл свой талант серебра в землю и не употребил его в дело, как остальные 2. За это был царем осужден. Благодаря притче Христа талант стал обозначать не только меру веса, но и дарованные Богом человеческие способности. Впервые слово «талант» в этом смысле стало употребляться во французском языке, откуда перешло в церковнославянский. В нем термин «талант» стал употребляться по большей части для обозначения различных дарований, но при описании реалий евангельской эпохи по-прежнему «талант» обозначает меру веса. Итак, запомним, что церковнославянское слово «талант» переводится на русский язык в зависимости от контекста и как меры веса, и как способности дарования человека.
0: Ларец слов.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Село Красное в Старицком районе Тверской области популярно у путешественников. Оно входит в так называемое Пушкинское кольцо Верхневолжья, объединившее места, где когда-то побывал поэт. В Красное Александр Сергеевич ненадолго заезжал в начале ноября 1827 года. Здесь он посетил храм Преображения Господня. Уже тогда эта необычная церковь была известна далеко за пределами Твери, ведь она представляла собой почти точную копию одного из самых необычных храмов тогдашней столицы Российской империи – Санкт-Петербурга. В 1780 году, в ознаменование десятилетия победы российского флота над турками в Чесменской бухте Эгейского моря, в Петербурге по указу Екатерины II была возведена церковь Рождества святого пророка и крестителя.

0: Красная, супруги-дворяне Полторацкие, и решили построить в своем имении храм, почти в точности повторяющий стилистику Чесменской церкви Петербурга. Так в конце 1790-х на Тверской земле и появилась необыкновенная церковь, которая сегодня представляет собой редчайший образец неоготики 18 столетия. Заостренные стрельчатые арки и высокие окна, остроконечные башенки и шпили вместо куполов, скульптуры ангелов на фасаде. Таким же, как во времена Пушкина, предстает сегодня перед путешественниками и паломниками Преображенский храм в селе Красное. Он пережил богоборческое советское время, поскольку служил колхозным складом, а теперь снова возвращен Русской Православной Церкви и отреставрирован. Двери храма открыты для тех, кто приезжает взглянуть на его диковинную архитектуру и помолиться.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». О Боже, дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

Радио «Вера». Светлое радио. Когда вы воздаете за зло любовью, вы в Церкви Христовой. Священник Георгий Калчук.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Юлии Дэн, подруги императрицы Александры Федоровны Романовой, 1918 год. Государь и императрица не желали оставлять Россию. «Я лучше поеду в самый отдаленный конец Сибири», — заявил император. Ни для него, ни для государя не была неприемлема мысль о том, что придется странствовать по всему континенту, жить в швейцарских гостиницах в качестве бывших их величеств, попадать в объективы фотоаппаратов репортеров из иллюстрированных изданий и давать интервью шустрым американским журналистам. Их натурам претила всякая дешевая реклама и популярность. Оба полагали, что долг каждого русского – оставаться в России и вместе смотреть в лицо общей опасности.
0: Голоса времени.

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Непременным атрибутом внешнего вида священника Русской Православной Церкви является наперстный крест, то есть крест, который носится на груди поверх одежды. Согласно нашей церковной традиции, священник носит крест как во время богослужения, так и вне его. Однако подобная традиция была не всегда. До XVIII века возможность ношения наперстного креста имелась только у епископов высшего церковного чина, а также у архимандритов, монахов, настоятелей монастырей. Впоследствии это право распространилось на всех священников. Сначала ношение креста считалось наградой, которую получали за выслугу лет или выдающиеся труды во благо церкви. Начиная с 1896 года, когда был опубликован соответствующий приказ императора Николая II, наперстный крест стал непременным атрибутом облачения священника. Крест стали вручать непосредственно во время рукоположения, то есть поставления в священнический сан. Со временем данная практика распространилась на те поместные церкви, которые исторически имеют с Россией тесные связи – польскую, чехословацкую, американскую. В Константинопольской, Элладской и иных церквях, относящихся, условно говоря, к греческой плеяде, имеется иная традиция ношения наперстного креста. Там по-прежнему преимущественное право на это имеет епископ. Крест также надевают, но только во время богослужения, заслуженные священники из числа монашествующих или женатых. Такую возможность они получают за многолетние труды во благо церкви. Священник, награжденный правом ношения креста, в Греции называется ставрофором, то есть крестоносцем. Румынская православная церковь имеет свою особую традицию ношения священнослужителями наперстных крестов. Здесь право надевать наперстный крест могут получить не только заслуженные священники, но и заслуженные диаконы. Диаконом в церковной традиции называется низший чин священнослужителя. Диакон – это помощник епископа или священника в совершении богослужения. Вне богослужения диаконы выполняют различные функции. Занимаются, например, просветительской и социальной деятельностью. В румынской церкви в 20 веке сложилось представление, что если диакон самоотверженно служит и трудится во благо церкви, то его можно поощрить правом ношения наперстного креста, правда, только во время богослужения. В повседневное время возможности носить наперстный крест, в отличие от священника, у него нет. Поэтому перепутать в румынской церкви священника и диакона невозможно. Румынский диакон также не имеет права преподавать благословение. Диакон, получивший награду в виде ношения креста, именуется в Румынии архидиаконом, то есть высшим, главным диаконом. Обычно он действительно является главным, старшим диаконом в храме или монастыре. Крест румынский архидиакон носит поверх богослужебных одежд. Обычно крест румынского архидиакона украшен драгоценными камнями. Это указывает на то, что такой крест является наградным. Кстати, если архидиакон награждается церковным орденом, то этот орден инкрустируется прямо в наградной крест в виде особого значка. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, почему диаконы в Румынской Православной Церкви носят на груди крест как священники.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Светлые истории на радио «Вера».
1: Здравствуйте, я Константин Мацан. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с иеромонахом Поликарпом Тибановым будем вспоминать светлые истории о том, как страх сказать правду мучил, но в итоге искренность обернулась удивительным и неожиданным разрешением. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00.

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Известный русский писатель XIX века Андрей Николаевич Муравьев составил акафист апостолу Андрею Первозванному, молитвенное песнопение, посвященное святому. Любовь к своему небесному покровителю литератор выразил и в стихах. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программы «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим об апостоле Андрее Первозванном и стихотворении Андрея Муравьева «Апостол в Киеве». Место действия – Великая Скифия, на территории будущей Древней Руси. Время действия – Первый век по Рождестве Христовом. Апостол Андрей Первозванный, младший брат апостола Петра, принадлежал к числу 12 ближайших учеников Христа. После Вознесения Иисуса апостолы отправились проповедовать Евангелие в разных странах мира. Апостол Андрей обошел с вестью о Христе многие города и селения по берегам Черного моря, на территории современных Македонии, Северной Турции, Крыма. По преданию, апостол Андрей побывал и в Великой Скифии, как в первые века христианства называли земли будущей Древней Руси. В те давние времена путями сообщения среди непроходимых лесов служили реки. Вот и апостол Андрей отправился в Скифию по реке Борисфен, как в древности звался Днепр. В стихотворении Муравьева Андрей Первозванный шагает то по земле, то по воде. Поэт сравнивает это с евангельским чудом хождения Иисуса Христа по водам. Такое может совершить только тот, кто обладает великой верой.
2: Долины Скифии обнял вечерний сон, и солнце поздний луч в тумане погребен. Широкий Борисфен, извивистый стезею, один блуждал в степях и беглую волною неколебимые пустыни оживлял. Он бурные века грядущего сзывал, и веки шли к нему в одном усталом муже. Пред ним, как даль степей, грядущая наруже, святыни на устах и с посохом в руке, бестрепетный идет по пенистой реке.
1: Стихотворению Андрея Муравьева «Апостол в Киеве» предшествует эпиграф. «И рече Андрей, видите ли горы сия, яко на сих горах воссияет благодать Божия». Это строки из древнерусской летописи XII века под названием «Повесть временных лет», где упоминается о том, что в глубокой древности на русской земле побывал один из ближайших учеников Христа. Апостол Андрей Первозванный воздвиг крест на холме, где позже появился Киев, главный город Древней Руси.
2: Апостол с вербы ветвь зеленую срывает и посох странствия в крест дивный обращает. Он искупление знак, подняв на темя гор, грядущего развил невидимый обзор. «Здесь дивный станет град», — воскликнул вдохновенный, «и христианство луч его осветит стены. Здесь царство колыбель, в веках зародыш сил». Так некогда Андрей пустыни посетил, и в киевских полях божественной рукою воздвигнул первый крест над русскую землею.
1: Русский духовный литератор, поэт, драматург и церковный историк Андрей Николаевич Муравьев содействовал реставрации Андреевской церкви в Киеве. Это было еще одним проявлением любви к своему небесному покровителю, святому апостолу Андрею Первозванному. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Церковность – величайшее проявление человеческой коллективной жизни.
1: Это цитата из книги «Личность, общество и церковь» религиозного мыслителя конца XIX – начала XX века Льва Александровича Тихомирова. Пройдя в молодости через искушение революционными идеями, он нашел душевный покой в тишине православного мироощущения. «Каждый христианин, — писал он, — находит себя в вечных основах церковного строя, на каждой стадии своего духовного развития. Церковная организация и создана для поддержания единства людей, где человек, не выходя из божественной дисциплины, всегда остается самостоятельным и сознательным существом».
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В 1811 году вышла повесть «Ундина» немецкого писателя Фридриха де Ламот Фуке. Думается, что эту повесть желательно прочитать всем, особенно тем, кто состоит в браке или собирается в него вступить. Повесть наталкивает на размышления о созидательной и разрушительной силе слова. Расскажу вкратце сюжет. Ундина, дочь морского царя, сможет обрести бессмертную душу только если сочетается браком с человеком. Выйдя замуж за рыцаря Хильдебранда, Ундина получает душу. Новобрачные безмятежно счастливы, но Ундина предупреждает мужа: ей грозит опасность. Сородичи Ундины гневаются на нее за то, что она покинула их. Они мечтают вернуть ее домой. Но это случится только если муж разгневается на Ундину. Только гневное слово сможет открыть портал зла. Бесы бессильны, они сильны лишь нашей слабостью. Так говорил протоиерей Валентин Свинцицкий, проповедник и богослов 20-го столетия. Но вернемся к повести Ундина. Однажды во время путешествия по реке рыцарь, забывшись, раздражается гневными словами в адрес своей жены. Ундина навсегда возвращается в водный мир. Важно отметить, трагедия происходит на воде. Вода – зыбкая, изменчивая стихия. Испокон веков жизнь сравнивали с морем. Сколько тревог, сколько опасностей. И самые опасные оказываются вовсе не те, что грозят извне, а те, что таятся внутри и вырываются наружу чаще всего через слово. Пимен Великий, подвижник 5-го столетия, говорил, что хранение языка, бережное отношение к слову – это то, с чего начинается духовная жизнь. И чем закрывается, добавим мы, портал зла.
0: Чтение. Размышления о литературе.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести».

0: 12 июля Православная Церковь отмечает память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот праздник назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедавших христианство по всему миру, сыгравших в его распространении ключевую роль и принявших мученическую смерть за свою веру. Дата праздника непереходящая. Он всегда отмечается 12 июля и входит в число великих. Ему предшествует пост, именуемый апостольским или Петровым. Апостол Петр – один из 12 учеников Господа Иисуса Христа. Был родом из Вифсаиды Галилейской. До проповедования христианства он был обычным рыбаком. При рождении его звали Симоном. Его родным братом был апостол Андрей Первозванный. Святой Петр был одним из самых преданных учеников Господа, и именно он исповедовал Христа Сыном Божиим. Во время ареста и судов над Иисусом Христом святой Петр трижды отрекся от Него, но потом искренне покаялся в этом, и воскресший Спаситель простил его и восстановил в апостольстве. Святой Петр прославился чудесами по молитвам ко Христу и проповедью Евангелия среди многих народов Малой Азии, Северной Африки и части Европы. Второй святой, которого вспоминают 12 июля, апостол Павел, был родом из Тарса в Малой Азии. До крещения он носил имя Савл. Он был образованным человеком, сыном знатных людей и обладал правами римского гражданина. Павел не был в числе 12 учеников Христа и при его земной жизни с ним не встречался. Более того, изначально он принимал участие в гонениях на первых христиан. Чудесное обращение Павла ко Христу произошло, когда он держал путь в Дамаск, где планировал организовать очередные гонения. Он был ослеплен светом и услышал голос Господа. Это привело его к духовному прозрению и к крещению. После этого события Павел стал одним из преданных учеников Господа, за что, как и Петр, получил наименование первоверховного апостола. Он совершил 4 миссионерских путешествия. За распространение христианства апостол Павел, как и Петр, был казнен в Риме при императоре Нероне. Церковь почитает Петра и Павла как двух самых ревностных служителей Христа, наиболее потрудившихся в деле распространения веры и укрепления христианства. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Сам Адамом. Как известно из книги Бытия, грехопадение первых людей сделало их смертными и подверженными болезням, лишило божественной благодати. И хотя Адам прожил 930 лет, что нам может показаться почти вечностью, он скончался, как сказано в Писании, «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Имя Адама стало нарицательным и обозначает человека во плоти и грешника. В толковом словаре Даля зафиксировано и разъяснено такое выражение: «И ты, Адам, и я, Адам, все мы, Адамы». Оно характеризует человека, падкого на соблазн. Согласно источникам, в языках некоторых тюркских народов на территории современной России слово «Адам» означает «человек», «гражданин». Карачаево-балкарский словарь 1989 года, например, предлагает перевод фразы «Совет союзну Адамы» на русский язык как «гражданин Советского Союза». Так вот, Адамова голова – это и есть череп человека, череп Адама. В священном предании место распятия Иисуса Христа, Голгофа, что буквально означает «место черепа», считается могилой Адама. Поэтому на иконах и крестах у ног распятого Христа можно увидеть изображение черепа. Символически череп первого человека омывает кровь Спасителя, искупая его от греха и смерти. В лице Адама все человечество было омыто и обрело спасение, вечную жизнь ценою крестной смерти Христа. И если в светской символике Адамова голова – это знак опасности, то в церковной голова первого человека, изображенная у подножия распятия Христа – знак спасения.
1: Первоисточник.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Даже если вы никогда не были в Ярославле, одну из его главных достопримечательностей наверняка видели не раз. Памятник основателю города, святому благоверному князю Ярославу Мудрому. Его изображение украсило лицевую сторону 1000-рублевой купюры, введенной в оборот в 2001 году. Ну, а те, кому довелось посетить древний город, тоже вряд ли могли пройти мимо этого замечательного монумента. Памятник Ярославу Мудрому расположен в самом центре Ярославля на Богоявленской площади. В длинном плаще, закинутом за спину, одной рукой князь опирается на высокий меч, а в другой держит макет Ярославского Кремля. Почти таким же Ярослав Владимирович, сын крестителя Руси князя Владимира Святославича, традиционно изображается на иконах, только с Киевским Софийским собором на ладони. Князь построил его в XI веке, около 1037 года, на месте победы своего войска над печенегами. А Ярославль он основал еще раньше, в 1010 году. Существует несколько версий, как это произошло. Легенда гласит, что однажды Ярослав, будучи князем ростовским, в селении, которое называлось Медвежий угол, вступил в схватку со свирепым медведем. В одиночку он победил зверя. Место Ярославу понравилось, и он решил построить здесь город. В подтверждение этой версии некоторые приводят тот факт, что на гербе Ярославля изображен медведь. Правда, многие историки битву с медведем считают лишь поэтичным образом, символизирующим

0: монументом скульптор Олег Комов. Он изобразил святого благоверного князя защитником родной земли, с мечом, но все же миролюбивым правителем. Меч в его руке опущен вниз. На пьедестале расположились барельефы со сценами из жизни князя. Запечатлен, например, момент его работы над «Русской правдой», первым письменным сводом законов Древней Руси. Надпись под гербом города гласит: «Город Ярославль основан в XI веке великим князем Ярославом Мудрым». Торжественное открытие памятника состоялось 23 октября 1993 года при огромном стечении народа. Тогда же его осветил патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Сегодня монумент Ярославу Мудрому на центральной Богоявленской площади – визитная карточка Ярославля.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Сияет солнце, воды блещут, на всем улыбка, жизнь во всем. Деревья радостно трепещут,

небе голубом. Поют деревья, блещут воды, любовью воздух растворен. И мир, цветущий мир природы, избытком жизни упоен. Федор Тютчев.

0: «Вера». Светлое радио. Светлые истории.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Светлые истории» на радио «Вера». Мы собираемся в студии вчетвером и делимся историями о вере, о радости, о любви, о присутствии Божьего промысла в жизни человека. Мы — это ведущие радио «Вера». Сегодня в студии мои дорогие коллеги Марина Борисова. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Наталья Лангамер.
3: Добрый вечер.
1: Я Константин Мацан. И гость сегодняшних «Светлых историй» — иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. От всей души вас приветствую. Очень
1: дорогие
4: радостно.
1: Дорогие друзья, я напомню, что «Светлые истории» — программа, которую можно слушать и смотреть, например, на сайте radiovera.ru или в аккаунте «Радио Вера» во ВКонтакте. Там же можно оставлять комментарии вообще к программе, ваши впечатления и ваши светлые истории в этих же комментариях можно писать. Мы к этому очень внимательно относимся. Всегда ваших историй ждем, собираем, читаем, а потом из самых запомнившихся составляем целую программу. Поэтому не пренебрегайте возможностью оставить вашу светлую историю. А наша сегодняшняя тема, она в чем-то даже сложная. Вот я обычно говорю в начале «Светлых историй», что тема замечательная. Наша тема, конечно, сегодня тоже замечательная. Но она такая, что нужно вообще подумать, повспоминать, что было в жизни у себя, у других людей, что люди рассказывали, потому что тема называется «Правда-лучше». История о том, как неприятная, может быть, сложная правда, которую боялся человек высказать, все же он ее высказывал, и в итоге это вело не к ухудшению, а к улучшению ситуации. Правда, вот Марина перед началом нашей программы сказала, мне кажется, очень верную вещь, что в каком-то смысле больше истории про то, больше истории было бы на тему, если бы в конце темы поставить знак вопроса. Правда лучше. Вот действительно, как ты вспоминаешь высказывания, его разным святым атрибутируют, что сколько раз я жалел, когда сказал, и ни разу не пожалел, когда промолчал. Вот. Ну или вспоминается Леонид Филатов, бессмертный из «Федота Стрельца удалого молодца». «Лучше горькая, но правда, чем приятная, но лесть. Правда, ты за эту правду лет на 10 можешь сесть». Вот. Писал Леонид Филатов в своей пародии. Но, тем не менее, вот, наверное, здесь есть не только такой чисто человеческий, психологический аспект, а еще и духовный. Мы знаем, кто отец лжи. И большой вопрос, бывает ли ложь во спасение. Но вот иногда, может быть, в каком-то смысле это и, не знаю, подвиг, требующий смирения, сказать правду, даже ценой, может быть, каких-то издержек эмоциональных или в отношениях и так далее. Вот об этом сегодня поговорим, и, наверное, вот светлая история, вообще истории — самый такой удобный способ на эту тему поразмышлять. Отец Поликарп, а вот какая вам история первая приходит на ум, когда вы такую тему слышите? Правда лучше?
4: История, конечно, но прежде чем личная, мы обязательно вот тоже поделюсь, вот, чтобы, может, как-то и для себя лишний раз напомнить, совесть пробудить и обострить ее в нужном моменте развития человеческой жизни. Первое, что хотел вспомнить, это священник Павел Груздев. Его книга, которую о нем уже написали, его «Духовное чадо», «Самый счастливый день». Название такое радостное, прям «Самый счастливый день». И он вспоминает, как бы, вот то, что он рассказывал своим духовным чадам. И вот они такой рассказ, когда он был еще молодым человеком, поступил на послушание в монастырь, был послушником, ну, лет 15-16 ему было, то есть такой юноша, скажем так. Помогал всячески на кухне монастыря, на трапезной, на службах, на богослужениях, в уборке храмов. И вот это еще были, скажем так, предреволюционные события, тоже были, наступали тяжелые времена. Еще святейший патриарх Тихон был жив, с которым он тоже встречался, будучи молодым человеком. И вот такая вот там история. Август, сентябрь, начинается медогонка, то есть пасека, пчелки, мед вкусный. А в монастыре строгий учет. монастырь, тем более женский. Там матушка-игуменя очень бдит за всем, что происходит. Хозяйский очень был она человеком. Вот. И как там цитата такая, а метку-то хочется. Я же молодой, не конфеты у нас, пожалуйста, зашел, там у тебя целый стеллаж будет со всякими наименованиями сладостей. А тут один мед, ну, может быть, там, как вспоминали люди тех времен, картофельная очистка, конечно, тоже сладкие. Как да? Сейчас наше ухо грубо звучит, а тогда это было вот действительно
2: ничего
4: так.
2: Ничего себе.
4: И вот метку хочется, но мед-то лучше же, понятно, чем картофельные очистки. И что он придумал? Берет, нашел где-то крысу, полуживую, скажем так.
2: Измазал в меде.
4: Измазал в меде и бежит к матушке-игумене на прием. Ну, что такое повелка, так его называли вот это, в тех сказаниях. Ну, что случилось? Вот, матушка, я мед вез, на лошадке вез, все хорошо, поставил, не углядел, а туда крыса свалилась, и вот все, вот она вот вся в меду вывалилась. Ой, ты что тут гадость какую-то принес? Ну, для любого человека это
2: а для
4: особо,
2: женщины
4: это
2: особенно?
4: Вообще, слава богу, что пауки не летают еще, да? Вот. И что делать, что делать? Говорит, ну все, этот оскверненный же мед, все, нельзя его есть. Надо его выливать, там все, иди, утилизируй, закопай, все, это оскверненный мед, все. И бидон списан, получается. Ну, сегодня он там сам поел, еще там угостил кого-то там из бидончика.
2: До медового свежим, спаса, да?
4: Да, до медового спаса еще усугубляет грех. А совесть-то, она же все равно, нет, да нет, что-то нам подсказывает. И вот будущему исповеднику, отцу Павлу, будущему тогда еще послушнику, совесть все-таки окончательно проснулась, и он идет к батюшке на исповедь. Батюшка так и так, ну, то, что он сейчас рассказал, то он на исповеди и поведал священнику. Священник его такой слушает внимательно, такой пожилой батюшка головой качает. Ну, грех твой, конечно, тяжкий, что ты соврал так матушке. Вот, ну, правда, лучше в нашу тему, да, вот он сказал правду. Ты молодец, что правду мне сказал. Все, грех тебе отпускается, прощай, решать от всех твоих грехов. Но метку мне тоже принеси, пожалуйста.
2: Я думала, он скажет, а теперь иди к матушке с этим.
4: Но мне метку тоже занеси. Это первая такая вот история, которой бы хотелось поделиться.
1: А к матушке-то нужно было пойти и все-таки признаться в том, что обманул?
4: Ну, тут уже надо конкретный случай. То есть,
1: это самое интересное.
4: Да, любопытно. Но, как сказать, стыд-то, как Иоанн Златоуст говорит, если ты скажешь правду, о кого ты боишься? Но если боишься гнева человеческого, так гнев он проходит, он как вспыхивает, так же и затухает. Во-первых, если ты боишься стыда, но он тоже временно проходит, поэтому я думаю, что тот священник, он до революционной закалки, думал, что, может быть, это ему тоже предложил сделать, но так оно или не так, это можем только сейчас гипотетически предположить, но я думаю, что все-таки, чтобы грех совсем отпустить, наверняка это было покаяние, и наверняка оно как-то появилось в таком аспекте, потому что любая неправда, любая ложь должна быть изглажена таким вот действием противоположным. Потому что, опять же, вот если Иоанна Златоуста, мы к нему обратимся, к его наследию, священстве, у него есть знаменитый труд его, вот все ставленники на священный сан обязательно должны как настольную книгу изучить. И, соответственно, там есть такой вот момент, что говорят, что все в нашей жизни мимолетно, второстепенно, может, где-то что-то неважно, но не касательно духовной жизни. Вот в Евангелии сказано, что древо познается по плодам. Древо лжи, оно изначально неверно и ведет не туда. И какими ты его добрыми намерениями украшай, все равно оно приведет не к тому, чему должно приводить, а именно к пути обратному от Бога. Поэтому такая вот фраза есть. Я думаю, что и в данной ситуации она тоже была произнесена и направлена в том аспекте, который это нужно было для его последствующего восстановления. Но поскольку мы знаем, что он стал действительно исповедником, ссылка ни одна, он был без благодати, эти испытания преодолевали невозможно. Как мы знаем, что его привязали цепью к дереву в тайге. Вот, просто от верующих, ну, молись Богу, там, на ночь, там, минус 30. И на утро пришли, видели, что он живой, а он от страха просто начал молиться, как говорится, все святые помянувшие из них.
2: И что, да.
4: И после этого он же босиком ходил спокойно, без благодати это нельзя, поэтому это еще раз подтверждение, что правда все-таки лучше. Здесь, да, он ее пытался запрятать, как-то так, но...
1: Вот ваша история, она такая... Вы в чем-то ее немножко обошли, потому что, ну, это правда, сказанная на исповеди.
4: Да.
1: На исповеди вообще, ну, как-то страшновато правду скрывать, а потом ради этого, в общем-то, исповедь и происходит, и странно идти на исповедь с желанием что-то утаить тогда, зачем на нее идти. Но это как раз ситуация, когда ты, в общем, защищен тайной исповеди.
4: Да.
1: Это, кстати, любопытный такой момент, который, вот по моим ощущениям, может быть, даже об этом вот хочется еще раз в эфире радио говорить.
4: Если разрешите, я продолжу.
1: Обязательно, обязательно, потому что я вот часто эту историю вспоминаю про то, что как-то был в Лавре несколько лет назад. Просто вот мы с семьей приехали там погулять и на службе побывать. И мы пришли на, по-моему, не самую раннюю, а среднюю литургию, которая была в мощей преподобного. И там было много-много народу. У нас, как всегда, причастника человек там 5, 6, 7, 10, очень мало. Я так удивился, и мы потом тоже с супругой это обсуждали, и как-то возникла мысль, что, вероятно, кого-то, даже людей вот со стороны, приходящих в церковь, все равно исповедь, как то, что нужно пройти до причастия, является это неким, ну, неким препятствием. И, может быть, все равно одно из как бы живущих постоянно стереотипов для людей, особенно внешних по отношению к церкви, то, что, ну, вот ты расскажешь священнику, он потом расскажет туда. И вот тут, может, надо просто еще раз как-то свидетельствовать со стороны церкви, что такого не происходит. Это страшный, в общем-то, это запрет. Запретная вещь для священника, да, как кто-то тоже, по-моему, тоже, по-моему, Анжел Тауст или кто-то говорил про то, что если перед исповедником кладется Евангелие и крест, то перед священником нужно положить нож. Если он захочет выболтать, рассказать, нарушить тайну исповеди, пусть лучше себя отрежет язык.
2: Ну, кстати, и духовное чадо не имеет права разглашать тайну исповеди, потому что, как мне объясняли, может быть, поправите меня, отец Поликарп.
4: Взаимная, да?
2: Что
4: печать.
2: Ну, исповедь как бы покрывает то, что говорит наставник, и если мы это потом озвучиваем, то это как бы становится явно. То есть от врага защищает благодать на исповеди. Вот
4: да,
2: такая версия.
4: Силы нужны, версия это безусловно существует. Здесь еще просто момент деликатный, сколько вот нравственный, потому что ты можешь, тебе дорогое что-то рассказать, а человек это недолжным образом воспримет, и может где-то посмеется, где-то улыбнется, и скажет, да, вообще не так все, и у тебя будет сомнение, которое пробьет вот эту защиту, и ты вот потеряешь то, что получил, а так на тебя согревает, и тебе хорошо.
2: И потом это сказано лично тебе, в твоей ситуации, твоя история болезни, да, а не для кого-то еще, да.
1: Ну, у вас история возникла.
4: Ой, там уже несколько.
1: Да, хорошо.
4: Ну, наверное, первый практический момент, это вот там, где я родился, в том местечке. Вот были две соседки, скажем так, для меня близкие очень люди. Вот, а поскольку одна из них еще вот, здравствует, и дай бог крепости силы и здоровья, дальнейшего процветания, то, собственно, вот момент такой. Вот, а другая уже, соответственно, перешла в путь земли. Бывает история такая, поскольку они соседки, рядышком живут, время там начало 90-х, дефицит, вот сковородки там, ну, взяла сковородочку, скажем так, у нее на время попользоваться, все, и в итоге понимает, что ее просто-напросто забыла отдать. А как подойти? А это значит признаться, что ты вот это все взяла и столько лет у себя хранила. Казалось, пустяковое дело. Вот я сейчас сам рассказываю, ну, что тут как бы вообще ни о чем. Ну, пошел, да и отдал, ну, повинился там чуть-чуть как-то. А насколько человек себя вот это вот накрутил, скажем так, запутался в своих мыслях, что ушел в такую глубину вот этого отчаяния, что просто не знал вообще, как глаза... То есть, а соседку вроде общались нормально, все хорошо, тетя Валя, ее звали, которая вот почившая, Валентина. Вот, и даже думать, не знать, почему на нее так вот вроде так дружили, а почему она так... А потому что вот грех вот этот неправда не давал дальше вот действовать вот этой силой, не давал просто поток, благодать кран перекрылся, и все. Древо было избрано злое. Ну и, в общем, был момент такой, что все-таки приходит с этой сковородкой, пока, так я уже забыла, я уже забыла, что ты мне это вообще сковородка нужна, мне вообще их немеренное количество, но более, это было не неделя, не две, а полутора лет. Ого. Вот этот вот камень был на сердце у человека, и привело бы это к самым, может быть, возмутительным последствиям, потому что, ну, была бы обида реально, почему мы только что общались хорошо, а с каждым месяцем все хуже и хуже отношений, но все-таки здесь очень важна была позиция, опять же, священника, потому что тот батюшка, который вот обращался не на исповедь, у меня вот как, ну, исповедь, понятно, а потом совет спросил, вот совет, а вот как вот быть? сказать, рассказать, как есть, или просто там...
2: Подсунуть. Незаметно.
4: Как же мы обычно? Мы ищем же обходные пути, чтобы меньше репутационных потерь в этом случае было. И в итоге она думает, ну, повешу. Нет, не поймет. Ну, ладно, пойду. Все, выдыхаю, иду. Говорит, вот, Валентин брала у тебя вот эту сковородку, это твоя. Да, я уже, говорит, это... А, что, собственно, батюшка это сказал? Батюшка говорит, ну, вы расскажите, как есть. Пауза, а потом вместе посмеетесь. Так, вот. Так оно и получилось.
2: Но посуду надо возвращать, потому что я так... тоже у меня прям вот такая ситуация, у меня эти мисочки лежат. Я думаю, ну что уже возвращать? Ну что к этому... Вот дурная мысль, да? Ну верни ты, в чем проблема? Нет, ну что я буду возвращать, к этому возвращаться?
4: И начинается мысль.
2: И как-то, да, и тоже как-то неудобно перед этим человеком. И я отдала. Я, кстати, когда вот церковилась и первый раз исповедовалась, это была одна... И один из пунктов, я узнала, что то, что ты у себя дома, ну, случайно ручку взял, это воровство. Ну, как бы это относится к статье «Не укради». И я ходила, возвращала, там, зонтик, который у меня 30 лет подруга в детстве забыла. Там она говорит, да какой зонтик, оставь себе. Но все равно. А однажды мне сказала девушка, что, Наташ, верни, пожалуйста, тарелки, потому что это из нашего сервиза. А я что-то вот реально... Они вообще в стопке стояли, то есть я и не помнила о них. Так что посуду возвращать надо, и сковородки тоже.
0: Светлые истории.
1: Это «Светлая история» на радио «Вера». Мы сегодня говорим о том, что есть ситуации, в которых правду, сколь бы тяжело не было ее сказать, лучше сказать. Это ведет к каким-то положительным последствиям и человеческим, и духовным. В студии ведущие радио «Вера», мои дорогие коллеги, Наталья Лангамер, Марина Борисова, я, Константин Мацан, и гость нашей сегодняшней программы, иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Марина, вы до сих пор храните почтительное молчание.
3: Да, что же мне остается-то?
1: У вас как-то правды нет? Нет правды в наших словах, по-вашему?
2: Нет правды в вас, всяк человек.
1: Нет правды на земле, но правды нет и выше, говорил Сальери у Пушкина.
3: Вы меня просто зашпыняли с обеих сторон своими цитатами. Я тоже сейчас начну отбиваться цитатами из Авы Дорофея. Дело в том, что мы как-то начали резво про тарелки, не договорившись о понятиях каких-то. Костя, как философ, да, он должен был предупредить. Ну, правда.
1: Следующие 40 минут мы будем обсуждать, что такое правда.
3: Да. Не будем обсуждать. Я просто позволю себе отмазаться, чтобы вы потом не кидали в меня мокрые тряпки, сказать, что в Дорофее он утверждал, что правда тогда правда, когда она с любовью и во благо. А когда это просто некая констатация чего бы то ни было, это еще надо посмотреть, правда ли это или, может быть, что-то другое. Но действительно, Костя прав. Истории, когда знак вопроса в формулировке нашей темы присутствует, гораздо больше, чем чистых историй. Но, правда, если они не на бытовом уровне, а немножко на другом. Но что касается врать, не врать, то меня мама в детстве, не будучи христианкой и абсолютно далекая от религиозных представлений о жизни, научила как-то очень доходчиво и на всю жизнь. Она сказала: «Зачем ты врешь? Врать унизительно». И меня так это проняло, что я... Она говорит, ну, если ты не хочешь говорить правду, то лучше промолчи. Ты имеешь право сказать, я не хочу об этом говорить. Я подумала и решила, что да, пожалуй, мне подходит.
1: Моя бабушка шла иным путем. Она говорила, чтобы врать, нужно иметь хорошую память.
2: Кстати,
1: а то потом запутаешься сам,
2: очень
1: поэтому
2: практичный
1: лучше
2: совет.
1: Не начинать.
2: Да.
3: Вот. А что касается того уровня, на котором размышлял об этом Дорофей, но действительно так. Вот история из, совсем из детства и тоже дохристианского. Это было во втором классе школы. Это были старые такие времена, которые никто из вас помнить не может. Тогда только стали в Советском Союзе появляться шариковые ручки. И это было супер вообще, предмет зависти и вожделения всех вокруг. И у нашей учительницы появилась красная шариковая ручка, которой она шикарно ставила всякие отметки в журнал. На переменке она вышла, в журнале лежала эта ручка, все стали ее хватать, как-то рассматривать.
2: Посмотреть, да.
3: Да. И получилось так, что я схватила эту ручку последней. Тут звонок, и это такой детский инстинкт. Вместо того, чтобы положить ее на место, я ее положила в карман. Не потому, что я хотела ее присвоить, а просто от растерянности. То есть меня вроде как застали за не очень хорошим делом, ну, и я ее вот сунула, куда она сунулась. Но это была советская школа, которую сейчас многие вспоминают с ностальгией. Поэтому началось разбирательство почти на уровне Лубянки. Да, кто... Нет, мы не будем вести урок до тех пор, пока тот, кто взял, не признается. А как? Но это же второй класс. Человек не соображает. Вообще, ему просто как-то нелепо все это. Нет, мы будем обыскивать. Да, значит, по одному выводили в туалет, обыскивали. И когда меня вывели, я отдала эту ручку и объяснила, что я совсем не хотела ее воровать, что просто я как-то растерялась. И самое интересное, мне показалось, что учительница меня поняла. Ну, то есть не было там никаких суровых наказаний. Как-то на этом вся эта история закончилась. Я совершенно спокойно, придя домой после школы, бросила портфель и пошла гулять. Но когда я вернулась, меня ждала буря, потому что учительница пришла к моим родителям и сказала: у вас растет воровка, вы вообще-то давайте как-то скорректируйте свою преподавательскую программу и воспитательную. Родители совершенно обалдели, потому что папа дипломат, вообще в семье нету каких-то проблем там бытовых, ребенок вроде нормальный, и вдруг приходит учитель с такой удивительной новостью. Ну, это, казалось бы, частная такая история, которую я помню до сих пор. Мне без малого 70 лет, я помню это до сих пор, потому что это было потрясение. Причем потрясение несправедливостью, потому что она сказала правду моим родителям. Но зачем она это сделала?
2: Ты-то тоже ей сказала правду?
3: Она сделала это не потому, что она хотела меня улучшить, а потому что она хотела уесть моих родителей, которые тут сидят, вот такие дипломаты. А вот у них тут...
2: Знакома, моя же история тоже.
3: И возникает вопрос, нужен ли знак вопроса в формулировке нашей темы, что есть правда, и всегда ли она от Бога? Но, в конце концов, если так уж по гамбургскому счету, Иуда тоже сказал правду. Он ведь не назвал ни апостола Петра, ни апостола Иоанна. Он назвал Христа Христом.
2: Ну, да.
3: Но мы как-то по-другому оцениваем его поступок.
4: Как у классика у Лескова. Ведь он соблюл заповедь, предав учителя своего, исполнил закон.
2: Знаете, в дополнение, мы когда, опять я вспоминаю, когда мы писали цикл программ «Совы» телевизионных на «Радости моей» телеканале, у нас была тема про ложь. И у нас были неверующие ребята в студии, и какой-то у нас вечный был спор с ними. И вот у нас был тогда еще Валерий Николаевич Духанин, ныне отец Валерий Духанин, и его все заклевали, доказывая, что есть ситуации, в которых правду говорить нельзя. И привели такой пример, вот прям вот задачка со звездочкой. Отец Поликарп, вот я можно ее предложу? Допустим, ты узнаешь что, по-моему, Андрей Афанасьев эту ситуацию предложил, что твой друг встречается не только со своей девушкой, но еще с какой-то девушкой. А вы знакомы с этой, с его основной девушкой. И вот она приходит и говорит: ну скажи, ты его друг. Ну вот скажи, у него кто-то есть? И вот, вот отец Поликарп. Я потом скажу ответ отца Валерия. Как вы считаете?
4: Так, ну я только на Василия Великого могу опереться. Письме к его брату, примерно Григорию, похожий случай был, когда говорят, что надо правду сказать жестко, говорит, себя обматывают, потому что правда, если ей говорить, то надо говорить ее с короткостью, а если человеку это повредит, что он еще больше закроется, прям так и написано, чтобы он не закрылся еще больше, нужно тогда ее лучше вообще благим молчанием покрыть, эту историю, и там уже ими же судьбами Господь все это увидит.
2: Ну вот у нас отец Валерий, которого мы уже так припирали, он очень кроткий человек, и он так немножечко заэмоционировав сказал, что если твоя правда нанесет травму, и ты не в состоянии немедленно ее уврачевать, то держи эту правду при себе.
4: Вот такой случай, могу сказать, что было как раз общение на эту тему с одной девушкой, сейчас она уже замужем, все хорошо, но вот я ей сказал, как есть. Мы пили чай, я вот, папа, и она встала, просто вышла, я ей побежал догонять, чтобы ее как-то...
2: успокоить.
4: И надо отметить, что я не смог ее выйти в плюс, но вровень хотя бы удалось. Слезы вытерла, приняла, но тем не менее, это я это... Вот вы сейчас стали говорить, мне как раз жих на 15 лет назад.
1: Интересно, что ты рассказываешь вот этот эпизод с отцом Валерием, сов. Я уже сейчас не помню, это у меня так... с программы остались воспоминания, или это в каком-то пересказе, может быть, даже твоем уже это в памяти осталось, есть же ложное воспоминание, так называемое. Но я помню фразу, которая меня очень поразила, когда вот отца Валерия приперли к стенке, но тогда еще не отца Валерия, вот что он сказал, какая там была формулировка, опять же, у меня почему-то это осталось в памяти в очень своеобразной форме, но она, мне кажется, очень, эта форма, что такая многоговорящая. Фраза такая: если в вас недостаточно святости, чтобы сказать вот так правду, но как бы не обидев, не сделав хуже, то промолчите. И вот так спрашиваешь себя, а во мне сейчас достаточно, даже слово, достаточно святости? Вообще во мне что-то есть, чтобы дерзать, говорить вот правду, понимая, что можно сделать хуже. Но тогда, наверное, можно как-то промолчать. Не знаю, я помню эту тему, читал какую-то статью про интервью с женщиной, которая работает в хосписе, и там же часто спрашивают вопросы и родственники пациентов, подопечных, и сами подопечные. И очень простой был совет, что всегда можно сказать очень нейтрально, что у меня нет об этом информации. Ну, как-то информация, слово такое, оно в чем-то формальное, но в иных ситуациях, может быть, даже именно эта формальность и нужна. Там, а что меня ждет, какой у меня анализ, там, да, чтобы... У меня нет об этом сведений.
2: Поговорите с лечащим врачом.
1: Ну да, вот, и это как такой простой, наверное, и щадящий путь. Мы вернемся к этому разговору, к нашим светлым историям после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
0: Светлые истории. Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
5: В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
6: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
5: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
6: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
5: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
6: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
5: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
6: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера». Радио Вера.

0: Светлые истории.
1: Светлые истории на радио Вера. Продолжаем мы рассказывать. Мы — это ведущие радио Вера, мои дорогие коллеги Марина Борисова, Наталья Лангаймер, я — Константин Мацан. И наш сегодняшний гость — иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Мы сегодня говорим о том, что правда тире лучше, о том, что есть ситуации, в которых правильно сказать даже неприятную правду, преодолевая себя или как-то предвидя последствия, но в итоге это оборачивается ко благу. Вот в каких ситуациях это стоит делать? Или нет? Наташ, ну вот ты уже начала много разного рассказывать. А что еще?
2: Ты знаешь, я стала искать вообще, откуда у меня информация про то, что говорить правду правильно. И тоже ушла в детские воспоминания, как и Марина. Я вспомнила, как мама меня наставляла относительно правды. Не то, что наставляла, она просто меня, ну, как бы воспитывала. Ну, во-первых, удобно, когда ребенок говорит правду и только правду. Вот, поэтому, конечно, тут вопрос был, наверное, практический. И у меня было несколько эпизодов, когда я попыталась проверить мамины слова. И первый из эпизодов был, когда я взяла собаку, у меня там было лет 11, наверное. Наверное, это был не первый эпизод, просто который я вспомнила первый. И очень хотелось попасть на пруды на Войковской, где можно искупаться в жару. А поскольку тогда еще одних нас не отпускали практически, то было очень манко прокатиться на трамвае. Он шел от нашего дома как раз до этих прудов. Я взяла собаку в трамвай, и мы там, значит, поехали. И чем дальше мы отъезжали от дома, тем страшнее мне становилось. Потому что я делаю не то, что разрешено, потому что я делаю это впервые, потому что просто страшно в 11 лет с собакой, которая еще себя ведет активно. Собака большая, ирландский сеттер, ехать в трамвае. И мы, значит, проехав несколько остановок, но уже в людном месте, где активное движение, я эту собаку вытащила из трамвая, и мы, значит, переходили, садились в трамвай обратный, и тут нас кто-то заметил, а я это не видела. И маме сообщили. И вечером меня мама спросила, ну, что делала, где? Я ничего не сказала. Она говорит, ну, вот там мне вот сказали. И, конечно, строгое отношение родителей, такой вот выговор был очень неприятен, потому что поймали. Конечно, мы еще пытались сбегать с уроков, там, понятное дело, я на электричке уезжала в Дмитров с подругой, и это оставалось тайной для родителей. И я призналась только уже, когда мне лет 45 было, наверное, что я это делала. Вот. Но такой ключевой случай, когда я поняла, что врать бесполезно маме, был, когда мама тоже работала в дипломатическом корпусе на американской фирме. У нас был доступ ко всяким игрушкам из Калифорнии, из Диснейленда. Вот это вот все. Мама съездила в Америку, привезла всяких Микки Маусов, машинки там из Диснейленда, прям там купленные.
3: Шедевр.
2: Да, а тогда это в России все было вообще такая диковинка. И, конечно, это и зависть вызывало, и тоже вот к родителям были вопросики у учителей, такие личностно завистливые. Иногда, не буду, как бы, ну, так казалось. Вот. И я пригласила девчонок к себе в гости, когда мама сказала, что нужно заниматься и никого никуда не звать, а просто сидеть делать уроки. Ну, у меня там тройки, что ли, выходили в четверть, я уже не помню. В общем, нельзя было. Я, естественно, девчонок позвала. Мы хорошо повеселились, что-то поболтали. Я их угостила там какими-то яствами, которые были доступны нам. Вечером приходит мама. Я предусмотрела все. Яство я убрала в холодильник, тарелки я помыла, все, там, всю мебель поставила по местам. Все я предусмотрела. Вот честно, я предусмотрела абсолютно все. Я продумала ложь, да, когда хорошая память. Я продумала сценарий, что я как делала. Я даже успела сделать эти уроки к маминому приходу. Мама приходит, я вижу, она меняется в лице и говорит, ну и кто у нас был? Я говорю, я понимаю, что говорить никто. Я только говорю, мама, а как? Она говорит, вот на полке, на какой-то там тогда стенки были, да, на полке стоят игрушки, и они уже чуть-чуть покрылись пылью. И машинки эти сдвинуты с места, ты бы никогда не полезла в них играть. Значит, кто-то приходил и смотрел. Это превзошло мои интеллектуальные способности. Я поняла, что с мамой бесполезно. Она вообще
1: Шерлок Холмс какой-то.
2: Она хотела быть сыщиком. Она просто в тот год не принимали на юридический. И она вот именно так мыслила, очень так пронзительно, глубоко. И я поняла, что я ее никогда не переиграю. У нее скорость мышления так, что она мух в раз ловила. То есть она вот такой была человек. И желание врать пропало до взрослого состояния, когда действительно есть ситуации. Ну, допустим, вот говорят, не надо оправдываться. Я, наверное, не соглашусь, потому что когда ты опоздала по своему малодушию где-то, и человек, который тебя очень ждал, спрашивает, почему ты опоздала, ну, или понимает, что ты опоздала, просто говорить, я оправдываться не буду. Мне кажется, это не по любви. Вот, поэтому иногда приходится стараться не говорить вот противоположное, промолчать это одно, а сказать неправду это другое, да? Но приходится как-то выкручиваться, жалея этого человека, потому что если ты скажешь, я проспала, ну, это будет правда.
3: Но если ты скажешь, я просто забыла.
2: Просто забыла. Но человек просто поймет, что он тебе не важен, и это будет обидно. Поэтому ты начинаешь как-то юлить, выкручиваться, компенсировать это каким-то образом. Но ни в коем случае не в эту стену ему давать упереться, что я не буду оправдываться. Ну, вот так. Мне кажется, что эта данность может быть обидной. Вот. И это еще, наверное, один резон, по которому, приходится какую-то не совсем точную картину мира рисовать, хотя, в принципе, ты понимаешь, что человек имеет право на ту правду, которая есть, потому что правду рисует Господь, а ложь рисует не Господь. И ты искажаешь Божью правду, и ты за это будешь нести ответственность, потому что это твой человеческий
4: сделал
2: вымысел.
4: Вброс в пространство такое.
2: Да, и как бы это все понимается, но вот опять же все не черно-белое, хотя на самом деле черно-белое, но так, себя оправдываешь.
4: Что самое долгое по передаче информации? Может быть, месседж какой-то, может быть, голубиная почта самая долгая, на самом деле нет. То, что тебе родители говорили в детстве, до тебя доходит спустя только 30 лет.
2: Да.
4: Поэтому тут... А тут еще и стихи сразу вспоминаются про маму. То, что на лице твоем с детства знакомом, жизнь оставила горе следы, это я своим непослушанием, ранил не думая, плакала ты.
2: Вот так вот.
1: К вопросу об опозданиях. Я все время вспоминаю историю. Был преподаватель в университете, которому как-то первая пара, он очень снисходительно относился к студентам, и как-то вот забегает то ли студент, то ли студентка, такой, простите, ради бога, я опоздала, я проспала. А что такое опоздала? Там что-то, в общем, непонятно, почему опоздала. И когда преподаватель так как-то, ну что же вы опаздываете? А что случилось? Ну, я проспала. Ну, так бы сказали, что вы проспали. Mm-hmm. Ну, все просыпают. Ну, бывает такое. Вот. И действительно, в следующий раз, когда студентка так вот, или студент опоздала и опоздала, и так искренне, и простите, ради бога, я 5 будильников поставил, я проспал, я... Ну, ничего страшного, проходите, садитесь там, будем заниматься. Это первая часть истории. Видимо, потом пошел какой-то такой слушок, что преподаватель адекватный, нормальный, и за опоздание, и за просыпание не ругает. И это следующая серия, когда там идет уже минут там, 15-20 пара, и так вальяжно заходит в аудиторию человек, спокойно садится на свое место, и когда у преподавателя возникает обоснованный вопрос, что вообще вы делаете, вы даже не спросили, можно ли вам войти, почему вы опоздали, он так, ну как, я проспал, так в своем праве абсолютно, что... И тут он был выгнан из аудитории, в общем-то, забанен, и не понимал, почему вот в первом случае сказал человек, что проспал, его простили и впустили, даже поняли, ну, а меня нет.
4: Да,
1: а потому что одно и то же слово, оно, в общем, по-разному подается.
4: Коннотация другая.
1: Да, одно дело, если есть какое-то сокрушенное сердце, а другое дело, когда ты нагло пользуешься какой-то уловкой. А слова-то одни и те же, ситуация одна и та же. Ну, вот, правда,
4: моделирование.
1: Слова. А по поводу, кстати, вот ты вспомнила про программу «Совы». Я вот очень хорошо помню, что для меня главный инсайт вот той программы, когда мы говорили про ложь и про вот может ли быть ложь во спасение и так далее. Или вот часто же был такой, там мы обсуждали тему, что, ну, вот надо говорить правду, да, вдруг человек обидится. Неужели вы там считаете, что нужно человека обижать? Потому что, понятно, некий такой дискурс христиан все-таки ставил акцент на том, что надо правду говорить, а не ложь. И я тогда помню, вот мне в момент этого обсуждения как бы пришла эта какая-то мысль, ясное понимание того, что мы почему-то автоматически, когда говорим, что правда, вот правду можно сказать и тем самым обидеть, мы как бы не сговариваясь и как будто бы исходим из того, что правду обязательно говорить это грубо.
2: Угу. Вот, резко.
1: Это совершенно не так. Правду, то, о чем мы сегодня говорим, можно говорить очень мягко, опять же, с любовью. И тогда это другое.
4: А как нас подавать как... пальто.
1: Ну да, то есть у нас иногда автоматически мы считаем, что вот там...
4: А не как холодную воду там
1: как-то вот, вылить. Там, не знаю, слукавить как-то вот, соврать, это вот может такое милое лицо сделать. Если правду, так рубить. Правду не обязательно рубить. Правду
2: можно наоборот. Ложь сказать очень резко и гадко, а правду сказать мягко. Ну вот знаешь, я сейчас вспоминаю случай, сижу, коллекционирую, когда я говорю неправду. И меня тоже этому научила мама моя, дипломатическая моя мама. Когда кто-то мне позвонил часов 10-11 утра и начал что-то со мной обсуждать, я говорю, я сплю. И она мне говорит, Наташа, это неприлично. Никогда так людям не отвечай. Никому нет дела до того, что ты спишь. И дальше люди, которые со мной оказываются в поездках, еще где-то, и видят, значит, когда я сплю очень глубоко, звонит телефон, кто-то говорит, Наташ, ты не спишь? Я говорю, нет-нет, я вас слушаю внимательно. И каждый раз я вот это говорю, потому что меня так мама научила, что действительно это, ну неприлично, когда... Ну, я могу быть не права. Может быть, это моя какая-то деформация.
4: И запрос у человека именно выйти на контакт, да. А не знать подробности личные каких-то моментов. А именно вот у него цель, чтобы установиться контакт и переговорить. Цель достигнута, да. все при своих интересах.
2: Ну, значит, правильно все-таки, да, отец Прикар?
4: Это да. Даже вот мы в святоотеческое наследие процитировали, есть же еще замечательные научные статьи. Вот вспоминается статья из европейского журнала Nature of... Neuroscience, вот так вот полное название, а там о том, что мозг очень наш пластичен, и если ты начинаешь потихоньку капельку лжи добавлять, то у тебя формируются две реальности параллельных, и тебе, ты должен сохранять одну реальность, правдивая, какой ты есть на самом деле, даже где-то внутри себя, и лживую, которую ты транслируешь вне себя. Во-первых, это очень сильно мозг перезагружается, потому что надо сохранять базу данных и ту, и потом помнить, кому ты вообще что сказал. И вся беда в том, что рано или поздно этот мост разделяющий, он рано или поздно рушится, потому что следующий тезис в этой же статье, он приведен, это о том, что эффект крутого склона, когда ты сначала по чуть-чуть, и потом падение такое, что как там, горе тебе Капернаум до небес вознесшийся, да не извергнешься. Да,
2: и сказано в Священном Писании, все тайное становится явным. Да, и вот этим тоже мои тогда еще неверующие родители, они этим оперировали. Да, и они мне это говорили, все тайное станет явным, но еще такая была, может быть, грубая поговорка, что знают двое, то знает свинья.
4: Снацинг до невесны.
2: Да, и я это многократно проверяла, вот эта вот женская дружба, когда ты с кем-то дружишь, а потом вот эта подружка с кем-то другим дружит, и уже дружит против тебя, все это, естественно,
4: выползало. Как-то недавно я пословица, девушки могут хранить секреты, но только небольшими группами по 10-20 человек.
2: Да.
0: Светлые истории.
1: Светлые истории рассказываем мы сегодня на Радио Вера. Ведущие Радио Вера, мои коллеги Марина Борисова, Наталья Лангаймер, я Константин Мацан и гость нашей сегодняшней программы иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Вот Наташа сказала, все тайно становится явным. Для меня в детстве такой моральной притчей стал рассказ Драгунского. Вот с тем же названием «Все тайно становится явным». Когда, помнишь, там герой кашу выливал, которую должен был съесть, но я вылил там, на улицу, она попала на шляпу господина какому-то, вот, который пришел. Я почему-то вот в детстве мне это очень так больно, это как бы этот рассказ как-то в сердце ударил, что мне как сразу стало так боязно врать. Вот. А еще вспоминаю тоже вот из того, что мы обсуждали, к вопросу о том, как иногда можно правду сказать, но в общем, погрешить против любви. Это митрополит Антоний Суржский проводил пример. Ну, это на самом деле не такая уж редкая ситуация, когда в годы Великой Отечественной войны, вернее, Второй мировой войны, где-то там в Германии стучались в дверь, спрашивали, вы укрываете евреев? И человек говорил, да, укрываем, потому что он христианин, и врать нельзя. И вот он выдавал. Или случай, ну, типологически схожий, хотя с другими последствиями, чуть-чуть более горько-ироничный, когда у меня одного знакомого, незнакомый, воспитанный в церковной семье, ныне он даже священник, в какие-то там перестроечные годы, куда-то он ехал в ближайшее зарубежье, или это уже были уже постсоветские годы, но в какую-то ближайшую из стран, и кто-то попросил его передать туда то ли пистолет, то ли нож, что-то такое. Ну, вот человек был молодой, честный, наивный, чистый. Ну, попросили передать, какие там знакомые знакомых. Он передал. Вот, на границе его спрашивают, оружие везете? Но он честный мальчик, он врать нельзя, да, везу. В общем, он сидел потом какое-то количество месяцев там, в общем, потому что, ну, просто вот так. Вот, но...
2: Это к вопросу, правда лучше и в конце...
1: Ну, это к вопросу о том, что есть правда или ложь, есть любовь, а есть еще, ну, здравый смысл.
4: Да.
3: Здравый смысл. В том случае, если он есть.
1: Да, если он есть.
4: Опять же, святоотеческая мысль, какая лучше добродетель? Пост, молитва, нет, рассуждение.
1: Да, да.
4: Первое, потом же все остальное.
1: Нет добродетеля без рассуждения.
3: Не всегда бывают в жизни, извини, Костя, я на секундочку тебя перебью, не всегда бывают в жизни ситуации, где есть куда вклинить рассуждение. Когда я была еще в младенческом состоянии, это такая семейная притча, мой старший брат был оставлен надзирать над младенцем, мама пошла в магазин. Когда мама пришла, она открывает дверь, ребенок орет. Она не успела еще никак на это среагировать. Из комнаты выбегает 7-летний мой старший брат, говорит, мам, не слушай ее, она все врет.
1: Я... Во-первых, пока мы говорили, вспомнил историю, которую прочитал в книге «Сказать жизни да» Виктора Франкла, которая такой какой-то вот метод действия, ну, вообще на все времена. Я напомню, эта книга имеет подзаголовок «Психолог в концлагере», где Виктор Франкл, австрийский психолог, психотерапевт, врач, он был пленником концлагеря, потом написал об этом книгу, которая сначала, если я не путаю, была опубликована анонимно, просто за его номером, а потом уже стало известно, что это его произведение. И вот там есть эпизод, когда шеренгу заключенных выстраивают в ряд и задают вопросы и спрашивают, есть ли среди них врач. И Виктор Франкл это очень интересно комментировал и пересказывал. Он говорит, я взял себе за принцип не врать, отвечать по возможности точно и честно, но не давать слишком много информации, если не спрашивают. Я как-то вот с тех пор очень стараюсь этому следовать. Это, мне кажется, очень, ну, если угодно, продуктивно и честно, и точно. Вот на эту же тему как-то пересказывают слова патриарха Кирилла, когда он рассказывал, что его отец, священник, сказал ему, врать нельзя, но говорить всю правду сразу тебя тоже никто не обязывает. То есть умолчание в каких-то контекстах это не ложь, это просто, опять же, тот же самый здравый смысл. И вот спрашивают Виктора Франкла, вернее, шеренгу заключенных, есть ли врач среди присутствующих. Виктор Франкл врач по образованию, и он честно говорит, есть. И его из этой шеренги забирают и отправляют врачом в барак для больных. То есть он избегает как бы отправки куда-то на тяжёлые работы, откуда живыми не возвращаются. То есть он, в общем, свою участь как бы по возможности улучшает.
2: Если там больные заразные?
1: Ну, в данном случае история не про это.
2: Ну,
1: история
2: понятно,
1: про то,
2: да.
1: Что... Но почему здесь еще есть вилка, вот всю историю, всю правду не вываливать? Потому что он не стал говорить, да, я врач, но я психиатр. То есть я там не хирург, не, там, не терапевт, потому что если бы спрашивали, какая у вас специальность, то понятно, что что нужно больным в бараке? Таблетки давать, диагнозы ставить, там что-то такое. То есть нужен некий все-таки, скорее, терапевт.
2: Ну, а он врач... психиатры, они это царица медицинских наук, они многое умеют.
1: Да, но вот если бы его спросили, если врач, сказал бы, да, я врач, но я психиатр,
2: я поняла,
1: его бы не отправили на это как бы облегченное послушание. И, может быть, не было бы у нас после этого выжившего Виктора Франкла. И вот такая, такая история про то, что говорить правду по возможности честно и точно, но ровно настолько, насколько спрашивают. Вот это здравый смысл. Это первая такая история. А вторая история, которая реально меня вот как-то она мне пришла в голову, когда я вот про нашу сегодняшнюю тему думал, она для меня сложная. Это история про знакомых мне людей. Я не буду называть их имена. И сразу скажу слушателям, зрителям, что это не история, когда ты рассказываешь про, там, про себя, допустим, говоря, один мой знакомый. Mm-hmm. Так, мы это иногда так делаем. Но вот это реальная история про вот конкретных эмпирических людей. Вот, но имена я не называю, чуть меняю детали. Вот, но вот эта история, причем я уже не в первый раз в эфире «Радио Веры» вспоминаю, но там есть некое интересное предложение. История про то, как у нас была программа на радио с отцом Федором Бородиным, прекрасным, замечательным московским священником, где мы обсуждали страсть блуда. У нас был цикл про страсть и добродетели. Вот такая страсть, как блуд, но неверность супружеская. Отец Федор много на темы вот, семейные выступает. Я ему приводил пример молодого человека. Это семья, там есть муж, жена, дети. И вот в каком-то определенном контексте разговора какого-то муж признался жене, что у него там какое-то вот время назад случилось, вот сейчас я точно говорю, что случилось, некая как бы романтическая мысль о другой женщине, которая длилась, ну, там, 2-3, там, недели, условно говоря. Но как только он себе это вот зафиксировал, что-то я думаю, а как, почему я в какой-то пятый день, вот у меня в голове как что-то мысли об этой

0: узнал, сразу, вот, что называется, помысл встретил, но с ним не согласился, сразу его изгнал, без каких-либо, не дав ему в себе прорасти. Но вы прекрасно понимаете, что услышала женщина.
1: Конечно.
0: Только первую часть. Вот, все остальное ее уже не интересовало.
1: Потому что это оскорбительно.
0: Ну, вот, да. И я, то есть, как бы, я спрашиваю отца Федора, а вот что в этой ситуации, вот как бы не надо было говорить или что вот? И отец Федор говорит, действительно, ну, по крайней мере, так я его слова запомнил, услышал, но мне кажется, смысл я передаю верно, что действительно есть вещи, которые не нужно озвучивать, потому что есть вопрос не только твоего, как бы, твоей честности, а еще того, как это воспримут. На том конце просто могут, ну, не понять.
1: Или не понести.
0: Не понять или не понести, как угодно. Поэтому вот в какой-то ситуации больше благодеяния будет не рассказывать. Это к вопросу о том, что наша сегодняшняя тема намного проще интерпретируется, если есть знак вопроса в конце. Правда, да. Лучше? Но это не конец истории. Потому что потом Господь великий режиссер. Конечно, это было для, вот для супругов, ну, как бы, слава богу, там это все преодолелось, там женщина там побежалась, оскорблялась и была, наверное, в своем праве. И как бы не пытался супруг все-таки еще раз объяснять, что ты ничего не был, но это я тебе не для этого рассказываю. Ты пойми, что здесь главное, что все это было искушение, искушения бывают, без них никуда не бывает. И как бы, ну, все, что я пересказал. Ну, как-то время прошло, вот все это немножко так улеглось, замялось, ну, живем дальше, все хорошо. Семья, семья, все нормально. Но потом такое же случается с девушкой. Ну, в принципе, с женщиной, с супругой.
1: С женой.
0: И вот у нее какая-то, оказывается, схожая ситуация. Тоже это не какое-то вот, это не действие, там никакая не переписка, не роман, но вот какие-то странные, ну, искушения тоже. И мысли какие-то, чувства и так далее. И ей по ее рассказам удалось это преодолеть в себе так же, потому что муж тогда рассказал. То есть она вдруг как-то, ну, раз у него такое было, и он это преодолел, значит, и я могу преодолеть, значит, и это искушение, и с ним можно бороться, его можно изгонять. И как бы если... Но если я это в себе пережила, изгнала, и все равно чувствую, знаю, что я его люблю, моего мужа, значит, и он, наверное, меня любит. И, а с другой стороны, ну, это некое тоже такое лекарство от отчаяния, что это именно как бы искушение, которое приходит, но которое не приговор, если ты его не пускаешь или не даешь ему ходу. И в итоге оказалось, что правда действительно лучше. Что вот это то, на чем удалось, ну, в одинаковой ситуации как-то вот через этот, ну, через эту небольшую бурю пройти, ну, фактически без потерь, помимо нескольких, ну, наверное, неприятных разговоров для супругов. И вот эта история такая вот про то, что правда действительно оказалась лучше.
1: Можно вопрос?
0: Да.
1: А он зачем ей это рассказал?
0: Ну, вот это для меня в этой истории как бы остается таким немножко белым пятном. Ну, если я правильно понимаю, там, ну, в общем, я не буду пытаться гадать, но скорее, как я понимаю, история про то, когда, ну, как-то там, ну, это скорее про то, что вот даже такие вещи покаянием исцеляются.
1: Нет, смотри, я про что спросила, потому что тоже такая типичная история бывает, когда супруг хочет облегчить совесть, показать свое доверие другому супругу и рассказывает об измене. И вот это вот, по-моему, отец Федор тоже говорил, другие священники, что вот этого делать точно не надо, потому что ты как бы со своей головы вот эту тягость снимаешь и кладешь на плечи своего супруга, а как бы с какой стати? Он-то с какой стати должен страдать? Потому что я как женщина, не знаю, Марина, что скажет, очень обидно, когда ты уже не являешься объектом полной любви, влюблённости, и какая-то другая женщина вызывает интерес.

0: то есть ты менее интересна. Это очень больно. Вот, не знаю, как у мужчин. Но для женщины проблема не в факте измены, а в факте, что не о ней мечты, так скажем, не ей поэмы посвящают.
1: Ну, вот поэтому, я думаю, отец Фёдор, ну, с высоты своего пасторского опыта очень четко указывал на то, что, ну, в каких-то ситуациях лучше не говорить. И это не потому, что скрываешь или утаиваешь, или обманываешь, а потому что это какая-то форма, ну, просто форма здравого смысла и действительно какой-то экономии и любви. Но для меня-то в этой истории интересно то, что даже вот через такую, может быть, ошибку мужскую,
0: да,
1: оказалось, что в итоге...
0: Господь все оборачивает во благо.
1: Господь все оборачивает во благо, да.
0: Да.
1: Да. Не знаю, чуть Поликарповы, что...
2: Я только могу сказать, что взгляд мужчины в сторону, если это вторая половинка его видит, что даже взгляд был просто не туда, то это уже будет большой скандал, как минимум. Это касательно взгляда. А если действие, там, конечно же, дальше многоточие, что ему будет высказано, скажем так. Но благо то, что о чем мы вот святоотеческую цитату проводили, потому что гнев, он все-таки временный, потом идет фаза принятия, и уже после этого уже можно как-то дальше говорить и дальше строить свою семейную жизнь. Но поскольку для меня это видение закрыто, я на противоположной монашеской стороне, вот, поэтому могу только со стороны наблюдать и какие-то такие вот тезисы озвучивать на ваш суд.
0: Знаете, матушка Ольга Юревич об этом много говорила, и она приводит пример, вернее, она такой образ применяет, что у каждого человека есть сосуд любви, который супруг должен наполнять. Мы друг друга наполняем любовью. Так вот, когда случается измена, даже, я думаю, на уровне, ну, не взгляда, а несколько дней вот это длится, ну, допустим, скажем, измена, этот сосуд не то что опустошается, он просто трескается. И тогда можно потом сколько угодно туда заливать любви, дарить цветы, а у него все вытекает, потому что он пошел трещинами. Мне кажется, этот образ очень, да, да, очень понятен. То есть иногда мужчина потом начинает ухаживать, и, ну а чего ты злишься? А она не может в себя прийти, потому что, ну, треснул этот сосуд.
1: Знаешь, ну вот... И в то же время я от многих священников, правда, мужчин, слышал мысль, но тоже из пасторского опыта, что, да, измена – это треснувший сосуд, но, как бы, наверное, добиться его первоначальной цельности уже невозможно, но склеить
0: можно.
1: Можно. И более того, меня поразила мысль одного священника, тоже очень, мы и закончим, наверное, о том, к вопросу тоже, хотя о правде, наверное, в этом смысле тоже, что вот есть двое, да, один накосячил, второй простил. О чем говорит этот статус священник? Что теперь тот, кто простил, больше не должен к этому возвращаться.
0: Это да.
1: Вот ты простил все, и не думай, что это как бы у тебя туз в рукаве, и ты в нужный момент будешь манипулировать и возвращать. Это помнишь, я тебя простил?
2: Девочкой так подковырнуть.
1: Да, нет, вот ты на себя взял как бы там ответственность тоже за свое прощение, и все, эта тема закрыта. Спасибо огромное. Светлые истории мы рассказывали сегодня о том, как правда все-таки побеждает. Мы – это ведущие «Радио Вера», мои дорогие коллеги Марина Борисова, Наталья Лангаймер, я Константин Мацан и гость нашей сегодняшней программы иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дорогие друзья, я напоминаю, что программу «Светлые истории» можно и слушать, и смотреть на сайте radiovera.ru и на странице «Радио Вера» во ВКонтакте. Там же можно оставлять ваши комментарии и ваши светлые истории. Не пренебрегайте этой возможностью. До новых встреч в эфире «Радио Вера». До свидания.
0: Всего доброго.
3: До свидания.
4: Светлые истории. Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
5: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности – посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях Андрей Кормухин, основатель движения «40-40», председатель Всероссийского общественного движения «Семья», председатель оргкомитета Всероссийского парада «Семьи» и отец девятерых детей. Добрый вечер, Андрей.
2: Добрый вечер, Анна.
1: А также Елена Кузнецова, сопредседатель того же самого Всероссийского парада семьи, врач, мама пятерых детей. Елена, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
1: Ну, уже по доброй традиции собираемся здесь. Парад семьи прошел 8 июля, как всегда. Может быть, немножко расскажете, вот как в этом году все было?
2: В этом году было гораздо лучше, чем в прошлом году. Но это, видимо, парад семьи обречен на улучшение и увеличение количества людей, принимающих в параде семьи. Действительно, народный формат, полюбившийся людьми. Я получаю данные, они еще предварительно, но тем не менее, уже сейчас они не могут не радовать, потому что на центральной площадке, на ДНХ, приняло участие около 10 тысяч человек. По стране, по всей России, около 500 тысяч человек приняло в параде семьи. Прошли парады более чем в 200 городов России, от Калининграда до Камчатки, во время которых награждения проходили, принимали участие губернаторы регионов. Во многих регионах губернаторы приняли участие. Спасибо им огромное. Это и у нас данные есть, что и Ленинградская область, Александр Дрозденко, и Владимирская, Александр Авдеев, и Василий Анохин, Смоленская, Владимир Мазур, Томская, Виталий Королёв, Тверская, Ради Хабиров, Республика Башкортостан, Алексей Русских, Ульяновская область, Илья Середюк, Кемерская область, Рашид Тимрезов, Карачаево, Черкесия, и что отрадно, вот уже здесь даже в предварительных данных прозвучали фамилии двух руководителей регионов, которые являются преимущественно мусульманскими регионами. Это Башкортостан и Карачаево-Черкесия. Нам вопрос часто задают, а вы только православные принимать будут участие в параде семьи? Или там только вот те, кто почитают Петра и Февронию? Нет, конечно. Парад семьи – это как раз тот формат, который объединяет все семьи нашей любимой матушки России. И Святая Русь, она потому и свята, что в ней нашли себе дом и существование, сохранив свои культуры, язык, традиции, обычаи и вероисповедание около 200 наших коренных народов. Поэтому мы всех приглашаем, все народы, принимать участие в нашем параде семьи. И мы рады, что вот в этом году и география была расширена, и участие руководитель регионов была расширена, и в том числе мы очень рады, что и регионы, где проживают преимущественно люди, которые исповедуют ислам, тоже приняли участие в нашем параде семьи.
1: Ну да, я не сказала вначале, что, как всегда, праздник приурочен ко дню семьи, любви и верности святых благоверных князей Петра и Февронии.
2: Да, конечно.
1: 8 июля, как всегда.
3: Да, государственный праздник, и отрадно мы смотрим развитие в регионах. Например, если берем Забайкальский край, то в этом году оргкомитет по проведению Всероссийского парада семьи возглавил губернатор Александр Осипов, а зампредседатель оргкомитета выступил владыка Дмитрий. И мы видим включение именно на уровне епархии, да, и митрополии очень широкое. Во многих парадах же вместе со светской властью, да, шли в таком хорошей в команде и наши православные лидеры, скажем так. И в этом году еще отрадно у нас появляются, ну, какие-то совершенно крошечные регионы. Были звонки из Югры, город там 40 тысяч, Калязин, город 11 тысяч. И мы рады, что наши вот эти небольшие, как бы, да, кажется, казалось бы, парада, но они все сливаются в огромный большой ручей, и всероссийский парад действительно идет по всей стране, и многие люди очень рады, что они могут вместе со всей страной выйти и свою позицию обозначить, что семья для них – это важно, что семья, Россия – это семья семьи. Вот этот слоган основной всероссийского парада семьи, он для многих действительно очень дорог, и он лег в сердце, и поэтому я думаю, что у нас такая поддержка и со стороны людей, во-первых, очередь, и со стороны светского руководства, и тем более основные, да, наши, ну, как бы попечители, наши вдохновители – это наши православные лидеры, если можно так сказать.
2: Ну и нужно еще раз отметить в контексте того, о чем сказал я, о чем говорит Лена, что у нас в этом году парад проходит в год Единства народов России, и он вот как раз и есть тот символ, о котором мы постоянно говорим на многих площадках, что вот часто звучит такая фраза, что Россия – это государство-цивилизация. А какая Россия – государство-цивилизация? Да, вопрос. И вот мы уже многократно озвучили наше видение, что все-таки Россия – это тысячелетняя русская православная цивилизация, в которой русский народ является государствообразующим, а православие является духовно-нравственным фундаментом государствообразующего народа, что позволило как раз вокруг русского православного ядра и сплотиться нашим 200 коренным народам России и сохранить благодаря во многом этому и свою идентичность. Мы понимаем, помним и геноциды некоторых народов, которые проходили людьми из других цивилизационных проектов, так назовем в кавычках, да, и сохранить и обычаи, и традиции, и вероисповедание. И это очень ценно. И, конечно, для нас, я не могу не отметить, что было очень радостно и приветствовалось вот 10 000 на ВДНХ людьми. Это приветствие святейшего патриарха Кирилла, который озвучил Вахтанг Владимирович Кипшидзе, и все очень радостно восприняли то, что святейший в этом году лично обратился к параду и приветствовал его вот с центральной площадки. Ну, это видела вся страна.
3: И такой, таким как бы символом единства тоже стала площадка в Москве, потому что у нас были к нам и в прошлом году, и в этом году на площадку приходят мусульмане, которые
2: участвовали в параде.
3: И были у нас священники, мне кажется, из Китая, и была у нас семья одна из Германии.
2: Нет, на самом деле приехали очень много и семьи переселенцев, которые...
1: Которые уехали, да, из России?
2: Которые, наоборот, уехали из Европы в Россию именно... За этими самыми традиционными семейными ценностями. Нам присылают уже сюжеты из различных социальных сетей, где вот эти люди, которые вчера были у нас на параде семьи, вот в частности, одна была девушка, выложила пост из Германии на немецком языке, и там уже десятки тысяч просмотров у нее там, в Германии, и комментарии идут на немецком языке, сердечки, там, приветствия. То есть для них это действительно отрадно, в то время, когда у них там совсем другие парады по улицам маршируют. Вот здесь парад семьи проходит.
1: А вот сказали вы, Андрей, что награждали. За что награждали? Кого?
2: Ну, у нас, да, награждали. У нас, на самом деле, так как было огромное количество регионов и городов, и весей, и участвующих в параде, и я вот сейчас открываю справку, мне тут мои коллеги предоставили, и здесь награждали, на самом деле, вот мы в Москве награждали, у нас уже неоднократно проходит награждение в форму «Семья года», да, то есть мы в течение года выбираем семьи, которые получают и какие-то материальные призы, и в то же время получают и нематериальные призы в виде фигуры Петра и Февронии мы дарили, и дарили там такая у нас есть, как мы ее называем, такая статуэтка «Семья года», ну, то есть отмечаем, такая она хрустальная статуэтка «Семья года», и вот мы дарили этим семьям. Но в рамках нашего парада семьи, в том числе и власти регионов, тоже проводили различные награждения. Вот, в частности, 60 семей из 43 регионов в рамках нашего парада получили президентские премии по 5 миллионов рублей. Потом получали региональные какие-то грамоты, то, что руководители и администрации регионов решали отмечать свои семьи, помимо вот нашей там традиционной семьи года, которую мы вручаем на параде семьи.
3: В Забайкалье в прошлом году дарили автомобиль. Я в этом году пока еще не уточнила. Наверное, тоже эта традиция не продолжается.
2: Просто на самом деле такой как бы уникальный формат, что под него региональные власти по-разному выстраивают там свою наградную линейку. Мы пока только вот собираем все эти данные, вот какие-то официальные данные нам уже предоставили, а так еще мы не обладаем полнотой всех награждаемых и награждений. Можем только за себя сказать, за Москву. И вот то, что нам прислали по официальным там данным, вот эти как раз 60 семей из 43 регионов получили президентскую премию по 5 миллионов рублей.
1: А по какому принципу вот отбираются семьи, для кто становится победителем?
2: Да на самом деле, если честно, мы не там сильно оригинальничали, да, то есть у нас и орден родительской славы семьям вручается за и количество детей, и за то, что дети, которые растут в этих семьях, принимают участие в жизни общества, и на уровне школ, да, там, и грамотами отмечены. Mm-hmm. То есть мы выбираем семьи, которые, социализированы в обществе, которые являются, как бы, примером для других, и мы озвучиваем это со сцены. Кстати, наш парад вела наша любимая Анна Шафран, ведущая телеканала «Спас», и эксперт различных общественных организаций, мы ее все знаем, любим. И вот Анна озвучивала все заслуги этих семей, выводили на экраны фотографии их, то есть чем эти семьи там заслужили то, что на параде их отметили как семья вот по 2026 года.
3: То есть задача наша, она изначально строилась, да, одна из задач – это популяризация образа многодетной семьи, потому что, к сожалению, у нас многие годы пытались навязать обществу стандарт многодетной семьи, что это какие-то
2: маргиналы,
3: социально необеспеченные люди, что они все бедные, они несчастные. А на самом деле наши многодетные семьи, они вполне замечательные, красивые, и сами они себя обеспечивают, и многие семьи, мы можем ответить, как у нас в прошлом году была, да, на семье, на параде семья наших московских биологов, да,
2: да,
3: где 11 детей, они даже толком пособия не получают, потому что наша выстроена система пособий так, что нужно быть на каком-то минимальном уровне, который наши нормальные, да, многодетные семьи, да, не могут себе позволить.
1: Ага.
3: Поэтому многие семьи, они живут, минуя вот этих вот основных денежных там выплат, которые идет государству. И вот наша задача показать это, и, конечно, когда мы их транслируем со сцены, когда мы про них говорим, люди удивляются и как бы и веру обретают, и молодежь понимает, что это не так страшно вообще рожать детей, что столько счастья.
2: Еще очень важное забыл, потому что у меня так тут, видите, я тут в бумагах закопался.
1: Да, вы подготовились.
2: Да, подготовился, и гораздо больше я не озвучил, но вот сейчас увидел, что очень важную вещь не озвучил. Ну, во-первых, мы установили рекорд, да, у нас на параде семьи в Москве мы собрали ромашку 25 метров диаметра как раз силой волонтеров, участников парада. Фотографии есть уже там в социальных сетях, и это такая серьезная, тем более мы знаем, что ромашка – это символ. Ну и самое главное, что я хочу сказать, в рамках уже подготовки этого парада мы собирали отзывы, проводили опросы в социальных сетях, обращались там и к нашим подписчикам, к нашим сторонникам, к участникам парадов прошлых лет, чтобы они прислали нам свои мнения. Ну и огромная поддержка этой нашей инициативы, то, что 8 июля стало выходным днем. В июле нет выходных дней у нас в стране. И иногда-то, если честно, ну, вот для меня, как для православного человека, новогодние праздники, ну, вот я бы...
1: Можно
2: подсократить. Я готов был пожертвовать бы одним новогодним днем, да, ради того, чтобы 8 июля специально выделилось. Мы говорим о демографии в стране, да, что мы вымираем, что у нас плохая демография. Ну, давайте мы День семьи, любви и верности сделаем днем семьи, чтобы мы вот так вот не по вечерам проводили парад семей, и люди с работы приезжали. И спасибо им огромное, то, что они приезжают на парады все равно. То есть это востребовано людьми. А чтобы они действительно проводили этот день с семьей, чтобы они участвовали в этих праздничных мероприятиях, да? А то мы помним прекрасно еще там из того советского прошлого, как первомайские всякие проходили, как, ну, для меня, как для, опять же, православного, бестолковые, да? А здесь уж что может быть прекраснее, чем семья, да? Давайте мы этот день сделаем выходным, и в рамках пресс-конференции при подготовке парада семьи мы с нашими организаторами, я их тоже хочу всех озвучить, кто был у нас с организаторами, это и благотворительный фонд «Русский крест», это и национальная программа «В кругу семьи», Федерация бокса России, Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество», ну и здесь нет представителя отдельного, да, я тут представляю всех вместе, и общественного движения 40-40, да, и наши информационные партнеры, имея России сегодня, ТАСС, телеканал «Спас», радио «Вера», «Лента.ру», «Газета.ру» и МИЦ «Известия». Спасибо им огромное за
3: радио «Радонеж».
2: Помощь. Радио «Радонеж», да, за помощь, участие в поддержке проведения. И наши, конечно, еще партнеры, это и Nord Star Media, и продуктовая сеть «Мама Ольга», «Ипсум», производитель детского питания «Латыма», «Видеоглаз», городская типография и сеть стоматологии команды «Мечта» и АВК «Строй». Без них бы тяжело было бы осуществить этот парад семьи. И так вот, мы с ними договорились, вот с организаторами нашими, и подписали на пресс-конференции обращение к Антону Котякову, это министру труда, потому что у нас по компетенциям Министерство труда вводит выходные дни. И мы подписали такое красивое обращение, и оно было прямо перед самым парадом семьи, отвезено в Министерство труда и социального развития за подписью всех нас, да, и со сцены было оно зачитано еще раз и поддержано всем парадом семьи. Мы спросили, поддерживаете? И все громогласно захлопали и закричали, да, поддерживаем.
1: Я тоже очень, мне тоже очень нравится эта инициатива, я тоже считаю, что это должен быть выходной день, и что семьи должны приходить и проводить целый день в таком прекрасном движении.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами Андрей Кормухин, основатель движения 40-40, председатель Всероссийского общественного движения «Семья», председатель оргкомитета Всероссийского парада семьи, отец девятерых детей, и Елена Кузнецова, сопредседатель того же Всероссийского парада семьи, врач, мама пятерых детей. Хотели что-то добавить, Елена?
3: Хотела добавить, что и отклик уже в соцсетях есть, хотя мы так широко эту инициативу пока, но она только у нас в соцсети начинает транслироваться, но тем не менее в отзывах на публикацию проведения парада семьи уже многие пишут, почему 8 июля не выходной день, не праздничный выходной день. То есть люди как бы даже из глубинок, да, из каких-то небольших сел, они пишут, нужно сделать 8 июля выходным праздничным днем. Но я думаю, что, учитывая, что праздник молодой, когда у нас в 22-м году Владимир Путин, наш президент, подписал указ о том, что да, это государственный праздник, и у нас как бы есть, мне, наверное, все шансы.
2: В общем, надеемся мы на то, что наша инициатива, рожденная еще вот как раз, когда только парад семьи начинался 3 года назад, когда прошел первый парад на Ходынке, вот тогда мы уже озвучили, потом она оформлялась, и вот сейчас оформилась, и, надеюсь, она найдет поддержку у Министерства труда и социального развития.
1: И будет у нас еще один праздник.
2: И будет у нас праздник, который действительно нужен стране. Я при всей моей любви к нашим женщинам все-таки считаю, что 8 июля, как День семьи, любви и верности, важнее, чем 8 марта, Международный женский день. Да? Потому что для страны все-таки институт семьи, он гораздо важнее. Опять же, повторюсь, люблю вас, дорогие мои женщины.
1: Конечно, оставим
2: мы
1: оба.
2: Мы без вас никуда, да. Да, оставим оба, да.
1: Ну, поскольку в параде семей принимали участие, я так понимаю, несколько поколений, да, из одной семьи, то есть каждая семья представляла различные поколения. Мы с Андреем перед программой нашей беседы созвонились, решили поговорить о поколениях в семье, об их общности и об их разности. И вот Елена перед программой интересное очень мнение отца Павла Островского озвучила. Можете повторить, Елена?
3: Да, вот про... в одном из эфиров отец Павел говорил о сложности взаимопонимания поколений. Я обратил внимание на то, что, например, мы родились в эпоху телевидения. Во время нашей, только нашей жизни, да, эпоха телевидения сменилась эпоха интернета сменилась эпоха соцсетей сменилась эпохой социальных платформ и сейчас искусственный интеллект. То есть мы не успеваем, наверное, все это у себя в голове осмыслить, а дети, они уже живут вообще в каком-то другом измерении, и подчас у нас даже разговаривают на разном языке. То есть они могут там давать какие-то термины, которые мы, например, не понимаем. Я не говорю, что это массово, но в этом проблема, конечно, есть. Еще вот как я отмечаю, то, что, конечно, сложность, что у нас воспитываются наши дети, да, и мы воспитываемся в разных, как бы, культурных ценностях и традициях, потому что сейчас на современных детей идет огромный вал негативной информации, все ворота адовые, как бы, да, открыты, и все это через интернет к ним летит. Если в наше время все-таки у нас и учителя с нами по-другому общались, и у нас как бы у нас был приоритет книги и так далее, у нас не было такой агрессивной политики на нас снаружи, да, то современным детям тяжело, и как раз я думаю, что, ну, вот семья здесь оказывается таким барьером, такой крепостью, где им могут помочь от этого всего спрятаться и разобраться.
1: Я что-то вспомнила строчку из стихотворения «Товарищ Ленин, работа адова будет сделана и делается уже».
3: Да.
2: И, Аня, хочу добавить, что для нас, как для организаторов парада семьи, конечно, принципиально, чтобы на этих парадах звучала ценность многопоколенная семья. Потому что понятие семьи как родители и дети, это пришло не с хорошими, на самом деле, целями еще давно, да, просто обрубают вот эту вот связь поколений, почему многопоколенная, да, или до седьмого колена, как у нас в православных принято говорить, да, то есть обрубают эту связь специально, чтобы люди превращались в Иванов, не помнящих родства, то есть обрубают там сначала прапрапрадедушек, потом прапрадедушек, потом прадедушек, потом дедушек, да, ты уже остаешься вроде бы как с папой, с мамой, а уже смотришь, за этим уже маячат и все эти запрещенные у нас организации Child Free, и уже не модно замуж выходить или жениться, и уже хорошо бы одному жить, да, то есть это все целенаправленная история обрубания корней, и поэтому для нас важно, чтобы на параде семьи звучала эта ценность, многопоколенной семьи. Семья – это не только папа, мама и дети. Это и дедушки, и бабушки, и прабабушки, и прадедушки, это внуки, это правнуки, это, ну, в общем, вся та большая палитра членов семьи, которую мы называем род, родом, да, нашим. Вот это там род Кормухиных или род Кузнецовых, да. И это не только там моя жена и наши дети, нет. Род наш гораздо шире понятие.
1: Но, к счастью, сейчас такое движение, может быть, я просто вот как бы работая на Радио Вера, много этого, много с этим общаюсь, движение, которое вот люди пытаются собрать свою родословную, пытаются узнать, кто были их предки, да. Это, ну, как бы это такой тренд,
2: это, конечно, это запрос, когда у тебя возникает вакуум ценностный, да, вот как раз, а он возникает вот именно в той атмосфере, про которую говорила Лена, когда на человека обрушивается поток информации, причем никто его не фильтрует, и ты не можешь разобраться, что это, что хорошо, что плохо, да, ты пытаешься на что-то опереться, ты пытаешься найти, кто ты и откуда ты, потому что вне тебе говорят 500 версий, кто ты, да, и, соответственно, чтобы опереться на точку, посмотреть, откуда ты родился, то есть где твои там родовые корни, ты идешь туда вглубь. И поэтому мы надеемся очень, что благодаря и в том числе нашему параду семьи у людей вот эта потребность в поисках своей родословной, откуда они родом, где их малая родина, да, вот мы все же употребляем эти слова, народ, родина, родители, да, в основе-то лежит род, корень-то род, да, и вот нужно все это искать, нужно копать, потому что, опять же, повторюсь, наш народ же мудрый, он сказал, что иначе-то мы превращаемся в Иванов, не помнящих родства, да, то есть вот не помнящих своего рода, и, соответственно, с нами потом легко нами манипулировать, но мы не понимаем причинно-следственных связей, и оказываемся вот жертвой вот этого как раз информационного вала, который на нас накатывается. Мы в нем не можем разобраться, мы не можем найти в нем точек опоры, и мы не можем отделить сигналы от шумов, о чем постоянно говорит наш патриарх. Это у него очень часто звучит, если вы участвовали в конференции «Вера и слово», он там, отвечая на вопросы, как раз это очень подробно разбирал.
1: Сигналов и шумов.
2: Да,
1: расскажите сигналов поподробнее, как интересно.
2: Святейший говорил как раз, что важно очень в нашей жизни, вот в этом информационном шуме, который нас обрушивается, из шума выделять сигналы. Вот эти вот важные точки, опоры, на которых ты потом будешь выстраивать свои поступки, свой жизненный путь. И вот если ты не научишься отделять сигналы от шумов, то ты будешь в этом информационном шуме потерян, утоплен и сгинешь, потому что ты вот как раз будешь тем самым Иваном, не помнящим родства.
1: Какое хорошее выражение. Я, знаете, слушала, когда вспомнила из лекции по книге «Бытия» педагога, богослова Евгения Андреевича Авдеенко. Угу. Он такую интересную мысль там высказывает. Ну, это такое, у него, конечно, много авторского, но она очень близка вот тому, что сказал патриарх наш. Когда Адам и Ева жили в раю, у них постоянно в голове было словословие Бога, потому что вот он был рядом, да, они прямо лицом к лицу к нему были. И когда появился змей, то чтобы заглушить на время это словословие и суметь договориться с Евой о плоде, он шипел. То есть он заглушил вот это словословие, и Ева на минуточку забыла вот о том, чем заниматься в раю, да?
2: Да.
1: И,
2: да,
1: соответственно, представляете, да, какая, да, интересная параллель?
2: Да, образ такой, именно так. И вот наши дети, представляете, оказавшись вот в этом бесконечном информационном шуме, вот в этом информационном мусоре, ну, им нужно помочь. В том числе, ну, в первую очередь родителям, а во вторую очередь и учителям, образованию, культуре, как раз научиться сигналы отделять от этих шумов.
1: Вернемся к этому разговору через минуту. Напомню, что с нами сегодня Андрей Кормухин, основатель движения 40-40, председатель Всероссийского общественного движения «Семья», председатель оргкомитета Всероссийского парада семьи, отец девятерых детей, и Елена Кузнецова, сопредседатель Всероссийского парада семьи, врач, мама пятерых детей. У микрофона Анна Леонтьева. Не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». С нами и с вами Андрей Кормухин, основатель движения «40-40», председатель Всероссийского общественного движения «Семья», председатель оргкомитета Всероссийского парада семьи, который только недавно прошел в нашей стране, отец девятерых детей, и Елена Кузнецова, сопредседатель того же Всероссийского парада семьи, врач, мама пятерых детей, у микрофона Анна Леонтьева. Давайте вот поговорим про вот эти наши поколения, потому что это для меня безумно интересный разговор. Вот с одной стороны, наши бабушки, которые застали еще, например, Великую Отечественную войну, они что-то знали такое, чего нам уже, видимо, не понять. Да, с другой стороны, вот мы говорим, что вот отец Павел в первой части программы прозвучал, что есть поколение, вот, которое уже настолько там владеет какими-то вот этими искусственными интеллектами, что мы все равно потом к ним идем, когда нам что-то нужно по этой части. Да? Ну, я лично всегда к детям иду и вообще очень медленно осваиваю все это.
2: Аналогично, да.
1: Ну, уже как-то вот, ну, не вмещается. Вот. А с другой стороны, ну, вот такой ли это разрыв, вот такой ли это прямо разность у нас, вот как вы думаете?
3: Ну, я считаю, что...
1: Простите, что я вас прервала. Просто в вашей семье уже от ребенка, которому, сейчас скажу, 13 лет,
3: да,
1: до ребенка, которому, ну, как ребенка,
3: да, мужчине,
1: которого... мужчине 31, ну, я посмотрела, что да, мы год назад с вами ровно говорили. То есть это уже два поколения, как да, минимум.
3: Да, да. Так и есть. И я могу сказать, что, вы знаете... Нам сейчас очень важно, думая о будущем и наших детей, и о будущем нашей страны, потому что наши дети – это часть вот той большой социальной группы дети нашей страны, которая будет определять будущее.
1: Да, это правда.
3: Не пойти вот за этой модой, которая сейчас распространяется повсеместно, вот как раз... навязывать нам, людям старшего поколения, что типа мы такие все уже старые, что мы уже в ничем не разбираемся, что будущее принадлежит искусственному интеллекту, что все за ним. И ведь это реально озвучивают. Ну, то, что мы там между собой, это ладно, но это озвучивают люди, от которых зависит принятие решений по... важным вопросом, да? И вот я когда слушаю это, ну, ребят, ну мы же православные христиане. Ну ладно, когда это озвучивают неверующие люди. Но мы-то с вами православные христиане. Но вы можете себе представить, чтобы вот такую фразу пришли бы и сказали Серафиму Саровскому, например. И сказали: ой, отец Серафим, ты такой древний, ты вообще ничего не знаешь, там уже все летает, там уже искусственный интеллект, там уже алгоритмы, там уже совсем по-другому все работает. Ты давай, дотянись-ка сначала до молодежи, которая в этом... Вот представляете, да? Ну, слушайте, совсем другие ценности в мире, ну, совсем другие. Нас специально уводят в ложную парадигму, нас специально хотят заставить поверить в то, что весь мир будущего, он зависит там от цифровых технологий, от искусственного интеллекта. Нет, ребят, я вас разочарую. Но это моя субъективная точка зрения. Но будущее на самом деле зависит от того, останемся мы людьми или перестанем ими быть, как раз будучи подвергнутыми этому информационному шуму и оказавшись вот в этой западне, которую нам специально навязывают, что якобы доверься искусственному интеллекту, он за тебя все сделает, доверься цифровым технологиям, они за тебя все сделают, и так далее, и тому подобное. Мы должны наших деток вести к прогрессу, но только не к тому прогрессу, который нам говорят о прогрессе, а к прогрессу, где они смогут души свои спасти. Для нас-то понятно, что для нас самый главный прогресс – это спасение нашей души, а не то, чтобы научиться разбираться в алгоритмах и в как мы программы должны писать. Это нужно, не вопрос. Но это прикладное, это не главное. Будущее принадлежит не искусственному интеллекту, не цифровым технологиям. Будущее принадлежит Богу и нашему отношению к Нему. И как мы будем с Ним соотноситься. Вот как только нас затащат... Кстати, не мои слова, сейчас могу сказать. Это слова одного из идеологов трансгуманизма и человека, который является, как это принято говорить, иконой стиля вот того самого цифрового общества, вот этих вот цифровых людей там мира по фамилиям различным. Тиль, Маск, Карпы. Это Юваль Харари, эксперт Всемирного экономического форума. Он сказал: ребята, забудьте про этого дедушку в облаках. Так его сказал, нет. Ага. У нас другие облака. У нас облака Microsoft, облака Google. Будущее принадлежит этому миру, а не тому, который вам там навязали и рассказали сказки про душу, дух и все остальное. Вот, понимаете,
1: очень,
3: о чем?
1: Очень похоже на настроение перед революцией 17-го года.
3: Так нет, а я вам больше что скажу. Вот для меня, например, очень похоже не на настроение революции 17-го года, только мы испытали. Для меня, например, то, что происходит в мире, очень похоже на события, которые предшествовали всемирному потопу. Когда потомки Каина отказались от Бога, и как раз ведь что греха таить? Ну, есть много версий, что вот та самая пресловутая Атлантида, да, это вот как раз та самая цивилизация, которая была затоплена Богом. То есть они достигли технологии, они достигли прогресса, они достигли вот этого вот благополучия, к которому стремились, но потеряли как раз то, что Господь хотел видеть в человеке, когда его создавал. И получилось то, что получилось. Остался один Ной со своим семейством. Вот то же самое, вот по моему видению, то, что происходит в мире, не только в России. Мы только как бы нас хвостом это задевает. А то, что происходит в мире, и как раз то, что эти ребята начинают озвучивать. Тиль говорит об Антихристе. Палантир выпускает манифест. Вот как раз этих, как их называют, цифровые фашисты, да? То есть это как раз мир без Бога. То есть это очередная Вавилонская башня. Вавилон закончился не так плачевно, как как раз допотопные вот эти люди, потомки Каина. Но тоже же закончился трагично, да? То есть Вавилонская башня тоже была разрушена. Но тоже бросали вызов Богу. И вот то, что сейчас происходит с цифровыми вот этими всеми историями, это та же самая история. И главное для них, как раз возвращаясь к нашей теме сегодняшней программы, главная цель – это уничтожить семью. Потому что семья – это единственный общественный институт, который был в раю. Больше не было никаких институтов в раю. Дальше уже человечество начало по самости жить после грехопадения. Вот. Поэтому, конечно, нужно возвращаться к этому и бояться вот этого. Нужно детей, наоборот, из этого доставать и говорить: да, ты там разбираешься в технологиях, но ты должен понимать, что технологии...
1: Разбираются в тебе.
3: Да. Ну, во-первых, разбираются в тебе, а во-вторых, это как про то ядерное оружие, да, то есть ядерное, вернее, про ядерный синтез. То есть можно и электроэнергию добывать, а можно атомную бомбу сделать. Вот цифровая история и трансгуманизм – это, к сожалению, очень опасная штука.
1: Елена, вот вам приходится детям объяснять, что вот технологии – это не главное совершенно, что...
2: Ну, мне такое не приходится объяснять, они у меня уже взрослые, да. Я просто хотела бы сказать немножко такую обнадеживающую нотку.
1: Давайте.
2: Да? Сейчас, тем не менее, несмотря на такой прессинг, да, вот этих искусственных интеллектов и так далее, мы видим, как возрастает у людей потребность живого общения, как выходят и ценятся мероприятия где люди просто общаются.
1: Точно.
2: Мы смотрим по параду семьи, для людей просто это удивительно, что все пришли семьями. Или, например, ну вот такой, может быть, параллель, Великорецкий крестный ход я недавно ходила, ведь там такое огромное количество людей, столько семей маленьких, и вот там как раз эта многопоколенность тоже прослеживается. Мы смотрим наши семьи, да,
3: и да, нам... Мы смотрим наши проекты, вот, которые мы осуществляем, да, вот мы только запустили вечерку, то есть, казалось бы, да, то есть новый проект, там люди как-то будут осторожны, а приходит уже сразу, приходит множество людей, которые хотят общаться, молодых людей, которые хотят общаться, хотят там кто-то семьи создавать, знакомиться, общаться. Ну, в общем, я согласен с Леной, потребность в общении действительно есть. Самое главное, вот эту вот волну, повторюсь, да, ее не упустить. Нужно людей возвращать. Не самим себя уничижать, что мы такие там древние, бородатые, ничего не знаем, мир ушел вперед, цифровые технологии. А наоборот, возвращаясь к Серафиму Саровскому, говорить о главном. А нужно Дух Святой стяжать, а не алгоритм. Алгоритмы тоже нужны. Но это как в школе, понимаете? Мы уже вот в школу, когда детей... Я вот все-таки человек Советского Союза, я помню, я учился еще в Советском Союзе в школе. Но вот родители, когда нас отправляли учиться в школу, ну, они нас отправляли там узнавать математику, физику, да, там все остальное. Но не было в их посыле говорить, вот ты пойми, что будущее вот за физикой и математикой, я тебе не дам, я такая древняя, вот ты в школе будешь изучать нравственность цифровую, там, или физическую, или математическую, как в обществе жить в цифровом, там, или в математическом, или физическом. Туда изучали просто, да, нужно знать физику, да, нужно знать математику, чтобы найти там себе работу, найти себе любимое дело.
1: Или, как говорили, для общего развития.
3: Но, да, но мир, как говорил Серафим Саровский, стяжает дух мирен. Но дух мирен ты можешь стяжать в семье, ну, в первую очередь в церкви, а в семье как в малой церкви, да. То есть прогресс и передовая история, она здесь, она в семье, и она вот в нашей, может быть, древности, в нашей вот этой традиционности, в этом прогресс, а не в новомодных, как принято говорить, штучках, да, там, или в цифровых. Это ловушка. Это как раз отвлечение нас от самого важного и прогрессивного. Это как раз вот те самые шумы, а не звуки.
1: Шумы, я хотела сказать.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня у нас в гостях Андрей Кормухин, основатель движения «40-40», председатель Всероссийского общественного движения «Семья», председатель оргкомитета Всероссийского парада «Семьи», отец девятерых детей, и Елена Кузнецова, сопредседатель Всероссийского парада «Семьи», врач, мама пятерых детей. Елена, вот вы говорили про крестный ход, в котором участвовали, принимали участие несколько поколений, да? Вот что-то вы вынесли из этого для себя, какие-то вот знания о том, как общаются поколения между собой.
2: Ну, на самом деле, мне было там удивительно, да, потому что, ну, вообще крестный ход – это огромная нагрузка физическая, казалось бы, да?
1: Да, я
2: потому
1: тоже
2: что,
1: об этом подумала.
2: Там 30-40 километров в день, 2 часа сна, непонятно, как ты питаешься, непонятно, где, ну, как бы ты как отдыхаешь, и ты идешь с какой-то рюкзаком, пусть он не тяжелый, то идешь. И когда я, например, смотрела у себя на шагомер, но вот у меня в этом крестном ходе самое большое, там 79 тысяч шагов за один переход.
1: Ого.
2: И передо мной бежит маленький ребенок. Я понимаю, что у него шагов, наверное, раза в 3-4 больше, чем у меня. Но разговариваешь с родителями, они говорят, что для детей самое большое наказание, если им скажут, что их не, что в следующем году их не возьмут крестный ход. И вот это, я хотела бы еще, знаете, какой вопрос затронуть. Опять же, вот то, что окружает наших детей. Если мы посмотрим на вот эту информационную давящую политику и какие-то приоритеты, то, что детям навязывают, то, что не наш родной, не в наших традиционных ценностях, это лидерство. Ты лидер, ты лидер. То есть если мы, когда были в школе, да, у нас команда, сам там погибая товарища выручай.
3: Как я называю, что мы... вали. Два ли. Лидер и личность. Вот как
2: да, бы. Да. Ага. И детям, конечно, в этой ситуации очень сложно, потому что они как бы выталкивают ребенка, ставят над, вверх как бы над своими друзьями. И здесь как раз общность, общинность семьи, общинность там тех же приходов, каких-то вот опять же крестный ход, когда дети видят, что именно вместе, да, намного это вот здорово, когда тебя кто-то поддерживает. Там, вот я говорю, вот Илькарецкий крестный ход, сколько там сказали, 37 тысяч в этом году было. И когда ребенок видит там не только маму, папу, да, но там еще дети из других семей. То же самое мы говорили про наш всероссийский парад семьи. Он важен и для наших детей, в том числе многодетных, потому что они видят, что как бы, ну, одна семья живет, и, конечно, в многодетной семье много, ну, своих вопросов, да, угу. Они видят, что в их строю идут тоже такие же семьи, они такие счастливые, они такие довольные, они друг с другом как-то находят контакт, и вот это вот именно, когда не одна семья, а, как мы говорим, слоган России, семья семей, да, когда семьи объединяются в таком едином духовном действии, да, потому что если мы смотрим всероссийский парад семьи, мы же говорим, да, мы же говорим на самом деле, ну, о тех как бы скрепах, о которых говорит президент, мы говорим о важности семьи, мы говорим о, ну, правильных наших русских традиционных семейных ценностях. И для детей очень важно, что они на этом мероприятии с мамой, с папой, с братьями и сестрами, и вокруг них такие же замечательные семьи, такие же счастливые, такие радостные. И что все вокруг на них обращают внимание, говорят, ребята, вы молодцы. У нас со сцены постоянно звучало там «Россия, семья, семей, какие вы замечательные, какие красивые». И это были не наигранные слова, это было просто отражение действительности, которую мы видели перед собой.
1: Такой настрой был.
3: Да, мы еще кричали «многодетная семья, будущее России» и «крепкая семья, крепкая Россия». Но это на самом деле так. То есть, во-первых, Россия – семья семей. Нас же долго приучали, что Россия – это сообщество индивидуумов, людей, там, каждый, вот как Леген сказал, да, то есть каждая личность, то есть это сообщество личностей таких атомизированных. Но нет. Слушайте, ну, не было бы ни одного этого атома, если бы у них не было бы папы и мамы, да, то есть я понимаю, там, если мы, конечно, можем дожить до времени, когда людей будут там в каких-нибудь биоматках создавать, да, там, редактировать их генетические коды и все остальное, такое тоже может произойти, хотя я думаю, что, наверное, Господь нас опять утопит, как, или еще что-то будет.
1: Вот, Андрей, вы же сказали про то, что ну, идея прогресса вот этих технологий, да, она ставится превыше всего, как бы зачастую. Но вот в вашей семье этого же нет? В вашей семье вас никто не относит на свалку истории?
3: Нет, никто не относит на свалку истории. Ну, вы знаете, конечно, ну, я не могу советовать всем родителям быть таким, как я, да, то есть, ну, это было бы и по гордыне неправильно, и у всех разные ситуации. Ну, мне бы хотелось просто посоветовать другим родителям, ну, совсем-то не нужно, конечно, быть дремучим, да, то есть нужно хотя бы немножко, ну, что-то понимать, что-то разбираться, ну, по крайней мере, для того, чтобы совсем не оторваться. Поэтому я могу сказать, что в моей семье, ну, я что-то понимаю там в искусственном интеллекте, и в программах, в социальных сетях и все остальное. Но семья, она для другого. Семья, она для того, чтобы вот, ну, раз уж пошла у нас такая сегодня, не хочу сказать пьянка, да, все-таки вот раз шумы у нас и детей наших окружают, вот семья – это как раз та самая гавань, в которой корабль их вот этого моря житейского, куда они вот в эту шумовую волну уплывают, когда они приплывают обратно, семья это вот позволяет им ракушки от борта отделать, руль поправить, заштопать угу. парус и все остальное. Да. Вот семья это без чего человечество

0: возможности стяжать дух мирен, как Серафим Саровский говорил, и тысячи вокруг тебя спасутся. Ну вот как-то мы с женой стараемся спастись, духовники у нас хорошие, дети за нами. Ну, опять же, я повторюсь, и мы, и я не сахар, и дети наши не сахар. Конечно, мы все грешные, и у нас всего хватает в нашей жизни. Но все-таки вот этот вот остов, он важен для нас, и мы ему следуем. Семья.
1: Мы начали разговор о том, как важно знать своих там прадедушек и прабабушек, своих предков. Вот я должна сказать, что в моей семье, я сейчас удивляюсь, дети настолько жадны. Я не так уж много знаю, не так далеко знаю свою родословную, потому что мои предки из разных концов земли. Но когда я рассказываю что-то про вот что я успела выяснить, да, у родителей, у бабушки, то дети слушают просто с огромным вниманием. Это тот редкий случай, когда дети прямо готовы меня слушать бесконечно. Вы замечаете такое
2: в семье? Да, и здесь как раз вот эти наши новые технологии помогают. То есть дети могут на основе рассказа, на основе знаний, да, при помощи этих технологий создавать как раз и родословные, и собирать информацию. И сейчас, вот я недавно была на форуме, где история семьи основной был в приоритете. Действительно, огромное количество организаций, которые поняли, что это то, что людей сейчас цепляет и что важно, и которые помогают искать родословную в архивах и так далее. Конечно, для детей это интересно очень тема.
0: Это, знаете, вот я такую аллегорию проведу. Ведь это, понимаете, для детей, они же такие более, наверное, открытые, как чем мы, да, то есть более проще еще, не совсем пластом жизненных там перипетий накрыто. И это вот как вот, знаете, я как-то, когда в Америке был, один раз в своей жизни мне удалось там побывать, и нам принесли фрукты, да, и вот там была такая клубника, она такая была красивая, такая прямо вот как будто в рот просилась к тебе. Но ты ее ешь, и ты понимаешь, что это какая-то вата безвкусная, понимаете? Это вот... я вот просто представляю гору такой клубники, и в ней внутри лежит клубника, которая неказистая, которая такая скрюченная, некрасивая. Но вот они вот эту вот красивую берут, берут, берут, потом добираются до этой... Пробуют ее, а она ароматная, она сладкая, да, она неказистая, но она сладкая. И поверьте, они эту кучу начнут пальцами вот так вот разгребать, ища такую же неказистую, там, с червяками, ну, вкусную, ароматную. Вот так и здесь. Вот на них обрушивается это упакованное маркетологами, пиарщиками информация, которая там купи, купи, потребляй, потребляй, да. И вдруг возникает вот это вот глоток свежего, чего-то чистого, ароматного, да, может быть, старик-родитель, который, может быть, там древний, что-то ему сказал, но он так интересно рассказывает там про бабушку, что там, как во время, вот вы говорили про войну, наши бабушки рассказывали, да, что там происходит, и он, у него появляется потребность, он понимает, что вот то это искусственное, да, оно красивое, да, оно пушистое, но оно искусственное, а здесь настоящее. И вот семья, опять же повторюсь, это та платформа, которая этому ребенку даст возможность отличить вот эту вот неказистую ягоду, ароматную и вкусную, от этого вот красивого в воске укутанного, но безвкусного абсолютно, которую продают по лжи, а не по настоящности.
1: Ну что, поговорили сегодня немного о поколениях, о том, что их связывает, о том, почему мы разные, но что у нас общего. И поговорили про недавно прошедший парад семьи российский, всероссийский парад семьи, приуроченный ко дню семьи, любви и верности. Встретимся с вами через год. Может быть, вы скажете два слова, что планируется на будущий год в этот праздник, который будет праздником, я надеюсь.
0: Да, вот мы тоже надеемся. И хорошие есть основания основания для этого так думать, потому что следующий парад семьи у нас будет 5-й, юбилейный. Мы хотим, конечно, подготовиться основательно, чтобы это стало таким еще более массовым событием. Уже много различных предложений.

0: Жене, в том числе мы сегодня говорили о многопоколенной семье. Вот у нас в Тюмени в этом году уже ребята вышли с фотографиями своих бабушек, прабабушек и семейными фотографиями. Поэтому мы попытаемся переработать. Да, это где-то отсылка в чем-то к «Бессмертному полку».
1: Да, я подумала
0: да,
1: об этом.
0: Но мы в свое время, я помню, выходили с такими фотографиями на мероприятие большое, посвященное борьбе с абортами, мы выходили с детьми, с фотографиями с детьми, которые были рождены. Нам родители прислали фотографии те, которых отговорили убивать своих детей в утробе, и вот эти фотографии детей были на нашем мероприятии массовом. Вот, в принципе, эта идея очень красивая, вот то, чтобы выйти на следующий парад с фотографиями или рисунками. Вот уже думаем провести конкурс среди детей. Вот мы сегодня как раз об этом говорили. Пусть дети у нас в России нарисуют своих семьи своих прабабушек и прадедушек. Я уверен на 100%, что они, как правило, будут многодетные семьи. А для того, чтобы выяснить это, они будут с папами, с мамами выяснять, а сколько в семье прабабушки и прадедушки было детей. И вот эта вот жажда познаний в детях будет просыпаться. То есть пусть парад семьи послужит такой отправной точкой. Ну и, конечно, мы ждем еще большее количество регионов, еще большее количество городов. Ну, может, и ромашку больше сложим, чем 25 метров в следующем году.
2: И у нас всероссийский парад семьи он не прошел. Он идет, потому что в рамках Всероссийского парада рождаются новые идеи, новые фестивали. У нас замечательный фестиваль и в Башкирии есть, да, и у нас замечательный фестиваль в Забайкалье. И сейчас в Подмосковье мы работаем над проведением фестиваля, в основе которых лежит как раз та же идея — популяризация семейных ценностей, популяризация семьи и такие большие семейные праздники.
0: Не просто семьи, а именно многопоколенной, крепкой, многодетной семьи.
1: Поставили точку прямо на нашем разговоре. Андрей, спасибо вам огромное. Напомню, что сегодня у нас в гостях Андрей Кормухин, основатель движения «40-40», председатель Всероссийского общественного движения «Семья», председатель оргкомитета Всероссийского парада «Семьи. Отец девятерых детей», Елена Кузнецова, сопредседатель того же Всероссийского парада «Семьи», врач, мама пятерых детей. Спасибо вам большое. Сегодня разговор меня прям зарядил каким-то оптимизмом.
0: Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Доброго, с Богом.
2: С Богом, друзья.
1: С Богом.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
5: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Мы начинаем новую неделю и новую линейку программ, которые в ближайшие 5 дней будут посвящены различным книжным новинкам. Очень разные книги. Это такая сугубо научная литература. Это нон-фикшн, как сейчас говорят. Это что-то художественное будет, скорее всего. Ну, посмотрим. И сегодня эту книжную нашу линейку открывает очень интересное издание. Оно называется «Судьба сестер и священнослужителей Московского Ивановского монастыря по материалам следственных дел с 30 по 41 годы». И книгу это представляет и о судьбах, и о монастыре, и о истории непростой этого периода. Мы сегодня будем говорить с Алексеем Бегловым, доктором исторических наук, главным научным сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, дорогие слушатели. Очень рад снова быть в эфире радио.
1: А почему именно Ивановский монастырь?
2: Ивановский монастырь, ну, я это могу сказать как, так сказать, человек, приглашенный в этот проект, да, наверное, сами бы сестры не сказали так о себе, а я вот могу их похвалить, потому что, мне кажется, это редчайший случай, это такая обитель русской церкви, которая приложила максимальное усилие для публикации документов по собственной истории. И уже в течение, наверное, 10, а может быть, даже более чем 10 лет выходит издание вот такого, как мы видим, да, но, к сожалению, наши слушатели не видят, большого формата по истории Ивановской обители. Сначала были изданы документы, ну, там было 3 тома, да, по периоду с конца 17 по начало 20 века. Эти три книги редактировал такой очень известный историк, историк архитектуры Андрей Леонидович Баталов. А вот когда дошло дело до 20-го столетия, собственно, меня пригласили быть вот ответственным редактором продолжения этой серии. Это, еще раз повторю, это публикация документов по истории монастыря из самых разных архивов. Ну, естественно, как сегодня требуется по, так сказать, нормам научного издания, с большим предисловием всегда, с комментариями, с аппаратом, с биографическими справками, с указателями, ну и так далее, с иллюстрациями, кстати. Ну и так далее. Вот, и под моей редакцией, собственно, вот вышло вот уже две книги. В 2024 году вышла книга, в которой были опубликованы источники по периоду Первой мировой войны и первых послереволюционных лет. А Ивановский монастырь после революции 17-го года стал одним из первых концлагерей. Так, ну, так тогда и называлось.
1: А давайте, простите, сразу определимся с географией. Может быть, не все наши слушатели, особенно не московские, представляют, где находится Ивановский монастырь. Это сохранившийся монастырь.
2: Да, это
1: архитектурно.
2: Да, это действующий монастырь. Ну, собственно, был воссоздан в начале 90-х годов как обитель, да. И архитектурный комплекс его сохранился, хотя сейчас не вся эта территория в распоряжении монастыря. Он находится, ну, если как бы по метро ориентироваться, недалеко от метро «Китай-город», да, или такое известное место в Москве — Ивановская горка, да, собственно, названная по вот названию этого, этой обители. Обитель достаточно старая, 16 века, но от 16 века там ничего не сохранилось, потому что в начале 19-го все старые здания были разобраны, в том числе памятник архитектуры, да, 16 века. И на его месте построен замечательный ансамбль в таком русско-итальянском стиле.
1: Да, и посмотришь иногда на собор, и тебе кажется, что ты действительно где-то в Италии.
2: Да,
1: причем,
2: да,
1: если
2: да.
1: Это же очень еще такое хорошее заигрывание с высотами, потому что он действительно в центре Ивановской горки. Ивановская горка, она вообще излюбленное место московских краеведов, людей, которые любят Москву. Там и Хитровка, там и бульвары, там рядом много чего. И в центре Ивановской горки как раз собор монастыря, но от XVI века там все-таки, хоть это не монастырь, но соседствующий с комплексом, который всегда составлял его такую пару-не пару, но напротив, это Владимирский храм, который как раз 16-вечный, и с некоторыми переделками, но с 16 века до нас дошел.
2: Да-да-да, да, это вот замечательно. Да, ну вот сам монастырь, у него были разные периоды истории. Здесь очень важно, что, значит, в конце 19 века он был, так сказать, воссоздан, потому что он упразднялся в какое-то время, и стал одним из немногих общежительных монастырей Московской епархии, Москвы, собственно, женских общежительных монастырей. Это такая важная была деталь.
1: Нужно пояснить, что
2: ну, такое женские общежития. Да, среди женских монастырей это была большая редкость, чтобы сестры имели все общее.
1: Это да. С уставом связано.
2: Да, да, связано с уставом и, собственно, вот с функционированием монастыря, да, у них было как бы общее, все общее, общий труд, общие работы, то, что так называемые особенно жительные монастыри, которые были очень распространены, они предполагали, что каждая сестра сама добывает себе, так сказать, пропитание, ну, в большей или меньшей степени, имея общее только богослужение, и даже не всегда имея общую трапезу.
1: Да, даже так.
2: Да, да, здесь вот наоборот, и трапеза была общая, соответственно, одежда, обувь, все предоставлялось от монастыря, они вместе трудились. Ну, вот это была такая редкая обитель, она воссоздавалась как такой образец. Потому что первая игуменья после Возрождения была переведена из такой известной тогда Аносиной пустыни. Вот, и вот эта вот традиция такой строгой аскетической жизни в центре Москвы, она продолжалась, ну, понятно, что до 1917 года, но при этом интересно, что монастырь, вот я начал об этом говорить немножко, в 18 году сестер уплотнили, причем очень жестко, там есть подсчеты у нас, вот в книге 2024 года они приводятся, по-моему, что-то в районе 3-4 квадратных метров на сестру приходилось уже после этого уплотнения, потому что большая часть монастыря была занята, собственно, концлагерем.
1: Но там тоже вопрос, сколько приходилось до 17-го года, поскольку кельи-то были не очень большие.
2: Они очень большие, но, в общем, больше. Потому что им достался только один там больничный корпус. В общем, так было все очень сверхаскетично. И в этом состоянии они просуществовали еще 12 лет до 29-го года.
1: А насколько я знаю, вот правда не знаю, изменилось ли что-то или нет за последние годы, но когда-то, когда там активно интересовались жизнью монастыря, поскольку ходили все в историчку напротив, в историческую библиотеку, часть корпусов, она действительно была в ведении ФСБ, поскольку, я так понимаю, что традиционно традиция наследовалась еще с концлагеря, который ведь не наркомата был, и это уже потом
2: последствия да, приходило. Да, он был, ну, это ВЧК УГПУ, потом, ну, очень интересно, что на определенном этапе это был институт изучения что-то психологии заключенных. Ну, я так пересказываю это название, в ведении, соответственно, НКВД. Во время войны это была база, школа в ведении НКВД, подготовки диверсионных групп, которые забрасывали за линию
1: фронта. Вот это я тоже помню из его истории.
2: Да, точно. Да. А потом это уже немножко все менялось, естественно, после войны. Там даже были квартиры, ну, такие коммунальные квартиры на его территории. И в таком состоянии все до конца, до рубежа 80-90-х годов, собственно, просуществовало, когда уже постепенно начало передаваться церкви. Там не все еще здания освобождены, но...
1: Вот, мне кажется, да, там корпуса, которые идут как бы вниз по Забелина, они до сих пор в ведении. Или, может,
2: каких-то учреждений каких-то... там, да.
1: А вы говорите, что сестер уплотнили, но до конца 20-х годов, ну, то есть это такая традиционная для монастырей, неважно, мужских, женских, история, если их не сносили под корень или не перестраивали, то очень много было артелей, которые работали на территории сестры. И Ивановский монастырь, опять же, здесь не уникален. Мне почему-то очень запомнилось, я, конечно, не могу похвастаться, толстая книга, что я там очень внимательно все прочитал, но мне почему-то запомнился протокол допроса одной из насельниц монастыря, я так понимаю, она была, да, она уже была монахиней, жила с 1902 года, с 18 лет, и среди прочего, что, может быть, кстати, сейчас вот нашим слушателям тоже не очень понятно и очевидно, допрашивают ее в 30-м году, то есть спустя несколько лет после ее окончательного выселения оттуда, спрашиваю, ну, она говорит, я все время жила в монастыре с 18 лет, я там подсчитал, что это с 2002 года, то есть там больше 25 лет, и там она где-то даже, по-моему, а то ли это еще она даже живет там, и более ранний допрос. И она говорит, в церковь хожу нечасто, по причине отсутствия свободного времени, не чаще 1-2 раз в неделю хожу в церковь Николы Большой Крест. Тут мы можем наших слушателей отнести к нашим программам несколько недельной давности, когда мы как раз вспоминали архитектурные утраты Москвы, в том числе и Николы Большой Крест, огромный храм на Ильинке, который на самом деле не Никольский, в общем, но неважно. И у многих слушателей может возникнуть вопрос, а несмотря на то, что концлагерь, сестры же там жили, и внутри не было действующего храма.
2: У них в распоряжении был, значит, действующий храм, но при этом вход, входная группа, там она, так сказать, фланкирована такими компанилами, двумя колокольнями, вот это было в распоряжении, соответственно, лагеря.
1: И до сих пор закрыто, по-моему.
2: Нет, нет.
1: А ты уже открыто?
2: Нет, да.
1: Раньше был там сбоку вход.
2: Нет, ну, сбоку вход он сейчас тоже есть, а сейчас есть и главный
1: и
2: вход.
1: Булочки.
2: И булочки есть, и главный вход есть, и прекрасный,
1: там не было.
2: Прекрасный дворик внутренний с такими галереями по бокам. Это сейчас тоже все в ведении уже монастыря, да. А тогда этого не было, как раз был боковой вход, но можно было в собор еще проходить. А потом его окончательно закрывают, а мы начали говорить про артели и так далее. Действительно, очень интересная тема, она раскрывается и в документах, которые мы публикуем, и в комментариях, которые мы даем. В городе монахини активно работали в различных артелях, причем иногда эти артели, собственно, монастырями, монахинями организовывались, и чаще всего в документах упоминается артель с замечательным названием «Общее дело»,
1: да.
2: Офис которой находился как раз на Ильинке, в гостином дворе. Вот. Чем они занимались? Они раздавали, собственно, вот женщинам, ну, в основном это были женщины, надомную работу. Да? И причем мы это знаем не только по документам, связанным с ивановскими монахами, но и по другим, в том числе, воспоминаниям. Шили... Чаще всего шили одеяло,
1: стегали. Да, тоже есть это описано.
2: Да-да-да, стегали одеяло. Да, сейчас это трудно представить, да, но нужно понимать, да, вот ватное одеяло, его, так сказать, вату эту раскладывали, чтобы она не сбивалась, ее нужно было прошить, простегать.
1: Да, у многих еще на антресолях лежат, ну, наверное, вот, представляют.
2: Да-да-да, ну, вот кто-то представляет, кто-то, может быть, помоложе еще уже нет. Вот, и, соответственно, больше, они так и называются в протоколах, одеяльщица, там, рабочие артели такой-то, одеяльщица.
1: И поэтому где-то еще там в протоколах указано, что род занятий – домохозяйка. И многим может казаться, что такая жизнь хорошая, да?
2: Да.
1: На самом деле это то, что надомная работа просто.
2: Да, причем большинство из них были то, что называется лишенцами или лишенками, да, то есть они были лишены избирательных прав, но это бы полбеды, что они не могли голосовать, понятно, но они, за этим тянулся целый шлейф различных форм социальной дискриминации, социальной сегрегации. Они там не могли работать в государственных учреждениях, они не получали пенсию. В начале 30-х они не могли, так сказать, они были исключены из карточной системы, когда она начинает вводиться в советских городах в условиях, ну, начала 30-х, голода и так далее, ну, и тому подобное.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, друзья, что в гостях у нас сегодня Алексей Беглов, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук и ВИРАН. И мы говорим о книге, это сборник документов, материалы следственных дел «Судьбы сестер и священнослужителей Московского Ивановского монастыря», одна из центральных московских женских обителей, центральных и по географии, в самом центре Москвы на Китай-городе, ну, у метро Китай-город. И как вы говорите, что они, как лишенцы, не имели даже доступа к карточкам, а как вот в условиях голода, распределения продуктов, карточной системы они выживали?
2: Это была очень сложная история, это очень такой справедливый вопрос. Те, кто оставались в городе, больше, довольно много монахинь, в том числе Ивановского монастыря, старалось расселиться по области. И главное, что после, ну, если кто-то подвергался ссылкам, высылкам в предыдущий период, то к ним применялась такая мера, распространенная как бы социальной репрессии, как минус, так называемый, выселение из каких-то населенных пунктов за 101 километр этих населенных пунктов.
1: Там, по-моему, варьировалось от Москвы 101, а от некоторых там, естественно, ближе.
2: Ну, там, да, там как у Москвы тоже там разные населенные пункты относились к этой категории. Там не все, не всегда соблюдалось строго это именно вот как бы географическая величина, но в целом кто-то расселялся в области, и, конечно, там они могли там огородами заниматься. Более того, у Ивановского монастыря был хутор, еще дореволюционный, который сохранялся как раз до 30-го года. И дело, так называемое хуторское дело, дело в отношении монахинь, которые жили на хуторе, мы его публикуем целиком вот в этом томе, который, о котором мы говорим. И, соответственно, да, они вели, ну, фактически, ну, сельское хозяйство это было. Это была такая сельскохозяйственная артель, причем с очень интересными отношениями с местными жителями, с крестьянами. Ну, вот там тоже сведения об этом есть в этих документах. А те, кто оставались в городе, большинство, как мы видим, это в основном они устраивались уборщицами при церквах, сестрами, там, так сказать, фельдшерицами, сестрами в больницах. Иногда кто-то шел нянечками, или, например, в какие-то медицинские учреждения, да, детские или там не обязательно. Кто-то в семьях, кто-то оставался в семьях, но подходил, так сказать, некий рубеж, и, как мы сегодня понимаем, для духовенства и монашества Москвы этим рубежом был 30-й год, то есть время коллективизации, когда начинались крупные чистки монашествующих, Москву, собственно, вот шли аресты, высылки, и многие из них, собственно, Москву в этот момент покинули. И здесь, ну, да, я просто, чтобы нашим слушателям было немножко понятно, я говорил о книге 24-го года, которая вышла раньше. Там у нас как раз документы про Первую мировую войну и эпоху, так сказать, концлагеря. А вот в томе, который вышел в прошлом году, в 2025 году, это как бы у нас будет из двух частей состоять. Это вот большая книга «Судьбы сестер и священнослужителей» по материалам следственных дел. Здесь мы публикуем 11 следственных дел 1930-31 годов. То есть всего 2 года. 11 следственных дел.
1: А сколько всего было известно, ну, конечно, известно, к моменту к революции послушниц, насельниц монастыря, священников?
2: Ну, там, на самом деле, смотрите, там около 200 насельниц, многие были именно послушницами, но это было связано с особенностями, как бы...
1: бытования хозяйства.
2: Да, в том числе пострига, как осуществлялись постриги в синодальную систему, очень долгий период послушничества и, собственно, утверждение синодом этих всех списков. Вот, сейчас мы это знаем, у нас были репрессированы 66 монахинь и определенное число священнослужителей. Естественно, из этих 66 кто-то был репрессирован дважды. Надо сказать сразу, я забегая немножко вперед, скажу, что почти, в общем, больше половины, судьбы больше, более чем половины из этих 66 монахинь после их заключения неизвестны.
1: Да, это был как раз следующий вопрос, потому что, естественно, тут даже в конце этого тома есть несколько документов о реабилитации. Я так понимаю, что сейчас готовится к изданию второй том, тут все-таки про первую волну, а уже большой террор, все, что предшествовало и последовало, так что 41-й год тут тоже указан, все это во втором томе помещается.
2: Да, в второй части, да.
1: И из даже реабилитационных дел не следует, что кто-то обращался сам, тем более, что реабилитация – это уже перестроечное время. И насколько, тоже поправьте меня, я могу ошибаться, те, кто пережил лагеря, те сами занимались своей реабилитацией уже после 20-го съезда, но никак не в перестройку.
2: Было три волны реабилитации. Первая волна – это волна 50-х, начала 60-х годов, которая шла в упрощенном порядке. Как правило, это обращение родственников, вот именно здесь, да. Очень интересно по документам так называемая брежневская волна реабилитации, небольшая по численности, но очень насыщенная документами, потому что если вот реабилитация, условно говоря, хрущевская и, значит, позднесоветского периода, который переходит в 90-е годы, они шли по упрощенному порядку. Например, просто, например, в конце 80-х, начале 90-х, там работал специальный отдел прокуратуры, который брал эти дела и просто, так сказать, проверял их, проверял сопутствующие документы и реабилитировал репрессированных по этим делам списком, если не было каких-то особых препятствий. Uh-huh. Которые всегда специальным образом оговаривались. Поэтому там по одному из дел у нас с 30-го года практически все реабилитированные, там, там, ну, по крайней мере, ну, 60% проходящих по одному из дел реабилитированы полностью как раз в 90-е годы. А вот конец 60-х, начало 70-х, брежневская реабилитация, она шла через судебное заседание, через состязание сторон. То есть, значит, соответственно, ну, так сказать, прокурор выдвигал протест против дела 30-х годов, были, значит, судебные прения небольшие, да, как правило, как бы аргументов против, да, не было, но зато это вот как бы формальное судебное заседание влекло за собой достаточно много, большой документальный материал и обсуждение нюансов дел 30-х годов, которых нет ни в хрущевской, ни в позднесоветской реабилитации. Там просто списком идет, да, ну, все, на основании для, подпадает под указ о реабилитации, реабилитирован. А здесь приводятся аргументы. Почему? Да, то есть опровергаются аргументы следователей 30-х годов. Это очень вообще интересное, важное, мне кажется, и для будущей истории, для будущего изучения всего этого процесса.
1: А они доступны, они не закрыты?
2: Как правило, именно с материалами о реабилитации начинается знакомство со следственными делами. В каких-то случаях, ну, в центральных архивах они всегда доступны. В региональных архивах могут быть свои нюансы. Вот, но, как правило, они должны быть, собственно, материалы реабилитации прежде всего предоставляются тем, кто знакомится с делом.
1: А почему, по каким причинам сестер задерживали и возбуждались дела? Насколько понятно, что в начале 30-х годов идет вот эта волна репрессий в отношении монашествующих, но вот... Что этому предшествовало, нет, даже не что этому предшествовало, а что можно было предъявить, как бы мы сейчас сказали, бедной женщине, у которой ни гроша за душой, она лишенец, но они чаще всего по своему социальному происхождению не из бывших, так,
2: да,
1: так
2: не крестьянки,
1: они крестьянки, правило. Из каких-то чаще всего, опять же, подмосковных сел, это даже вот в допросах отражено, что вот ходила там к брату, навещала родителей, еще что-то такое, мы видим вот знакомые там спальные московские районы. Угу. Что тут может быть?
2: Это, на самом деле, очень интересный, важный вопрос, в том числе для, собственно, исторического анализа, для осмысления. Чаще всего мы видим такую картину. Давайте я даже приведу в пример конкретное следственное дело. Вот в Центральном архиве ФСБ есть такое 12-томное дело под номером 6656. Его довольно многие исследователи знают, поскольку по нему проходят многие, ну, священнослужащие, жители, в том числе прославленные как новомученики и так далее. Началось оно 28 декабря 30-го года и закончилось в первых числах января 31-го года. Оно длилось 5 дней. За эти 5 дней, собственно, были задержаны более в районе 500 человек. 500 человек по всей Москве.
1: В Москве.
2: В Москве. Только в Москве. По этому делу проходит всего лишь один человек не из Москвы. Большинство, ну, там, 4/5 – это монашествующее, небольшое количество духовенства, небольшое белого, ну, приходского духовенства, небольшое количество, процент мирян. У каждого состоялся один допрос.
1: Всего один.
2: Всего один. Очень короткий. Причем для ведения этих допросов, для оформления этих допросов были привлечены учащиеся Центрального пограничного училища, высшей пограничной школы, да, даже не следователи ОГПУ, которые, собственно, это дело вели, да, то есть они курировали все, весь этот процесс, но вот конкретно большинство допросов были проведены курсантами пограничных.
1: Мы сейчас сказали, практику проходили.
2: Ну, это вряд ли практика была, это скорее их, так сказать, мобилизовали для осуществления операции, да, операции некой такой, чем быстро, 5 дней. По допросу мы можем понять, какие вопросы задавались. Первый вопрос был о социальном происхождении и о роде занятий. В большинстве ответ о социальном происхождении о том, что она крестьянка. Крестьянка, причем очень интересно, да, причем некоторые из них, это интересный нюанс, говорят о том, что я пошла в монастырь от бедности, семья была бедная, я пошла в монастырь, ну, вот, чтобы как-то там младшая была в семье, и поэтому оказалась в монастыре. Там тетя, например, ушла в монастырь, и я за ней пошла. При этом очень интересно, что, несмотря на такую как бы социальную мотивацию, да, поступления в монастырь, все эти женщины абсолютно верны своему монашескому обетам, призванию. То есть вот, ну, мы видим просто это по делам. Вот. Следующие вопросы явно очерчивают ее нынешнее социальное положение. Чем она занимается? Если она одеяльщица, уборщица в церкви, да, то есть если она продолжает быть монашкой, видно, что этого достаточно, так сказать, следователю, чтобы вынести, причем, как правило, ее спрашивают дальше о том, как вы относитесь к советской власти. Большинство подавляющее говорит, что абсолютно, ну, или просто заявляют о своей лояльности, или говорят, что, ну, да, всякая власть от Бога, или там, эта власть послана за грехи.
1: Вот там должны... было, да, что власть, да, послана Богом за грехи.
2: Да, да, мы должны все равно слушаться, да, то есть так или иначе они проявляют свою абсолютную лояльность.
1: Но
2: есть...
1: это какой-то определенный маркер, наверное, для ведущего допроса или впоследствии для следователя, что власть послана Богом за грехи, то есть ты уже, в общем, не совсем лоялен.
2: Но даже если она заявляет о своей полной лояльности, там есть такие случаи, где одна из послушниц, кстати, по-моему, Ивановского монастыря, говорит, я всем довольна, церкви только жалко закрывают, а так там довольна советской властью. Все равно дальше следует абсолютно стандартный вывод: материалами следствия изобличается в антисоветской агитации.
1: И об этом подробнее буквально через минуту. Я напомню, что у нас в гостях Алексей Беглов, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. И мы говорим о книге «Судьба сестер и священнослужителей Московского Ивановского монастыря по материалам следственных дел». Это 30-е годы. И продолжим буквально через минуту.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
3: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
4: Интересно, какие они? Сказки других народов? У ивенков три медведя белые?
5: А как по-украински «колобок»?
4: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам в программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
6: для детей и взрослых.
0: «Светлый вечер». на радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что мы на этой неделе говорим о книгах, о книжных новинках, и открывает этот цикл программ разговор про издание, ну как, издание – это повод, разговор про судьбы сестер и священнослужителей Московского Ивановского монастыря по материалам следственных дел 30-е годы, собственно, так и книга сама называется, которая недавно вышла из печати. А в гостях у нас сегодня Алексей Беглов, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории. Мы остановились на том, что, несмотря на определенную или лояльность советской власти, или безразличие к ней, то есть никто из... Мы говорили про дело, когда было арестовано, задержано 500 человек, и буквально за несколько дней все они были допрошены, и несмотря на лояльность советской власти, индифферентность, ну, или какую-то такую... По крайней мере, никто, вот как Алексей Львович говорит, не высказал
2: прямую враждебность.
1: Прямую враждебность. Да, советской власти, но все равно вывод был однозначный. Какой еще раз?
2: Да, материалами дела изобличается в антисоветской агитации. Я думаю, что самое важное следователю было установить социальный портрет человека, который перед ним сидит, и если этот человек продолжает быть де-факто монахиней, монашествующим, да, то есть там и мужчины были, понятно, то это достаточно основание, чтобы отнести его к неблагонадежному элементу, подлежащему высылке.
1: А был ли кто-то, кто заявлял, что все, больше он с церковью отношений не имеет? Потому что мы даже по священнослужителям того времени видим, что кто-то на допросах официально отказывался от своего статуса, причем некоторые потом к служению возвращались из тех, кто выжил.
2: Вот в этом деле, о котором я сейчас говорю непосредственно, то есть вообще в том комплексе материалов, которые мы публикуем, которые мы издаем, там есть разные сюжеты, но вот в этой конкретной ситуации там действительно есть люди, которые, видимо, в ходе... Ведь понятно, что это некая облава. Да, по городу прошла некая облава. Там есть арестованные, те, кто просто приехали в Москву из Подмосковья, ходили в церковь после там всеношной, переночевали у подруги или у знакомого, и их там, собственно, взяли, и вот они тоже на допросе. И более того, в этом деле мы не видим никаких так называемых инициативных документов, которые показывают, каким образом эти люди были, вот, оказались в поле зрения органов. Да? То есть это были какие-то... Ну, не совсем хаотические действия, то есть там были, видимо, какие-то списки подготовительные, но прямых указаний на них у нас нет. И дальше, да, и там кто-то, видимо, попадал случайно. Там есть какой-то рабочий, чернорабочий, который говорит, что да нет, вообще я в церковь не хожу, не знаю зачем, вы меня тут взяли, ну, и так далее. Почти все, кто проходит по этому делу, получили 3 года ссылки или в Казахстан, или на север. Это тяжелая ссылка. Мы знаем, просто некоторые фигуранты этого дела по воспоминаниям оказались, например, в Северном крае, в ссылке на Пиниге, хотя она называлась, ну, скажем так, вольная ссылка. Это было не совсем вольная жизнь, да?
1: Здесь надо тоже, наверное, пояснить, не все представляют вот эти разделения по мере наказания. Вольная ссылка – это вольнопоселение.
2: Да, да, но при этом ты должен жить в определенной местности и ежемесячно или там чаще, ну, не чаще, чем раз в неделю, являться в местное представительство ОГПУ и НКВД позднее и отмечаться там, да?
1: Но там в Охровце вооруженная охрана все равно присутствовала.
2: Не всегда. Здесь, смотря как тебя отправили. Тебя могли отправить этапом, могли отправить, ты мог выехать за свой счет.
1: Даже так,
2: да, это было легче. Ты обязательно должен был прибыть пункт назначения. Вот те, кого мы говорим, их отправили этапом и везли на поездах до Котласа, от Котласа по Зимнику, по замерзшей Пиниге вверх, так сказать, да, и дальше. Дальше их расселяли просто в деревнях. Да, они сами должны были найти работу.
1: А, то есть там.
2: Да, но а какая работа? Какая там работа?
1: Там
2: есть, да, то есть, более того, это период уже, собственно, раскулачивания, то есть крестьянской ссылки. То есть там рядом существуют, собственно, крестьянские спецпоселения, которые занимаются лесоповалом. там еще каким строительством, там Кулой-Лак канал роет, значит, вот между Пинигой и Мизенью, между Мизенской губой, тоже все это Ледовитый океан. И да, вот вы должны сами как бы найти себе работу. Как правило, эти люди, ну, мужчины, женщины, конечно, нет, устраивались в леспромхозы, то есть, собственно, валили или сплавляли лес.
1: А женщины не будут валить? Ну, позже валили, но тогда,
2: да, видимо, ну, еще. Лес, тогда леспромхозы, наняться в леспромхоз женщине было очень трудно, практически невозможно.
1: Я так понимаю, что далеко не все из них были грамотные, чтобы работать в каком-то учреждении, хотя бы там, ну, вот колхозном, леспромхозном.
2: Да, действительно так. Ну, кто-то был грамотный, а где-то у нас есть прямо в этом деле, где кто-то из монахинь подписывается, там, крестом, например, там за нее кто-то подписывается. В любом случае, мы имеем дело уже с массовой чисткой. Да, фактически, это такая, ну, массовая операция, да, по высылке нежелательного для советской власти монашествующего элемента из Москвы вот рубежа 30-31 года. И это одно из крупнейших дел, которые у нас тут есть. По нему проходят там более 15 ивановских монахинь.
1: А к 34-35 году сроки их заканчивались. Понятно, что сложно говорить в общем, но, наверное, можно все равно проследить, как в дальнейшем складывались судьбы. Вот. И не только сестер Ивановского монастыря, но и вообще вот этих 500 высланных.
2: Они действительно по-разному складывались. Кто-то... Очень многие после этой ссылки не могли вернуться в Москву. Большинство из них получали тот самый так называемый минус, то есть запрет проживания в крупных городах, в частности, в Москве. Кто-то оставался в областных центрах, кто-то приезжал, например, и поселялся в Подмосковье за 101-м километром. Вот там фигуранты дела, высокопетровские, кстати, отцы, отец Никита Курочкин, Зосим Анилов, вот они как раз поселяются под Волоколамском, сельскими священниками оказываются просто после этого. И да, дальше кто-то попадал в поле зрения уже массовых операций 37-38 годов. Ну, а кто-то растворялся на просторах страны.
1: То вот есть... если мы почитаем Евгению Гинзбург, она говорит, что главным спасением в начале Большого террора было вот это вот раствориться где-то. Все-таки что-то в воздухе витало, и кто-то вот спешно покидал Москву или Ленинград, большие города, и просто спасался в колхозах. Она описывает, что после войны она встретила кого-то из близких, кого по определению должны были забрать, но он умудрился таким образом пересидеть не только террор, но и войну. И как-то вот всплыл уже в 50-е годы.
2: Ну, это немножко такая история про образованный класс, так сказать, да, про интеллигенцию. Вот от тех, о ком мы сейчас говорим, все было немножко сложнее. Я, в принципе, мы должны понимать, да, что у любого государства, в том числе советского государства, в первой половине 20 века было гораздо меньше возможностей по учету граждан, чем сегодня. Вот, паспортная система, это 31-32 год, только начинает складываться, собственно, в ходе паспортизации. Напомню, что постановление Политбюро ЦК ВКПБ, в котором, собственно, вводилась паспортизация и прописка, институт прописки, называлось «О введении паспортов и чистке городов». То есть, собственно, система паспортов вводилась для очистки городов, крупных центров от неблагонадежного, социально неблагонадежного элемента. Им просто не выдавали паспорта, соответственно, не прописывали. И вот, да, так сказать, миллион человек был выселен в первый год паспортизации. Помним, да, что крестьянам вообще паспорта не давали, в том числе колхозникам их не давали. Да, и в этом смысле оказаться где-то в областном центре, может быть, даже там, в уездном каком-то городке, в районе, но не всегда на селе, это давало возможность не только как бы интеллигенту, да, там можно Сергея Фудуля вспомнить, но и, соответственно, монахиням тоже затеряться, но на селе было сложнее. На селе тебя приезжего видели всегда. И мы видим, что...
1: А какие были возможности по вступлению в колхоз, если вдруг кто-то раз...
2: Нет, таким... ну, монахи, у них не было такой возможности.
1: Не было. А что мы знаем о сестрах монастыря, которые все-таки пережили и войну, и репрессии? Ну, по крайней мере, репрессии, может быть, это война, это следующий уже вопрос.
2: Да.
1: Они... Большой террор.
2: Ну, в общем, на самом деле, война – это отдельная немножко тема, но мы можем здесь объединить, на самом деле, это. Потому что в 40-е годы они собираются... вместе, вокруг их судьбы, на самом деле, надо сказать, их практически всех, так или иначе, кого можно реконструировать, реконструированы. Вернее, скажем так, те, кто уцелел и о ком есть отголоски уже от эпохи послевоенной, они, все их судьбы так или иначе установлены. Кто-то, они, в общем, распределяются по нескольким центром, по двум, собственно, центрам. Это село Владимирское, церковь Владимирской иконы Божией Матери, села Виноградово, к северу от Москвы.
1: Воскресенское. А, к северу.
2: Нет. Да, это Долгобрудный. Но сейчас это уже территория Москвы, но вообще это вот...
1: А, это вот то Виноградово.
2: Да, да, которое к северу от Москвы, где настоятелем был такой, ну, в общем, известный духовник, отец Иларион Удодов, архимандрит, который одно время, собственно, хранил главу преподобного Сергия.
1: Да, известная история.
2: Да, и который, собственно, ее и вернул, ну, собственно, передал в Троице-Сергиевую лавру в 46-м году после ее открытия. А дело в том, что отец Иларион был священником церкви хутора Ивановского монастыря.
1: А.
2: Вот, то есть это была личная связь. Они просто ехали, собственно, к отцу Илариону, и вокруг него так или иначе, значит, сложилась некая общинка. Это, конечно, была тайная общинка. Никто не афишировал себя. Они уже не ходили в монашеском. Да, ну, просто это было мало...
1: Монашество без одежды.
2: Да, да, это без стены одежды. Кто-то даже не жил рядом, а кто-то приезжал регулярно в Виноградово, но при этом надо отдать должное, что сейчас на кладбище села Виноградово, собственно, есть целый ряд могил именно ивановских сестер, они все там похоронены, вместе с отцом, ну, то есть отец Иларион там похоронен, и вот целый ряд могил ивановских сестер.
1: Какие это годы?
2: Ну, это уже 40-е и 50-е. Да, 40-е и 50-е. Вторым таким центром был храм в Петушках.
1: Да, Владимирская область, она традиционно Петушки, Александров, Покров, Фудули вспоминали Покров.
2: Да, да, да.
1: Это все как раз не просто 101-й километр, но так получалось, что вот в Владимирской области там очень много было вот таких локальных мест, где жили ссыльные, репрессированные.
2: Да, да, да. Вообще, Петушки – это был очень интересный храм, там, собственно...
1: Петушки – это не вокруг святителя Афанасия.
2: Это как бы отдельная линия, да, потому что там же оказывается в конце 40-х один из, собственно, последний старец мужской Зосимовой пустыни, потом Высокопетровского монастыря, отец Исидор Скачков, он в 59-м году он умирает, да, и до его кончины Петушки были местом протяжения, вот, собственно, этой части тайного монашества, да, связанного с Высокопетровским монастырем. А при этом в храме местном одна из ивановских сестер была регентом. Вот, соответственно, вокруг нее тоже формировался определенный круг, причем понятно, что эти вот два центра ивановской общины, уцелевшей, да, это все же на самом деле очень немного количество человек, это, ну, там 15, да, из этого, вот, даже из 66 репрессированных, вот кто, собственно, объединяется, там их 15, ну, менее 20 человек вот, возвращаются и восстанавливают друг с другом связи, остальные просто потеряны. Они ничего не знают о собой остальных.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что Алексей Беглов, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук у нас в студии. Если ведь кто-то избежал репрессий, про них они растворились, скорее всего, да, и как-то про них особо известно ничего.
2: Ну, вот у нас в книге 2024 года, в предыдущей книге, кроме документов начального периода Первой мировой войны, начального периода советской власти, мы помещаем собранное монахинями Ивановского монастыря, начиная с 90-х годов, воспоминания. о, собственно, об обители. Как бы фокус воспоминаний, он такой немножко двоящийся. Там часть воспоминаний о монастыре как архитектурном комплексе, да, это местные жители, которые там жили, которые рядом жили, которые ходили, которые помнят что-то, как там все это происходило. А другая часть – это, собственно, воспоминания вот о членах общины Ивановского монастыря. И там есть воспоминания и о тех, кто не прошел репрессии, кто-то так уцелел во время чисток, остался в больницах, да, работать московских, например. Например, там была такая одна сестра, кто-то вот жил как-то, уцелел, оказался тоже вне Москвы, но и потом восстановил связь вот с Виноградовской общиной. Но это были, да, это было очень немного людей. Но нужно понимать, что еще и, естественно, убыль шла, они умирали.
1: Да, там же в следственных делах это 1889, 5, 70-е годы рождения. Но, наверное, может быть, кто-то из самых младших, только поступивших в монастырь, дожили до его открытия?
2: Нет. Насколько я помню, нет. Очень интересно, что...
1: В Рождественском монастыре такая история была.
2: Ну, да, да. Там ниточка по-другому немножко протянулась. Дело в том, что одно время, уже 80-е годы, одним из священников храма Виноградова был будущий настоятель храма на Владимирской горке, отец Сергей Романов. И общинка, так сказать, московской интеллигенции, которая ездила к отцу Сергию Виноградова, таким образом, а там были рассказы вот об этих матушках, там какие-то матушки даже еще, так сказать, ну, находились, да, жили при этом селе, вот возник контакт, да, между приходской общиной отца Сергия и теми, кто помнил, по крайней мере, ивановских монахинь в селе Виноградово. Вот. И вот таким образом оказался воссоздан этот... Да, потому что, собственно, из общины отца Сергия вышли первые монахини воссозданного Ивановского монастыря уже в наше время.
1: Причем отец Сергий Романов, до сих пор он, кажется, даже почетный настоятель этого храма, он жив, он...
2: Да, Владимирского храма, собственно, да.
1: Да, он
2: в Старых Садах, да-да-да.
1: Такой мостик, действительно, вот всей этой истории Ивановской горки и двух периодов. А какова судьба последней игумени монастыря?
2: Сейчас она, сколько я помню, скончалась на Ивановском хуторе. Вот, собственно, и там же была погребена.
1: Сама своей.
2: Да, да, да, своей смертью еще вот до, собственно, 20-е годы, до волны вот этих вот арестов 30-31 года. Здесь, наверное, нужно делать вот еще какой акцент. Вот перед нами лежит эта книга, достаточно толстая, в ней больше 30 авторских листов, и нужно обратить внимание, что весь этот объем материалов – это только дела 2 лет. Да, и мы сегодня понимаем, что на самом деле на эпоху коллективизации приходится один из самых массированных натисков на духовенство верующих, монашествующих в истории русской церкви. В каком-то смысле предвосхищающий даже вторую половину 30-х.
1: Вот удивительно, потому что, казалось бы, это справедливо для небольших городов и сел, где коллективизация, шла сплошная коллективизация, и, естественно, духовенство всегда было в центре внимания. А мы говорим про сестер Центрального Московского монастыря. И удивительно, что это тоже коллективизация,
2: да.
1: Это тоже связано с коллективизацией.
2: Да, да, абсолютно. Причем им даже задают вопрос некоторым, ваши связи с деревней, и, ну, поскольку они большинство крестьянки, они говорят, что, ну да, там родственники у меня живут. То есть предполагается, что они все ведут подрывную деятельность косвенным образом. И, кстати, и более того, аналогичным образом, ну, там уже не 31 год, а 32 год, такие же чистки будут в Питере против монашествующего Питера. То есть это тоже начало 30-х все.
1: Да, но в Петербурге там понятно, что все это, может быть, немного оттеснилось Кировом через несколько лет, и массовая высылка ленинградцев.
2: Да, да, да, да. Но вот чистка ареста зимы начала 1932 года, там тоже что-то порядка 1000 человек арестованных в несколько этапов, именно монашествующих и духовенства.
1: Как вы думаете, а повлияло ли женское монашество и вот как раз сестры, которые остались без стен и без монашеских одежд, на современную историю церкви, на ее возрождение уже постперестроечный период, поскольку я все время где-то слышу от священников, служивших на рубеже 80-х, 90-х, естественно, более ранний период, о своем знакомстве с доживающими где-то в деревнях подмосковных, маленьких городках, монахинях монастырей, разных совершенно обителей подмосковных и московских. Мне почему-то кажется, что это как-то все-таки, не знаю, нравственно, интеллектуально повлияло на церковь того, уже нашего времени.
2: Я думаю, безусловно, через... Здесь нужно представить, что такое русское монашество накануне революции. Русское монашество накануне революции неожиданно за всю тысячелетнюю историю русской церкви впервые становится в основном женским. Дело в том, что этого не было на протяжении всего периода, начиная там, с X века. Русское монашество в основном было мужским. И вот в короткий промежуток времени, в последнее десятилетие XIX века, начало XX, оно становится женским на 3/4. И вот оно все выходит в мир, и понятно, что в основном именно эти женщины, монахини, доживают до времени, когда с ними могли поговорить новые верующие. Да, вот эти вот люди, которые, ну, на самом деле, в 70-е, 80-е годы очень часто приходят в церковь, к вере из нерелигиозных семей. Да, и для них, конечно, вот общение с некой монахиней оттуда, из той эпохи, по крайней мере,

0: может быть, разница в тяжелых работах. Далеко не все женщины шли на лесоповал, а большинство мужчин-монахов, да, и не только священников, они просто не пережили лагерей.
1: Да, да, мы можем так сказать.
0: Современный Ивановский монастырь, он как-то наследует традициям, вы говорите, что он ведет большую работу по изучению своей истории, я так понимаю, что через эту работу он тоже в какой-то мере наследует традициям старого Ивановского монастыря.
1: Конечно, они очень стараются, надо дать им должное, и это замечательная ситуация, когда вот в монастыре есть там некий, ну, понятно, что и матушка игумена всячески поддерживает эту работу, но там есть некий костяк монахинь, которому очень важно выстроить эту линию преемства. И надо дать должное, что надо дать должное сестрам Ивановского монастыря, они ежегодно в начале года, в феврале месяце стараются проводить такой как бы сбор, смотр интеллектуальных сил по истории женского монашества, такую конференцию небольшую собирают, да, где, ну, в том числе, куда приезжают и исследователи истории других обителей женских, ну, кстати, не только женских. Да, конечно, это очень важно и замечательно, что важный опыт, и замечательно, что эта работа ведется.
0: Если кто-то заинтересовался по ходу нашей программы книгой, ее можно приобрести в монастыре?
1: Да, в монастыре можно приобрести, по-моему, на сайте выложена ее электронная версия, но да, она замечательно издана, так что
0: можно... Да, издана очень хорошо.
1: Да, вот издательство, кстати, «Прогресс. Традиция», нужно назвать, поблагодарить его. Вот, да, и, кстати, может быть, проанонсировать, что готовится, вот, собственно, вторая часть, куда войдут материалы 1932-1941 годов, но о них можно будет поговорить отдельно.
0: Да, спасибо большое. Я напомню, что на этой неделе мы в целом говорим о разных книжных новинках и начали эту неделю с программы о книге, это сборник документов, материалов следственных дел 30-х годов, где говорится о судьбах сестер и священнослужителей Московского Ивановского монастыря. А книгу представлял и рассказывал про судьбы очень непростые этих женщин Алексей Беглов, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Всего доброго.
0: Да, прощаемся. До свидания. Всего хорошего.
1: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал

0: Радио «Вера» для слушателей старше 12 лет. В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Глубоко спускаюсь в душу свою, чтобы посмотреть, кто рождается в ней и кто из нее исходит. Как пугает глубина души человеческой, невеста не невестная, когда человек решается заглянуть в нее. Сквозь свет и ад проникает взгляд мужественного, до белых, как молоко, хоров ангельских, что укрывают тебя, словно одеяние. В потрясении смотрел я на бесчисленные порождения души моей, которые в испуге разлетелись от меня, словно вороны спадали. А душа моя лежала, словно распутная девка с базара Вавилонского, забыв о женихе своем. В бессильном гневе начала оправдываться душа моя. По обычаю виноватого прежде обвинения оправдывалась, говоря: «Не рожаю ли я тебе сыновей? Не посылаю ли духов?» Я же в стыд облекся и сказал: «В том и есть погибель наша, что рожаешь ты мне сынов. Мне же сын нужен, и духов посылаешь, я же духов взыщу. Не сынов родила мне ты, а рабов и разбойников. Не духов посылала, а грязных жителей адских. Девой была дана ты мне под защиту, да приимешь во чреве от Духа Святого и сына мне родишь. Ты же несчастная не от Бога зачала, а от мира, и родила не Бога, родила мир. Зачем не дождалась ты Духа Божия в девственности своей, а приняла духов тьмы, которые в тебе размножились и поработили сердце мое? Создана ты быть храмом Божиим, превратилась же в корчму придорожную, где пируют разбойники. Зачем не родила ты сына мудрости, который и тебе дал бы свет и голос, но родила сынов зла, которые, добравшись до ума моего, и тебе отплатили тьмой и бессловесностью? Се какой плод родишь, таковым и питаешься, и все из тебя исходящее, приумноженное, к тебе возвратится. Душа моя, если бы ты знала, если б знала только красоту девы неневестной, чьим образом должна была ты быть во мне, как дивен и силен дух ее осеняющий, как прекрасен и величественен сын, рождающийся в ней. Поверь, кровью бы ты плакала, уродина моя, от того, что печать уродства своего и на тело мое ставишь. Отказалась бы ты от нечистых духов, душа моя, и прогнала бы их в стадо свиное, и выгнала бы из дома порождение свое, помоями свиными питающееся, и окадила бы дом ладаном благоуханнейшим, и осветила бы его свечами алтарными, и украсила бы его цветами и звездами, и ангелы, подобно белоснежным одеяниям, окружающие небесную госпожу свою, радостно навещали бы тебя, неся благовестие, от которого трепетала бы утроба твоя. Трепетала бы утроба твоя, словно горная роса утренняя, под нежными прикосновениями лучей солнечных. И возрадовалась бы ты, душа моя, среди блудных душ земных. И родила бы сына, который светом своим изгнал бы тени небытия из моего разума, и огнем своим попалил бы желания мирские в сердце, и всю жизнь мою освободил бы от власти духов злобы, и всю ее покрыл бы плащом силы и славы Духа Святого. Вместо гнева вижу слезы в очах твоих и радуюсь, душа моя кающаяся, прислушиваюсь к молчанию твоему, в котором рождается бунт твой против себя самой. Покайся и возродись, душа. Покайся, пока есть еще время. Облекись скорее в девство. Скорее облекись, пока твоя временность запятнанная не стала запятнанной вечностью.

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Бесценный подарок по мотивам молдавской народной сказки.
2: Жили в одном селе муж и жена, самые бедные в селе. Прожили они почти всю жизнь, и не было у них ни сына, ни дочки. Но уже под старость лет женщина родила ребенка, прекрасного, здорового мальчика. Прошел день-другой, и стал думать бедняк, кого бы ему позвать, чтобы дать имя ребенку. Кого не зовет, никто не хочет быть его сыну, названным отцом или матерью. Сидит как-то вечером крестьянин на завалинке, тяжело вздыхает, вдруг видит, входит во двор женщина в черном платье, с косой на плече. «Слышала я о твоей беде, что никто не хочет идти к твоему сыну в названные матери и дать ему имя. Вот я и пришла к тебе», — говорит незнакомка. «А ты кто такая?» «Я — смерть», — испугался старик. «С такой гостьей спорить не будешь, да ведь и сына жалко отдавать», — подумал он и говорит. «А какой у тебя есть подарок?» «Названной матери положено что-то подарить ребенку, чтобы он рос и мужал». «Я дарую ему вечный покой», — отвечает непрошенная гостья. «Такой подарок нам не подходит», — замахал руками старик. «Я найду для сына другую названную мать». Ушла со двора смерть, а старик остался сидеть на завалинке и смотреть, как луна поднимается на небо. Вдруг спустилась луна с высоты, посеребрила дом, двор, дорожку перед домом и говорит: «Может, меня возьмешь, хозяин, в названной матери для твоего сына? Я одарю его красотой и богатством. Видишь, сколько у меня серебра?» Посмотрел человек на луну, покачал головой и ответил: «Твое богатство ночь съедает, а красоту солнце расплавляет». Вернулась луна на небо и пошла своей дорогой. До самого рассвета сидел бедняк, пригорюнившись на завалинке. Утром поднялось солнце на небо, огляделось вокруг. Увидело солнце росу на листьях и траве, а еще слезы в глазах одного несчастного человека. Скатилось солнце с неба, подкатилось к дому бедняка и спрашивает: «Отчего ты плачешь?» «Как же мне не плакать, — говорит старик, — если я никак не могу названную мать для сына найти, чтобы она дала ему имя и одарила чем-нибудь на счастье. Не желаешь ли меня позвать? Я одарю твоего сына всей красотой мира и радостью жизни», — говорит солнце. «Вот это бесценный подарок», — обрадовался старик. «Я согласен». Подошло солнце к колыбели ребенка, провело пучком лучей по его лицу, пробудило ото сна и говорит: «Я назову мальчика Фетфрумос, что значит «прекрасный витязь». Он будет вам опорой на старости лет. Пусть ваш сын радуется каждому новому дню жизни, как это делаю я, и он проживет счастливую жизнь».
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Необычное зрелище увидели москвичи в 1526 году, когда посланцы из далекой Северной Лапландии пришли к великому князю Василию Ивановичу просить себе крещения, священника и церковь. Эти лапландцы, или лапари, говорили на неведомом языке и казались совершенными варварами, так что москвичи чрезвычайно удивлялись необычным гостям и их просьбе. Окинув взглядом склонившихся перед ним лапарей и их дары, государь торжественно объявил свою волю и послал к северянам священника и диакона. 1518 год. Иеродиакон Феодорит, самолитвенник преподобного Александра Свирского и великих старцев-нестяжателей, на небольшом корабле прибывает в Кольский залив и начинает свою многолетнюю проповедническую деятельность среди народа лапарей. Феодорит посещал кочевья лапарей, простые люди к нему тянулись, видя его искренность и любовь к ним, ведь он умел старые гнусности и нечистоты злобы разрушать и искоренять их из душ человеческих и нечистых и скверных очищать и просвещать и к Господу обращать, как писал о Феодорите князь Курбский. Прошло несколько лет, и вот уже сотни лапарей были оглашены, наставлены в православии и ждали только крещения. Из них наиболее знатных и смышленых Феодорит послал к великому князю Василию в Москву. Возможно, что именно кому-то из этих северян, все еще колебавшемуся, преподобный ласково сказал: «Добро тебе и роду твоему приложиться к народам всея Руси». И вот благодаря Феодориту и великому князю Василию на далеком севере была построена церковь, а в стенах ее зазвучали необычные слова на лапарском языке. Сбылась мечта Феодорита, чтобы у маленького северного народа были книги и богослужения на собственном, понятном ему наречии. Много лет спустя уже престарелый подвижник рассказывал об этом голландскому купцу Симону ван Салингену, и тот с восторгом написал: «Феодорит осмелился составить письменность для языка, на котором никогда ни один человек не писал. Так он показывал мне алфавит и рукопись, символ веры, Отче наш». Миссионерская деятельность преподобного продолжилась. Самое необычное событие случилось в 1542 году, когда после многих бесед Феодорита и страшного землетрясения сразу 2000 лапарей крестились в один день. Впоследствии преподобному Феодориту пришлось покинуть крайний север. Он претерпел гонения, обвинения в ереси и заточения, но также и час славы, когда именно его Иван Грозный избрал для посольства в Константинополь, чтобы добиться признания царского титула Ивана со стороны греческих иерархов. И Феодорит блестяще выполнил поставленную задачу. Живя в центральных русских землях, Феодорит, уже будучи глубоким старцем, не забывал о своих лапарях и ездил к ним. Князь Курбский, ученик преподобного, писал об этих путешествиях: «Воистину, сие удивление достойно. Такой старости и такие неудобные и жестокие пути претерпел, не щадящие ни старости, ни немощного тела, сокрушенного многими летами и великими трудами. В этой любви к другим, доходящей до беспощадности к себе, и есть тот, пожалуй, главный урок, который дает преподобный Феодорит современным миссионерам. Ведь он, как писал Карамзин, просветил божественную верою без насилия, без злодейств, употребленных другими ревнителями христианства в Европе и Америке, но единственно примером лучшего». В 2003 году преподобный Феодорит Кольский был прославлен в лике святых.
0: Свидетели веры. Вера. радио для тех, кто хочет верить.

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографий. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Ты должна ее полюбить.
3: С какой стати?
2: Ты любишь Олега. Олег любит Ирочку. Значит, ты должна любить все, что любит твой сын.
3: Ну, правильно. Олег будет любить Ирочку, я буду любить Ирочку. А меня кто будет любить?
1: Ирочка – это жена сына и большая проблема главной героини кинофильма, который называется «Ты есть». Картину по сценарию Виктории Токаревой в 1993 году снял на Свердловской киностудии режиссер Владимир Макеранец. Анна, так зовут героиню, воспитала сына одна, муж рано умер. Она души не чает в своем Олеге и не собирается его ни с кем делить. Но однажды, поздно ночью, сын возвращается домой не один. С ним девушка, которую он коротко представляет матери. Ирочка приехала из Ставрополя, учится на первом курсе института. В Ирочкином общежитии уже заперли двери, поэтому ей придется переночевать у них. Анна растеряна. К такой ситуации она была не готова. И еще меньше оказалась готовой к тому, что услышала от Олега на следующее утро.
3: А Ирочка что, не собирается в общежитии?
4: Видишь ли, ну, в общем, мы поженились, мама.
3: В каком смысле?
4: Ну, в каком смысле жениться?
3: Вы что, расписались, что ли?
4: Естественно.
3: И свадьба была?
4: Была.
1: Так для Анны началась новая жизнь, в которой, кроме нее и сына, была теперь еще и невестка. Актеры, Анну играла Анна Каменкова, Олега Вадим Любшин, а Ирочку Инга Ильм, великолепно передали весь эмоциональный накал, казалось бы, старого как мир конфликта. Ссоры, попытки примирения, снова ссоры. Причем героев сложно разделить на правых и виноватых. Каждому из них по-своему сочувствуешь, за каждого переживаешь. И все же самое трудное испытание ждало всех троих впереди. Ирочка и Олег попадают в автомобильную аварию. Девушка становится калекой. Она полностью обездвижена. Олег, который целыми днями пропадает на работе, просит мать ухаживать за женой. Анне некуда деваться, и она, скрипя сердце, соглашается. Но вскоре с ней происходит невероятное. Кажется, она начинает любить. Любить человека, которого когда-то не хотела даже видеть в своей жизни. Она день и ночь сидит у постели Ирочки, дает ей строго по часам особые капли. Сердце Анны прямо на глазах у зрителя оттаивает, наполняется состраданием, милосердием, жертвенностью. А вот любовь Олега к Ирочке, кажется, не выдерживает испытания. И в одном из диалогов мы видим, как мать и сын словно меняются местами.
4: Чудес не бывает. Разрушенные рефлексы не восстанавливаются.
3: Но прошло столько месяцев, что ж теперь все бросить?
4: Хочешь капать? Капай!
3: Но если не я, то никто. Ты понимаешь? У нее же никого нет, кроме меня!
1: Фильм Владимира Макеранца «Ты есть». Кстати, стоит отметить, что предназначен он для взрослой аудитории, о преображении человеческого сердца. О том удивительном даре, который обретаешь, следуя заповеди Христа «возлюби ближнего твоего, как самого себя». И даже если, как героине картины, придется себя переломить, пожертвовать чем-то, награда может оказаться несравнимо большей. И это мы уже видим в киноленте, когда в финальных ее эпизодах Ирочка уже самостоятельно гуляет во дворе с собакой. «Любовь исцеляет», словно говорит нам режиссер. И не только того, на кого направлена эта любовь, но не в меньшей степени и того, кто любит. Ты есть, когда живешь не только для себя. Такой вывод можно сделать, посмотрев этот, по сути, очень светлый фильм. Он дарит зрителям надежду на то, что мы не одиноки, что рядом с каждым из нас есть кто-то, чья любовь поможет устоять на ногах в трудную минуту жизни. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Современные люди нередко впадают в уныние, сталкиваясь с трудностями на жизненном пути. А что призваны делать люди верующие, когда их душа смущается от случающихся проблем? Ответ на этот вопрос звучит в 42-м псалме, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Судими, Боже, и рассуди прю мою».
3: «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо ты Бог крепости моей. Для чего ты отринул меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Пошли свет твой и истину твою, доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
2: Спасение лица моего и Бог мой».
1: Нередко, приходя на исповедь, люди приносят с собой целые истории. Зачастую, сами того не понимая, рассказывая о родственниках и друзьях, о том, кто что сказал и сделал, они как будто вписывают свой поступок в обстоятельства, которые делают его понятным, очевидным и чуть ли не единственно верным. После какой-нибудь истории об ужасном зяте или своенравной невестке, о непослушном сыне или непутевой дочери, можно сказать «каюсь» хоть 1000 раз. Рассказ уже озвучен, и сердце обычно уже спокойно. И когда ты говоришь «пожалуйста, не рассказывайте всего в таких красках, не нужно этих подробностей», в ответ обычно слышишь «нет, но вы же должны понять обстоятельства дела». Как правило, подразумевается под этими словами следующее. «Нет, но вы же должны понять, почему я прав или права, и других вариантов у меня не было». На самом деле, я не сомневаюсь в том, что в конфликте обычно виноваты две стороны. При этом каждый должен рассказывать о своих проблемах сам, исходя из свидетельства собственной совести, воспитав ее предварительно, вдумчивым чтением Слова Божьего и внимательным его изучением. Именно так, вчитываясь в Писание и честно всматриваясь в обстоятельства собственной жизни, мы можем услышать Божию оценку того, что происходит. Псалом, который мы сейчас услышали, тоже полон жалоб. Однако начинается он с очень правильных слов. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым». Псалмопевец тоже не обходится без того, чтобы назвать врагов недобрыми. Но начинает он не с того, чтобы жаловаться на них. Он не просит о мести, но просит о суде. Почему? Он не судит себя сам, не пытается выдать свой взгляд за объективную оценку. Он приносит свою жизнь и свою тяжбу на суд Божий и надеется на его ответ. Люди, которых автор считает несправедливыми и лукавыми, окружают его, и он мог бы попробовать избавиться от них сам. Но и тут он обращается к Богу, потому что так, как избавит Бог, не избавит никто. Ведь вся крепость псалмопевца в Господе. И даже будучи отринут и отдан в руки врагов, псалмопевец не ропщет. Он задает вопросы, которые только на первый взгляд могут звучать как возмущение. Однако интонация псалмопевца другая, потому что тут же за вопросами он просит Господа послать ему свет и истину, которые приведут его в храм, к жертвеннику, чтобы он мог прославить Бога. Задумываясь над словами псалма, удивляешься, насколько рассудительной и мирной может быть реакция на обиду и лукавство. Нет обвинений, нет требований наказания, есть именно доверие к тому, как все должно быть устроено. И даже поникнув под грузом проблем, псалмопевец не позволяет себе злобы, но спрашивает душу свою, почему она поникла и смущена. Он мог бы начать жаловаться на врагов и предъявлять Богу претензии, но в итоге он лишь призывает: «Уповай, душа моя, на Бога, славь Его, как Спасителя и Господа».
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 13 июля, слушайте фрагменты повести Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Русский солдат». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Персона. От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». Помните, в послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом истинную». Этот библейский стих легко произнести, легко им восхититься, но как сложно и одновременно необходимо воспринять эти слова как ежедневный ориентир. Попытаемся. Ведь слово – наш инструмент, как для всякой радиостанции. И мы надеемся, что в нашем эфире звучат слова, не чуждые тональности любви. Ну а добавить к словам «дело» – это значит в том числе обеспечить техническую возможность, чтобы радио «Вера» продолжало звучать в приемниках или смартфонах. Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио «Вера» в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара. Если долг будет оплачен, работа светлого радио в этих городах не прервется. Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Регулярные пожертвования, даже если они небольшие, имеют большое значение в работе нашей с вами радиостанции, где, как вы хорошо знаете, нет коммерческой рекламы. Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине. Искренне ваш, Максим Печенкин.
0: Кроме того, вы можете помочь радио «Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем в компании Игоря Горькового, историка-москвоведа. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Мы с вами идем в район Ростокино. Казалось бы, сейчас многие скажут, что там смотреть, новостройки, сплошные новостройки, но не совсем так и не совсем туда, наверное. Выходим мы из метро ВДНХ, то есть, видите, уже сразу не станция Ростокина, Московского центрального кольца нового, а из станции ВДНХ, но не к самому парку, не к самому ВДНХ, а вот с обратной стороны гостиницы «Космос». Выходим и идем вдоль проспекта Мира в сторону области до Рабочего и Колхозницы. Доходим, вот перед нами с противоположной стороны Рабочей колхозницы, и здесь я уже Игорю передаю слово.
2: Ну да, действительно, в общем-то, Ростокино в прямой видимости находится, потому что современный район Москвы совсем рядом, фактически вот здесь, за улицей Сергея Эйзенштейна, уже Ростокино начинается, хотя историческое Ростокино расположено несколько дальше, и по мере продвижения к нему, к истории этого интересного места, когда-то подмосковного, теперь московского, мы с вами еще вернемся. А пока я хотел бы обратить ваше внимание на интересную связь истории, архитектуры, образов. Вот сейчас с левой стороны от нас остается памятник рабочему и колхознице, можно сказать, визитная карточка Советского Союза, представленная в 1937
1: году. Ну, уж явно киностудия «Мосфильм».
2: Киностудия «Мосфильм» в 1937 году на Парижской выставке. Замечательная работа скульптора Мухиной, архитектора Иофана. Но ведь советская архитектура, она тоже была разнообразной. И вот как раз, если говорить об антиподах советской архитектуры, то тому направлению в ней, которое олицетворял собой Борис Иофан, противостоял очень интересный человек, творение которого я уважаю. Это Иван Жолтовский. И вот один из интереснейших домов, который он построил в Москве, сейчас находится непосредственно рядом с нами. Это дом номер 184, знаменитый дом Минсельхоза. До этого назывался дом ВСНХ. Чем интересен Жолтовский? Тем, что он инкорпорировал в архитектуру сталинских домов достижения архитектуры эпохи Возрождения. Его называют таким сталинским палладианцем.
1: Это вот, можно посмотреть, кстати, в самом центре Москвы, недалеко от Маяковской.
2: Да, и можно посмотреть прямо здесь, даже не обязательно ехать в центр Москвы. Вот посмотрите на это здание, на его замечательные объемы, на строгую, просчитанную тектонику фасада, на замечательные окна по форме наличники. В общем, все очень интересно, а внутри здания, как сообщают путеводители, когда-то были поставлены камины, под которые были загримированы обычные батареи. Вот это, по-моему, очень яркий символ. То есть камин – это образ, а на самом деле это была просто батарея. Вот. И, тем не менее, в советской архитектуре были и другие, не менее интересные эксперименты, хотя, может быть, эти эксперименты, они не всегда заканчивались успехом. И вот здесь, вроде бы, в таком не самом известном уголке Москвы, рядом с этим домом, вот прямо буквально следующее здание, вот вы посмотрите, Алексей, кажется, что это новострой какое-то, офисное здание, это вот 186/1. Здание с узкими такими полосками окон. Сейчас многочисленные офисы, там располагаются магазины и так далее. А ведь на самом деле...
1: Ну, я бы не назвал его новостройкой, потому что тут явно прослеживаются все тенденции сталинской архитектуры.
2: Да, но даже еще не сталинская. Это такой последний взлет советского конструктивизма. Да. И это здание построил тот самый архитектор, который очень известен любителям архитектуры 20 века по знаменитому дому Наркофина. Моисей Яковлевич Гинзбург. Гинзбург.
1: А, неужели это Гинзбург?
2: Да, это он самый. И это здание, которое должно было стать, можно сказать, типовым. Точнее, оно отражало идеи Гинзбурга даже, может быть, в большей степени, чем здание Наркомфина, потому что здесь в здании общежития для работников ватной фабрики сделано было три корпуса. Один с квартирами для семейных рабочих, второй деревянный, с ячейками типа F. Это очень интересная идея Гинзбурга, то есть зал более-менее с высокими потолками, а потом потолок снижался, под ним находилась ниша для кровати, таким образом удавалось сэкономить в масштабах всего здания пространства. То есть это такие квартиры-ячейки, где могла жить семья, мог жить один человек, но, тем не менее, они были изолированы от других, и это уже давало возможность более-менее какого-то приватного пространства. Ну, а третий зал, вот третье здание, это зал собраний, столовая, кухня и так далее. К сожалению, вот именно самый интересный корпус с вот этими ячейками не сохранился, а два других здания здесь находятся. Мы мимо них с вами проходим и уверенно идем вперед. И видим с левой стороны, на противоположной от нас стороне дороги, Государственный научно-исследовательский институт приборостроения. Само по себе здание вряд ли нас с вами может заинтересовать, но вот место, на котором оно находится, очень любопытно. Дело в том, что по многочисленным свидетельствам здесь находилась когда-то смотровая площадка, как это ни странно звучит, но люди, приезжавшие в Москву с северной стороны по Ярославской дороге, здесь останавливались, и отсюда они начинали видеть Первопрестольную. Отсюда открывались купола храмов московские на горизонте, можно было видеть какие-то высокие здания. В общем, некий аналог Поклонной горы, но с северного направления. Есть даже такое убеждение, такая точка зрения у местных краеведов, что сюда приезжал Александр Сергеевич Пушкин для того, чтобы полюбоваться красотами. Вот как это неудивительно сейчас звучит.
1: Почему бы и нет? Да, мы тоже сюда пришли красотами любоваться. Да. Мы же не на новостройки смотрим.
2: Надо сказать, что он любовался красотами именно в том направлении, которое я сейчас хотел бы вам предложить, Алексей. Дело в том, что, конечно, если сейчас посмотреть на вправо или влево, здесь особенных красот мы не видим. Но если посмотреть в сторону реки Яузы, то даже сейчас угадывается очень интересный рельеф, потому что Яуза прорезала себе достаточно глубокую долину, и мы можем сейчас видеть, как здесь в перспективе уже показался главный герой нашего сегодняшнего рассказа, Ростокинский акведук. И вот на эту когда-то сельскую местность с рекой Яузой, с ее притоками, с живописными деревнями, с этого высокого холма любовались москвичи, в том числе, возможно, Александр Сергеевич. Но все, теперь мы уже находимся в прямой видимости от Ростокинского акведука. И, тем не менее, я предлагаю, чтобы нам увидеть этот памятник с самой, наверное, удачной точки зрения, пройти еще вперед и потом спуститься вниз к пешеходному мостику, который нас выведет на противоположный берег реки Яузы. Его еще называют здесь свадебным мостиком, потому что там очень много висит разных замочков и так далее. Так вот, когда мы спускаемся здесь вниз, мы видим Ростокинский акведук во всей его мощи, во всей его красоте, а действительно сооружение это уникальное. Но к нему все-таки я еще, пока мы с вами спускаемся, не хотел бы переходить раньше времени, а все-таки два слова о селе Ростокино. Село Ростокино располагалось на противоположном сейчас от нас берегу Яузы, на противоположной стороне Ярославской дороги. То есть мы как бы от него на самом деле сейчас уходим в правую сторону. Вот то, что мы видим с вами сейчас впереди, вот этот гигантский комплекс здания Триколор, обозначает местонахождение Ростокинского городка. Это уже промышленный городок, городок для рабочих, который сформировался в более позднее время, в конце 19-го, начале 20 века. А само древнее село Ростокино Но известно по документам с 15 века, и когда-то принадлежало боярину Михаилу Борисовичу Плещееву, потом было им пожаловано Троице-Сергиеву монастырю, и как монастырское село существовало несколько веков. Надо сказать, что это были благополучные для Ростокина времена. Здесь стояла мельница, здесь останавливались паломники по дороге к преподобному Сергию, потому что пешком они шли эти 72 километра. Но надо сказать, что польско-литовское разорение поставило крест на, видимо, экономическом будущем этого села. Оно не превратилось в такой заметный центр, ну, как, например, расположенный рядом. Даже Леонова оказалось намного богаче в исторической перспективе. Так вот...
1: Леонова где? Оно довольно далеко.
2: Оно как раз в ту сторону, и эти села, между прочим, граничили когда-то между собой.
1: Ничего себе размеры.
2: Да, это так. Так вот, они тоже на берегу Яузы все расположены. И вот что интересно.
1: Там дворцовые села ведь еще, Покровское-Рубцово, но в другом месте, да,
2: тоже недалеко. Мы с вами можем вспомнить, здесь тоже недалеко, Свиблово. Все были богаче. И интересно, что хотя в конце 18 века это село принадлежало митрополиту Платону Левшину, было ему пожаловано его воспитанником, императором Павлом, вместе с Черкизово, кстати, знаменитым. Но все равно это не спасло Ростокина.

0: Екатерина Коростокинская, атаманша, которая наводила страх на путников Троицкой дороги. И надо сказать, что пряталась банда, которая руководила это... дерзкая женщина в знаменитом лесу Лосиный остров, который совсем недалеко отсюда расположен. Это до сих пор достаточно дикий лес, но в то время он был, видимо, совсем не под контролем
1: власти. Национальный парк.
0: Да. Ее, как говорит московское предание, выдал подельник Ванька Каин, который стал осведомителем полиции. В одном из московских кабаков, в Петровском кружале, Танька была арестована и потом казнена.
1: И как раз это случилось... Каин. У нас почему-то очень любят такая приблотненная романтика, да, и очень любят именно бандитов. А вот тех, кто их выдает полиции, он Каин.
0: Кстати говоря, Танька Ростокинская одна из самых популярных героинь лубочных картинок, песен о ней. Есть целая песня, записанная Киреевским когда-то. И Белинский, анализируя, что читает народ, с удивлением пришел, что на первом месте стоит сочинение Танька, разбойница Ростокинская или царские терема. Это историческая повесть, написанная неким писателем Люберецким. Так вот, в то же самое время, когда Танька Ростокинская здесь наводила страх на местных жителей и путников, началось строительство гигантского, по московским меркам, во всяком случае, водопроводного моста, который мы с вами сейчас видим перед собой. Он был построен в 1783-84 годах. И это водопроводный мост Мытищинской водопроводной системы, который снабжал Москву водой, которую брали в Мытищинских родниках, и которая текла самотеком. Вы можете себе представить, насколько это была сложная по тем временам, да и сейчас, наверное, инженерная конструкция.
1: Там несколько реконструкций было Мытищинского водопровода.
0: Совершенно верно. В 19 веке кирпичные желоба, которые изначально инженером Гердом были здесь заложены, они растрескались, и вода стала смешиваться с поверхностными водами, с болотистой водой, стала терять свое качество, поэтому трубы проложили чугунные, поставили паровые машины, ну а в знаменитой Сухаревой башне разместили резервуар, который накапливал воду для того, чтобы потом ее направить уже в московские фонтаны.
1: Еще две чудесные водонапорные башни до нас не дожили, крестовские.
0: Да, совершенно верно, и вот как раз и были в этой системе. Длина акведука 356 метров, и, конечно, печально констатировать, что на сегодняшний день Ростокинский акведук – это единственное сооружение, сохранившееся от Мытищинского водопровода. А другие части утрачены совсем недавно, некоторые в начале 2000-х годов.
1: Вот такой интересный уголок Москвы. Спасибо Игорю Горькавому, историку-москвоведу. Гуляйте по Москве, любите наш город, будьте здоровы.
0: Всего самого доброго.
2: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Читает Игорь Томилов. Продолжение.
1: Глава 14. «Ну и что же далее?» — вопросили Ивана Северьяновича. Далее действительно все так воспоследовало, как он обещался. Кто обещался? А магнетизер, который это на меня навел, он как обещался от меня пьяного беса отставить, так его и свел. И я с той поры никогда больше ни одной рюмки не пил. Очень он это крепко сделал. Ну-с, а как же вы с князем-то своим за выпущенных лебедей кончили? А я и сам не знаю, как-то очень просто. Как от этих цыганов доставился домой, и не помню, как лег. Но только слышу, князь стучит и зовет. А я хочу с коника встать, но никак края не найду. И не могу сойти. В одну сторону поползу, не край. В другую оборочусь, и здесь тоже края нет. Заблудил на конике, да и полно. Князь кричит: «Иван Северьяныч!» А я откликаюсь: «Сейчас!» А сам лазию во все стороны, и все не найду края. И, наконец, думаю: «Ну, если слезть нельзя, так я же спрыгну». И размахнулся, да как сигану как можно дальше. И чувствую, что меня будто что по морде ударило, и вокруг меня что-то звенит и сыпется. И сзади тоже звенит и опять сыпется. И голос князя говорит денщику: «Давай огня скорей!» А я стою, не трогаюсь, потому что не знаю, наяву или во сне я все это над собою вижу, и полагаю, что я все еще на конике до края не достиг. А на место того, как денщик принес огонь, я вижу, что я на полу стою, мордой в хозяйскую горку с хрусталем запрыгнул и поколотил все. Как же вы это так заблудились? Очень просто. Думал, что я по всегдашнему своему обыкновению на конике сплю, а я, верно придя от цыган, прямо на пол лег. Да все и ползал, края искал. А потом стал прыгать и допрыгал до горки. Блуждал, потому этот магнетизер, он пьяного беса от меня свел, а блудного при мне поставил. Я тут же и вспомнил его слова, что он говорил: «Как бы хуже не было, если питье бросить», и пошел его искать. Хотел просить, чтобы он лучше меня размагнетизировал на старое, но его не застал. Он тоже много на себя набрал и сам не вынес, и тут же напротив цыганов у шинкарки так напился, что и помер. «А вы так и остались замагнетизированы?» «Так и остался-с». «И долго же на вас этот магнетизм действовал?» «Отчего же долго ли? Он, может быть, и по сейчас действует. А все-таки интересно знать, как же вы с князем-то? Неужто так и объяснения у вас никакого не было за лебедей?»
2: «Нет, объяснение было, только неважное. Князь тоже приехал, проигравшись, и на реванш у меня стал просить. Я говорю: «Ну уж это оставьте, у меня ничего денег нет». Он думает, шутка. А я говорю: «Нет, исправди, у меня без вас большой выход был». Он спрашивает: «Куда же, мол, ты мог 5000 на одном выходе деть?» Я говорю: «Я их сразу цыганке бросил». Он не верит? Я говорю: «Ну, не верьте, а я вам правду говорю». Он было озлился и говорит: «Запри-ка двери, я тебе задам, как казенные деньги швырять». А потом это вдруг отменив и говорит: «Не надо ничего, я и сам такой же, как ты, беспутный». И он в комнате лег свою ночь досыпать, а я на сеновал тоже опять спать пошел. Опомнился же я в лазарете и слышу, говорят, что у меня белая горячка была, и хотел будто бы я вешаться. Только меня, слава богу, в длинную рубашку спеленали. Потом выздоровел я и явился к князю в его деревню, потому что он этим временем в отставку вышел, и говорю: «Ваше сиятельство, надо мне вам деньги отслужить». Он отвечает: «Пошел к черту». Я вижу, что он очень на меня обижен, подхожу к нему и нагинаюсь. «Что, — говорит, — это значит?» «Да трепите же, прошу меня, по крайней мере, как следует». А он отвечает: «А почему ты знаешь, что я на тебя сержусь? А может быть, я тебя вовсе и виноватым не считаю?» «Помилуйте, — говорю, — как же еще я не виноват, когда я этакую область денег расшвырял? Я сам знаю, что меня подлеца за это повесить мало». А он отвечает: «А что, братец, делать, когда ты артист?»
1: «Как, — говорю, — это так?»
2: «Так, — отвечает, — так, любезнейший Иван Северьянович, вы мой полупочтеннейший, артист. И понять, — говорю, — не могу. Ты, — говорит, — не думай что-нибудь худое, потому что я и сам тоже артист».
1: «Ну, вот это, думаю, понятно. Видно, не я один до белой горячки подвязался».
2: А он встал, ударил об пол трубку и говорит: «Что тут за диво, что ты перед ней бросил, что при себе имел? Я, братец, за нее то отдал, чего у меня нет и не было». Я во все глаза на него вылупился. «Батюшка, мол, ваше сиятельство, помилосердуйте, что вы это говорите? Мне это даже слушать страшно». «Ну, ты, — отвечает, — очень не пугайся. Бог милостив, я вось как-нибудь выкручусь. А только я за эту грушу в табор 500 000 отдал». Я так и ахнул. «Как, — говорю, — 500 000? За цыганку? Да стоит ли она этого, аспидка?» «Но вот это, — отвечает, — вы, полупочтеннейший, глупо и не по-артистически заговорили. Как стоит ли? Женщина всего на свете стоит, потому что она такую язву нанесет, что за все царство от нее не вылечишься, а она одна в одну минуту от нее может исцелить. А я все думаю, что все это правда, а только сам все головою качаю и говорю: этакая, мол, сумма, целые 50 000. «Да, да, — говорит, — и не повторяй больше, потому что спасибо, что и это взяли, а то бы я и больше дал. Все, что хочешь, дал бы. А вам бы, говорю, плюнуть, и больше ничего». «Не мог, — говорит, — братец, — не мог плюнуть».
1: «Отчего же?»
2: «Она меня красотою и талантом уязвила, и мне исцеление надо, а то я с ума сойду. А ты мне скажи, ведь правда, она хороша? А? Правда, что ли? Есть отчего от нее с ума сойти?»
1: Я губы закусил и только уже молча головой трясу. «Правда, мол, правда.
2: Мне, — говорит, — князь, — знаешь, мне ведь за женщину хоть умереть, так ничего не стоит. Ты можешь ли это понимать, что умереть нипочем?»
1: «Что же, — говорю, — тут непонятного. Краса природы совершенства».
2: «Как же ты это понимаешь?»
1: «А так, — отвечаю, — и понимаю, что краса природы совершенства, и за это восхищенному человеку погибнуть даже радость».
2: «Молодец, — отвечает мой князь, — молодец вы, мой почти полупочтеннейший и премного малозначащий Иван Северьянович. Именно-с, именно гибнуть-то и радостно, и вот тот-то мне теперь и сладко, что я для нее всю мою жизнь перевернул, и в отставку вышел, и имение заложил, и с этих пор стану тут жить, человека не видя, а только все буду одно ей в лицо смотреть». Тут я еще ниже спустил голос и шепчу: «Как, — говорю, — будете ей в лицо смотреть? Разве она здесь?» А он отвечает: «А то как же иначе? Разумеется, здесь».
1: «Может ли, — говорю, — это быть?
2: А вот ты, — говорит, — постой, я ее сейчас приведу. Ты артист, от тебя я ее не скрою». И с этим оставил меня, а сам вышел за дверь. Я стою, жду и думаю: «Эх, «Нехорошо это, что ты так утверждаешь, что на одно на ее лицо будешь смотреть. Наскучит. Но в подробности об этом не рассуждаю, потому что как вспомню, что она здесь. Сейчас чувствую, что у меня даже в боках жарко становится. И в уме мешаюсь, думаю, неужели я ее сейчас увижу?» А они вдруг и входят. Князь впереди идет и в одной руке гитару с широкой алой лентой несет, а другую — Грушеньку, за обе ручки сжавши, тащит. Она идет понуро, упирается и не смотрит, а только эти ресничищи черные по щекам, как будто птичьи крылья шевелятся. Ввел ее князь, взял на руки и посадил, как дитя, с ногами в угол на широкий мягкий диван. Одну бархатную подушку ей за спину подсунул, другую под правый локоток подложил, а ленту от гитары перекинул через плечо и персты руки на струны поклал. Потом сел сам на полу у дивана и голову склонил к ее алому софьяновому башмачку и мне кивает. Дескать, садись и ты. Я тихонечко опустился у порожка на пол, тоже подобрал под себя ноги и сижу, гляжу на нее. Тихо настало так, что даже то, что делается. Я сидел, Инда колени разломила, а гляну на нее, она все в том же положении. А на князя посмотрю, вижу, что он от темноты у себя весь ус изгрыз, а ничего ей не говорит. Я ему и киваю, дескать, что же вы, прикажите ей петь. А он обратно мне пантомину дает, в таком смысле, что, дескать, не послушает. И опять оба сидим на полу дождем. А она вдруг начала как будто бредить, вздыхать да похлипывать, и по реснице слезка струит, а по струнам пальцы, как осы, ползают и рокочут. И вдруг она тихо-тихо, будто плачет, запела. «Люди добрые, послушайте про печаль мою сердешную». Князь шепчет: «Что?» А я ему тоже шепотом по-французски отвечаю: «Птикампё», говорю, «и сказать больше нечего». А она в эту минуту вдруг как вскрикнет: «А меня с красоты продадут, продадут!» Да как швырнет гитару далеко с колен, а с головы сорвала косынку и пала ничком на диван, лицо в ладони уткнула и плачет. И я, глядя на нее, плачу. И князь тоже, и он заплакал, но взял гитару и точно не пел, а как будто службу служа застонал. «Если б знала ты весь огонь любви, всю тоску души моей пламенной, да и ну рыдать!» И поет, и рыдает: «Успокой меня неспокойного, осчастлив меня несчастливого!» Как он так жестоко взволновался! Она, вижу, внемлет сим его слезам и пению, и все стало тишать, усмиряться. И вдруг тихо ручку из-под своего лица вывела и, как мать, нежно обвела ею его голову. Ну, тут мне стало понятно, что она его в этот час пожалела и теперь сейчас успокоит и исцелит всю тоску души его пламенной. И я встал потихоньку незаметно и вышел. «И верно, тут-то вы и в монастырь пошли?» — вопросил некто рассказчика. «Нет-с, еще не тут, а позже», — отвечал Иван Северьянович и добавил, что ему еще надлежало прежде много в свете от этой женщины видеть, пока над ней все, чему суждено было, исполнилось и его зачеркнуло. Слушатели, разумеется, приступили с просьбою, хотя вкратце рассказать им историю Груни. И Иван Северьянович это исполнил. Глава 15. «Видите, — начал Иван Северьянович, — Мой князь был человек души доброй, но переменчивый. Чего он захочет, то ему сейчас во что бы то ни стало вынь да положи, иначе он с ума сойдет. И в те поры ничего он на свете за это достижение не пожалеет. А потом, когда получит, не дорожит счастьем. Так это у него и с этой цыганкой вышло. И ее Грушин отец, и все те ихние таборные цыганы отлично сразу в нем это поняли и запросили с него за нее невесть какую цену. Больше, как все его домашнее состояние позволяло. Потому что было у него, хотя и хорошее именице, но разоренное. Таких денег, какие табор за Грушу назначил, у князя тогда на лицо не было. И он сделал для того долг, и уже служить больше не мог. Знавшие все эти его привычки, я много хорошего от него не ожидал и для Груши. И так на мое вышло. Все он к ней ластился, безотходно на нее смотрел и дышал, и вдруг зевать стал. И все меня в компанию призывать начал. «Садись, — говорит, — послушай». Я беру стул, сажусь где-нибудь поближе к дверям и слушаю. Так и часто доводилось. Он, бывало, ее попросит петь, а она скажет: «Перед кем я стану петь?» «Ты, — говорит, — холодный стал, а я хочу, чтобы от моей песни чья-нибудь душа горела и мучилась. Князь сейчас опять за мною и посылает. И мы с ним двое ее и слушаем». А потом Груша и сама стала ему напоминать, чтобы звать меня. И начала со мной обращаться очень дружественно. И после ее пения не раз у нее в покоях чай пил вместе с князем. Но только, разумеется, или за особым столом, или где-нибудь у окошечка. А если когда она одна оставалась, то завсегда попросту рядом с собой меня сажала. Вот так прошло сколько времени, а князь все смутнее начал становиться, и один раз мне и говорит: «А знаешь что, Иван Северьянов, так и так, ведь дела мои очень плохи». Я говорю: «Чем же они плохи? Слава Богу, живете как надо, и все у вас есть». А он вдруг обиделся. «Как, — говорит, — вы, мой полупочтеннейший, глупы, все есть. Что же это такое у меня есть?» «Да все, мол, что нужно». «Неправда, — говорит, — я обеднел. Я теперь себе на бутылку вина к обеду должен рассчитывать. Разве это жизнь? Разве это жизнь?» Вот думаю, что тебя огорчает, и говорю: «Ну, если когда вина недостача, еще не велика беда. Потерпеть можно. Зато есть что слаще и вина, и меду». Но он понял, что я намекаю на Грушу, и как будто меня устыдился. И сам ходит, рукою машет, а сам говорит: «Конечно, конечно, разумеется, но только вот я теперь полгода живу здесь, и человека у себя чужого не видал». «А зачем, мол, он вам чужой-то человек, когда есть душа желанная?» Князь вспыхнул: «Ты, — говорит, — братец, ничего не понимаешь. Все хорошо одно при другом». «Ага, — думаю, — вот ты что, брат, запел». И говорю: «Что же, мол, теперь делать?» «Давай, — говорит, — станем лошадьми торговать. Я хочу, чтобы ко мне опять ремонтеры и заводчики ездили. Пустое это и не господское дело лошадьми торговать, но, думаю, чем бы дитя не тешилось, абы не плакало». И говорю: «Извольте». И начали мы с ним заводить ворок. Но чуть за это принялись, князь так и унесся в эту страсть. Где какие деньжонки добудет, сейчас покупать коней. И все берет, хватает зря, меня не слушает. Накупили обельму, а продажи нет. Он сейчас же этого не стерпел и коней бросил. Да давай, что попало, городить. То кинется необыкновенную мельницу строить, то шорную мастерскую завел, и все от всего убытки и долги, а более всего расстройство в характере. Постоянно он дома не сидит, а летает то туда, то сюда, да чего-то ищет, а Груша одна и в таком положении, в тягости, скучает. «Мало, — говорит, — его вижу. а перемогает себя и великатится. Чуть заметит, что он день-другой дома заскучает, сейчас сама скажет. Ты бы, говорит, изумруд мой яхонтовый, куда-нибудь поехал, прогулялся. Что тебе со мною сидеть? Я проста, не ученая. Этих слов он, бывало, сейчас застыдится, и руки у нее целует, и дня два-три крепится. А зато потом, как выкатит, так уже и завьется. А ее мне заказывает. Береги, говорит ее полупочтенный Иван Северьянов. Ты артист. Ты не такой, как я, свистун, а ты настоящий, высокой степени артист. И оттого ты с нею как-то умеешь так говорить, что вам обоим весело. А меня от этих изумрудов яхонтовых в сон клонит. Я говорю, почему же это так? Ведь это слово любовное. Любовное, отвечает, да глупое и надоедное. Я ничего не ответил, а только стал от этого времени к ней запросто вхож. Когда князя нет, я всякий день два раза на день ходил к ней во флигель чай пить и как мог ее развлекал. А развлекать было от того, что она бывала, если разговорится, все жалуется. «Милый мой, сердечный мой друг Иван Северьянович», — возговорит, «ревность меня, мой голубчик, тягостно мучит». Ну, я ее, разумеется, уговариваю. Чего, говорю, очень мучится? Где он не побывает, все к тебе воротится. А она всплачет и руками себя в грудь бьет и говорит, «Нет, скажи же ты мне, не потай от меня, мой сердечный друг, где он бывает?» «У господ, говорю, у соседей или в городе». «А нет ли, говорит, там где-нибудь моей с ним разлучницы? Скажи мне, может, он допреж меня кого любил и к ней назад воротился? Или не задумал ли он, лиходей мой, жениться?» А у самой при этом глаза так и загорятся. Даже смотреть ужасно. Я ее утешаю, а сам думаю, кто его знает, что он делает, потому что мы его мало в то время и видели. Вот так вспала ей это на мысль, что он жениться хочет, она и ну меня просить. Съезди такой-сякой голубчик Иван Северьянович в город. Съезди, доподлинно узнай о нем все как следует и все мне без потайки выскажи. Пристает она с этим ко мне все больше и больше. И до того меня разжалобила, что думаю, ну, была не была, поеду. Хотя, ежели что дурное об измене узнаю, всего ей не выскажу, но посмотрю и приведу дело в ясность. Выбрал такой предлог, что будто бы надо самому ехать, лекарств для лошадей у травщиков набрать. И поехал. Но поехал неспроста, а с хитрым подходом. Груше было неизвестно, и людям строго-настрого наказано было от нее скрывать, что у князя до этого случая с Грушею была в городе другая любовь. Из благородных — секретарская дочка Евгения Семеновна. Известная она была во всем городе, большая на фортепианах игрица, и предобрая барыня, и тоже собою очень хорошая. И имела с моим князем дочку, но располнела, и он ее, говорили, будто за это и бросил. Однако, имея в ту пору еще большой капитал, он купил этой барыне с дочкою дом, и они в том доме доходцами и жили. Князь к этой, к Евгении Семеновне, после того, как ее наградил, никогда не заезжал. А люди наши, по старой памяти, за ее добродетель помнили, и всякий приезд все бывало к ней захаживали, потому что ее любили, и она до всех до наших была ужасно какая ласковая, и князем интересовалась. Вот я приехал в город прямо к ней, к этой доброй барыне, и говорю, «Я, матушка Евгения Семеновна, у вас остановился». Она отвечает, «Ну что же, очень рада. Только отчего же, говорит, ты к князю не едешь? На его квартиру. А разве, говорю, он здесь, в городе?» «Здесь», отвечает. «Он уже другая неделя здесь. И дело какое-то заводит». «Какое, мол, еще дело?» «Фабрику, говорит, суконную в аренду берет». «Господи, мол, Еще что такое он задумал? А что, говорит, разве это худо? Ничего, говорю, только что-то мне это удивительно. Она улыбается. Нет, а ты, говорит, вот чему подивись, что князь мне письмо прислал, чтобы я нынче его приняла, что он хочет на дочь взглянуть. И что же, говорю, вы ему, матушка Евгения Семеновна, разрешили? Она пожала плечами и отвечает. Что же, пусть приедет, на дочь посмотрит. И с этим вздохнула и задумалась. Сидит спустя голову, а сама еще такая молодая, белая да вальяжная. А к тому еще и обращение совсем не то, что у Груши. Та ведь больше ничего, как начнет свое изумрудный да яхонтовый, а это совсем другое. Я ее и взревновал. Ох, думаю себе, как бы он на дитя-то как станет смотреть, то чтобы на самое на тебя своим несытым сердцем не глянул. От всего тогда, моей Грушеньке, много добра не воспоследует. И в таком размышлении сижу я у Евгении Семеновны в детской, где она велела няньке меня чаем поить. А у дверей вдруг слышу звонок. И горничная прибегает очень радостная и говорит нянюшке: «Князенька к нам приехал». Я было сейчас же и поднялся, чтобы на кухню уйти. Но нянюшка, Татьяна Яковлевна, разговорчивая была старушка из московских, страсть любила все высказать и не захотела через это слушателя лишиться. А говорит: «Не уходи, Иван Голованович, а пойдем вот сюда, в гардеробную. За шкаф усядем, она его сюда ни за что не поведет. А мы с тобою еще разговорцу проведем». Я и согласился, потому что по разговорчивости Татьяны Яковлевны надеялся от нее что-нибудь для Груши полезное сведать. И как от Евгении Семеновны мне было ладиколонный пузыречек рому к чаю выслан, а я сам уже тогда ничего не пил, то и думаю, подпущу-ка я ей, божьей старушке, в чаек еще вот этого разговорцу из пузыречка. Авось она по благодати своей мне тогда что-нибудь и соврет, чего бы без того и не высказала. Удалились мы из детской и сидим за шкапами. А эта шкапная комнатка была узенькая, просто сказать, коридор с дверью в конце. А та дверь как раз в ту комнату выходила, где Евгения Семеновна князя приняла. И даже к тому самому дивану, на котором они сели. Одним словом, только меня от них разделила эта запертая дверь, с той стороны материей завешенная. А то все равно, будто я с ними в одной комнате сижу. Так мне все слышно. Князь как вошел и говорит: «Здравствуй, старый друг испытанный». А она ему отвечает: «Здравствуйте, князь, чему я обязана?» А он ей: «Об этом, говорит, после поговорим, а прежде дай поздороваться и позволь в головку тебя поцеловать». И мне слышно, как он ее в голову чмокнул и спрашивает про дочь. Евгения Семеновна отвечает, что она, мол, дома. «Здорово?» «Здорово», говорит. «И выросла, небось?» Евгения Семеновна рассмеялась и отвечает: «Разумеется», говорит, «выросла». Князь спрашивает: «Надеюсь, что ты мне ее покажешь?» «А чего же», отвечает, «с удовольствием». И встала с места, вошла в детскую и зовет эту самую няню, Татьяну Яковлевну, с которой я угощаюсь. «Вы видите», говорит, «нянюшка, Людочку князю». Татьяна Яковлевна плюнула, поставила блюдце на стол и говорит: «О, пусто бы вам совсем было. Только что сядешь в самый аппетит с человеком поговорить, непременно и тут отрывают и ничего в свое удовольствие сделать не дадут. И поскорее меня барыниными юбками, которые на стене висели, закрыла и говорит: «Посиди». А сама пошла с девочкой, а я один за шкапами остался и вдруг слышу. Князь девочку раз и два поцеловал и потетешкал на коленах и говорит: «Хочешь, мой анфан, в карете покататься?» Та ничего не отвечает. Он говорит Евгении Семеновне: «Живопри, я вас прошу, говорит, пожалуйста, пусть она с нянею в моей карете поездит, покатается». Та было ему что-то по-французскому, дескать, зачем и пуркуа. Но он ей тоже вроде того, что, дескать, непременно надобно. И этак они раза три словами перебросились, и потом Евгения Семеновна нехотя говорит нянюшке: «Оденьте ее и поезжайте». Те и поехали. А эти двоечкой себя остались. Да я у них под сокрытием на послухах, потому что мне из-за шкапов и выйти нельзя. Да и сам себе я думал, вот же когда мой час настал. И я теперь настоящий исследую, что у кого против груши есть в мыслях вредного.
0: На радио «Вера» вы слушаете повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Читает Игорь Томилов.
2: Пустившись на этакое решение, чтобы подслушивать, я этим не удовольнился, а захотел и глазком, что можно увидеть, и всего этого достиг. Стал тихонечко ногами на табуретку и сейчас вверху дверей в пазу щелочку присмотрел и жадным оком приник к ней. Вижу, князь сидит на диване, а барыня стоит у окна и верно смотрит, как ее дитя в карету сажают. Карета отъехала, и она оборачивается и говорит: «Ну, князь, я все сделала, как вы хотели. Скажите же теперь, что у вас за дело такое ко мне?» А он отвечает: «Ну что там дело? Дело не медведь, в лес не убежит. А ты прежде подойди-ка сюда ко мне. Сядем рядом, да поговорим ладом, по-старому, по-бывалому». Барыня стоит, руки назад, об окно опирается и молчит. А сама бровь супит. Князь просит: «Что же, говорит, ты? Я прошу, мне говорить с тобой надо». Та послушалась, подходит. Он сейчас это видя опять шутит: «Ну, мол, посиди, посиди по-старому». И обнять ее хотел, но она его отодвинула и говорит: «Дело, князь, говорите, дело. Чем я могу вам служить?»
1: «Что же это?» — спрашивает князь. «Стало быть, без разговора, все на чистоту выкладать».
2: «Конечно», — говорит. «Объясняйте прямо, в чем дело? Мы ведь с вами коротко знакомы, церемониться нечего». «Мне деньги нужны», — говорит князь. Та молчит и смотрит.
1: «И немного денег», — молвил князь.
2: «А сколько?»
1: «Теперь всего 1020».
2: Та опять не отвечает. А князь и ну расписывать, что «я, говорит, суконную фабрику покупаю, но у меня денег ни гроша нет. А если куплю ее, то я буду миллионер. Я, говорит, все переделаю, все старое уничтожу и выброшу, и начну яркие сукна делать, да азиатам в Нижний продавать. Из самой гадости, говорит, вытку, да ярко выкрашу, и все пойдет, и большие деньги наживу. А теперь мне только 20 000 на задаток за фабрику нужно». Евгения Семеновна говорит: «Где же их достать?» А князь отвечает: «Я и сам не знаю, но надо достать. А потом расчет у меня самый верный. У меня есть человек, Иван Голован, из полковых конессеров. Очень неумен, а золотой мужик, честный и рачитель. И долго у азиатов в плену был, и все их вкусы отлично знает. А теперь у Макария стоит ярмарка. Я пошлю туда Голована заподрядиться и образцов взять, и задатки будут. Тогда я первое сейчас эти 20 000 отдам». И он замолк. А барыня помолчала, вздохнула и начинает: «Расчет, говорит ваш князь, верен, не правда ли?» «Верен, говорит, верен. Вы так сделаете. Вы дадите за фабрику задаток, вас после этого станут считать фабрикантом. В обществе заговорят, что ваши дела поправились».
1: «Да».
2: «Да. И тогда Голован наберет у Макария заказов и задатков, и я верну долг и разбогатею». «Нет, позвольте, не перебивайте меня. Вы прежде поднимете всем этим на фуфу предводителя, и пока он будет почитать вас богачом, вы женитесь на его дочери, и тогда, взявши за ней ее приданное, в самом деле разбогатеете».
1: «Ты так думаешь?» — говорит князь. А барыня отвечает: «А вы разве иначе думаете?»
2: «А но если ты, — говорит, — все понимаешь, так дай Бог твоими устами, да нам мед пить». «Нам?» «Конечно, — говорит, — тогда всем нам будет хорошо. Ты для меня теперь дом заложишь, а я дочери за 20 тысяч 10 тысяч процента дам». Барыня отвечает: «Дом ваш. Вы ей его подарили. Вы и берите его, если он вам нужен». Он было начал, что «нет, дескать, дом не мой, а ты, ее мать, я у тебя прошу. Разумеется, только в таком случае, если ты мне веришь». А она отвечает: «Ах, полноте, говорит, князь, то ли я вам, говорит, верила, я вам жизнь и честь свою доверяла». «Ах, да, говорит, ты про это, но спасибо тебе, спасибо, прекрасно. Так завтра, стало быть, можно присылать тебе подписать закладную». «Присылайте, — говорит, — я подпишу». «А тебе не страшно?» «Нет, — говорит, — я уже то потеряла, после чего мне нечего бояться». «И не жаль, — говори, — не жаль. Верно, еще ты любишь меня немножечко, что? Или просто сожалеешь, а?» Она на эти слова только засмеялась и говорит: «Полноте, князь, пустяки болтать. Не хотите ли вы лучше, я велю вам моченой морожки с сахаром подать. У меня она нынче очень вкусная». Он, должно быть, обиделся. Не того, видно, совсем ожидал. Встает и улыбается. «Нет, — говорит, — кушай сама свою морожку. А мне теперь не до сладостей. Благодарю тебя и прощай». И начинает ей руки целовать. А тем временем как раз и карета назад возвратилась. Евгения Семеновна и подает ему на прощание руку, а сама говорит: «А как же вы с вашей черноокой цыганкой сделаетесь?» А он себя вдруг рукой по лбу и вскрикнул: «Ах и вправду, какая ты всегда умная! Хочешь — верь, хочешь — не верь, а я всегда о твоем уме вспоминаю. И спасибо тебе, что ты мне теперь про этот яхонт напомнила. А вы, — говорит, — будто про нее так и позабыли». «Ей-богу, — говорит, — позабыл. И из ума вон. А ее, дуру, ведь действительно надо устроить». «Устраивайте, — отвечает Евгения Семеновна. — Только хорошенечко. Она ведь не русская прохладная кровь с парным молоком. Она не успокоится смирением и ничего не простит ради прошлого». «Ничего, — отвечает, — как-нибудь успокоится. Она любит вас, князь? Говорят, даже очень любит. Страсть надоела. Но, слава Богу, на мое счастье, они с Голованом большие друзья». «Что же вам из этого?» — спрашивает Евгения Семеновна. «Ничего. Дом им куплю. И Ивана в купцы запишу. Перевенчаются и станут жить». А Евгения Семеновна покачала головою и, улыбнувшись, промолвила: «Эх вы, князенька, князенька! Бестолковый князенька! Где ваша совесть?» А князь отвечает: «Оставь, пожалуйста, мою совесть. Ей-богу, мне теперь не до нее. Мне когда бы можно было сегодня Ивана Голована сюда вытребовать?» Барыня ему и сказала, что Иван Голован, говорит, в городе, и даже у меня, и приставши. Князь очень этому обрадовался и велел как можно скорее меня к нему прислать, а сам сейчас от нее и уехал. Вслед за этим пошло у нас все живою рукою, как в сказке. Надавал князь мне доверенностей и свидетельств, что у него фабрика есть, и научил говорить, какие сукна вырабатывает, и услал меня прямо из города к Макарью, так что я груши и повидать не мог. А только все за нее на князя обижался, что как он это мог сказать, чтобы ей моею женой быть. У Макария мне счастье так и повалило. Набрал я от азиатов и заказов, и денег, и образцов, и все деньги князю выслал. И сам приехал назад, из своего моста узнать не могу. Просто все как будто, к каким-нибудь волшебством здесь переменилось. Все подновлено, словно изба к празднику убранная, а флигеля, где груша жила, и следа нет. Срыт, и на его месте новая постройка поставлена. Я так и ахнул, и кинулся. Где же груша? А про нее никто и не ведает. И люди-то в прислуге все новые, наемные, пригордые. Так что и доступа мне прежнего к князю нет. Да прежде всего у нас с ним все было по-военному, в простоте. А теперь стало все на политике. И что мне надо князю сказать, то не иначе, как через камердинера. Я этого так терпеть не люблю, что ни одной бы минуты здесь не остался. И сейчас бы ушел. Но только мне очень было жаль грушу. И никак я не могу узнать, где же это она делась. Кого из старых людей не спрошу, все молчат. Видно, что строго заказано. На силу у одной дворовой старушки добился, что грушенька еще недавно тут была. И всего, говорит, дён 10, как с князем в коляске куда-то отъехала. И с тех пор назад не вернулась. Я к кучерам, кои возили их, стал спрашивать. И те ничего не говорят. Сказали только, что князь будто своих лошадей на станции сменил и назад отослал. А сам с грушей куда-то на наемных поехал. Куда ни метнусь, нет никакого следа, да и полно. Погубил он ее, что ли, злодей ножом? Или пистолетом застрелил и где-нибудь в лесу во рву бросил, да сухою листвою призасыпал? Или в воде утопил? От страстного человека ведь все это легко может статься. А она ему помеха была, чтобы жениться. Потому что ведь Евгения Семеновна правду говорила. Груша любила его, злодея, всею страстной своею любовью цыганской, каторжной. И ей было-то не снесть и не покориться, как Евгения Семеновна сделала, русская христианка, которая жизнь свою перед ним как лампаду истеплила. В этой цыганской пламище-то, я думаю, дымным костром вспыхнула, как он ей насчет свадьбы сказал. И она тут, небось, неведомо что зачертила. Вот он ее и покончил. Так я все, чем больше эту думу в голове содержу, тем больше уверяюсь, что иначе это быть не могло. И не могу смотреть ни на какие сборы к его венчанию с предводительской дочкой. А как свадьбы день пришел, и всем людям роздали цветные платки, и кому какое идет по его должности новое платье, я ни платка, ни убора не надел, а взял, все в конюшне в своем чуланчике покинул и ушел с утра в лес и ходил, сам не знаю чего, до самого вечера все думал. Не попаду ли где на ее тело убитое? Вечер пришел, я и вышел. Сел на крутом берегу над речкою, а за рекою весь дом огнями горит, светится. И праздник идет, гости гуляют, и музыка гремит, далеко слышно. А я все сижу да гляжу, уже не на самый дом, а в воду, где этот свет весь отразило и струями рябит, как будто столбы ходят, точно водяные чертоги открыты. И стало мне таково грустно, таково тягостно, что даже чего со мною и в плену не было, начал я с невидимой силой говорить. И как в сказке про сестрицу Аленушку сказывают, которую брат звал, зову ее мою сиротинушку Грунюшку жалобным голосом. «Сестрица моя, — говорю, — Грунюшка, откликнись ты мне! Отзовись мне, откликнися мне, покажися мне на минуточку. И что же вы изволите думать?» Простонал я этак три раза, и стало мне жутко. И зачело все казаться, что ко мне кто-то бежит. И вот прибежал, вокруг меня веется, в уши мне шепчет и через плеча в лицо засматривает. И вдруг на меня из темноты ночной как что-то шаркнет, и прямо на мне и повисло, и колотится.
1: Глава 17. Я от страха даже мало на землю не упал, но чувств совсем не лишился. Я ощущаю, что около меня что-то живое и легкое, точно как подстреленный журавль бьется и вздыхает, а ничего не молвит. Я сотворил в уме молитву, и что же-с? Вижу перед своим лицом как раз лицо груши. «Родная моя, — говорю, — голубушка, живая ли ты или с того света ко мне явилась? Ничего, — говорю, — не потаись, говори правду. Я тебя, бедной сироты, и мертвою не испугаюсь». А она глубоко-глубоко из глубины груди вздохнула и говорит: «Я жива». «Ну и слава, мол, Богу! Только я, — говорит, — сюда умереть вырвалась».
2: «Что ты, — говорю, — Бог с тобой, Грунюшка! Зачем тебе умирать? Пойдем жить счастливою жизнью! Я для тебя работать стану, а тебе, сиротиночке, особливую келейку учрежду. И ты у меня живи за место милой сестры!» А она отвечает: «Нет, Иван Северьянович, нет, мой ласковый, мил, сердешный друг, прими ты от меня, сироты, на том твоем слове вечный поклон, а мне, горькой цыганке, больше жить нельзя, потому что я могу неповинную душу загубить. Пытаю ее: «Про кого же ты это говоришь? Про чью душу жалеешь?» А она отвечает: «Про ее, про лиходея моего, жену молодую, потому что она, молодая душа, ни в чем не повинная, а мое ревнивое сердце ее все равно стерпеть не может, и я ее и себя погублю».
1: «Что ты, мол, перекрестись, ведь ты крещеная, а что душе твоей будет?»
2: «Нет, — отвечает, — я и души не пожалею, пускай в ад идет. Здесь хуже ад». Вижу, вся женщина в расстройстве и в иступлении ума. Я ее взял за руки и держу, а сам вглядываюсь и дивлюсь, как страшно она переменилась. И где вся ее красота делась? Тела даже на ней как нет, а только одни глаза среди темного лица, как в ночи у волка, горят. И еще будто против прежнего вдвое больше стали. Да недра разнесло, потому что тягость ее тогда к концу приходила, а личико в кулачок сжало, и по щекам черные космы трепятся. Гляжу на платьице, какое на ней надето, а платьице темное, ситцевенькое, как есть все в клочочках, а башмачки на босу ногу. «Скажи, — говорю, — мне, откуда же ты это сюда взялась? Где ты была? И отчего такая неприглядная?» Она вдруг улыбнулась и говорит: «Что? Чем я не хороша?» «Хороша. Это меня так убрал мил сердешный друг за любовь к нему, за верную. За то, что того, которого больше его любила, для него позабыла и вся ему предалась, без ума и без разума. А он меня зато в крепкое место упрятал и сторожей настановил, чтобы строго мою красоту стеречь». И с этим вдруг как захохочет и молвит с гневностью: «Ах ты, глупая твоя голова неженецкая! Разве цыганка барышня, что ее запоры удержат? Да я захочу, я сейчас брошуся и твоей молодой жене горло переем». Я вижу, что она сама вся трясется от ревнивой муки, и думаю: «Дай я ее не страхом ада, а сладким воспоминанием от этих мыслей отведу и говорю. А ведь как, мол, он любил-то тебя? Как любил? Как ноги-то твои целовал? Бывало, на коленях перед диваном стоит, как ты поешь. Да алую туфлю твою и сверху, и снизу в подошву обцелует. Она это стала слушать. И вечищами своими черными вводит по сухим щекам. И в воду глядя, начала гулким тихим голосом. «Любил, — говорит, — любил, злодей, любил. Ничего не жалел, пока не был сам мне по сердцу. А полюбила его, он покинул. А за что? Что она, моя разлучница?» «Лучше меня, что ли? Или больше меня любить его станет? Глупый он, глупый! Не греть солнцу зимой против летнего, не видать ему век любви против того, как я любила. Так ты и скажи ему, мол, груша, умирая, так тебе ворожила и на рог положила. Я тут и рад, что она разговорилась». И пристал, спрашиваю, «Да что это такое у вас произошло? И через что все это сталося?» Она всплескивает руками и говорит, «Ах, ни через за что ничего не было, а все через одно изменство. Нравиться ему я перестала, вот и вся причина. И сама, знаете, все это говорит, а сама начинает слезами хлепать. Он говорит, платьев мне по своему вкусу таких нашил, каких тягостной не требуется. Узких достали ими. Я их надену, выстроюсь, а он сердится. Говорит, скинь, не идет тебе. Не надену их, в роспашь не покажусь. Еще того вдвое обидится, говорит, на кого похожа ты. Я все поняла, что уже не воротить мне его, что я ему опротивила». И с этим совсем зарыдала, и сама вперед смотрит, а сама шепчет. «Я, — говорит, — давно это чуяла, что не мила ему стала, да только совесть его хотела узнать, думала, ничем ему не досажу и догляжу с его жалости, а он меня и пожалел, и рассказалась она мне, насчет своей последней с князем разлуки такую пустяковину, что я даже не понял, да и по сейчас не могу понять, на чем коварный человек может с женщиною вековечно расстроиться».
0: На радио «Вера» вы слушали повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Читал Игорь Томилов.
3: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Владимира Ивановича Даля «Русский солдат». Читает Антон Макарский.
1: Великому царю и государю русскому, императору Петру Первому, случилось однажды беседовать с королем немецким. Государи разговорились о том, чьи солдаты лучше знают службу и военную дисциплину. Король отстаивал своих и, уверяя, что солдаты его, как издавна привыкшие к военному порядку, должны быть лучше русских, которые в то время только что набраны из крестьян, недавно обучены, а потому-де и не могли еще свыкнуться с воинской службой так, как его королевские старые солдаты. «Не спорю, — сказал государь королю, — что мои новобранцы в чем-нибудь уступят вашим гренадерам, да спорю вот о чем. Доблесть военная — слепое безответное послушание. Солдату скажешь «делай то», он делает. Полезай туда-то, он лезет. Без думы, без оглядки. Знает, что за голову его отвечает тот, кто его послал. А самому ему об этом беспокоиться нечего. Так в этом-то деле мои молодцы за пояс заткнут кого угодно. «Нет», — отвечал король, «и в послушании мои не уступят вашим, я в них уверен». «А коли так, ваше величество», — сказал император, «сделаемте сейчас опыт, да только вот какой. Позовите вы на выдержку солдата своего из караула, да прикажите ему выскочить вот из этого окна. А там я позову своего и велю ему сделать то же. Посмотрим, что будет». Король согласился, велел позвать своего солдата и приказал ему выскочить в окно. Окно было в третьем жилье, этаже. Солдат глянул и стал отпрашиваться, просить помилования. А когда король настаивал, то солдат просил позволения сходить наперед домой, проститься со своими. «Уж я, — говорит, — их больше не увижу». Король похвалил его за послушание и отпустил. Затем государь наш позвал гренадера с гауптвахты. Гренадер вошел. «Здорово, товарищ!
2: Здравия желаю вашему императорскому величеству!
1: Подойди сюда». Гренадер подошел. «Прыгай сейчас в окно, да с разбегу».
2: «В которое прикажете, ваше величество? В это?»
1: «Да, в это». И гренадер в один миг вскочил уже на подоконник, перекрестился и ринулся головой вперед так, что государь едва успел ухватить его за полы. Государь обнял его, одарил и отпустил. А король пожал плечами и сказал: «Завидую вам, государь, что у вас такие солдаты».
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Владимира Ивановича Даля «Русский солдат». Читал Антон Макарский.

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Души святый, как подла душа моя, как пугливо скрывает она в себе плод твой, страха ради иудейска, страха ради легионов бесовских, которых народила она от брака с миром. Множество волков и лисиц народила ты и пустила их в палаты свои царские, а сын твой не имеет, где главу преклонить. И все ищут убить того, кто от духа рождается. Ах, соучастники Иродовы! Боятся они силы и света истинного, дрожат за короны свои, которыми сами головы свои кровавые увенчали, отняв у законных властителей. Беги, душа моя, с плодом своим новорожденным, беги в Египет, землю, что мрачнее Израиля. Смотри, рабы многочисленные, рожденные тобой от мирского семени, начинают погоню за сыном твоим единственным и убить его ищут. Но темны глаза злодеев, и в ослеплении не распознать им младенца Божия. Потому многие младенцы на избиение осуждены, дабы и твой был заклан. Видел я пастуха, что замерзал у костра догорающего. Не сводил он глаз с пламени, словно ему помочь пытался разгореться от огня взгляда своего. И руками защищал он огонек от ветра, и согревал его дыханием своим, чтобы разгорелся сильнее, и вырос, и ветрам не поддался, и его смог обогреть. Так и в сердце моем беснуются ветры злых желаний, угрожая погасить в тебе свечу божественную. Так и в уме моем беснуются помыслы злые, чтобы осквернить свет твой единственный, готовящий им погибель. Все, кого породила ты, душа моя, в уме и в сердце моем зовут тебя не матерью, зовут тебя мачехой. И нет никого в мерзком отродье твоем, кто рукой заботливой охладил бы лоб пылающий. Впервые ныне стала ты матерью, ибо сына родила, возрастающего в послушании тебе и Духу Святому, в нежной любви родительской. Не возлагай, рабыня, на главу его мира заботы рабские. Должно расти ему в силе духовной и пребывать в том, что от отца его. Смотри, вот сходит он, словно пламя, попаляющее врагов твоих, чтобы осветить и согреть тебя. Как вестник пришел он из царства, где некогда царила ты в красоте и чистоте девственной. Уже ли не узнаешь сына своего, душа безумная? Как вестник пришел он из царства света, где и ты некогда блистала ярче света солнечного, чтобы снова позвать тебя в царство светлое. Уже ли не расслышишь голоса сыновнего, душа моя оглохшая? Словно витязь-освободитель пришел он из царства свободы, где и ты жила некогда, не зная ни голода, ни страха рабского. Пришел, чтобы освободить тебя от оков тяжких, которыми сковала тебя телесность мирская. Уже ли не решаешься приветствовать радостно освободителя своего, душа моя онемелая? Души всесильный, укрепи младенца спасоносного в колыбели души моей и сохрани его от всяких стрел отравленных, из Египта и Израиля в него направленных.

0: Радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Борис Галкин.
1: Самое первое воспоминание. Самое первое воспоминание почти беззвучное. Над родительской кроватью сияет золотой нежный свет. Блестят стальные шарики на кровати. У потолка висят огромные оленьи рога. Я лежу между горячей мамой и дремлющим, сильным отцом. От постели идут волны умиротворения. На груди у мамы утопает в белизне пелен малюсенький братик. «Сделай шарик», – прошу я проснувшегося отца. Он покорно сгибает руку в локте, отчего вздувается блестящий шар. Я дотрагиваюсь пальцем до упругого шара и ощущаю внутри себя сладкое щекотание. «Бутя! Бутя!» – прошу я маму. Она, чтобы не разбудить братика, дотягивается до бутылочки. И пока я пью морс, гладит меня горячей рукой по голове, и блаженный свет уносит меня в дремоту.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из проповедей архимандрита Алипия Воронова. Смотрите на мир только сквозь призму любви, и все ваши проблемы уйдут. Внутри себя вы увидите Царство Божие, в человеке — икону, в земной красоте — тень райской жизни. Вы возразите, что любить врагов невозможно. Вспомните, что Иисус Христос сказал нам: «Все, что сделали вы людям, то сделали мне». Запишите эти слова золотыми буквами на скрижалях ваших сердец. Запишите и повесьте рядом с иконой и читайте их каждый день.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: По Неве прохожу я узкою межой, поросшей кашкою и цепкой лебедой. Куда ни оглянись, повсюду рожь густая. Иду, с трудом ее руками разбирая. Мелькают и жужжат колосья предо мной и колют мне лицо. Иду я, наклоняясь, как будто бы от пчел тревожных отбиваясь, когда, перескочив через ивовый плетень, средь яблонь в пчельнике проходишь в ясный день. Аполлон Майков.

0: жизни русских праведников. Преосвященный Иаков, архиепископ Нижегородский и Арзамасский.
1: Лето 1838 года в Саратове выдалось жарким и засушливым. Каждый день жители с надеждой смотрели на горизонт, но на безмятежно-синем небе не было ни облачка. От жары стали гореть посевы. Губернии грозил неурожай и голод. В один из таких удушливо жарких дней саратовский епископ Иаков совершал литургию в городском кафедральном соборе. Выйдя с крестом на амвон, он призвал всех, кто твердо верует в милость Господа, пойти сей же час по городу с молебном и крестным ходом. Большого энтузиазма у прихожан этот призыв владыки не вызвал. «И так каждый день молимся, а дождя все нет и нет», — негромко переговаривались между собой люди. На крестный ход за епископом Иаковом из собора вышло лишь несколько человек. Владыка начал молебен. Под открытым небом, преклонив колени, он читал молитву о ниспослании дождя. Внезапно раздался громкий крик. «Туча! Туча!» Это кричали уличные мальчишки. Люди подняли головы и увидели, как из-за горизонта с необыкновенную быстротою надвигается огромная свинцово-черная туча. Владыка продолжал молиться, и вдруг из тучи пошел дождь. Он лил, как из ведра. Пока крестный ход шел обратно в собор, ни на ком из молящихся не осталось сухой нитки. Дождь не утихал еще несколько дней. Вскоре все вокруг ожило. Поля в том году дали обильную жатву. Со временем владыку Иакова перевели на Нижегородскую и Арзамасскую кафедру. Но в Саратове еще долго вспоминали чудо, которое, никто не сомневался, Господь совершил по молитвам епископа. «Где вера, там и чудеса Божии», — говорил Преосвященный Иаков, архиепископ Нижегородский и Арзамасский.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преосвященный Иаков, архиепископ Нижегородский и Арзамасский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Дудин.
1: В наше время многие люди привыкли к комфорту. Им непонятно, как можно жить без горячей воды, стиральной машины и удобной кровати. Когда речь заходит о пользе аскетики, многие искренне не понимают, зачем себя ограничивать. Но как же мы познаем себя, постоянно находясь в тепле и уюте? Как мы осознаем свои грехи, если у нас всегда все будет хорошо? Хочу поделиться с вами наставлением игумена Никона Воробьева. Условия внешней жизни надо предпочитать те, которые постоянно указывают на нашу тьму, нашу полную испорченность, гораздо большую, чем обычно думают не только мирские люди, но и так называемые духовные. Надо познать себя до конца, познать не только испорченность, но и бессилие самому исправить ее. Тогда только человек от всей души прилепится к Спасителю, будет взывать к Нему, как утопающий апостол Петр. Тогда человек перестанет осуждать и других людей, а с любовью к ним будет терпеть их недостатки. Тогда перестанет роптать, если его обидят, оклевещут, будут распинать, а скажет искренне: «Достойное по делам моим приемлю». По суду Божию все грешники должны терпеть некоторые страдания как следствие греха. Если Господь Иисус Христос страдает тяжко за наши грехи, то уже ли мы за свои грехи не должны поскорбеть?
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. 1878 год. С мужем произошел неприятный случай, который мог иметь печальные последствия. Когда Федор Михайлович по обыкновению совершал свою предобеденную прогулку, его на Николаевской улице нагнал какой-то пьяный человек, который ударил по затылку с такой силой, что муж упал на мостовую и расшиб себе лицо в кровь. Мигом собралась толпа, явился городовой, и пьяного повели в участок, а мужа пригласили пойти туда же. В участке Федор Михайлович просил полицейского офицера отпустить его обидчика, так как он его прощает. Тот пообещал, но так как на завтра о нападении появилось в газетах, то ввиду литературного имени потерпевшего составленный полицией протокол был передан на рассмотрение мирового судьи 13-го участка, господина Трофимова. Недели через три Федор Михайлович был вызван на суд. На разбирательстве ответчик, оказавшийся крестьянином Федором Андреевым, объяснил, что был зело выпивший и только слегка дотронулся до барина, который от этого и с ног свалился. Федор Михайлович заявил на суде, что прощает обидчика и просит не подвергать его наказанию. Мировой судья, снисходя к его просьбе, постановил, однако, за произведение шума и беспорядка на улице подвергнуть крестьянина Андреева денежному штрафу в 16 рублей с заменой арестом при полиции на 4 дня. Муж мой подождал своего обидчика у подъезда и дал ему 16 рублей для уплаты наложенного штрафа.

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: «Он разбогател, получив наследство от дядюшки» звучит как фраза из старинного английского романа. Юрий Степанович Нечаев-Мальцов англичанином не был, да и чтением викторианской литературы не увлекался. Он сам стал героем удивительной истории, куда более благородным, искренним и самоотверженным, чем персонажи Шарлотты Бронте или Джейн Остин. Но начиналось все именно так. Юрий Степанович получил наследство от дяди. По словам биографов, оно было просто огромным. Дядя, крупный промышленник, входил в дюжину богатейших людей России. Вместе с капиталом он завещал племяннику и свою фамилию. Так Юрий Нечаев стал Нечаевым-Мальцовым. В общем, как сказали бы сегодня, жизнь удалась. Можно было ни о чем не думать и до конца своих дней отдыхать в шезлонге на Лазурном берегу. К счастью, новоиспеченный миллионер был рассудительным и серьезным человеком с четкими жизненными приоритетами. Да и за границей он уже бывал. Многие годы Юрий Степанович состоял на дипломатической службе. Одним словом, он решил распорядиться деньгами по-своему. Путешествуя по Европе, Нечаев-Мальцов всерьез заинтересовался производством художественного хрусталя и открыл на бывшем дядюшкином стекольном предприятии в городе Гусь Владимирской губернии хрустальное дело, предоставив жителям новые рабочие места. А в центре города Юрий Степанович выстроил величественный храм в честь святого Георгия Победоносца по проекту скульптора Бенуа. Расписал храм Виктор Васнецов. Во Владимире Юрий Степанович основал техническое училище, которому присвоил имя своего покойного дяди Ивана Сергеевича Мальцова. Наследник не жалел средств на оснащение и развитие учебного заведения, отвечающего самым высоким требованиям. Он увлекался техникой, следил за новинками и однажды приобрел в личное пользование первую в мире сетчатую башню, созданную тогда еще неизвестным конструктором Шуховым, которую приспособил для орошения парка в своем имении Полибино. Пройдет время, и такая Шуховская башня появится в Москве на Шаболовке 37, став первой радиобашней. Но не только техника интересовала Нечаева-Мальцова. Был он и большим ценителем изящных искусств, постоянно оказывал финансовую поддержку журналу «Художественные сокровища России». С готовностью меценат отозвался на призыв профессора Ивана Цветаева, отца поэтессы Марины Цветаевой, помочь с открытием в Москве Музея изящных искусств, известного ныне как Пушкинский. Юрий Степанович не просто пожертвовал определенную сумму, а деятельно включился в работу по созданию музея. Он финансировал и лично инспектировал добычу уральского белого мрамора для отделки стен. На собственные средства изготовил в Норвегии 10-метровые колонны для портика здания, а затем оплатил их доставку по морю и сплав по рекам до самой Москвы. Для будущей музейной экспозиции Нечаев-Мальцов приобрел несколько великолепных коллекций антиквариата, в том числе копии фресок из собора Святого Марка в Риме. Когда внезапный пожар на стройке уничтожил почти все, что удалось сделать, многие жертвователи отказались от дальнейшего финансирования проекта, но только не Юрий Степанович. Он продолжал вкладывать средства в музей даже тогда, когда большинство его заводов прекратило приносить прибыль. Марина Цветаева в своих мемуарах говорит: «Цифры помню достоверно. Музей есть 14-летний бессеребряный труд моего отца и 3 мальцовских таких же бессеребряных миллиона». Так, благодаря щедрому и неравнодушному сердцу, дядюшкино наследство превратилось в культурное наследие, равного которому сегодня трудно найти и во всем мире.
0: Имена милосердия.

Вот повеяло прохладой, тени длинные легли, и над храмом, над оградой чертят ласточки круги. В небе мирно над полями, ровным пламенем горя, с золотыми куполами спорит алая заря. Детям снится их хранитель, отрок с благостным челом, безмятежную обитель осенил своим крылом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Некоторые элементы православного вероучения непостижимы для человеческого разума, потому что относятся они не к сфере человеческого знания, а к откровению Божию. Например, люди не в состоянии до конца понять, как Господь может быть одновременно единым и при этом Троицей, как Его небесная благодать действует на материальный мир. Бог превосходит нас во всем, но Он, тем не менее, стремится открыться для нас, сделать нас частью Своей таинственной реальности. Одна из загадок – соединение во Христе двух природ – божественной и человеческой. Православная Церковь верит, что Христос, Сын Божий, принял 2000 лет назад человеческое естество, родившись от Девы Марии. Рождение Спасителя произошло в пещере близ Вифлеема. Христос проповедовал в Древней Палестине, исцелял людей, совершал чудеса. Но вожди иудеев ему не верили и добились его распятия на Голгофе. Христос же, пробыв 3 дня мертвым, воскрес, а затем вознесся на небо. Тайне Боговоплощения посвящены множество богословских трудов, книг. Говорят нам о ней и церковные песнопения, прежде всего догматики, молитвословие вероучительного содержания. О смысле догматика восьмого гласа, так называется одна из 8 мелодий распевов, рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Догматик восьмого гласа, как и остальные 7 догматиков, написал святой Иоанн Дамаскин. Дамаскин был человеком многочисленных талантов. Кроме составления песнопений, он занимался созданием глубоких богословских произведений, в которых защищал православное вероучение от ересей. В частности, перу святого принадлежит книга «Точное изложение православной веры». Наряду с объемными трудами он создавал и краткие произведения догматики. Послушаем текст догматика восьмого гласа в русском переводе. «Царь небесный по человеколюбию на земле явился и обитал среди людей. Ибо, приняв плоть от чистой девы, от нее произойдя с этой плотью, он пребывает единым сыном, двойственным по естеству, но не по ипостаси. Потому, провозглашая его воистину совершенным Богом и совершенным человеком, мы исповедуем Христа Богом нашим. Моли его, Матерь, брака не познавшая, о помиловании душ наших». В этом тексте в концентрированном виде изложено все православное учение об Иисусе Христе. Дамаскин говорит нам о том, что Христос, Сын Божий, принявший плоть, разделивший с человечеством страдания и смерть, давший нам великую надежду своим воскресением.
1: Догматик занимает важное место в составе вечернего богослужения накануне воскресения. Во время пения догматика священник совершает особые действия – вход с кадилом. С молитвой в

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если

0: Имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
1: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
2: Любовь долготерпит, милосердствует.
3: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
4: Не бесчинствует, не ищет своего.
5: Не раздражается, не мыслит зла.
6: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
0: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
2: Любовь никогда не перестает.
3: А теперь пребывают сии три.
4: Вера,
5: надежда,
6: любовь.
3: Но любовь из них больше.
7: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Константин Бальмонт из записной книжки. Читает Максим Леонидов.
1: Как странно перебирать старые бумаги, перелистывать страницы, которые жили и погасли для тебя, их написавшего. Они дороги и чужды, как лепестки подаренных увядших цветов, как письма женщин, в которых ты пробудил непонятность, что зовется любовью, как выцветшие портреты отошедших людей. Вот я смотрю на них, и многое в этом старом удивляет меня новизной. В свете мгновений я создавал эти слова. Мгновения всегда единственны. Они слагались в свою музыку, я был их частью, когда они звенели. Они отзвенели и навеки унесли с собой свою тайну.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Георгии Калиды Амбарцумовой, вдовы протоиерея Глеба Калиды. Начало перестройки в конце 80-х было началом падения коммунистической власти. Стали сбываться слова моего отца, священномученика Владимира Амбарцумова, сказанные им на допросе 12 октября 1937 года. На вопрос «Каково ваше отношение к советской власти?» он ответил: «Я по своим убеждениям заявляю, что советская власть есть явление временное». Церкви дали некоторую свободу, был упразднен Совет по делам религии при Совете министров СССР. Это означало, что не стало уполномоченных, которые вмешивались в дела церкви и решали, кто может быть священником, а кто не может.
0: Голос.

Светлое радио. Три светлых царя из восточной страны стучались у всяких домишек. Справлялись, как пройти в Вифлеем. У девочек всех, у мальчишек. Ни старый, ни малый не мог рассказать. Цари прошли все страны. Любовным лучом золотая звезда в пути разгоняла туманы. Над домом Иосифа встала звезда. Они туда постучали. Мычал бычок, кричало дитя. Три светлых царя распевали. Александр Блок,

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Павел Мельников-Печерский. Отрывок из романа «В лесах». Одна громче другой заголосили келейницы, перебивая друг друга. Изменили времена. Не от Адама годам счет ведут. С Семена дня на Васильев поворотили начало индикта.
2: Индиктом в Русской Православной Церкви называется годовой круг богослужений, начало которого приходится на 1 сентября по юлианскому календарю или иначе по старому стилю. Это день памяти святого Симеона Столпника. В просторечии этот праздник именуется Семеновым днем. Летоисчисление в Православной Церкви ведется от сотворения мира. Название «индикт» в переводе означает «провозглашение». В Римской империи так назывался порядковый номер года внутри регулярно повторяющегося 15-летнего цикла «индиктиона». С такой периодичностью по указу императора происходила переоценка имущества у граждан для установления величины взимаемого налога. В Византийской империи этот счет времени получил распространение как в гражданском, так и в церковном делопроизводстве. Датировка по 15 повторяющимся индиктам сохранялась в Германии, Италии и Франции до начала 19 столетия. Она считается одной из самых устойчивых хронологических систем, существовавших в средние века.

0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Дудин.
1: Иногда спрашивают, что мы можем сделать для любимых, если они находятся далеко от нас, и они переживают тяжелый период. Казалось бы, физически мы им помочь не можем, но мы можем помолиться за них. Хочу поделиться с вами словами митрополита Антония Сурожского. «Когда уходят беды, знайте, за вас кто-то молится. Никто большей любви не имеет, как тот, кто свою жизнь отдаст. А отдать жизнь – это не обязательно умереть. Это каждое мгновение жизни посвятить любви, творческой, зрячей, умной, смелой любви. Любви, которая дает. Любви, которая не защищает своего. Любви, которая себя не защищает, не замыкается. Сила Божия в немощи совершается. Нам не надо бояться любить».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Шурочка Азарова, героиня комедии «Гусарская баллада», сокрушалась о том, что, будучи женщиной, не может идти на войну с Наполеоном. «Сейчас у русских на душе одно – как родину спасти, а я здесь с рукоделием и с куклами». Таких Шурочек в России 1812 года было много. Энергичные и переживающие за судьбу Отечества, они любили своих отцов, мужей, братьев, сыновей, ушедших на войну. И ограничиваться одним щипанием корпии для лазаретов не хотели. Так в Петербурге появилось первое в России императорское женское патриотическое общество. Его инициаторами стали дамы высшего света, а попечительницами – императрицы Мария Федоровна и Елизавета Алексеевна. К этому времени неприятель разорил огромное количество городов и сел России. Уже пал Смоленск, отгремела битва при Бородино, Наполеон побывал в Москве. Империя истекала от крови. Залечивать раны взялись изнеженные дамы. Благодаря им 1812 год стал годом благотворительности и милосердия. Женщины предпочли слову «дело», так что ошибались французские солдаты, кричавшие в бою: «Заставим поплакать санкт-петербургских дам». Плакать дамам было некогда. Баронессы, великие княгини, принцессы, придворные дамы, жены банкиров и купчихи, входившие в женское патриотическое общество, жертвовали на дело громадные суммы. Дамы продавали свои драгоценности и строили госпитали. Деньги отправляли наиболее нуждающимся, в первую очередь раненым. Детей, чьи родители разорились, помещали в казенные училища, где обучали различным ремеслам. Тем, кто был в состоянии работать, но не имел жилья, снимали квартиры. А ремесленникам, оставшимся без инструментов, выдавали деньги на покупку нового инвентаря. Особо женское общество заботилось о детях-сиротах, вдовах, больных и стариках. Когда закончилась война, организация продолжила свою работу. Только теперь ее деятельность была направлена на развитие женского образования. Дамы открывали специальные работные дома и частные школы. К середине XIX века эти школы оказались в бедственном положении. Пожертвований стало намного меньше. Спохватившись, женское патриотическое общество попыталось исправить ситуацию. За 3 года денежную помощь получили 5000 семей. Дамы хлопотали, рекомендовали, устраивали своих подопечных на работу. И мечтали о том, что скоро наступят такие времена, когда в России не останется бедных людей. Конечно, это было наивно, но совсем не наивной оказалась идея создания Патриотического института благородных девиц. В нем образование получали дочери младших офицеров, погибших или искалеченных на войне 12-го года. Кроме Патриотического института, женское общество открывало школы-интернаты, простые школы, детские сады, рукодельни, ремесленные классы, школы кулинарного искусства. Организация просуществовала до 1917 года. По-прежнему ее ядром была аристократия, а основные взносы поступали от членов царской семьи. Общество продолжало заботиться об образовании небогатых девушек, по окончании учебы устраивало их на работу. В годы Первой мировой войны дамы повторили подвиг своих соотечественниц XIX века. Собирали деньги, открывали лазареты, работали сестрами милосердия. «Женщины творят историю, хотя история запоминает лишь имена мужчин», сказал Генрих Гейне и ошибся. Имена участниц женского патриотического общества история сохранила, ибо они, наравне с мужчинами, были героями Отечественной войны 12-го года и Первой мировой войны.
1: Имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний разведчицы, монахини Адрианы Малышевой. У однополчанина одного сын ушел в семинарию и стал монахом. Мы с его матерью поехали к нему в гости. Он приход получил в Ярославской области в каком-то захолустье под Угличем. Деревня, видно, когда-то была богатая, хорошая. Вдали виден храм. Тихо, пусто. Избушка стоит. Заборчика даже нет. Во дворе колодец. Вдали что-то похожее на туалет. «Это твой дом?» А у них квартира в Ленинграде шикарная, трехкомнатная. «Да», — говорит, и улыбается. Глаза такие глубокие, вдумчивые. «Зашли». Там одна комната, терраска. Видно, бедная семья какая-то жила. А потолок весь в щелях, и из щелей пакля даже висит. И представляете, вместо какого-то ужаса, несогласия, меня вдруг такой восторг охватил. Думаю, Господи, какую же веру надо иметь? И тут впервые подумала. Господи, пошли мне такую же веру, как у него».

0: Светлое радио.
1: Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, но горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем. Анна Ахматова.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Господь, решая изменить ход истории, подчас не вмешивается в нее напрямую, а посылает избранных им людей. Так произошло, например, когда Бог захотел освободить евреев из египетского плена. Он призвал Моисея, которому и поручил вывести избранный народ из Египта. Впоследствии на Моисея была возложена еще одна, более важная миссия – сообщить людям 10 заповедей закона Божьего. Значение 10 заповедей сложно переоценить. Они стали основанием для религии и культуры древнего Израиля. На них же ориентированы принципы современного законодательства, защищающего права и свободы человека. Однако, при всей своей значительности, 10 заповедей и Ветхий Завет в целом имеют существенную особенность. Они ориентируются почти исключительно на справедливость, то есть закон, и почти ничего не говорят о любви, благодати. Такую особенность верно подмечает святой Иоанн Дамаскин в составленном им произведении под названием «Догматик». Этот тип песнопения излагает вероучительные особенности православной церкви. Сегодня, в качестве примера, мы разберем догматик второго гласа, особой мелодии распева. Одно из 8 подобных произведений святого Иоанна Дамаскина, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Церковнославянский текст догматика звучит так. «Прииди сень законная, благодати пришедши, як уже Бог купина не сгораша опаляема, так у девы родила еси, и дева прибыла еси. Вместо столпа огненного праведное воссия солнце. Вместо Моисея Христос – спасение душ наших». Послушаем этот текст в переводе иеромонаха Амвросия Тимрота. «Прошла тень закона, когда благодать явилась, ибо как не сгорал терновый куст, объятый пламенем, так ты, дева, родила, и девой осталась. Вместо столпа огненного воссияло солнце правды. Вместо Моисея Христос – спасение душ наших». В молитвословии упоминается сразу несколько важных событий из эпохи Ветхого Завета. Иоанн Дамаскин говорит нам о призвании Моисея, увидевшего горевший и не сгоравший терновый куст. Так пророку явился Господь. Этот же образ стал символом Богоматери, которая носила внутри себя самого Бога. Куст, увиденный Моисеем, не был опален небесным пламенем. Богородица была девой и осталась ею после рождения Христа. Говорится в догматике и об исходе из Египта евреев, путь, которым в виде огненного столпа указывал сам Господь. Но главное, о чем нам хочет сообщить догматик, Ветхий Завет был эпохой справедливости, Новый Завет – время любви Бога к людям.
1: Во время пения догматика совершается вечерний вход. Священник с кадилом входит в алтарь. Этим он символизирует собой Христа, принесшего в мир божественную благодать и открывшего людям врата Царства Божия. Сын Божий поступил так из великой любви к человечеству. Ради каждого из нас Он пожертвовал жизнью. Послушаем догматик второго гласа в исполнении объединенного хора Троице Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: настолько серьезными, что изменили жизнь девушки. Все эти годы Аня заново учится двигаться и обслуживать себя в быту. Сегодня, благодаря поддержке мамы и специалистов, она умеет читать и собирать пазлы, рисует левой рукой. Правая не восстановилась после несчастного случая. При помощи близких Аня передвигается по дому. А еще научилась пользоваться смартфоном, отправлять сообщения и находить нужную информацию. После травмы Аня не может говорить и самостоятельно есть. Девушка получает питание через гастростому. Но специалисты дают прогнозы на то, что после курса занятий с реабилитологом и нейропсихологом она снова заговорит и будет питаться без помощи трубок. Самостоятельно оплатить лечение у специалистов семья Анны не может. Поэтому ее поддерживает фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию девушки. Подарить Анне шанс стать самостоятельнее можно на сайте проекта «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Покрой, Господи, душу мою от многих очей недобрых, когда рождается в ней мудрость Твоя. Огради ее от людей, уведи в вертеп пастушеский. Никто из смертных да не последует за ней, кроме тени одного праведника. В пещеру Вифлеемскую каменную, что никогда не похулит имени Твоего, в ней да сокроется готовая родить душа моя. Да останется она среди невинных ягнят и телят от рождения

твоего, предназначенных в пищу тем, кого они чище. Пусть тихо мерцают над пещерой светила небесные и взирают с трепетом на скромный уголок вселенной, на пещеру богородную. Да отступят цари земные и мудрствующие маловеры, да не приблизятся. Скромные пастухи ягнят и телят, окружив пещеру мою, будут смотреть, как небо отверзается, и петь с ангелами небесными, когда душа моя родит Спасителя моего. Да удалятся все, живущие временными спасителями и сиюминутным спасением. Веди, Господи, светом своим мудрецов восточных, пророков и святых к пещере души моей. Да принесут они три дара, драгоценнейших от человечества восточного. Первый дар – прозорливое знание о тебе, превосходящее все знания мира. Второй дар – пророческое ожидание Рождества твоего в чистоте девственной. Пусть постится в пути носитель дара сего, да не помутится зрение его от пищи земной, и не потеряет он из виду звезду путеводную. Третий дар – зрячая любовь к тебе. Пусть носитель дара сего бодрствует в пути над даром своим, да не преткнется сердце его ни о какой соблазн земной, да не закоснит он на поклонение новорожденному. Поистине, одного из них будет сопровождать вся сила ума моего, вся сила мысли моей. За вторым будет следовать сердце мое со всеми желаниями его. Третьего в трепете будет ожидать душа моя, исполненная любви и благодати. Но путники священные осторожны будут в пути своем, останавливаясь и расспрашивая, верен ли путь, которым идут, и ввергнут в опасность душу мою и первенца ее. Наивны они, словно голуби, о пути расспрашивать будут. Но безгранично милосердие твое и мудрость твоя. Столетиями слагаешь ты на востоке дары драгоценные и не даешь носителям их впасть в руки разбойников. От предвечности готовишь ты рождение сына в душе девственной. Не допустишь ты убийцу Ирода. От земли рожденного и от земли в Иерусалиме граде коронованного, не очистившегося от зла египетского. Покрой, Господи, душу мою от многих очей недобрых.

0: Надежда Лухманова. Отрывок из жизни. Читает Нона Гришаева.
1: Как я любила отца. Его рука была широкая, большая и мягкая. Я шла и изредка целовала ее, прижималась к ней щекою, и когда поднимала при этом голову, то встречала большие, серые, всегда веселые и ясные глаза. В этих глазах было столько доброты, и в то же время там, в глубине, будто скрывался смех. Потом, когда прошло много-много лет, когда отец, разбитый параличом, сидел в своем кресле и писал левой рукой письма и счета, я с моими детьми, его внуками, любила сидеть у его ног и, как прежде, держала в руках его руку, бессильную, парализованную, но все-таки старавшуюся легким пожатием выразить мне свою ласку. Я поднимала голову и видела те же ясные серые глаза, полные необыкновенной доброты.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. «Встаньте рано утром, поставьте себя перед Богом и скажите: Господи, благослови меня и благослови этот начинающийся день. А потом относитесь ко всему этому дню как к дару Божию. И смотрите на себя, как на посланца Божия в этом неизвестном, что представляет собой начинающийся день».
0: Голоса

тверди зыбкой звезды южные дрожат. Очи матери с улыбкой в ясли тихие глядят. Ни ушей, ни взоров лишних вот пропели петухи, и за ангелами в вышних славят Бога пастухи. Афанасий Фет.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сезеновская.
1: Стоял жаркий июль 1824 года. Крестьяне села Нижнеломово, что в Рязанской губернии, с утра были на сенокосе. Деревня казалась опустевшей, и только гуси с утками важно прохаживались по ее безлюдным улицам. Из приоткрытой двери амбара за ними наблюдала молодая девушка по имени Ефимия Моргачева. Уже месяц она не вставала с лежанки. Чужие собаки, неведомо откуда, целой сворой набежавшие в село, сильно искусали Ефимии ноги. Они распухли и болели так, что нельзя было ходить. Врача в округе не было. Родители Ефимии горячо молили Бога о выздоровлении дочери. Молилась и сама Ефимия. Она не роптала и не отчаивалась. Но долгими часами, когда все домашние были в поле, лежала и смиренно просила Господа указать ей свою волю. Молясь, Ефимия задремала. В полусне ей показалось, что в амбар зашел какой-то человек, приблизился к ней и тихо произнес: «Пора вставать, Ефимюшка». Девушка в трепете очнулась и огляделась по сторонам, но в амбаре никого не было. Только любопытная гусыня заглядывала в приоткрытую дверь. Внезапно Ефимия поняла, что не чувствует боли в ногах. Осторожно она приподнялась на своей лежанке, опустила ноги на пол и встала. Потом сделала несколько уверенных шагов. Ефимия была здорова. Когда вечером родители вернулись с сенокоса, они застали дочь, радостно хлопочущей по хозяйству. На их изумленные расспросы Ефимия отвечала лишь одно: «Господь на ноги поставил». А через несколько лет сбылась мечта Ефимии о монашестве. В селе Сезеново Лебедянского уезда, принадлежавшего в то время к Тамбовской губернии, она основала женский Иоанно-Казанский монастырь и стала его настоятельницей, приняв постриг с именем Серафима. «Все в Божьей власти», — говорила Серафима Сезеновская, прославленная церковью в чине преподобной. «Не отчаивайся, молись, и Господь пошлет помощь».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сезеновская.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Иногда спрашивают, как не оказаться втянутым в круговорот сплетен. Сплетни, к сожалению, частое явление в современном обществе. Некоторые люди жить не могут без того, чтобы не обсудить соседа, начальника или невестку. Таким образом, люди живут чужими жизнями вместо того, чтобы проживать свою, и губят свою душу. Хочу поделиться с вами словами святителя Василия Великого. «Кто с приятностью говорит о делах людей грешных, тот с готовностью пробуждает в себе страсть к удовольствиям. Но желай лучше узнать жизнь праведных, ибо в этом найдешь для себя великую пользу».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире Радио Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Федора Достоевского слушательнице высших женских курсов Александре Курносовой. 1880 год. Вы действительно страдаете и не можете не страдать. Но зачем вы падаете духом? Не вы одни теряли веру, но потом спасли же себя. У вас разрушили, вы пишете, веру во Христа. Но как же вы не задали себе прежде всего вопроса, кто люди-то эти, которые отрицают Христа как Спасителя? То есть не то, я говорю, хорошие они или дурные, а то, что знают ли они Христа-то сами, по существу. Поверьте, что нет, ибо, узнав хоть несколько, видишь необычайное, а не простое, похожее на всех хороших или лучших людей существо. Во-вторых, все эти люди до того легковесны, что даже не имеют никакой научной подготовки в знании того, что отрицают. Отрицают же они от своего ума. Но чист ли их ум и светло ли их сердце? Опять-таки не говорю, что они дурные люди, но заражены общей современной болезненной чертой всех интеллигентных русских людей. Это легкомысленным отношением к предмету, самомнением необычайным, которое сильнейшим умам в Европе не мыслилось, и феноменальным невежеством в том, о чем судят. Уж эти одни соображения могли бы, кажется, вас остановить в отрицании вашем, по крайней мере, заставить задуматься, усомниться. Я знаю множество отрицателей, перешедших всем существом своим под конец ко Христу. Но эти жаждали истины не ложно, а кто ищет, тот, наконец, и найдет.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: В любом путеводителе по Москве, изданном до 1917 года, обязательно упоминается первая в России богадельня. Сегодня она памятник старины, а до революции об этом приюте знала вся Россия. Задумал его Борис, воплотил в жизнь Александр, восстановил Алексей, а последним хранителем был Федор. Фамилия этих людей – Куракины. В начале 18 века Новая Басманная улица, или как она тогда называлась, Капитанская Слобода, поскольку жили на ней офицеры, находилась не в Москве, а за ее пределами. И тем не менее, Слобода это считалось фешенебельным местом, которое императрица Анна Иоанновна подарила князю Александру Куракину. Подарилась тем, чтобы он выполнил волю своего отца Бориса Куракина и построил здесь богадельню для проживания раненых воинов. Борис Иванович, сподвижник Петра I, был дипломатом, общественным деятелем и благотворителем. Он участвовал в нескольких военных кампаниях и, будучи в Париже, обратил внимание на знаменитый дом инвалидов, построенный Людовиком XIV. Куракину захотелось возвести такой же дом в Москве. Перед иконой святителя Николая Борис Иванович дал обещание построить Никольский храм, а при нем госпиталь. Построить, как говорил Куракин, с доброю архитектурой, по чужестранному обычаю и со всякою прекрасностью. Сам князь свою мечту воплотить в жизнь не успел и завещал дело сыну Александру. Александр Борисович исполнил желание отца, возвел небольшое здание, где устроил все, как тот хотел. Госпиталь вмещал 12 пациентов и предназначался для старых и раненых людей. У каждого из них была отдельная комната с мебелью. В шкафах висела одежда на все времена года. Кровати Куракин велел заказать такие, которые и у себя не стыдно было бы поставить. К столу старикам подавали мясо и птицу в скоромные дни и рыбу в постные. Бывшим воинам каждый день полагалось пиво и вино, а по праздникам привозили мед. Позади дома был разбит сад для прогулок. Проживающим не было никаких особых требований. Их только просили ночевать в доме и посещать службы в храме. Вот так в 1742 году Москва украсилась богадельней и домовым храмом с высокой колокольней в честь Николая Чудотворца. Храм был необыкновенно красив и походил на церковь Сан-Карло у четырех фонтанов в Риме. Куракинская богадельня стала первым благотворительным заведением в России, построенным и содержащимся на частные деньги. На его освящение и открытие пожаловала государыня Елизавета Петровна. Сами благотворители и попечители богадельни, князья Куракины, выстроили себе дом на той же улице. Жизнь госпиталя протекала у них на глазах. Во время нашествия Наполеона в Москву неприятель устроил конюшню в Никольском храме и разорил его. После войны Алексей Куракин отреставрировал церковь, вложив в дело 8 тысяч рублей. Спустя еще 8 лет госпиталь переименовали в странноприимный дом. В дни праздников в честь Николая Угодника здесь бесплатно кормили до 500 нищих. Кроме того, им выдавали по 10-15 копеек, а тем, кто не сумел получить билет на обед, доставалось небольшое материальное пособие. Один из последних попечителей храма и богадельни, князь Федор Куракин, 30 лет бессменно сохранял наследие своей семьи. В самом начале 20 века он пристроил к зданию второй этаж и заменил уличную ограду. Богадельня просуществовала 175 лет. Ее закрыли после революции. Сегодня Куракинский приют можно сравнить с очень хорошим домом для престарелых. Но даже и в наше время образцово содержать такое учреждение – дело весьма хлопотное. А в 18 веке это было намного сложнее. Князья Куракины чести своей фамилии не уронили. Потому-то их детище стало одним из самых необыкновенных благотворительных заведений Российской империи.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Утомленный долгой битвою и охвачен в мире тьмой, Боже, с теплой молитвою я стою перед Тобой. Дух любви и всепрощения Ты мне в душу возврати, и для вечного спасения укажи свои пути. Ввергни демона мучителя в преисподнюю земли, и на помощь мне хранителя с неба ангела пошли.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В подмосковном поселке Черкизово стоит храм в честь покрова Божией Матери. До революции здесь нередко пел на богослужении сам Федор Шаляпин. Ему Покровский храм очень нравился. В особенности знаменитый бас любил бывать в Черкизово на Страстной Седмице, неделе перед Пасхой. Богослужение Страстной Седмицы наполнено проникновенными песнопениями, которые призывают нас сострадать Христу. Одно из них в особенности трогало душу великого певца. Шаляпин исполнял его строго по церковному уставу, стоял посреди храма и пел один, без сопровождения хора. Названо данное песнопение по первым своим словам «Чертог твой вижду, спаси». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Чертог твой вижду, спаси» – это светилин. Так называются молитвословия, которые в древности исполнялись на рассвете, с появлением света восходящего солнца. Отсюда и название «светилин». Полностью текст молитвословия «Чертог твой вижду, спаси» звучит так: «Чертог твой вижду, спаси мой, украшенный, и одежды не имам давниду вонь. Просвети одеяние души моей святодавчи и спаси мя». В русском переводе слова песнопения можно передать следующим образом: «Чертог твой вижу, спаси мой, украшенный, но достойной одежды не имею, чтобы войти в него. Просвети одежду души моей, податель света, и спаси меня». Чертогом наши предки называли дворец, обычно царский. В данном песнопении под чертогом понимается не только царское жилище, но и так называемый невестник. Невестником или чертогом невесты именовалось помещение, где проходил свадебный пир. Господь каждого человека приглашает на свое торжество. В церковных текстах душа часто называется невестой Бога. Невеста непорочна и верна своему жениху. Человеческая душа должна быть чистой и преданной Богу, своему Создателю. В Евангелии есть притча о приглашенных на свадебное торжество. Хозяин дома, Бог, зовет своих друзей на брак своего сына. Сын хозяина – Иисус Христос, а брак – торжество Царства Небесного. Но приглашенные отказываются прийти. В итоге хозяин вместо друзей сажает за свой стол всех, кого сумел найти – богачей, бедняков, здоровых и больных. Слушая песнопение «Чертог твой вижду, спаси», мы как бы оказываемся на пороге торжества Сына Божьего. На нас нет достойной одежды, но мы просим Бога сделать нас достойными райской радости.
1: Песнопение «Чертог твой вижду, спаси» звучит в православных храмах во время вечернего богослужения первых трех дней Страстной Седмицы. По традиции, во время исполнения этого молитвословия открываются царские врата – центральные врата иконостаса. Так церковь показывает людям, что врата Царства Божия открыты перед ними. Войти в него сможет тот, чья душа стремится быть с Богом. А теперь давайте послушаем песнопение «Чертог твой вижду, спаси» в исполнении братского хора Троицы Сергиевой Лавры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Элеонора Андреевская. Литературные эскизы. Читает Ирина Алферова.
1: Учусь любить. Люцей 102-й годок зимой исполнился бы. Никто на хуторе не мог сравняться с ней ни мудростью, ни рассуждением здравым. Так до конца пути Бог миловал, одарил ясным умом и зрением. Помню ее тихий, спокойный нрав. Как любила она притаиться у окошка, занавеску отодвинет и читает вполголоса, иногда подолгу. Отрывая взгляд от книги, задумается о чем-то своем. Было мне в ту пору мало лет, и думалось, что же еще возможно из книги узнать, чему научиться. Сама-то я тогда только в учебниках ответы искала, да по спискам рекомендуемой на летние каникулы литературы. «Бабушка, ты так много читаешь? Неужели все учишься?» Однажды решила спросить я Люцею. «Учусь, детонька, учусь самой главной науке – любить».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сыне живота, исполни прах плоти и души моей животом своим, чтобы имел я с чем предстать пред ангелами живыми. Без живота твоего не смогу я дышать воздухом, которым дышат ангелы, не смогу вкушать хлеб, который ангелы вкушают, и вновь буду изгнан за врата Царства Небесного, пред которыми лежу ныне, будто расслабленный. Прельстил меня мир хлебом своим и засыпал душу мою камнями. Прельстил меня рыбою и наполнил сердце скорпионами. Прельстил меня светом и окутал разум.

Нет во мне ненависти к нищему, но возненавидел я мир, который, будучи нищ, богатством кичится. Нет во мне ненависти к скупцу, но ненавижу я мир, который, будучи скупцом, похваляется щедростью. И к безумному нет во мне ненависти, но возненавидел я мир, который, будучи безумным, выдает себя за мудреца. Нет ненависти к больному, но возненавидел я мир, который, словно чахоточный больной, отравляет воду здоровым намеренно. Господи, ненавижу лжеца и притворщика. Говоря о небе, закопал он в землю жизнь мою. Был некогда богатый торговец и умер. И разграбили соседи лавку его. И стояла она разграбленная, лишь список дорогих товаров и имя лавочника на двери напоминали о хозяине. Таков и я, подобен лавке той, со стыдом сказал себе. Все еще ношу имя жизни, а вся жизнь моя соседями моими разграблена. Сыне Божий, сыне живота, напитай жизнью прах мой. Освободи от камней душу мою и напитай ее хлебом истинным. Очисти сердце мое от скорпионов и исполни тобою. Изгони тьму из ума моего и наполни его светом небесным. Ибо не ожить мне, если оживет одна душа моя, а сердце полным смертных желаний останется. И не воскреснуть мне во царстве твоем, Господи, если только сердце мое очистится, ум же во мраке останется. Воистину, пока все три источника не очистятся и не станут прозрачными, не будет жизни во мне. Ибо если один только очистится, два других замутят его. Если два очистятся, довольно будет третьего, чтобы замутить два. Каждый из трех источников во мне или отравитель, или спаситель других. Сыне живота, напитай жизнью прах мой. В тебе одно мудрость моя, ибо в тебе не только разум божественный, но и девство и святость божественная. Ибо не был бы ты рожден от девства божественного и святости, не стал бы мудростью, но остался бы ограниченным земным знанием и опытом мирским. Сыне Божий, ты и си хлеб единственный, питающий жизнь мою. Тебе молюсь, не отврати лица твоего от меня грешного. Ты и си единственная вода живая, утоляющая жажду пустыни жизни моей. Тебе молюсь, не отврати лица твоего от меня грешного. Ты и си единственный воздух чистый, исцеляющий расслабленность жизни моей. Помилуй, Господи, и спаси меня.

0: Максим Яковлев. Фрески. Читает Борис Корчевников.
1: Самые мудрые. Самые мудрые люди – это деревья. И самые лучшие тоже. Корни в земле, голова в небе. Служат всем – и зверью, и птицам, и людям. Никуда не перебегают, не предают, не изменяют своей природе. Умирают стоя. И после смерти согревают своим теплом.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова о вере, неверии и сомнении. Смирение дает свободу. Это очевидный факт опыта. Гордый же раб себя самого, хотя и воображает, что он-то и есть свободный. И смирение угодно Господу. Потому и вера есть смирение, говорит святой Варсануфий Великий. Неверие же рабство. Люди думают совсем наоборот. Как мы уже многократно видели это, наша воля, наши страсти, наши греховные влечения делают нас рабами. Рабами и в жизни, рабами и в сознании. Поразительный пример этой истины и свободы мы видим в Пресвятой Деве, когда архангел Гавриил возвестил ей благовещение о рождении от нее Сына и Бога, то она задала только один вопрос. Как останется она девой? Но ведь гораздо важнее и непостижимее был вопрос о том, как Бог-Дух может воплотиться от нее. И однако, несмотря на совершеннейшую непостижимость этого, она ответила ему: «Се раба Господня, буди мне по слову Твоему». Какая вера! Какое свободное согласие! Дивное дело! Вот нам пример. Так и всякий, уверовавший в Бога по своей свободной воле, сподобляется дивной помощи Божией и в вере, и в жизни.
0: Голоса времени.

Кто посмеялся миру, его ласкательств не любил, кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел и за врагов молил.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает игумен Назарий Рыпин.
1: Когда человек только начинает вести духовную жизнь, есть опасность, что он от горделивости и без благословения духовника возьмет на себя чрезмерные подвиги. Результатом таких трудов всегда бывает греховное падение, охлаждение и даже уныние. Всему нужно время, и путь духовного совершенствования всегда бывает долгим, состоит из взлетов и падений. Маленькими шажочками, восходя от силы в силу, человек борется со своими страстями и без помощи Божией победить не может. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иосифа Оптинского. «Да не обольщает нас горделивое усердие, побуждая прежде времени искать того, что придет в свое время. Не будем искать того в зиме, что свойственно лету, не во время сеяния того, что принадлежит жатве. Есть время сеять труды, и есть время пожинать неизреченное дарование благодати. В противном случае мы в свое время не получим того, что этому времени прилично и свойственно».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой «Марфа-Мариинская обитель милосердия», 1914 год. Мы должны подняться от скорбной земли до рая и радоваться с ангелами об одной спасенной душе, об одной чаше холодной воды, поданной во имя Господа. Все нужно делать с молитвой, для Бога, а не для человеческой славы. Читая Святое Евангелие, мы окрыляемся. Разве не утешительно будет слышать от Божественного Учителя: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Но опять и в этих мыслях надо смиряться и помнить. Так и вы, когда исполните все заповеданное вам, говорите: «Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Вера, говорят, оскудела, а все-таки она еще жива. Но мы так часто живем для себя, что делаемся близорукими и проходим со своими горестями мимо чужих скорбей, не понимая, что делить свое горе — это его уменьшить, а делить свою радость — это ее увеличить. Откроем наши души, чтобы божественное солнце милосердия их согрело.
0: Голоса

0: Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Небывалая новость облетела Москву. Городской глава Николай Александрович Алексеев прилюдно встал на колени перед каким-то купцом. Люди на улицах перешептывались, изумленно ахали и недоумевали, зачем это их градоначальник позволил так себя уничижить при всем честном народе. А дело было вот как. Московский глава Николай Алексеев задумал серьезный проект – построить лечебницу для душевнобольных. В поисках средств он стал привлекать к делу жертвователей и благотворителей. Первый взнос Алексеев сделал сам, вложив в строительство немалую часть своих личных сбережений. За остальным решил обратиться к богатому московскому купечеству. Градоначальник пригласил предпринимателей к себе в присутствие, чтобы хорошенько все обговорить. И вот в разгар деловой беседы один купец вдруг выдвинул свое условие. «Встанешь передо мной на колени, дам на больницу миллион», – заявил он удивленному Алексееву. Однако вместо того, чтобы немедленно выгнать наглеца вон, московский глава поднялся из-за стола и молча в ноги поклонился толстому купчине в тяжелой собольей шубе. Николай Александрович Алексеев и сам был выходцем из купеческого рода. Его семья не только занималась торговлей хлопком, но и владела собственным хлопковым производством. В 18 лет Николай стал главным помощником своего отца в управлении семейным бизнесом. Однако дела торговые не так привлекали целеустремленного юношу, как труд на благо народа. Николай старался не упускать ни малейшей возможности для того, чтобы реальными делами помогать ближним. Помимо того, что он являлся председателем благотворительного общества при Мясницкой больнице и директором комитета попечения о тюрьмах, Алексеев пожертвовал 10 тысяч рублей специальной стипендии для студентов Московского коммерческого училища. На собственные средства построил он и новые здания для училища мужское и женское. Николай Александрович потратил на это строительство в общей сложности около 72 тысяч рублей. 20 тысяч пожертвовал он для ежегодной раздачи обитателям Николаевского дома презрения вдов и сирот. Алексеев был настоящим москвичом, искренне любил свой город и желал сделать его лучше и краше. В 1885 году такая возможность у него появилась. Николай Александрович был избран московским городским главой. Надо сказать, что Москва в то время не только не была мегаполисом, но и вообще с трудом походила на большой город. На Тверской в грязных лужах плескались утки и гуси, а по Кузнецкому мосту гоняли коров. Алексеев стал постепенно, но кардинально менять облик Первопрестольной. Именно при нем, рядом с Красной площадью, были сооружены грандиозные верхние торговые ряды, то самое легендарное здание, которое сегодня известно всем как ГУМ. А находящийся неподалеку довольно запущенный Александровский садик Алексеев облагородил, обнес чугунной решеткой и превратил в достопримечательность и излюбленное место отдыха вот уже для нескольких поколений москвичей и туристов со всех концов света. Именно Николай Александрович принимал от Павла Третьякова бесценный дар Москве, его знаменитую и уникальную галерею. При Алексееве в городе начали строить канализационную систему, устили новый водопровод. Но главным начинанием Николая Александровича, безусловно, была та самая лечебница для душевнобольных, сегодня это известная психиатрическая клиника имени Кащенко, ради создания которой Алексеев, первый человек в Москве, не раздумывая, стал на колени перед купцом-самодуром. Трагическую гибель Николая Алексеева кто-то, наверное, назовет злой иронией судьбы. Выходя со службы, прямо у здания Московской городской думы он был смертельно ранен душевно больным человеком. Однако последняя воля Николая Александровича в очередной раз явила людям его поистине евангельскую кротость. В своем завещании Алексеев оставил огромную по тем временам сумму 500 тысяч рублей на нужды учрежденной им психиатрической больницы.
0: Имена, имена милосердия.

мало что меняется. Старый свитер промок, и табачок кончается. Но не все, не все так плохо. Не печалься, брат, пока есть на свете кто-нибудь, кто нам с тобой.

все так плохо. Не печалься, брат, пока есть на свете кто-нибудь, кто-нибудь.

лишь на корточке подойдет чей-то кот и потрется мордочкой. Все не так, не так уж плохо, не печалься, брат.

0: Вера.
1: Мы не увидим дома своего, не отдохнем ни на мгновение. Мы призваны пройти среди всего, соединив любовью мир творения. И только после, в наш последний час, когда сойдет благоволение, мы вдруг увидим, что любили нас. И вдруг услышим ангельское пение. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: эфире «Радио Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте! С вами Федор Тарасов. Во время богослужения в православной церкви звучат не только песнопения, составленные людьми, но и молитвы, что даны были людям свыше, самим Богом или Его посланниками, ангелами. Случалось и такое, что церковь в рамках одного песнопения объединяла ангельскую молитву и молитву, составленную кем-то из христианских авторов. Пример подобного соработничества – «Слава Вышних Богу» – песнопение, исполняемое в ходе вечернего богослужения. Об обстоятельствах появления молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Первая часть песнопения «Слава Вышних Богу» возникла благодаря святым ангелам. Когда Иисус Христос родился в Вифлееме, первыми о Его рождении узнали вифлеемские пастухи. В эту ночь они пасли свои стада в поле, недалеко от пещеры, где и появился на свет Спаситель. Вдруг перед ними предстал ангел Божий. Он возвестил пастухам о рождении Мессии. А затем явилось множество других ангелов. Они славили Бога и радостно пели «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человецах благоволение». Словом «вышние» обозначается здесь особое духовное небо, где живет Бог и святые ангелы. То есть фраза «слава вышних Богу» означает, что на небе Богу постоянно воздается хвала и слава неисчислимым количеством ангелов. Слова «и на земле мир» говорят, что с пришествием Спасителя на земле воцарился мир между Богом и людьми. Царствие Божие для людей стало открытым, с людьми пребывает теперь благоволение Господне. По окончании пения «Слава Вышних Богу» хор дважды поет слова «Господи, усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою». Они взяты из 50-го псалма царя и пророка Давида. 50-й псалом имеет покаянный характер. Давид написал его после того, как очень согрешил перед Богом. И поэтому слова «Господи, усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою» значит следующее. «Уста мои теперь заключены грехом. Получив отпущение грехов, я не буду молчать, но стану свидетельствовать о Тебе, воспевать и прославлять милости Твои, Господи».
1: Ангельское молитвословие «Слава Вышних Богу» с прибавлением строк из 50-го псалма звучит на каждом вечернем богослужении и предваряет собой чтение шестопсалмия, шести особых псалмов, в которых церковью восхваляется величие Бога и одновременно признается несовершенство человеческих поступков. Если богослужение праздничное, то «Слава Вышних Богу» поется, а не читается. Песнопение «Слава Вышних Богу» призывает людей прославлять Господа и каяться о своих грехах. Давайте послушаем это песнопение в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. На протяжении 10 лет Ярославский фонд «Спасибо» оказывает поддержку выпускникам детских домов, помогая им адаптироваться к самостоятельной жизни. Одна из подопечных проекта – 20-летняя Соня. У девушки ментальные особенности здоровья. После выпуска из интерната Соня находилась под опекой в приемной семье. К сожалению, эти отношения не сложились, и Соня оказалась одна. Родственников у девушки нет, а общаться с людьми и становиться самостоятельной без поддержки близких Соне трудно. Сейчас Соня стоит в очереди на получение собственного жилья. Ожидание

0: Спасибо. Девушке нужно время, чтобы стать самостоятельнее. После адаптации Соня будет готова въехать в свое жилье, но денег на мебель в новой квартире у нее нет. Девушке нужны кровать с матрасом, шкаф, зимняя одежда и обувь. Если вы хотите помочь Соне, поддержите сбор на сайте фонда «Спасибо». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Прииди ближе, прииди ко мне, величественной души истины. Прииди и войди в душу мою полнее, чем входит в меня свет и воздух. Без света могу я провести всю ночь, без тебя же на ложе опуститься не в силах. Без воздуха могу ступить 10 шагов, без тебя же и одного не сделаю. Вселись в душу мою глубже, чем проникает мысль моя, и вся вселенная не сможет подвигнуть душу мою в девстве жить, если ты не подвигнешь. Мир сватает душу мою непрестанно, просит венчаться с ним, сулит душе моей все богатства свои, только бы она перестала ждать тебя. Белит все гробы свои, только бы уловить душу мою. Весь пепел свой на солнце выставляет, изливая на него лесть и величание, только бы соблазнить душу мою. Яви, душа святый, все свое сияние, чтобы познала душа моя честь.